0: На заседании в заключительный день саммита встречи в формате БРИКС Плюс дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами и партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
1: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
0: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двухсторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби, заявил Ушаков. Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в обозримой перспективе. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
2: Касается трехсторонней встречи, об этом речь шла. Мы надеемся, что в обозримой перспективе она состоится. В этом плане мы сходны с господином Кушнером. Что касается наличия каких-то новых предложений, да, их сейчас нет. Но для этого и будет трехсторонняя встреча, чтобы искать какие-то новые варианты.
0: Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться в октябре. Представитель Кремля также заявил, что вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд на Украине. Действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, сказал Песков. По его словам, Киеву становится тяжелее день ото дня. Ранее Владимир Путин заявил, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Президент подчеркнул, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. Подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширяют внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. А также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районах населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слезнева и Гогина Харьковской области. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 боевиков и наземный роботизированный комплекс. Корейская народная армия провела совместное учение подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных войск с применением стратегических крылатых и тактических баллистических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Карелии. Учения состоялись 12 сентября. В них участвовали подразделения пяти артиллерийских и ракетных соединений. были также задействованы ударные беспилотники и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. На этой неделе в центральную Россию придет бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. Это очень комфортно. Период. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Эммануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл у «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Теблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Теблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3 на 3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге плюс 13, плюс 15, облачно, временами пройдет дождь. В Иркутске плюс 18, плюс 20, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 16, плюс 18, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Консерватники!
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители и слушатели программы «Консерватники» в эфире «Радио России». В студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский. Мы вам очень рады.
8: Да, добрый день. Давно мы не были в прямом эфире. И вот, наконец-то, вы можете не только нас послушать, но и нами полюбоваться. И, естественно, возрождается наш с вами интерактив. Вы можете любые новости, любые наши изречения комментировать, задавать вопросы. Самые интересные мы зачитаем и на них ответим. Пишите в любой доступный вам мессенджер по телефону 925-222-9992.
7: Да, надеемся на ваши умные или колкие комментарии. Мы вас любим, нам приятно с вами проводить эти воскресные вечера, поэтому давайте-ка тоже поднажмите. Мы приехали поработать. Поработайте немножко, и вы входите уже в режим рабочей недели. Начать хочется с такой хорошей, очень правильной, на самом деле глубокой новости. 12 сентября у нас был важный праздник. Он скорее церковный, но я бы его все-таки отнес к категории даже церковно-государственных, потому что это день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, день памяти перенесения его мощей. И личность уникальная, и опыт уникальный, и нам необходимы сейчас примеры. Они вообще всегда необходимы. Плохо, что мы долгое время без них жили, без них как-то пытались обойтись. Вот потому и забрели в те дебри, из которых сейчас все мужественно и, в принципе, успешно прорываемся. Ром, что для тебя, вот кто для тебя святой благоверный князь Александр Невский?
8: Ну, безусловно, это один из основателей, наверное, нашего государства, потому что без его грамотной дипломатии, без его побед, наверное, не было бы и Руси, потому что чем он очень важен? Вот у нас на общемосковском крестном ходе несли частичку мощей Дмитрия Донского, который положил как раз начало освобождения от Орды. А Александр Невский фактически в противоборстве с Западом, как сейчас у нас происходит на Украине, он не дал Россию окатоличить, да, потому что, в принципе, он грамотно оценил масштаб угроз, потому что он осознал, что невозможно воевать тогдашней Руси на два фронта одновременно и с Ордой на востоке, и на западе со шведами и немцами. Но он понял, что если с Ордой у него может быть вассалитет, просто вассальные отношения, то наступление западных оккупантов грозит именно оккупацией и окатоличиванием Руси. Наверное, если бы Александр Невский не выиграл свои сражения против шведов и немцев, то, скорее всего, русских бы не было. В лучшем случае мы были бы типа поляков, католики, славяне, а в худшем нас бы просто германизировали, как восточных немцев, которые, по сути, являются германизированными славянами, чью идентичность просто стерли.
7: Это так. И Александр Невский – это пример талантливого человека, который, ну, действительно талантлив во всем. Великий воин, да, безусловно, в 21 год разбил шведов, шведский спецназ, который высадился там, на Неве, где сейчас стоит Александра Невская лавра. И куда, собственно, Петр и перенес мощи благоверного князя Александра из Владимира в Питер. Петра очень часто представляют как
8: безбожника какого-то, да.
7: Безбожника, материалиста, прогрессиста. Но при этом он прекрасно понимал, в чем источник победы. Победа куется в первую очередь в духовном пространстве. И готовясь сражаться с сильнейшей на тот момент армией Европы шведами, он символически призвал на помощь того, кто тех самых шведов бил еще в 13 веке, за 5 веков до самого Петра. И мы уверены, что помощь и заступничество благоверного князя Александра Невского обеспечило и победу в Невской битве, и позволило построить нашу прекрасную северную Пальмиру, северную имперскую столицу Санкт-Петербург, в которой прошел накануне масштабнейший крестный ход. Скажи, пожалуйста, Ром, ты следил ли за ним? Сколько там было человек?
8: Я следил за ним, да. Официальная оценка МВД 90 тысяч человек. В прошлом году официальная оценка, опять же, от МВД была 70 тысяч человек. Но вполне возможно, что вышло более 100 тысяч, потому что иногда мы видим, что официальные оценки немного занижаются. И, в принципе, более 100 тысяч человек на улицах Петербурга, с учетом того, что там в два раза больше живет, в два раза меньше живет народу, меньше, чем в Москве, это Действительно большая цифра, вот, опять были красочные колонны, вот, посмотрел, опять же, это был такой крестный ход общенародный, были подростки, дети, пенсионеры, студенты, школьники, правопатриотические организации, кого только не было, было очень красиво, вот, я там даже один из роликов с этого хода выложил в одну вражескую западную соцсеть, и она там, в принципе, неплохо завирусилась, там собрала достаточно много просмотров, в том числе восхищенно это комментировали иностранцы.
7: Очень хорошо, да, и даже учитывая, что у нас традиционно занижают число пришедших на крестный ход, даже официальная цифра в более чем 90 тысяч, считаю, 100 тысяч человек, это огромная цифра для города Санкт-Петербурга. Молодцы наши братья в северной столице. Замечательно, здорово показали, что Русь жива, как говорил сам благоверный князь Александр Невский. Знаешь, вообще Александр Невский – это такой наш князь под горой. Это замечательный фольклорный бродячий так называемый сюжет, то есть сюжет, который переходит из одного народного эпоса в другой. Некий герой, некий исторический персонаж, который почил, уже отошел в мир иной, но народ его настолько чтит и любит, что вот рождается о нем такая легенда, ставшая былью, что в трудные периоды истории этого народа этот герой приходит на помощь. И помогает. Это вот легенда о короле Артуре, это Фридрих Барбаросса у немцев, это и нардский эпос, вот «Спящие богатыри». У нас, среди прочих, у нас множество князей под горой, воинов под горой, но вот Александр Невский стоит особняком, и действительно, вот в самые тяжелые моменты нашей истории он явственно появляется. Во-первых, есть огромное количество исторических летописных свидетельств о том, что видели наши воины, сражавшиеся 100, 200, 300 лет спустя смерти Александра Невского, его в центре боя, что он появлялся и буквально помогал, поддерживал, сражался плечом к плечу с нашими воинами в критические моменты истории. Петр, который буквально призвал себе на помощь Александра Невского, сам как царь возглавил церемонию перенесения мощей из Владимира в Санкт-Петербург благоверного князя Александра Невского, сделал абсолютно то же самое. Александр I, Александр II и Александр III все напрямую связаны с благоверным князем Александром Невским, и вот этот такой целый объем эстетики, церковной утвари, икон, каких-то батальных сцен, которые были приняты в золотой век русской истории создавать, они напрямую отсылают нас именно к Александру Невскому. Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, как только поняли, что нужны русские патриотические образы, одним из первых вспомнили Александра Невского. Да. Почему? Да он немцев бил.
8: И в преддверии все понимали, что война неизбежна, был еще снят в конце 30-х годов замечательный фильм с отличными русскими смыслами и замечательным актером Черкасовым, который идеально воплотил образ Александра Невского на киноэкране.
7: Это так. И мы должны понимать, что Александр Невский – это единственный орден, который был во всех трех наших эпохах. Это был орден Российской империи, это был орден советского периода, и сейчас у нас тоже есть государственная награда – орден святого благоверного великого князя Александра Невского. Имя России не случайно, по-моему, в 12-м году, когда проходило это голосование, именно его люди назвали именем России. И вот в день его памяти в Петербурге проходит такое масштабное, жизнеутверждающее, духоподъемное событие.
8: И хоть у нас это в повестке нет, но я отмечу, что такие масштабные крестные ходы проходят не только в двух столицах, в Москве и в Петербурге, что на этой неделе был еще крестный ход «Дорога к явлению в Элисте». Казалось бы, преимущественно буддийский регион Калмыкия, но там у них тоже прошел крестный ход во главе тоже с Батухайсиковым, с главой Калмыкии. Посвящен он был тем, что 80 лет назад, в 1946 году, местному жителю явился Иисус Христос. была написана икона с чудодейственными свойствами. И вот 17 километров, крестный ход, дорога к явлению, тоже собирает огромное количество верующих со всей Калмыкии и соседних регионов.
7: Мы с тобой должны также, Роман, обсудить, и как москвичи, безусловно, прошедший в минувшие выходные 6 сентября большой общегородской московский крестный ход. К нам подключится к этому разговору Александр Дюков, историк, замечательный, блестящий публицист. Я не знаю, слышит ли он сейчас нас или нет. Александр Шедевич. Скоро его коллеги, наши редакторы, подключат Александра Дюкова. Вот. А пока, Ром, твое мнение, почему так много людей, почему так много критиков сделали все возможное для того, чтобы как-то очернить это абсолютно светлое, дружественное событие. Мне подсказывают, что Александр Дюков с нами.
8: И придержи, он ответит на этот вопрос.
7: Придержи мысль, да. Александр, мы вас приветствуем. Вот два больших масштабных события в двух наших столицах. 6 сентября общегородской московский крестный ход, 12 сентября в Петербурге Невский крестный ход. Как ни крути, сотни тысяч людей, сколько бы там ни занижали эти цифры. Но почему такая критика со стороны тех, кого когда-то мы считали лидерами общественного мнения?
9: Ну, с одной стороны, мы должны понимать, что люди, которые, как правило, комментируют крестный ход, они комментируют его не как духовное событие, которым он, вне всякого сомнения, является, а как событие, скорее, политическое. Вот если мы посмотрим на то, как комментировали московский крестный ход, то мы увидим там слова «мобилизационный потенциал Русской Православной Церкви». Да. Да? Мы увидим там рассказы про то, что якобы туда свозили из приходов людей и так далее. То есть люди совершенно искренне, на самом деле, просто не могут понять то, чем является на самом деле крестный ход. Они не могут понять, что это духовное явление, что люди приходят туда не по разнарядке, что люди приходят туда не исходя из соображений какой-то мобилизации политической или военной, а приходят по соображениям веры. Вот это они не понимают от слова совсем. Прежде всего, наши либералы, так называемые. А с другой стороны, конечно, мы видим, что в данном случае их гложет совершенно нехорошее чувство, и это чувство зависти. На протяжении достаточно долгого времени, когда пытались провести именно политическую мобилизацию, вывести как можно больше людей на улицы в знак протеста против действующей власти, они клали на это большие усилия, и у них не получалось. И тут они видят, что действительно массы народа, огромные массы народа и в Москве, и в Петербурге, и в других городах совершенно добровольно, без всяких усилий выходят на крестный ход. И их это раздражает. Точно так же, как их раздражал бессмертный полк. Вот эта масса народа, которая идет и несет портреты наших воинов, да, вспоминает этих воинов. Вот для них это тоже был такой же острый нож, как и крестные ходы. Ну, что можно сказать? В данном случае эти люди, конечно, демонстрируют прежде всего свою определенную ущербность, потому что совершенно не понимают, о чем говорят, и пытаются поэтому сказать гадость.
7: Как вообще вы сами оцениваете реакцию общества, вот народа? Почему люди туда идут? Вот зачем люди туда идут? Понятное дело, что в первую очередь крестный ход – это молитвенное шествие. Но вот все же, что заставляет современного обывателя, живущего в крупных городах, мегаполисах мирового уровня, Москве и Санкт-Петербурге, прийти в таком количестве на такое мероприятие?
9: Ну, во-первых, это чувство общности, которое на самом деле очень важно для людей. Мы не должны сейчас как-то упускать из виду, что если мы зайдем, ну, на самом деле, в любой храм, причем не только на великие праздники, но и на обычные богослужения, мы увидим там достаточно большое количество народу, причем далеко не только пожилого возраста, как было, допустим, ну, лет 15 назад. Да? То есть у нас идет определенное и достаточно интенсивное воцерковление населения, и для людей это важно. Опять-таки, никто никого не гонит в храм, люди приходят туда добровольно. А почему они приходят? Потому что они таким образом приобщаются к тем вещам, которые являются лично для них важными и лично для них необходимыми. Точно так же и крестный ход. Это, с одной стороны, действительно молитвенное, в данном случае, шествие. С другой стороны, это и ощущение, что называется, чувство локтя. Люди видят, что они не одни. Что точно так же, как они чувствуют, думают, делают множество других людей, с которыми они, в принципе, а в обычной жизни, может быть, или не сталкиваются, или не опознают их как своих. А когда человек приходит на крестный ход, он смотрит по сторонам и видит, сколько же прекрасных людей разного возраста, разного пола, совершенно разных социальных категорий. И все эти люди, они имеют с ним общую веру, да, они такие же православные, такие же русские, и это же прекрасно. Люди приходят в том числе и для того, чтобы увидеть людей, которые такие же, как они.
7: Александр, вот что бы вы порекомендовали людям, являющимся лидерами общественного мнения? Вот у нас кто-то сейчас пытается претендовать на какие-то посты, скажем так, выборные, да, кто-то мечтает о том, чтобы что-то из себя представлять. Вот нужно ли вообще человеку, который претендует на что-то в нашем обществе, как-то публично заявлять о том, что он разделяет такие ценности?
9: Ну, понимаете, невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Или, да, конечно, можно быть враждебным обществом, в котором ты живешь, но тогда ты занимаешь совершенно определенную четкую позицию. Ну, позицию врага этого общества. Ну, понимаете, в нашем обществе есть множество различных взглядов, они уживаются между собой, множество различных подходов к тому, как мы описываем наш окружающий мир, но есть и что-то базовое. Ну, совершенно абсурдно, на мой взгляд, человеку, который живет в России, который человеку, да, который живет в России, человеку, который является или хочет быть лидером общественного мнения в России, не замечать, ну, на самом деле, важные массовые события, которые собирают сотни тысяч людей. Еще страннее смотреть на эти события, на крестный ход или на бессмертный полк и говорить: ой, это что-то неправильное, это не то, что нужно, а вот я знаю, что нужно. Нельзя жить с нелюбовью к своим родным людям, которые нас окружают, к своему народу. Невозможно презирать веру народа, к которому ты себя причисляешь. Ну, поэтому для меня, конечно, очень странно, что некоторые политики, некоторые лидеры общественного мнения у нас вот как-то пытаются либо замести под ковер, либо сделать вид, что ничего не происходит, либо сказать какую-нибудь гадость, походя, крестный ход в Москве. Для меня это удивительно. Для меня это демонстрация нелюбви к своей родине, к своему народу и вере нашей.
8: Да, правильно было замечание, потому что я посмотрел, что либо пытались занизить численность крестоходцев, либо наоборот признавали, что народа вышло много, но тут же добавляли, что это какие-то ужасные там правые радикалы, националисты, которые приватизировали крестный ход. Хотя я вот лично заходил с колонной осетин, встретил там сидоиндийца, принявшего православие, известного блогера «Матрешка и медведь», который ведет. Были ребята-африканцы из Николо-Угришской академии, которые учат, чтобы нести слово Божие в Африку. В общем, странно было называть всех крестоходцев праворадикалами. Абсолютно совершенно разные люди вышли, объединенные единой верой.
10: Да просто эти люди называют праворадикалами тех, кто им не нравится. И все. Плохая такая, но страшная правда. Александр, мы вас благодарим. Александр Дюков был с нами в эфире программы «Радио России. Консерватники». Обязательно подписывайтесь на социальные сети Александра. Блестящий историк Александр, да. Дюков и такой же блестящий публицист. Люба, дорого послушать.
8: А у нас уже появляется интерактив. Вот пишет нам Маруся из Москвы. Добрый вечер. Невероятное единение было на московском крестном ходе. Дождь был сильный, люди не расходились. Родители с маленькими детьми были очень много. Меня порадовало, что много молодежи пришло, регионы шли рядом со мной, организовано было все очень хорошо. Я из Москвы. Вот, в принципе, тоже свидетельство простой девушки, которая тоже была на этом событии.
10: Спасибо вам большое, Маруся. Действительно, приятно это слышать. Полностью разделяем, подписываемся под каждым словом. Замечательные там были люди. Потому что наши.
8: Интересная ремарка от Евгения. Так называемых либералов Библии являются книги о Гарри Поттере. Этим объясняется их некомплиментарное отношение к церкви.
10: Ну, Гарри Поттер, кстати, не самое ужасное, наверное, что может быть и что могут читать наши либералы.
8: Да.
10: Читают они вещи похуже и считают своей настольной Библией, но, безусловно...
8: Капитал Карла, да, Маркса.
10: Например. На Гарри Поттере не построишь национальную идентичность и какой-то смысл. Потому что это просто сказочное развлекательное произведение, противоречивое, по которому самые разные есть позиции, кстати, в том числе и среди священников.
8: Да.
10: Вот кто-то прям хвалит и говорит хорошо, а кто-то говорит, что ничего хорошего в этом
8: нет. Пропаганда эзотерики.
10: Да, ну как бы то ни было, в любом случае, это талантливая книжка, но и да, есть определенная группа уехавших наших иноагентов, русофобов, которые постоянно там используют какие-то аналогии с Гарри Поттером, но в целом это, конечно, все. Смешно. А вот не смешно, это то, что у нас по-прежнему существует проблема неоязычества. И неоязычество – это очень серьезная история, это такой глобальный вызов, кстати, тоже брошенный России. Абсолютно точная технология, когнитивная, информационно-психологическая, разработанная в первую очередь британской разведкой, на уничтожение и как раз на подтачивание идентичности коллективной нашего народа, на разрывание ее на части и на создание конфликта, напряжения внутри патриотической консервативной среды. Миссионерский отдел Московской епархии проведет специальный онлайн-спецкурс, который будет называться «Православие и неоязычество». Мы этот спецкурс обсудим с диаконом Даниилом Якушевым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Отец Даниил, мы вас рады приветствовать.
11: Здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
10: Расскажите, пожалуйста, про этот курс, что там будет и почему он сегодня так нужен нам?
11: Ну, цель нашего проекта — это чтобы православные христиане, прослушавшие этот курс и овладев базовыми знаниями в области славянского язычества и русского неоязычества, могли отличать истину от лжи, от фальсификаций, а также опровергать неоязыческие мифы о православии и свидетельствовать о православной вере родноверам или, по крайней мере, людям, симпатизирующим данному направлению. А среди...
10: Да-да, нет, продолжайте, очень.
11: Да, ну, среди задач можно обозначить таких три блока, да, в первую очередь это образовательная задача, дать представление о реальном язычестве, его особенностях, и представление о неоязычестве, да, как явлению относительно новому, его течениях, фальсификациях, ну, основных лидерах и рассмотреть, какие опасности и риски несут в себе некоторые направления этого наоязычества, также православный взгляд на наоязыческую духовность. Второй блок – это апологетическая составляющая, развеять мифы о православии, так как, к сожалению, очень часто, практически в 100% случаев, в головах у наоязычников ложное представление о православии, ложное представление о праздниках. Да. Наоязычники очень часто приписывают именно праздники как свои. Да. Ну и также практическая составляющая, в которой мы будем рассматривать, каким образом, какими терминами лучше всего свидетельствовать о православии наоязычникам или людям, симпатизирующим данному направлению. А также человек, который прослушает данный курс, православный верующий, он по нашему замыслу как бы должен уметь проводить профилактические беседы с людьми, незнакомыми с этой темой. Вот. О курсе как-то так вкратце.
10: Какие вот основные мифы, которые насаждаются и про наше язычество, да, славянское, и про неоязычество, и что они говорят про православие? Вот что самым является болевым, самой важной точкой?
11: Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что это в первую очередь вопрос христианизации Руси, о том, что Русь была крещена насильно, что были принуждения, и поэтому вот наш великий народ, да, языческий, он вот склонился на колени, изменил свою психологию, из психологии победителей они перешли в психологию рабов, да, таких покорных, людей, которые не умеют думать, которые действуют только по указанной установке священнослужителей. Вот это, наверное, основной такой миф. Ну, также они, вот интеллектуалы в их среде часто исследуют разную такую антихристианскую литературу, критика Библии, да, поиск противоречий в Священном Писании. И тоже, соответственно, это все развивают в подтверждение как бы своих взглядов. Я думаю, это вот основные такие направления. И миф о Золотом веке, о том, что до крещения вот славяне, они были такими сильными, могучими, да. Ну, в принципе, я об этом уже сказал, да, вот про психологию.
8: Ну, кстати, да, кстати, как вот человек, который все время побывал в лапах неязычников, могу сказать, что на молодежь молодую как раз говорят, что якобы христианство там терпильская религия, а вот в язычестве есть все эти воинские культы Перуна, что, кстати, хорошо отбивается, вот даже мы когда сегодня обсуждали крестные ходы, пожалуйста, Новодевичий монастырь основали в честь того, что отбили Смоленск от поляков, а во многом крестный ход Александра Невского при Елизавете пошел и приурочили не только к переносу мощей в Петербург, но и к Кронштадтскому миру по итогам победы Петра Великого над шведами, поэтому тоже можно приводить все эти примеры святых, которые одновременно были великими воинами, как Ушаков или Александр Невский, и легко отбивать эти неоязыческие аргументы.
10: Ну, просто они, видимо, не под рукой у каждого человека, и как раз курс православия и неоязычества и должен раздать это оружие в руки всех тех, кто готов постоять за истину, на самом деле. Отец Даниил, мы вас благодарим. Диакон Даниил Якушев был на прямой связи программы «Консерватники» на Радио России. Ну, а мы движемся дальше, потому что есть отличные новости из Донбасса, из Донецка, из наших исторических территорий. В храму в Донецке подарили, принесли частицу мощей Георгия Победоносца, и вообще в последнее время очень интересные там происходят события, потому что все чаще мы, военкоры, видим, наблюдаем, как официальные и неофициальные делегации из Грузии приезжают для того, чтобы поддержать нас, высказать слова поддержки, привести какую-то реальную помощь. Я сам уже неоднократно был свидетелем всего этого. У нас на прямой связи со студией Андрей Петрович Крамер, зампредседателя Народного совета ДНР. Мы рады вас приветствовать, Андрей Петрович.
12: Здравствуйте.
10: Вы тоже стали участником, свидетелем этого события. Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, как сейчас выстраиваются отношения между нашими историческими территориями Новороссии, нашими православными грузинскими братьями, что сейчас происходит, что лежит в основе нашего объединения?
12: Ну, безусловно, мне кажется, такой объединяющей нитью является эта вера. И вы знаете, у нас, когда приехала делегация грузинская, я, наверное, такие вот много факторов, да, интересных, которые совпали. У нас владыка Макеевский, владыка Варнава, он был рукоположен в сан как раз митрополитом грузинским Илией. И мы его пригласили на мероприятие как раз с этой делегацией. И для них это тоже было очень такое событие важное. И мне кажется, сегодня для всего постсоветского пространства, особенно для нас в Грузии, как бы как это отмечал Бесик Данеля, очень важно получилось вот эти скрепы, которые связывают нас с Великой Отечественной войной. Они вспоминали эти события и говорят, что сегодня они будут считать предательством и поддержать нас в специальной военной операции. И, безусловно, это наша православная церковь. Они приехали в Донецкую Народную Республику, встретились с владыкой Варнавой. Они привезли для храма царевича Алексея Страстотерпца икону Георгия Победоносца с мощами, с частичкой мощей Георгия Победоносца. И как раз, мне кажется, это очень такая знаковая была позиция, которую они не скрывают и которая сегодня в Грузии все больше и больше набирает сторонников.
10: Это отлично. Также мы знаем, что уже более полугода в составе 1-й славянской бригады прославленного подразделения, которое все годы СВО находится на самом острие, есть батальон, который носит имя очень известного и почитаемого в России грузинского святого Гавриила Ургибадзе. И часть помощи прям направляется адресно из Грузии туда.
12: Да, они привезли помощь. Это две таких мобильных, молельных комнаты они привезли, передали. Также они привезли мотоциклы, в которых нуждаются сегодня. Ну, это тоже такая очень важная часть помощи. Причем они это делали не просто, это его только инициатива, да, это круга людей, предпринимателей, которые неравнодушны, которые не прячут лицо за какими-то масками, потому что в Грузии сегодня открыто готовы поддерживать специальную военную операцию. И они приехали, передавали это все и говорили слова поддержки тем, что они уверены в нашей победе. И очень важно отметить, что помимо подразделения Гавриила Ургибадзе, они также передали часть гуманитарной помощи, тоже мотоциклы, и там часть другой гуманитарной помощи для бригады Невский, Александра Невского, которая тоже в честь святого нашего названа. И это тоже так очень сильно символично, что и бригада Невского в честь нашего святого, и подразделение Гавриила Ургибадзе, это тоже, вот, наверное, правильно заметить, такое вот христианство, да, это христианские святые наши православные, которые вот объединяют, и это та площадка, на которой вот строится взаимодействие такое очень плотное, искреннее. Ну, мне кажется, это очень важно.
10: Андрей Петрович, ну вот есть и силы, которые пытаются все равно вбить клин, как-то замедлить, потому что остановить это невозможно, процесс нашего такого объединения в истине на основе наших традиционных ценностей. Недавно были попытки, да, вбросы в ряд таких непроверенных, скажем так, очень серых, мягко говоря, телеграм-каналов о том, что поступают слова критики из Грузии в адрес того, что вот у нас на нашем Донецком участке фронта появилось подразделение, которое носит имя Гавриила Ургибадзе. Так ли это, что можно сказать?
12: Я думаю, что это очень хорошо, что мы начинаем видеть, и для нас сегодня, мне кажется, надо тоже, есть такая возможность отследить, через какие некоммерческие организации происходят эти вбросы, кто их поддерживает, потому что, безусловно, все вот это соровское наверное, по-другому не скажешь, вот эти соровские отщепенцы, которые продвигали в свое время русофобию в Грузии, и они не могут сегодня, понятно, мы понимаем, они с корнем не выкорчеваны. И такие мероприятия как раз по передаче гуманитарной помощи, по передаче икон, они выявляют тех людей, которые могут скрываться. То есть вот маски с них срывают. И мы понимаем, кому мы противостоим. Тут очень важно понимать, что сегодня в Грузии тоже формируется такая повестка, которая как бы ярко говорит об одном, что невозможно им сегодня жить без братского отношения с Российской Федерацией.

0: на чем зиждется вот эта уверенность в Грузии, что нельзя с Россией сегодня конфликтовать. Нельзя в плане, что мы по-настоящему братья. Нас искусственно, бывает, ссорят. У нас действительно есть огромное количество, наверное, вот этих некоммерческих организаций, которые сегодня работают на Кавказе, цель которых разделять наши народы, цель которых сеять ненависть, недоверие. И мы научились это различать, мы научились это определять. И мне кажется, очень важно сейчас открыто это показывать. И сегодня вот вся политика Грузии государственная направлена на взаимодействие с Российской Федерацией. Я уверен, что не за горами, когда Грузия будет в составе союзного государства. И вот все, что сегодня происходит, это первые такие камни в ту мостовую, которая приведет к союзному государству Россия, Беларусь, Казахстан. Потому что другого пути нет.
1: И что интересно, конечно, как детонируют, да, вот эти сети западные в самых разных кругах, в общественных, в политических, даже в церковных. Когда создавалось абсолютно зверское подразделение, да, вот этот грузинский легион, запрещенный террористической в составе там ВСУ, никто не пикнул, никто слова из них не сказал о том, что вот, как же так. А тут люди, дончане, в том числе этнические грузины, граждане нашей страны, решили назваться подразделение именем святого Гавриила Ургебадзе, которого у нас в России почитают не меньше, чем в Грузии, не меньше. И у меня сейчас недавно духовник приехал из монастыря, где покоятся мощи, где все посвящено памяти святого Гавриила, он говорит, там одни русские. У грузины есть, но русских, по-моему, больше. И вот кто-то имеет наглость, говорит, что там, типа, нельзя вам почитать и призывать в бою имя православного святого. В Царстве Небесном одно гражданство на всех. Это сейчас покажет Россия и Грузия два разных государства. А в духовном мире все святые наши всегда были вместе. И в Грузии очень почитают Серафима Саровского, очень почитают Матрону Московскую. У нас почитают Гавриила Ургебадзе, святого Давида Строителя, да много кого, огромное количество мучеников, и я их не считаю чужими святыми, и это грузин, мои святые.
2: Я, кстати, видел тоже колонну грузин на общемосковском крестном ходе, была колонна осетин, была колонна грузин, тоже объединенные общей верой с русскими.
1: Да, на русском крестном ходе, как говорят некоторые русских националистов, колонна осетин и колонна грузин да. шли вместе и молились, вот что это такое, да. И понятное дело, что найдутся злодеи, всяческие редиски, которые попытаются вбить этот клин, опошлить как-то, но, знаете, к золоту грязь не приступает. Андрей Петрович, мы вас благодарим за этот разговор.
2: Спасибо.
1: Благодарим благодатную нашу любимую Донецкую землю. Бог даст, скоро увидимся, обсудим еще все остальные вопросы. Самое главное, мы с вами уже от вас услышали. Продолжаем дальше. У нас еще множество тем. Замечательно, когда много гостей в первом блоке. Конечно, мне нравится, когда есть живые люди, такие как хорошие, прекрасные собеседники. Что у нас там по мигрантской повестке, Ром? Что можно сказать?
2: Ну что же, медленно, но верно закручиваются гайки миграционной политики, и вот глава ведомства по делам мигрантов Кикать как раз встречался с Путиным, докладывал. И, кстати, очень важный момент, да, что тема мигрантов настолько важна, что, собственно, президент Российской Федерации запросил по этому доклад. Вот, в принципе, как раз было рассказано о том, что немало мигрантов за различные правонарушения выдворили, вот, действительно, кстати, по многим данным, количество мигрантов в России снижается, но, например, если не ошибаюсь, то цифра официальная была по количеству трудовых мигрантов в России, названа Кикатем, 6-6,5 миллионов человек, причем 1,7 миллиона это члены их семей. Тут, в общем-то, есть еще над чем работать, потому что, с одной стороны, конечно, благодаря экзамену на знание русского языка немало детей-мигрантов, которые русские вообще не знали, были отсеяны и покинули Россию. Но, с другой стороны, в общем-то, непонятно, зачем нам нужен вот этот 1 700 000 жен и детей, бабушек и

0: дедушек мигрантов в России, которые просто сидят на нашей социалке. И даже, кстати, в России развит, например, родовой туризм, потому что у нас по законам, если, допустим, какая-то мигрантка начинает там рожать, приходит в роддом, не имеет роддом права ей отказать, она полностью получает весь бесплатный весь комплекс услуг дородовой и послеродовой, и реально в некоторых роддомах коренных россиянок, рожениц, меньше, чем мигранток, и более того, они жалуются, что там, там еду готовят на какой-то кровати, там по видеосвязи разговаривают там целыми днями, по-хамски себя ведут по отношению к другим роженицам и к персоналу. То есть, конечно, я надеюсь, что все-таки в свете того, что изменилась миграционная политика в лучшую сторону, мы, конечно, дойдем до того, что у нас будет запрет на ввоз членов семей трудовых мигрантов в Россию.
1: Да, и вообще самое главное, что изменилось в обществе отношение к этому. Мы начали об этом говорить, мы увидели в этом проблему. С нас вот сошла с глаз вот эта вот пелена, этот морок, когда было неприятно, неудобно. Ну как же так? А что же подумают, что скажут? Говорить на эту тему. Вот это навсегда ушло в прошлое. Не стесняйтесь говорить на эту тему. Миграционная проблема – это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности. Это миграционное оружие, направленное против нас на дестабилизацию и развал страны изнутри. Миграция должна быть такой, чтобы шла на пользу нам, а не во вред. Если миграция приводит к тому, что появляются анклавы, разрывается единое целое тело нашего народа, нашей страны, нашей безопасности, нам такая миграция не нужна. Нам нужно, чтобы в Россию приезжали люди, которые любят, уважают, знают нашу культуру, готовы интегрироваться и менять себя под наше общество, а не наше общество менять под свои какие-то представления о прекрасном, которые они услышали от очередных тикток-проповедников. Прописные истины говорю, что в чужой монастырь со своим уставом не лезьте. В Европе, везде на Западе, они отказались от своего устава. Да. У них нету идентичности уже, все. Они догнили во многом и перегнили. У нас на Московском крестном ходу, в Петербурге на Невском крестном ходу сотни тысяч людей. Суммарно, я думаю, там под миллион было. Это вот только те, кто пришел. А те, кто также считает, разделяют такие мнения еще больше. Это принципиальная, фундаментальная разница между Западом и нами. Я это говорю и Западу, и всевозможным либералам, и экстремистам, которые пытаются к нам применять те же самые технологии подавления, да, и навязывания своих экстремистских идеологий, как это делается на Западе. У нас эта штука не пройдет, ребят.
0: И замечу важный момент, то, что еще Кикать сказал, что мы постепенно переходим к оргнабору, то есть раньше у нас патент купил иммигрант, и где хочет, там и работает, да, не там, где он нужен, а там курьером, например, или помидоры продает нелегально. А сейчас оргнабор, то есть конкретно наняли людей на те вакансии, которые невозможно закрыть коренным россиянам. И, конечно, вот лоббисты миграции этому оргнабору очень сопротивляются, но, в принципе, у нас это все проходит. А какие мигранты нам нужны? Вот, например, буквально вчера боец UFC из Америки Луис Пенни в Челябинске заявил, что был покорен Россией, хочет стать гражданином России и принять православие. Посетил православный храм, то есть человек хочет стать русским.
1: Вот такие нам нужны. Луис, бенвениду, добро пожаловать. Мы таких любим и ждем. А остальных будем внимательно изучать и смотреть на предмет того, полезны вы или вредны для нашей национальной безопасности. В втором часе продолжим. Оставайтесь с нами, консерватики.

0: Консерватники.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
3: Телевизионный цикл «Земля людей. Впечатления об экспедициях на Кавказ». В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
4: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей дюнурцев, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
3: «Кавказский акцент» в понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
6: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
8: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
9: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
8: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
10: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
8: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. Владимир Путин завершил визит в Индию. Советская автомобильная классика широко представлена на 6-м осеннем салоне в Софии наряду с американскими, немецкими, итальянскими и другими ретро-автомобилями. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. Президент России участвовал там в работе саммита БРИКС. Путин заявил, что потенциал для развития БРИКС далеко не исчерпан.
2: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
1: Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, занят населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малое Волчье, Бурдаки и Бузово. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слизнева и Гогина. В начале сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 военнослужащих, уничтожен наземный роботизированный комплекс. Кроме того, по данным Минобороны России, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорело, Хатния и Федоровка. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент, который произошел 11 сентября. По его словам, ВСУ ударили по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных, среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантии безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью информационной службы «Вести» сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
3: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
4: Кто же может вообще их дать?
3: Вообще, мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН, поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
1: Ранее Лихачев заявил, что обстановка на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на перебои с электроснабжением и атаки ВСУ. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, сообщает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Президент США Дональд Трамп не исключил вероятности встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Напомню, в начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов Венесуэлы был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-премьера страны. Советская автомобильная классика широко представлена на 6-м осеннем салоне в Софии наряду с американскими, немецкими, итальянскими и другими ретро-автомобилями. Как сообщает корреспондент ТАСС, организаторам автосалона, Софийскому авторетро-клубу, удалось собрать более 300 коллекционных классических автомобилей. Выпущены в прошлом веке в том числе советские автомобили марки «Волга», «Жигули», «УАЗ» и «Москвич» разных лет. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи: ленинградец «Текстильщик», Уфа «Волга» и «Арсенал»

0: 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире 1-е место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, во Владивостоке +19, +21, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске +14, +16, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нальчике +26, +28, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем в городе на Неве +15, +17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице +18, +20.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники.
2: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И к нам присоединился Владимир Львович Ковшов, директор школы при Московском Андреевском монастыре.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Чрезвычайно интересный у нас состоялся разговор в перерыве еще до программы, не относящийся напрямую к теме православного образования в России. Но я думаю, мы через тему православного образования выйдем все-таки на тот разговор, который пока пусть для вас останется небольшой тайной загадкой, которую нам так не хотелось прерывать, что мы буквально вбежали уже в студию за несколько секунд до прямого эфира. Владимир Львович, для начала расскажите, пожалуйста, свой путь, как вы пришли в образование и в православное образование.
3: Ну, как-то удивительным образом мой профессиональный путь, вот именно директора школы, он начался здесь, вот совсем неподалеку, на улице Правды, и на этой же улице Имского поля, когда в 89-м году, я будучи еще беспартийным, на закате, можно сказать, перестройки,

0: возглавил школу номер 210. Она тогда была общеобразовательной, но относилась к спортивному обществу «Динамо». То есть здесь собрали всех спортсменов, не то что олимпийского резерва, но даже звезд будущих канадского хоккея, я об этом не знал. И мой первый выпуск вот как раз знаменовался тем, что я выпускал дочку Анисина, которая потом каким-то странным образом стала женой одного из каких-то, так сказать, актеров, так скажем, и Ковалева, Николишина, Вышиткевича, то есть те наши спортсмены, которые украсили, прежде всего, отечественный спорт, но стали и звездами канадского хоккея. И вот параллельно с этим, все-таки, так сказать, «Динамо» уже стало так подразваливаться. Вот, на месте стадиона возник чеченский рынок обувной. И, в общем, я думал над тем, как мне переориентироваться. И я здесь работал завучем в соседней тоже 220-й школе, и мы там создавали классы при историко-архивном институте, даже тогда еще не при РГГУ. Вот, и мы по договоренности с директором, я перевел в свои эти классы с углубленным изучением истории. Кстати, Федор Гайда и Андрей Мамонов, известные ваши, так сказать, гости, и в телеканале «Спас», и я думаю, что на радио они тоже выступали, и Андрей Медведев, ваш шеф, они вот перешли. Ну, Андрей Медведев пришел позже. Во всяком случае...
1: Хорошая компания, одним словом.
0: Да, и, отвечая на ваш вопрос, было три как бы школы, потому что ко мне обратился отец Дмитрий Смирнов, вот, который предложил мне создать еще православную гимназию. Так как у меня начальной школы не было, но мне это, в общем-то, очень подходило. И получилось три школы в школе. Динамовцы-спортсмены, гуманитарные классы при историко-архивном, затем при РГГУ. И вот православная начальная школа. Я просто взял учителей его прихода и детей из его же прихода. Это было, по-моему, три класса. И год был на дворе 91-й. Это было еще до, так сказать, крушения или, так скажем, исчезновение коммунистической власти. И вот у истоков православного образования, сейчас до сих пор эта гимназия «Свет» существует, и даже меня там помянули какими-то хорошими словами, что было приятно. Вот. Ну, а потом моя жизнь там по-разному складывалась, но профессиональный путь все равно так или иначе, не впрямую, но так или иначе сочетался с православным христианским образованием, потому что, ну, оказавшись в Торонто, в Канаде, был какой-то период в эмиграции, я преподавал литературу и историю в нашем храме зарубежной тогда еще церкви, еще не объединенной с матерью церковью в Торонто. А это была православная школа, правда, она была воскресная, но, тем не менее, там полноценные предметы был русский язык и так далее. Вернувшись из Канады, я возглавил одну из школ Центрального округа, и мы тесно взаимодействовали с храмом Георгия Победоносца, и вот в том числе один из священников, клириков храма Георгия Победоносца, преподавал у нас основу православной веры, ну, соответственно, по тогда еще по согласованию с родителями. И, в общем, я никогда не был руководителем именно православной школы. Всегда был поборником, кстати говоря, очень прочной и твердой системы государственного образования. И вот каким-то странным таким чудесным, я бы сказал, образом в конце своей... Мне 65, в конце своей педагогической карьеры, вот, я не без колебаний, и не зная, и не видя, принял предложение настоятеля игумена Андреевского монастыря Дионисия о возглавлении вот школы, собственно говоря. Потому что я уже собирался поехать по склепике, хотел писать мемуары, вот, посвященные там вот теме, о которой мы говорили до эфира. И, правда, мне настоятель Тумского храма, отец Михаил, также предложил возглавить епархиальную, правда, школу такую полноценную в Туме. Я, в общем-то сказать, все-таки думал над тем, как создать в Спасклепиках Краеведческий музей, потому что музей Есенина там есть, филиал музея Есенина. И вот я, в общем-то, хотел уже уходить на покой, но мне сделал отец Дионисий Шленов такое предложение, от которого я не смог отказаться.
1: Чем православное образование отличается от светского?
0: Ну вот если говорить по таким формальным каким-то вещам, потому что мы получаем субсидию и от московского правительства, от Департамента образования и науки города Москвы. Сейчас стоит вопрос, и если мы вовремя обновим наше конфессиональное представление, мы также субсидию будем получать от учебного отдела Московского патриархата. Ну и, соответственно, у нас платное образование, то есть родители вносят определенные взносы, это порядка, так сказать, 400 тысяч рублей в 10 месяцев, лето они не оплачивают. В общем, и кроме того, есть благотворители, которые, так сказать, помогают нам финансировать какие-то проекты. Чем отличается? Ну, если... У нас и так же разговоры о важном. Если бы вы меня спросили, чем не отличается, я вам, так сказать, назвал бы какие-то вещи, которые не отличишь от нашу школу, от тех процессов, которые происходят в системе образования в России и в Москве. То есть мы не стоим особняком. Но, конечно, вот на этой неделе у нас был праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, в четверг была общая литургия, которая входит в план работы. Дети перед занятиями всей школы, 140 человек, присутствовали при литургической службе, которую, так сказать, вел наш наместник и, так сказать, игумен нашего монастыря со своими, так сказать, помощниками и священниками. Кстати говоря, алтарники – это наши ученики. Ну и ежедневно мы начинаем учебу с молебна, а потом расходимся по занятиям. Если говорить о содержательной стороне дела, то основу православной веры пронизывают, называется это, так сказать, на чиновничьем языке компонентом православного образования, я бы его назвал фундаментом. То есть по одному часу в неделю с 1 по 11 класс у нас проходит основа православной веры. В 4 классе, когда преподают предметы основы культуры нравственности, соответственно, так как у нас все православные, в разной степени воцерковления, выбирают, соответственно, историю православия, то есть добавляется еще час. Ну, а в старших классах, поскольку у нас скорее такая классическая гимназия, то есть у нас грекофил-настоятель, автор, так сказать, существенных трудов, особенно сейчас важных, о месте Константинополя, вообще, так сказать, вот в порядке канонического, так сказать, наследования традиций мирового православия, и, кроме того, у нас синодальная библиотека. Ну, дух, я бы сказал, чем отличается? Ну, конечно, у нас иконы почитаются, и, так сказать, украшаем мы ими и наше, так сказать, здание, и наш вход, и там в кабинетах, так сказать, и так дальше. У нас большая часть учителей все-таки воцерковлены, но тоже с разной степенью воцерковления, я хочу сказать. Ну и ребята из православных семей, многодетных очень много, так сказать, и не только членов нашего прихода, приезжают из разных районов Москвы. Во всяком случае, если посмотрим на общий план годовой, да, у нас, конечно, 20-е праздники, у нас один день добавляется к пасхальным каникулам. У нас, ну, я бы сказал, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Но и одновременно с тем, конечно, так как православие имеет характер вселенский, мы открыты не только этому, но и, в общем, всему тому, что есть, существует в мире. Да, греческая философия, неоплатонизм, предшественники православия, мы даем христианство вообще, даем достаточно большую философскую подготовку в старшем звене, в курсе обществознания, где уже на другом этапе и на другом уровне преподается православная философия, христианская философия, если смотреть шире, в части обществознания, как вот модуль этого предмета. Ну и в сочетании с продолжением изучения классических языков, это латынь и греческий, это 5-6 класс, так сказать, стараемся давать такое полноценное гуманитарное образование, как детям, которые выбирают себе путь поступления в технические вузы, так и в гуманитарные. То есть напрямую на классическое отделение Московского университета филологического мы тоже готовим, но не только.
2: А скажите, а вот, допустим, православный фундамент, он оказывает влияние на преподавание других предметов? Вот, например, если мы говорим о происхождении человека из Земли, рассказываете ли вы одновременно и о креационистской, и о эволюционной теории?
0: Ну, вы знаете, я-то сам не преподаю, читаю только лекции раз в месяц по тем темам, которые, как кажется, ну, тоже в системе существуют, но интересно. Я пригласил на работу, я еще преподаю, точнее говоря, занимаю определенную должность в Московском педагогическом университете, сейчас называется МПГУ, вот, и веду там один из проектов, который благословил наш ректор Алексей Владимирович Лубков. И по протекции как раз мне рекомендовали молодого специалиста. Так получилось, что с моим назначением освободилось вакантное место учителя биологии и химии. Но это вот наш современник, красный диплом. И я, конечно же, еще и чиновник в определенной степени, поэтому при найме на работу красный диплом на меня... вообще-то производит по сию впору впечатление, хорошее, положительное. Я спросил его, как вы будете вот эволюцию, так сказать, и вообще дарвинизм, и все остальное. Он говорит, ну это же не противоречит никак, сам Дарвин учился на богословском факультете. В этом смысле у детей должно быть понимание различных подходов. Ну, конечно,
2: это другую теорию рассказать.
0: Да, конечно, но не в пятом классе, когда начинается, собственно говоря, преподавание биологии, а несколько позднее, когда дети получают уже достаточное количество знаний и в, ну, назовем это законом Божьим, хотя мы называем это основой православной веры. Очень важно, и наш настоятель говорит о том, чтобы все-таки в меру все это дело происходило, чтобы это не вызывало отторжения, как и посещение литургических служб по 20-м праздникам, но, конечно же, самое главное, чтобы не было вот этого вот воинствующего остатков того, что называлось атеистическим, так сказать, вот таким вшиванием и перешиванием человеческого сознания. У детей должно быть, и у подростков должно быть научное представление о мире. Как мы знаем, наше богословие и, так сказать, происхождение человека, включая и креационистские взгляды, и, так сказать, и иную теорию, не противоречат современным научным, в том числе, подходам в этих вопросах.
1: А как сделать так, чтобы за время обучения не отбить желание ходить в храм у ребят? Частая проблема, я слышу, что в православных гимназиях иногда, ну, перегибают. И у меня даже есть несколько знакомых священников, который, наоборот, говорит, я отдам детей в обычную общеобразовательную школу, а всему православному компоненту буду учить сам. Потому что школа, даже самая хорошая, с самыми талантливыми преподавателями, это все равно немножко производство и немножко конвейер. Вот как на этом конвейере не отбить у православных ребят желание быть православными?
0: Здесь очень важно слово «учитель», как везде, как в любом образовательном процессе. Личность, но у нас есть духовники, двое у нас занимают штат, в штатном расписании спрашивали меня, чем отличается. У нас нет психологов в штате, но у нас есть духовники. Причем дети свободны в выборе одного и другого. Они разные, эти священники. Один священник в монашестве, то есть иеромонах, другой представитель белого духовенства. И, в общем, надо сказать, что один такой интеллектуал из числа такой образованной очень интеллигенции московской, другой тоже образован, конечно. Но я одновременно, вот отвечая на ваш вопрос, скажу, что очень важно еще и возрастная, так сказать, дистанция, конечно. У нас преподают классические языки аспиранты Московской духовной академии, потому что наш настоятель возглавляет еще аспирантуру и недавно защитил докторскую диссертацию и преподает в Московской духовной академии. Эти же закончили Свято-Тихоновский университет, обладая знаниями, так сказать, уже высокого уровня богословскими, но они наши современники. Точнее говоря, они, конечно, не ровесники, Но если у меня там дистанция все-таки 65 и 15-17, она достаточно высокая, на мой взгляд. А вот я не собираюсь быть ровесником, но хочу остаться современником, это очень важно. Вот, и когда есть горение в сердцах, не начетчество какое-то, так сказать, с назидательным тоном, а когда и дети, и преподаватели вместе участвуют, ну, в каком-то созидании духовном, я имею в виду, одни компетентны, а у других открытые сердца. Очень важно здесь продозировать, конечно, и не набить оскомину, и не перекормить чем-то. Тем больше нам нужно учитывать, что дети участвуют в литургических службах в воскресенье в своих семьях. У нас очень небольшой приход, потому что мы находимся на Андреевской набережной, кругом там элитные дома, и, так сказать, такое паломническое место велосипедистов и жителей города, молодежи в основном, которые выступают за здоровый образ жизни. Здесь ничего дурного, конечно, в этом нет. Но у нас нет большого прихода. Поэтому надо понимать, что родители и дети, они часто посещают службы в других храмах, где они, собственно, непосредственно живут. И здесь еще и у нас. Поэтому я вот был на последней литургии, я видел, что, конечно, полтора часа, пока, так сказать, длилась служба, ну, тяжеловато бывает школьникам находиться все время в храме. Но у нас есть стихии, во-первых, а во-вторых, есть и в определенных, по определенному чину, когда литургии можно и посидеть, когда, то есть, когда можно посидеть. Вот. Во всяком случае, такое доброе отношение, особенно к маленьким детям, им действительно, это, так сказать, просто физически тяжеловато. А потом идет программа, которая никак не отличается от обычной школы. Конечно, здесь...
1: И аттестат тоже государственного образца.
0: И аттестат государственного образца. У нас есть лицензия, аккредитация. И то же самое, что уже набило оскомину вот эти аббревиатуры, которые вызывают отторжение ЕГЭ и ГИА. Ну, назовем это экзаменами, государственными итоговыми аттестациями. И в 9-м, и в 4-м, и в 11-м классе. Все как в обычной школе.
1: А насчет как раз экзаменов и вообще, как изменилось время, вот... 20 лет назад лично я поступил в университет. И это был последний год, когда можно было не сдавать то самое ЕГЭ. То есть люди моего возраста, а мне 37, это самые молодые люди из поколения не ЕГЭ. Все, кто младше меня, 36 минус, 36, 35, 34, гарантированно сдавали ЕГЭ. У меня есть мое мнение, как у преподавателя высшей школы. Ваше мнение по поводу всех этих экзаменов и того, что произошло с нашей системой образования за последние десятилетия?
0: Ну вот у нас, когда вы объявили предварительно тему передачи, я с Кристиной разговаривал, речь шла о всяких новоязыческих культах, так сказать, и так далее. Я готовился к этому, а не к сегодняшнему нашему разговору. Я хочу сказать, что вот падение уровня образования – это одна из причин, не, может быть, не главное, но одна из причин того, что в том числе молодежь начинает исповедовать разного рода, ну, назовем это, или не будем называть.
1: Говорите, как называется. Есть, главное, чтобы в рамках действующего,
0: ну,
1: законодательства.
0: Ну, какими-то сатанинскими, так сказать,
1: конечно,
0: этими
1: это
0: вещами.
1: Так и есть.
0: Да, и это, конечно, результат в том числе падения общего уровня образования. То, что деградировало, так сказать, систему в определенной степени, это совершенно очевидный факт. И люди вот моего поколения, а сейчас мы уходим уже, так сказать, пенсионный возраст, и уже происходит смена. То есть я себя не считаю советским человеком, но я рожден в СССР. Вот,
1: у меня то же самое.
0: И в этом смысле, да, ну, мое настроение как антикоммунистическое, конечно, оно сформировалось где-то к 18-20 годам, вот, и нам, слава богу, было у кого учиться. Я заканчивал педагогический университет, и тогда он назывался, кстати говоря, институтом педагогическим и носил имя вот одного из представителей вот этих новоязыческих культов, Владимира Ильича Ленина в частности. Но у нас были разные, кстати, преподаватели, которые, которых условно можно отнести там, к либералам, а кого-то можно отнести и к... Националист – очень плохое слово, к русским патриотам, я бы так назвал, которые нам дали очень хорошую, даже лучше, чем в Московском университете, потому что там очень Маркса много было на различных кафедрах, а у нас как раз такие преподаватели, как мой учитель, например, Сергей Николаевич Симанов или Николай Иванович Павленко, которого все время били за какой-то позитивизм, значит, это я только двух назвал, Леонычев, вообще, который, так сказать, не решил для себя тогда, основной вопрос философии, а сейчас, ну вот смотрите, вот формат единого государственного экзамена в обществознании был очень сложным в этом году, дети были к нему не готовы, и Москва не очень хорошо его сдала, но формализация здания какая-то была, мотивом было страшное коррумпирование вузов в Российской Федерации к моменту, так сказать, введения того, что аббревиатура, которая называется ЕГЭ. Победила ли это коррупцию? Отчасти да, отчасти нет. Значит,
1: трансформировала?
0: Трансформировала в какой-то степени, потому что, как всегда, преступный мир, он, так сказать, адаптируется к тем условиям, как вот телефонные мошенники. Это тоже, так сказать, имеет место быть. То, что касается детей. Посмотрите формат этих экзаменов, он постепенно и постоянно меняется. Сейчас, слава богу, введена единая линейка и, так сказать, новые учебники, которые хотя бы как-то ориентируют большую часть преподавательского состава на некие такие государственные федеральные стандарты. Очень многое изменилось в подходах, я думаю, и с точки зрения федеральных властей, так сказать, и Министерства просвещения. Само название, которое сейчас было возвращено, и, ну, дело, конечно, не только в названии, но как назовешь корабль, так сказать, так он и поплывет. В принципе, как мне кажется, если вот от наслоения все убрать, этот экзамен сложно сдать. Ну, так сказать, получив там свыше 90 баллов для того, чтобы поступить в университет. Под университетом мы понимаем, как я думаю, университет имени Ломоносова. Потому что, ну, как бы в моем сознании был всегда один университет. Был еще РУДН нынешний, ну, Лумумба, как мы его называли. Все остальное, так сказать, это вот университеты новейшего времени, равно как академия. Я думаю, что Баумка, если оно носило название училища, а не университета или академия, оно никак не потеряло, так сказать, своего значения.
1: Да и МГИМО.
0: Ну, и МГИМО, да, МГИМО, я, кстати...
1: Кто-то даже пытался назвать мою альма-матер как-то МГУМО, не прижилось.
0: Не прижилось,
1: был, да. Был МГИМО в скобках У, когда нужно было стать университетом.
0: А вы закончили университет или МГИМО?
1: Я закончил МГИМО.
0: А, ну, МГИМО это тоже марка, её можно аббревиатурой назвать, неважно, я понимаю, почему, так сказать, происходили это переименование, это связано, так сказать, с финансированием там, да. И всем остальным. В общем... И все равно я смотрю на все с надеждой. Вот, потому что то поколение, которое научили мы, я имею в виду люди моего поколения, эта преемственность есть. В масштабах страны я не могу судить, потому что я могу смотреть, что происходит в Москве. Но и свет во тьме светит. И я поставил вообще памятник учителям, которые работали в эти годы, особенно вот 90-е и нулевые. Да, и не только учителям. На них держалось все. Они сумели передать, они сумели научить. То смена поколения, которая сейчас происходит, она имеет определенную рисковую составляющую. Но вот наряду с учителями опытными, сейчас у меня в школе, у нас в школе работают молодые специалисты. И хочу сказать, что они будут, уже сейчас видно, что они будут настоящими профессионалами. Хотя неверно делать ставку, как и на... опытных преподавателей с большим стажем, так и на молодых. Здесь нужно что-то среднее. Вот гендерная, прошу прощения за выражение, составляющая, то есть соотношение мужчин и женщин в школах, особенно которые претендуют на то, чтобы стать или стремиться к тому, чтобы стать классическими гимназиями, оно, конечно, должно меняться, и нужно думать над тем. Вот власть советская, как ее, так сказать, не критикуй, у нас была кафедра. Я, правда, так же, как вы, вот последний год без ЕГЭ, а у нас на курсе другая была ситуация, потому что мы поступали в институт с военной кафедрой. И мальчики, соответственно, шли в педагогические особенности, ФАК и так далее. Но как раз я в 78-м году поступал, и нам в 79-м году сказали, что у вас кафедры не будет. То есть советская власть по традиции придала своему же закону обратную силу. Сейчас бы это руководство засудили бы нынешние студенты. А мы получили 5 лет отсрочки, а потом пошли служить рядовыми, ну, я сержантом, в частности, закончил и офицером после сборов офицеров запаса. Но лямку нам пришлось, мне почти 2 года, так получилось. Вот, поэтому я не скажу, что это было плохо. Ну, там было все, это другая тема разговора. Но для директорских моих компетенций, я считаю, что вот младший сержант, заместитель командира взвода, ну, сыграл свою роль положительно.
1: Да, конечно. Это абсолютно точно.
0: Вот, поэтому, заключая разговор, так сказать, знаете, уже
1: оскорбленно. Сдержанный оптимизм.
0: Да, сдержанный оптимизм. Совершенно верно. Вообще, когда мы говорим о деградации и прочее, но одновременно с тем я вот могу сказать, что вот в школе, в которую я вот сейчас поступил работать, куда меня настоятель взял по найму, да, я могу сказать, что каждый день я прихожу туда, и каждый день вот этот вот оптимизм у меня не сдержанным становится, а сужу по своему участку работы.
1: Знаете, у меня то же самое. У меня, правда, участок работы другой. Помимо журналистики я преподаю и в МГИМО, и в МГУТУ как раз. Университет технологии управления, Первый казачий университет. И что там, с каждым годом студенты все лучше. Вот в МГИМО у меня выборка 20 лет. С моего первого курса до моих нынешних вот студентов. И могу сказать, что из года в год студенты все лучше. Да, кто-то скажет, что, ну, конечно, МГИМО это не репрезентативно, это там белая кость и прочее. Неважно, неважно. Белая кость может гнить, а может заживать. И вот за 20 лет наша белая кость стала гораздо лучше, чем была в мое время.
0: У вас даже образно звучит эта белая кость, потому что мне, не знаю, повезло, наверное, повезло работать вместе с вашим руководителем, с ректором Арсением Станиславовичем Мироновым. Передавайте ему от меня поклон.
1: Обязательно.
0: Мы поработали вместе, правда, короткий срок. Он на посту ректора Института культуры.
1: Да.
0: Я, руководя там, одним будучи, одним из руководителей, значит, кадетского корпуса музыкального, где были мальчики одни, и, так сказать, из разных регионов России. Это был такой стартап для них замечательный, я хочу сказать. Вот. Во всяком случае, я знаю Арсения Станиславовича, знаю, что он православный христианин и не скрывает этих своих взглядов.
1: Да.
0: И ведет свою политику и ректорскую, и, так сказать, вот я думаю, что он продолжает это, собирая правильно мыслящих людей. Правильно я безоценочно имею в виду. Это патриотизм, это, так сказать, это верность своему представлению, своему мировоззрению, основанному, безусловно, на православной вере, ну и на профессионализме, конечно, потому что и казачий университет, и белая кость, о которой вы так говорили, все это мне, например, очень духовно близко.
1: И слава Богу.
2: А скажите, а вот как воспитать вообще еще в школе патриота? И нужно ли на присутствие определенной идеологии в преподавании гуманитарных наук, в частности, там, истории, русского языка, литературы, философии?
0: Вы знаете, для меня здесь совершенно очевидно, что когда говорим об академизме, так сказать, научном диспуте, вообще любая культура, конечно, идеологична. И мастерство преподавателя, конечно, заключается еще и в том, чтобы дать, ну, разные точки зрения на какой-то предмет и так далее. Но обучение в школе должно быть, я бы сказал, отчасти рутинным и хрестоматийным. Так сказать, на определенных этапах взросления, поступая в университет или даже участь в старших классах, конечно, необходимо давать основу, так сказать, исследовательского опыта. Вот у нас школа существует с 1657 года, да? Я имею в виду при греко-латинской академии, которая находилась на месте нашего, так сказать, Святоандреевского монастыря, находилась школа, которую, возможно, даже посещал Михаил Васильевич Ломоносов, так сказать,
1: скорее поступив всего, кстати,
0: туда. Да, это Ртищевская, так сказать, была школа времена, так сказать, Алексея Михайловича, потом понятно, что, значит, ну, не хочется... Об истории школы, об истории монастыря скажут наши дети, они сейчас ведут проект и будут работать с Ростищевским фондом, потому что настоятель стремится к тому, чтобы была создана история монастыря, а я мечтаю о том, чтобы наши десятиклассники через два года какую-нибудь страничку в этот фолиант, так сказать, внесли, именно связанную с историей школы. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, должен ли человек, да, учитель России... Русский учитель, он является проводником государственной политики. Поэтому у него все равно должна быть сердцевина, связанная с тем и с ответственностью за те слова, которые он произносит. И неважно, в каких условиях мы находимся, все говорят, вот сейчас у нас военная операция, правильно сказать, война, которую, так сказать, мы ведем идеологически по всем направлениям. И, конечно же, роль учителя в становлении будущего России, потому что мы речь ведем о будущем поколении, и как этот маленький человек, а завтра гражданин, будет относиться к своей родине, к своим традиционным убеждениям, связанным с религиозной верой, с своими действиями, гражданской позицией. Здесь нельзя сказать, что вот мы даем все, пожалуйста, берите, так сказать, кто что может и прочее, в зависимости от того, что вам будет нравиться. Труд, работа, почва, родина, вера.
1: Очень хорошо сказано. И когда вы упомянули про Славяно-Греко-Латинскую академию, я вспомнил наш разговор с Владимиром Романовичем Легойдой как раз в стенах Андреевского монастыря, когда я записывал с ним интервью, у нас с ним родился такой совместный образ, что вообще-то Академия наук, которая возвышается над Андреевским монастырем, корнями уходит именно сюда. И что это Андреевский монастырь, если посмотреть на этот берег Москвы-реки, он как раз является той корневой системой, из которой выросла Академия наук как здание и как институт.
0: Я бы даже сказал, что если бы нам удалось, вот мы с 10-9 классом, 10-11 классом на прошлой неделе ездили в Московский университет, посетили музей МГУ, значит, и наверняка съездим и не только сходим, тем более там выше нас на горке, президиум Академии наук. Кстати говоря, один из ведущих ученых Института всеобщей истории, Алексей Беглов, тоже наш ученик. И на год постарше Андрея Медведева, тоже мой выпускник. Автор, так сказать, книг и по истории катакомбной церкви, и по жизни православного прихода на рубеже веков. Может, просто спуститься к нам, еще какую-то лекцию прочесть, как Федор Александрович Гайден, например, или Андрей Валентинович Мамонов и так дальше. Конечно, это место, оно ко многому обязывает, потому что здесь синодальная библиотека, здесь замах на то, чтобы создать такое место обучения, где сосредоточены все дары,

0: от Ртищевской школы и от Греко-Латинской академии. Это, безусловно, очень много значит. И Ломоносов, и Курчатов, Королёв, и Келдыш, один из выдающихся вообще математиков и президентов Академии наук, не только наши святые, хотя в основном начинается с этого, наша православная вера, наша русская видение мира, связанное с христианским мировоззрением, православным мировоззрением, и опыт и наших страстотерпцев, и опыт трагического 20 века, где фактически была уничтожена и церковь, и сама, собственно говоря, религия, она была почти на грани, но это в человеческих силах не властно. Соответственно, то, что осталась православная церковь, чудовым это назвать нельзя, потому что существует вера, которую невозможно истребить.
1: Врата адовы ее не одолеют. Но
0: нет,
1: Господь
0: абсолютно.
1: Сказал, ну что, надо быть спокойными.
0: Абсолютно. И вот союз вот этой традиции, истории, культуры, библиотеки, монастыря, который является центром на сегодняшний день вообще, может быть, вселенского православия, и нахождение там школы, которая, так сказать, наследует в качестве образца примеры христианских святых, в частности, месточтимых и русских православных святых, и наших, безусловно, выдающихся ученых, как гуманитарных, так и в технических, в естественных науках. Вот что является центром и предметом того, чтобы подражали и учились у этого наши дети.
2: Вот, кстати, показательный комментарий от наших оппонентов. Пишет нам Наталья Юрьевна. На радио «Россия» одни враги народа, антисоветчики. Волосы дыбом от этого. Где товарищ Сталин, защитник народа? Надоели эти христиане? Ужас. Противно слушать. Бессовестные люди, да еще и верующие. Какого-то бога придумали. Враги народа, советского народа.
1: Товарищ Сталин в той же стене да. похоронен, что и предок нашего сегодняшнего собеседника. Собственно, про это мы и говорили в перерыве в том числе.
0: Даже не в стене, а
1: рядышком.
0: Сталин похоронен рядышком. С левой стороны, в земле. И брат моего деда старший, Виталий Ковшов, комбриг 28, погибший в польской войне 1920 года, защищая советскую власть, против, слава богу, что не против своих же русских, а против врагов, шляхов и поляков. Потому что Брусилов, русский патриот, бросил тогда призыв ко всем офицерам забыть распри. Врангель был еще в Крыму. И, так сказать, пауза, но всех призвал. Другое дело, как потом большевики к этому призыву, как Брусилова, они использовали, это совершенно другой вопрос. Нельзя говорить о том, что собрались какие-то антисоветчики. Собрались люди, рожденные в Советском Союзе, я упомянул имя президента Академии наук Мстислава Всеволодовича Келдыша, я говорил о Курчатове, говорил о Королеве, говорил о том, что и в советский период было сделано очень много, это другая тема, почему благодаря или что-то вопреки, но мы ведем разговор о неразрывном потоке русской истории, о чем говорил президент неоднократно, нечего пинать и, так сказать, вечно критиковать тот строй, который дал нам атомный щит. Это тоже был результат, но это был результат, созданный не только и связанный с именем Сталина. Это был подвиг русского народа и других народов многонациональной нашей Родины, которые, так сказать, обливаясь кровью в войну, восстанавливая народное хозяйство после войны, и все равно свет православия существовал. Я это знаю по своей семье, под асфальтом, под бетоном теплилась эта лампада, и луч света всегда существовал. Идеология коммунистическая умерла, значит, на смену ее сначала в безвремени пришлось как бы безидеологичное общество. На сегодняшний день, как мне кажется, наша христианская вера, как веры наших сограждан традиционной религии ислам, являются союзниками в отстаивании национальных интересов современной России.
1: Так и есть, так и есть. И заключительный блок нашей программы, наверное, хочется посвятить лично для меня очень

0: важной теме, традиционные ценности. Вот нас Маруся, наша слушательница, благодарит за гости, то есть за вас. Вот, ну вот, Маруся, приятно получать такие благодарности. 809-й указ о традиционных ценностях. Как журналист могу сказать, работать стало гораздо легче.
1: Слава Богу.
0: Вот, нам, профессиональным журналистам, искренним патриотам, которые действительно отечество любят, а не патриотствуют с 9 до 6, 5, 2, стало работать легче и приятнее. Не могу сказать про всех остальных. СМИ у нас много разных, и люди там работают разные. Как-то изменился воздух, изменилась вот реальность в сфере среднего нашего образования, когда издали этот указ. Стало ли легче сеять разумное, доброе, вечное детям, когда глава государства подписал этот документ?
1: Ну, мне нужно вернуться на 10 лет назад, когда только началась какая-то реабилитация национального чувства. Это связано, конечно, с воссоединением Крыма с Россией. Но нужно было видеть физиономии наших начальников, которые тогда возглавляли департамент образования, как они выходили на Красную площадь, участвуя в митингах. И я видел, что их присутствие было неискренним. У них были двойные стандарты, они просто обязаны были это делать. И вот это двойное дно, как мне кажется, оно очень у многих наших современников, и в том числе медийных фигур, оно, мне кажется, по сегодняшний день, так сказать, присутствует. Но вектор изменился. И поэтому, особенно, когда началась военная операция. Я помню, у нас в университете был какой-то большой форум, где присутствовали там представители Миноборнауки или тогда уже Минпроса. И, значит, главным вопросом, который они разбирали, это, значит, один из главных, что в таком космополитическом городе, каким является Москва, значит, нужно стремиться к тому, чтобы все учителя без разбора, так сказать, изучали иностранный язык, английский, поскольку здесь будет столпотворение, так сказать, иностранцев, которые будут приезжать, смотреть, как, так сказать, идут реформы в России и так далее.
0: И вот очень обидится, если узнают, что тут русские живут.
1: Да, совершенно верно. Но потом началось СВО, вот, и как-то, так сказать, вот этот пыл в изучении европейских языков поостыл. Я, кстати, не противник изучения европейских языков, конечно, наряду, так сказать, с теми, кто желает изучать китайский. Но, отвечая впрямую на ваш вопрос, идеологический перелом, коренной перелом, если так можно назвать, еще не наступил. Но мы чаем и надеемся, что благодаря усилиям федеральных властей, и прежде всего, я здесь без всяких, так сказать, оговорок хочу сказать, что мы, и здесь речь не идет о авторитаризме, каком-то низкопоклонничестве перед первым лицом, так сказать, страны, но я могу себе представить, какие сложности преодолевает сам президент, выправляя страну на новый курс.
0: Это так, я с вами, кстати, полностью согласен.
2: Поддерживаем.
0: Да, хоть мы иногда с Ромой в эфире программы «Консервантники» и критикуем некоторые процессы в нашей стране, личность верховного главнокомандующего, ничего кроме уважения, благодарности лично у меня, парня из Москвы, родившегося в 89-м году, не возникает. Мне было 10 лет, когда Путин пришел к власти. Я помню уже ту страну. Я был, может, ребенком, но уже очень многое понимал. Я при нем вырос и начинаю стареть. И пока ничего, кроме благодарности и понимания, что трудности, которые он преодолевает, действительно колоссальные.
2: Я-то родился еще при Брежневе, поэтому могу сказать, что никогда русский человек не жил так хорошо, как в путинской России, потому что я застал ельцинскую эпоху и поздний СССР.
1: Ну, я родился во времена Хрущева, и, в общем-то, сказать, через там 16 лет после окончания войны, это вообще вчерашний день, как бы был тогда, и, ну, мы тогда этого не понимали. И надо сказать, что, конечно, я помню эту жизнь относительно спокойную. Брежневские времена, я здесь с вами не соглашусь. Мне кажется, что никогда русский человек так хорошо, как во времена позднего Брежнева, не жил. Но одновременно с тем не было той степени свободы, как свободы не безответственной какой-то, так сказать, атмосферы, а свобода высказывания своего мнения вот сегодня. И я благодарен Путину за то, что свобода высказывания мнения, она сегодня существует.
0: Владимир Львович, мы вас благодарим. Спасибо большое. Говорили бы и говорили, но, к сожалению, эфир – штука ограниченная. Мы рады, что вы были с нами. Нас благодарят наши слушатели за вас. Мы вас тоже благодарим за ваше время. Спасибо. Программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Спасибо. Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники. Радио России. Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
1: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
0: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова. Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Владимир Путин завершил визит в Индию. Угрозы Киева российским самолетам в воздушном пространстве страны свидетельствуют о переходе к террористическим методам на государственном уровне и должны получить осуждение. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС+, хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансирования экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
1: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стороне сделано на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделение группировки «Войск Север» наступает одновременно на нескольких направлениях. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Войск Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков. За сутки уничтожено до 55 боевиков. А с начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Войск Север» Роман Шкроба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
3: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта – Озерное и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов – это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
1: Подразделения южной группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райская, Васильевская пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих. Угрозы Киева российским самолетам в воздушном пространстве страны свидетельствуют о переходе к террористическим методам на государственном уровне и должны получить осуждение, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российская сторона поднимет в ОБСЕ тему угроз Владимира Зеленского самолетам в российском небе. Президент России Владимир Путин ранее назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. «Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы», подчеркнул глава государства. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче Украине лицензий, связанных с ЗРК «Патриот», заявил, что речь идет о менее продвинутой версии системы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые угрозы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Эммануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл у «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Тиблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Тиблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3 на 3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Архангельске плюс 12, плюс 14, облачно, небольшой дождь. В Волгограде плюс 23, плюс 25, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: В Москве произошло знаменательное событие. 6 сентября 2026 года в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот выдающемуся фольклористу, собирателю и хранителю традиционной русской культуры Сергею Николаевичу Старостину была торжественно вручена высокая награда святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, медаль ордена преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя Сергея Николаевича. Вручил награду настоятель храма Феодора Студита протоиерей Дмитрий Лин при большом стечении народа и коллег-музыкантов на фестивале «Старостин Фест». Организатор этого фестиваля – замечательный человек, подвижник Нина Кибрик. Это она открыла миру Лукерию Андреевну Кошелеву, последнюю представительницу горюнского пения. Мы поздравляем Сергея Николаевича Старостина от имени всех слушателей нашей программы и желаем ему многое лето. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Первую страницу фолк-альбома отдаем награжденному. «Вир-вир колодец» – одна из немногих народных песен Смоленщины, дошедших до наших дней из первых уст, благодаря легендарной певуне Аграфене Глинкиной. Песня о высохшем колодце, в котором нет воды. А раз нет воды, нет и весны, но есть надежда, что вода прибудет с наступлением новой весны и появится подходящее время для свадьбы. Поет Сергей Старостин.

0: Сергей Николаевич Старостин вернется к нам со своей рубрикой «Странствия». А сейчас... Сейчас мне бы хотелось сделать акцент на самом главном листке календаря знаменательных дат уходящей недели. Дне языков народов России, который отмечался 8 сентября. Немного статистики в нашей музыкальной программе. 190 народов и этнических групп в нашей стране. По данным Института языкознания Российской академии наук, сегодня насчитывается около 155 живых языков народов Российской Федерации. 34 языка имеют статус государственных в различных республиках в составе Российской Федерации. 40 языков используются как официальные в местах компактного проживания граждан. А теперь внимание! На грани исчезновения 15 языков. Это самая критическая группа. У некоторых языков осталось буквально по одному-два человека, которые помнят родную речь, к ним относятся. Алютско-медновский и итальменский языки осталось всего по одному носителю. Уильтинский, негидальский, удэгейский, южно-юкагирский, южно-селькупский, водский. Всего менее 10 носителей. И еще есть языки, которые сейчас нам представит фольклорная группа «Саттума» из Петрозаводска. Эта группа помогает сохранить редчайшие языки русского севера, говорит Арта Ринна.
1: Уже много лет наша фолк-группа «Саттума» сотрудничает с замечательным человеком, поэтом и художником, знатоком культуры карельского региона Заонежья Вячеславом Агапитовым. Вячеслав пишет стихи на родном заонежском говоре, диалекте русского языка. Это язык потомков древних новгородцев, который много впитал в себя из языка местных финно-угорских народов, вепсов и карелов. Одна из новых песен написана на стихи Агапитова, она называется «Притуромко», то есть «Тревожно». В песне звучат скрипка, аккордеон и карельские гусли «Кантеле». Тревожно внутри. Тебе и подойти-то трудно. Что не скажешь, я просто падаю. Видать, сгореть мне в этом любовном аду. С тобой или без тебя, прилюдно. Тоскую по тебе, хоть весточку мне дай.

А теперь удыгейская народная песня в исполнении Жанны Цымбулиевны Келундюга. Исчезающий удыгейский язык относится к тунгусам маньчжурской семьи.

Языки народов России – это ведь не просто средство общения и набор звуков. Это настоящая сокровищница смыслов, которая находит свое самое яркое выражение в музыке. Каждый язык несет в себе неповторимый ритмический рисунок и мелодику, которые веками формировали музыкальные традиции. Давайте посмотрим, как мелодика языка напрямую влияет на структуру народной песни. Ну вот, например, плавные и певучие гласные финно-угорских языков, ну, скажем, марийского или удмуртского, рождают протяжные лиричные напевы, где голос словно парит над неспешным аккомпанементом. В то же время гортанные согласные и сложные звуковые сочетания тюркских или северокавказских языков придают песням особую энергию, чеканный ритм и даже драматизм.

Государственный фольклорный ансамбль «Берменчек» возрождает и сохраняет самобытное народное творчество кряшин. Кряшины – это народ, компактно проживающий на территории современной республики Татарстан, в Челябинской области и в республике Башкортостан. Кряшины говорят на диалекте татарского языка, исповедуют православие. У них очень красивые народные песни. Давайте послушаем одну из них – «Безненыл». Эта песня записана в деревне Ташкермень Лаишевского района.

Чувашская народная песня про гармониста. Чувашский язык – последний живой представитель булгарской группы тюркских языков. На нем говорит 700 тысяч человек, в том числе участники фольклорного ансамбля.

День языков народов России отмечался не так давно, и мы демонстрируем музыкальность различных редких и живых языков. Бесермяне – православные. Это малочисленный финно-угорский народ, проживающий на северо-западе Удмуртии и в соседних районах Кировской области. Поет Мария Карепанова.

0: Отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Камила Балдан из Кызыла, Республики Тыва. Это юная обладательница удивительного по красоте голоса, знающая многие традиционные песни, по-настоящему уже зрелая артистка. Камила обучалась народному пению, народному вокалу в Кызыльском колледже искусств, который с успехом окончила. Оставляю вас наедине с этим прекрасным голосом Камилы Балдан, который прозвучит в сопровождении инструментальной группы ансамбля из Кызыла «Акчаян».
3: Амыргына, амыр, амыр. Я исполнитель тувинского традиционного пения в четвертом поколении. Моя прабабушка Манаса, которую в народе ласково называли Ражи, пела всюду. И за работой, и в степи, и в юрте. Песня была ее дыханием. А сегодня я вам спою один день из жизни молодой кочевницы Манасы.

Реже. Ой, черек козла ура верди. Пару кожана аждан ча.

0: заключается главная музыкальная сила России. Когда десятки живых языков создают единую, но невероятно разнообразную партитуру страны, где каждый голос уникален и незаменим. Нашу программу завершает фольклорный ансамбль «Саттома». Еще немного удивительного заонежского диалекта «Арторинне».
1: Мелодию песни «Парень из Посада» сочинил наш скрипач Влад Демин. Это был его первый опыт сочинительства для нашей группы. И, скажем, очень удачный. Песня эта постоянно у нас в репертуаре. Мы серьезно работали над аранжировкой. Много внесли наш басист Артем Ундалов и Дмитрий Демин, сыгравшие на пастушьей флейте и эстонской волынке собственного изготовления. А слова к песне написал друг нашего ансамбля, поэт Вячеслав Агапитов. Это шутливый текст на заонежском говоре о первом парне на деревне. Интересно, что в этом диалекте под влиянием карельского и вепского языков ударения сместились на первый слог. «Покажись, Евдокия, други, отойдите. Отец, мать, дородня, строго не судите».
0: Заонежье – жемчужина русского севера. Речь людей, которые говорят на этом диалекте, это речь русских былин, сказок, плачей. И ученые сегодня бьют тревогу. Заонежская речь находится на грани исчезновения. И то, что группа «Саттома» исполняет немало песен на этом диалекте – великое дело. Программу подготовила и привела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах дронами по позициям окруженных подразделений ВСУ в Харьковской области. Дональд Трамп сообщил о вовлечении главы ЦРУ во все процессы переговоров по Украине. И мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике. Об этом сообщили в Минобороны. Удары FPV-дронами, оснащенными системой сброса осколочно-фугасных боеприпасов, наносились как по одиночным, так и по групповым целям. Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают в кольцо окружение подразделений ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Меськов. Кроме того, по его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
1: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом ТАСС рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
3: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдиво в пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности, и я хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
1: Также, по его словам, Украина сорвала запланированный на 20-21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, потому что боится правды об атаках ВСУ на станцию и Энергодар.
3: Смысл в том, что чем меньше людей видит и знает правду, тем лучше для тех, кто ее пытается скрыть. Ну, логично и очевидно, да, если такой высокопоставленный чиновник мирового уровня, скажем так, да, приедет сюда и своими глазами увидит эту ситуацию, даже пускай он там дальше будет комментировать или трактовать ее как-то по-другому, но это будет не совсем, ну, так, на руку тем, кто не хочет этого показывать.
1: По словам Черничука, эксперты МАГАТЭ явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару. Особенно после обострения ситуации минувшей весной, когда в своих отчетах все еще не называют ВСУ источником ударов. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, передает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник США Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер также успешно справляются с обязанностями переговорщиков. В качестве примера Трамп привел урегулирование ситуации в секторе Газа. Дистанционные мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Это следует из материалов МВД. По их данным, аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка и запрашивает пароль и логин. После их ввода данные становятся известны и позволяют похитить накопления или оформить кредиты. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба является признаком мошенничества. После ее поступления нужно сразу прекратить разговор, отмечают в министерстве. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России на этой неделе, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковиц. По его словам, воздух в столице может прогреться до 23 градусов.
4: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
1: В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около плюс 20 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи. Ленинградец «Текстильщик», Уфа «Волга» и Арсенал «Хабаровск» завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. «Ротор» разгромил «Енисей» 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, «Велес» второй, «Сочи» и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов без осадков. В Архангельске плюс 12-14 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске и Вологде плюс 14-16 градусов дождь. В Сыктывкаре плюс 13-15, облачно с прояснениями. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов и дождь. В Калининграде без осадков плюс 17-19. В Перми плюс 13-15 градусов дождь. В Уфе плюс 17-19. В Оренбурге плюс 18-20 градусов. В Казани плюс 16-20. 18. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 9, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть шестая.
1: В день бабушкиных именин, после утренних визитов, в доме начались приготовления к вечеру.
2: А сегодня ожидается большой праздник. Вон как хлопочет в буфете. И освещение какое яркое. Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку. Наверное, много гостей будет. И Ивины опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше.
1: Но вместо Ивиных первыми приехавшими оказались госпожа Валахина и ее дочь Соня. Чудесная девочка лет 12.
3: Quel charmant enfant. Очаровательный ребенок. Надеюсь, ты не будешь скучать в меня, мой дружок. Прошу веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера.
1: Бабушка дотронулась до меня рукой. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней я увидел княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были похожи на княгиню и дурны, поэтому ни одна не останавливала внимания. Этьен был мальчик лет 15, высокий, мясистый, с впалыми посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, но казался очень довольным собой и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы познакомились.
2: Вас так много. Не тесно ли вам было в карете?
4: Не знаю. Я ведь в карете никогда не езжу, потому что как только я сяду, меня тотчас начинает тошнить. И маменьке это известно. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы.
2: Да?
4: Там гораздо веселее, и все видно. Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру.
2: Ух ты!
4: Этак проезжающих, знаете, иногда прекрасно. Ух! Ух!
5: Ваше сиятельство! Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть?
4: Как куда дел? Да я ему отдал.
5: Он говорит, что не отдавали.
4: Ну так на фонарь повесил.
5: Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли. А Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство.
4: Ну потерял так потерял. Я заплачу ему. Вот уморительно. Николай, пойдем в гостиную.
5: Нет, позвольте. Барин, чем-то вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марья Васильевна, вы уж 8 месяц 2 гривны платите. Мне тоже уже 2-й год, кажется. Петрушке вон тоже.
4: Замолчишь ты или нет? Вот я все это скажу.
5: Все скажу, все скажу. Нехорошо, ваше сиятельство. Ох, как нехорошо.
3: Вот так, так.
1: Бабушка оказалась невольной свидетельницей этой сцены и не могла не выразить своего отношения. Она имела особенный дар. Прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказывать свое мнение о людях. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно. Но Этьен не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но и всему обществу. Раскланялся, если неловко, то совершенно развязно.
6: Что ты здесь делаешь, Николенька? Иди ангажируй даму, сейчас начнется.
1: Все мое внимание в тот вечер занимала Сонечка. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого она была видна, и сама могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием. Когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Когда приехали Ивины, вместо радости, которую я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. Сонечка Валахина, когда напротив меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Еще помню, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носика свою перчатку. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Потом, усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить.
7: Мерси.
2: Вы постоянно живете в Москве?
7: Да.
2: А я еще никогда не посещал столицу.
7: А.
2: Как, однако, досадно, что я не умею продолжить разговор. Хоть бы она что-нибудь сказала.
7: А где вы нашли ту уморительную перчатку, которую у вас отобрал ваш брат?
2: А, вы видели? Это перчатка моего воспитателя, Карла Ивановича. Я, видите ли, хотел найти что-нибудь. Ну, ведь когда танцуют, всегда необходимы перчатки. Но кроме нее не нашел ничего. Она и правда никак не годилась, потому что стара, да и велика мне.
7: Вот как?
2: Если бы вы видели, какой смешной бывает Карл Иванович, когда снимает свою красную шапочку с кисточкой. У него такая большая лысина, а вокруг как будто перья торчат. Да он и весь смешной. Однажды он в зеленую бекешу упал с лошади, прям в лужу.
7: Представляю, как было весело.
2: Да.
7: Он что, немец?
2: Да. А как вы догадались?
7: По имени. Дядьки немцы, по-моему, все очень потешны. Когда я была маленькой, у наших знакомых был один. Кажется, его звали Густав Иванович. Так мы всегда смеялись тому, как он произносил слово «повторите». «Видехолен».
1: Я веселился, но уже тогда смутно чувствовал, как нехорошо было то, что я с насмешкой отозвался о Карле Ивановиче. Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы описал его ей с теми любовью и уважением, которые я к нему испытывал? После кадрили Сонечка отошла от меня. Я был от нее в восторге.
2: Как легко имело с ней общаться. А я-то, я не узнаю себя. И смелость откуда-то появилась, и уверенность, и даже дерзость. Нет вещи, которая могла бы меня сконфузить. Я готов на все.
8: Николя! Можно попросить вас быть со мной в танце визави?
2: Конечно. Хотя у меня нет дамы, я найду.
1: Окинув взглядом залу, я увидел, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Я имел такое сознание своей силы, что в мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку. И молодой человек остался без дамы. Следующий танец был мазурка. Так как дамы на этот танец у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
2: Как они все танцуют! Ведь это вовсе не то, чему учил нас Мими. Она уверяла, что мазурку надо танцевать на цыпочках, плавно, кругообразно, разводя ногами. А выходит, что танцует совсем не так. Вон и Инны. И Этьен, и все танцуют по-другому. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла.
1: Мне было чрезвычайно весело. Под конец мазурки несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон.
9: Роза или крапива?
2: Роза.
1: Бабушка повернулась в своем кресле.
3: А, ты здесь? Иди же, мой дружок, иди.
1: Я робко взглянул на Сонечку, но вдруг чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, тот самый, у которого я недавно отбил даму. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня с выражением тупого любопытства и удивления, посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто со страданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
10: Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas. Не нужно было танцевать, если не умеешь. Отойди. Разрешите?
2: Oui.
1: Папа слегка оттолкнул меня, взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
2: Господи! За что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? Ой, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку.
1: И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных, радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося чувствовать хоть что-нибудь. Но молодой человек, казалось, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать». К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня выпить его залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
7: Еще полчасика, ну прошу тебя.
11: Право нельзя, мой ангел.
7: Ну для меня, пожалуйста.
11: Ну разве тебе будет весело, если я завтра буду больна?
7: А, позволила? Останемся?
11: Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер.
1: Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино, присутствие веселой Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги. То топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку. При этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было веселое, доброе и здоровое.
2: «Если бы я всегда был такой, как теперь, я бы еще мог понравиться. А может, я ей нравлюсь? Ну, хоть чуточку».
1: Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Однако душа моя и без того была преисполнена счастьем. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. В это время мы с Сонечкой проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей.
2: Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане? И чтобы никто не знал, что мы там живем.
3: Не правда ли? Нынче очень весело.
7: Да. Очень.
3: Особенно после ужина. Но если бы знали, как мне жалко, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся.
7: Отчего же не увидимся? Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
3: Непременно будем проситься во вторник. И если меня не пустят, я один убегу. Без шапки. Я дорогу знаю.
7: Знаете что? Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?
3: Давайте.
7: Давай ты, а не давай те.
1: Но я не успел сказать ни одной фразы с «ты», хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. Хочешь? Давай ты. Звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши, открыли части лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль так плотно, что виднелся только кончик ее носика. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно задохнулась бы. И видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку. И, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю. Но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Вскоре, лежа в постели, я думал о прошедшем дне.
2: Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? Нет, он никогда не понимал, не умел ценить, не стоил моей любви. А Сонечка, что это за прелесть? Как мило она произносила это. Хочешь, тебе начинать?
3: Володя, Володь, ты спишь?
9: Нет еще. А что?
3: Я влюблен, Володя. Решительно влюблен в Сонечку.
9: Ну так что ж?
3: Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, повернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще, знаешь ли что?
2: Когда я лежу и думаю о ней, Бог знает, от чего делается грустно. И ужасно хочется плакать.
12: Ну?
2: Только одного я бы желал. Это чтобы всегда с ней быть. Всегда ее видеть. И больше ничего. А ты влюблен? Признайся по правде, Володь.
1: Странно. Мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это. Володя повернулся ко мне лицом, глаза его блестели.
2: Ты не хочешь спать, я вижу, ты притворялся. Ну что, влюблен ли ты?
6: Тебе какое дело? Может быть.
2: Давай поговорим о ней. Не правда ли она прелесть? Такая прелесть, что скажи она мне: Николаша, выпрыгни в окно или бросься в огонь. Ну вот клянусь, сейчас прыгну и с радостью. Ах, какая прелесть. Ужасно хочется плакать, Володя.
6: Вот дурак. Нет, я совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать.
2: А, так ты тоже влюблен.
6: Потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки. Всю бы расцеловал.
2: Глупости.
6: Ты ничего не понимаешь.
2: Нет, я понимаю. А вот ты не понимаешь и говоришь глупости.
6: Но только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка.
1: Я плакал тогда, не понимая, что поводом для слез может быть что-то гораздо более страшное и непоправимое.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в детстве – Татьяна Веселкина. Бабушка – Людмила Максакова. Отец – Сергей Колесников. Этьен Корнаков – Арсений Шапира. Лакей – Сергей Вещев. Володя – Кирилл Продоляченко. Соня – Настя Веселкина. Валахина – Ольга Левитина. Сережа Ивин – Валера Шумский. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Джона Кейджа. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Ху. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции, лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Спешить не нужно. Делать резкие движения тоже. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Молодцы! Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой.
0: Опасная зона.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Распространяется со скоростью эпидемии, может развиться в любом возрасте и все чаще диагностируется у подростков и детей. Коварство диабета в том, что поначалу он протекает бессимптомно. Симптомы появляются лишь тогда, когда уровень глюкозы в крови доходит до высоких значений. Заподозрить диабет можно, если у человека начинают очень медленно заживать раны. Появляются необъяснимые слабость и утомляемость, а также резкое снижение зрения. Среди других симптомов – сухость во рту, постоянная жажда и так называемая диабетическая нейропатия, когда нервные волокна поражаются глюкозой, из-за чего у человека могут неметь руки и ноги, а также появляться ощущение мурашек или жжение на коже. Риск заболеть диабетом выше всего у людей старше 45 лет, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни, имеют лишний вес, гормональные нарушения или гипертонию. В наше время резкий рост заболеваемости диабетом связан в первую очередь с эпидемией ожирения, поэтому главное в профилактике диабета – это правильное питание. Кстати, по словам диетологов, в профилактике диабета помогают чай и кофе. Бодрящие напитки содержат полифенолы, снижающие уровень сахара в крови и повышающие восприимчивость к инсулину. Важно соблюдать и правильный питьевой режим. В среднем человек должен выпивать 30 мл воды на килограмм массы тела. Одной из решающих ролей в профилактике диабета играют физические нагрузки. Спорт в умеренном режиме помогает поддерживать вес, повышать адаптивность организма и снижать инсулинорезистентность. Для профилактики диабета необходимо избегать дефицита витаминов. Их нехватка тоже способствует развитию инсулинорезистентности. Например, недостаток витамина D может спровоцировать нарушение работы поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры, и она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже трех раз в неделю.

0: Вы кишки.
1: Звучит не слишком приятно.
0: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
1: То есть один процесс цепляет другой.
0: Да, в этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
1: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
0: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
1: И как же быть? Оставить все как есть?
0: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
1: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
0: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
1: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
0: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
1: А такое возможно?
0: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцевтиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
1: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
0: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
2: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
0: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника.

0: кожника, чистоты крови и сосудов.
1: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
0: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
2: Сегодня каждый при заказе может получить сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер *22-03. Я повторю: 8-800-100-01-33 или звоните с мобильного на короткий номер *22-03. Звонки по России бесплатные.
1: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
0: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
2: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить сивидал в подарок. Для этого просто позвоните 8-800-100-01-33 или с мобильного на короткий номер *22-03. Звонки по России бесплатные.
1: Это здорово. Спасибо вам большое.
0: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу сивидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
1: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
0: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
1: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Сивидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
3: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Радио России слушает. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос. Сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
8: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп призвал Украину перестать бить по российским НПЗ. И Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
10: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Васильевской пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Поражены 52 пункта управления БПЛА, 71 наземный робототехнический комплекс, 109 антенн связи БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых БПЛА коптерного типа.
9: Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем южной группировки уничтожили на логистических маршрутах на Краматорском районе ДНР 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса на Украине. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Европа снабжает Киев всем необходимым – от вооружений, включая дальнобойные БПЛА и ракеты, до разведданных и помощи с целенаведением средств поражения по российской территории. Ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного режима, отметил заместитель министра. По его словам, с момента возникновения украинского кризиса европейцы имели колоссальные возможности сыграть конструктивную роль в его урегулировании, но ничего для этого не сделали. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской АЭС, явно видят, что именно армия Украины наносит удары по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной. Однако в своих отчетах МАГАТЭ все еще не называет ВСУ источником ударов. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
11: Что касается политика, я не разделяю, глубоко не разделяю позицию агентства в части трактовок источников воздействия огневого на Запорожскую АЭС, на город Энергодар, хотя видят они достаточно все явно и очевидно, видят то, что здесь происходит, особенно после того, как ситуация с весны этого года резко обострилась, там же, в принципе, скажем так, все маски сброшены, да, все забрала подняты и с открытым копьем вперед. Поэтому не понимать, кто по нам стреляет, наверное, ну, очень тяжело на сегодня.
9: Юрий Чернячок также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.
12: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России, потому что из-за этого возникает его дефицит. Не нужно бить по объектам, связанным с дизельным топливом, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал эту инфраструктуру, а он бьет по нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизель.
9: 30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом в интервью РИА Новости заявил на полях Международного фестиваля молодежи глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версии КИМ ЕГЭ, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам, до 10 ноября в КИМ могут быть внесены уточнения, и уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. В Бурятии за сутки поступило 32 обращения о выходе медведей в населенные пункты. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики. 14 медведей ликвидировали. В целом с начала года отстреляно 149 хищников. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, плюс 16-19 днем, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
13: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето, правда, все равно с оговорками. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Метеорологи называют область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления. На западе и востоке пробиваются гребнями антициклоны, ну а с севера и юга на уровне барической талии его зажимают два циклона. Ну и в результате форма барического рельефа имеет характер форму седла. В Москве и по области поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ахмат обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точным ударам Калиду Сидибе, Эммануэля Килиану, а также автоголу защитника махачкалинцев Андреса Ларкона. У проигравших мячи забили Гамит Агаларов и Тимиркан Сундуков. В других встречах дня Краснодар разошелся миром с тольяттинским «Акроном» 1-1, а московский «Спартак» был сильнее Ростова 3-0. Лидирует в первенстве Краснодар с 20 очками, на 4 меньше у столичных «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА». Российский полузащитник Алексей Батраков оформил первое результативное действие за турецкий «Галатасарай». Футболист отметился голевой передачей. Его команда одержала победу над «Каджиэлиспором» со счетом 1-0 в матче 5-го тура чемпионата страны. 21-летний россиянин вышел на замену на 59-й минуте. Автомобилист взял верх над Новосибирск-Сибирью со счетом 5-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги благодаря голам Александра Шарова, Александра Кадейкина, Артема Каштанова, Джордана Гросса и Анатолия Голышева. Проигравших отличились Даррен Диц и Евгений Кузнецов. В других поединках воскресенья нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1, столичный «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а омский «Авангард» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» 3-2. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. 59-летний специалист с 1996 по 2025 год была главным тренером сборной Италии по художественной гимнастике. Россиянин Валерий Яндавицкий стал победителем турнира «Большого шлема под дзюдо» в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он одолел эстонца Марака Адриана Масака. Другой россиянин Нияз Белалов завоевал бронзу в весе до 100 килограммов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Погода.
9: Сегодня в Казани переменная облачность, плюс 16-18 градусов. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 17-19, облачно с прояснениями. Во Владимире и Туле плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 15-17, облачно и временами дождь. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов без осадков. В Волгограде плюс 23-25, ясно. В Краснодаре плюс 27-29 градусов. В Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 днем. В Москве плюс 18-20. Сейчас столица плюс 9, без осадков и безветренно, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В селе Кривцово-Плота капитально ремонтируют школу. В Орле провели смотр служб экстренного реагирования. И орловцев приглашают пробежаться по берегу. Подробности прямо сейчас. Мэр Орла встретился с руководителями школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В системе образования областного центра сегодня 59 детских садов, 40 школ и 15 учреждений доп. Образования. В них занимаются почти 70 тысяч орловских ребят. В формате открытого диалога с руководителями школ говорили о благоустройстве, дорогах, безопасности, состоянии территории рядом с учреждениями, написал в соцсетях Юрий Парахин. Отдельно обсудили капитальный ремонт учреждений образования школ номер 20, 26 и 30 и детского сада номер 71. В Должанском районе капитально ремонтируют Кривцово-Плотский филиал Никольской средней общеобразовательной школы. На это потратят почти 58 миллионов рублей. Подрядчик уже заменил крышу, а монтаж систем электроснабжения выполнен на 60%. Впереди утепление и отделка фасада, создание отмостки, ремонт входных групп, внутренняя отделка помещений и монтаж слаботочных систем. В Орле прошел смотр готовности аварийно-спасательных формирований к действиям при возможных ЧС в осенне-зимний период. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Смотр служб экстренного реагирования областного центра проводился на территории спецавтобазы города Орла. Здесь были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, которые составляют силы постоянной готовности. Они принимают участие в ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города, кроме этого представители энергетики, газового хозяйства, пожарной охраны. Эти силы составляют так называемый первый эшелон, который оперативно прибывает к месту чрезвычайной ситуации. При необходимости эта группировка может быть усилена. Специалисты службы экстренного реагирования в случае чрезвычайного происшествия обязаны принять исчерпывающие меры для оказания помощи населению.
1: В МЧС отметили, органы управления силы и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. В Свердловском районе продолжается ремонт моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов. В связи с этим для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769. Код города Орла 486-2. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юных орловцев проверят на их спортивные возможности. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на прямой линии. Программа рассчитана на ребят в возрасте от 6 до 12 лет. По словам главы региона, родители смогут привести своих детей на бесплатное тестирование. На специальном оборудовании специалисты в течение часа будут оценивать уровень физической подготовки и спортивные перспективы. Позже родителям выдадут карту возможностей ребенка, в которой укажут, какой вид спорта для него предпочтительнее. Орловцев приглашают пробежаться по берегу. Юбилейный 5-й благотворительный забег состоится 19 сентября на улицах города. Маршрут будет идентичен прошлогоднему. Дистанции также прежние. От 100 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья до 11 километров 400 метров. Для участия необходима медицинская справка. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с прояснениями, днем до 18 тепла, ветер северо-восточного направления 3-6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: За природу. За свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы в Государственную Думу
1: 2026. Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
3: Сергей Лавров.
4: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
1: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы 2026.
5: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
6: Программа «Победы КПРФ. Ограничение роста цен».
5: Детей войны позабыла отчизна. А горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
6: Программа «Победы КПРФ. Социальные льготы детям войны».
2: Выборы 2026. Реклама.
7: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
9: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
10: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Орловская область готова к отопительному сезону на 90%. 6 дней остается до забега по берегу. Межрегиональный книжный фестиваль прошел в Орле.

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Готовность объектов ЖКХ Орловской области к отопительному сезону превышает 90%. Тему обсудили в понедельник на заседании регионального правительства. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
1: О текущей ситуации доложил руководитель департамента ЖКХ ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.
2: Главной целью подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду является своевременная реализация комплекса мероприятий по подготовке всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса независимо от формы собственности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Всего в рамках мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в отопительном периоде предстоит обеспечить готовность более 460 километров тепловых сетей, 139 центральных тепловых пунктов, более 1200 водозаборов, практически 4 километра водопроводных сетей, 26 насосных станций водопровода, 856 километров канализационных сетей, 109 канализационных насосных станций, 6 очистных сооружений. На сегодняшний день также сформированы запасы угля в объеме 520 тонн, что составляет 73%. По остальным поставкам договора заключены, идет плановая поставка. В полном объеме сформирован запас жидкого топлива, практически 16 тысяч тонн. В целях обновления объектов коммунальной инфраструктуры региона, снижения износа и аварийности объектов, Орловская область продолжает участвовать в реализации федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году успешно были реализованы 34 мероприятия, а заменено более 58 километров сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе 11,2 километра сетей теплоснабжения. В текущем году данная работа продолжается. Запланировано 37 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения в 12 муниципальных образований, в том числе 5 объектов в сфере теплоснабжения. В городах Ливны 3 объекта и в городе Мценск 2 объекта. По городу Ливны 2 объекта готовы, 1 объект остается в работе на контроле. По городу Мценску 2 объекта в работе, готовность 90%. Проводимые мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры нам позволили за прошедший период снизить аварийность и улучшить качество и надежность объектов и систем. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону проходит по правилам, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации. В соответствии с данными правилами в настоящий момент до 15 сентября проверку и получение паспортов готовности проходят управляющие компании и потребители тепловой энергии. 1 ноября поставщики тепловой энергии. Общая оценка муниципального образования производится до 20 ноября.
1: Максимальное выполнение планов по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к зиме находится на постоянном контроле в департаменте, отметил Сергей Латынин. В Орловской области в 2026 году планируется ввести в оборот 31 тысячу гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил на заседании правительства губернатор Андрей Клычков. Глава региона особо отметил Болховский, Крамской, Ливенский, Колпнянский и Свердловский районы, где работа ведется наиболее интенсивно. В 2025 году в Болховском районе для ведения сельскохозяйственного производства было предоставлено 40 земельных участков общей площадью 1249 гектаров. В 2026 году 13 участков площадью 129 гектаров. Подробности сообщил глава муниципального образования Николай Чиняков.
3: Перечень свободных земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения на территории района размещен на официальном сайте администрации Болховского района. Соответствующая информация внесена на сервисе «Земля для фермера». Увеличение посевных площадей в районе осуществляется за счет вовлечения в оборот залесенных участков и проведения на них культурно-технических работ, которые активно ведутся хозяйствами района. В результате раскорчевки древесно-кустарниковой растительности в Болховском районе в сельхозоборот за последние 3 года было вовлечено 4230 гектар пахотной земли, около 1400 гектар ежегодно. До 2030 года планируется ввести в сельхозоборот еще 2440 гектар земель сельхозназначения.
1: В Краснозоринском районе за последние 5 лет было введено в оборот 385 гектаров неиспользуемых земель. Об этом рассказал глава района Иван Пряжников.
4: Администрацией Краснозоринского района осуществляется работа по каждому земельному участку, находящемуся в государственной и частной собственности или не состоящей на государственном кадастровом учете. Надо отметить, что в нашем районе уровень использования земли по сельскохозяйственному назначению один из высоких, но в то же время есть еще резервы. Один из главных – это выполнение плана по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в неразграниченной собственности и не состоящих на кадастровом учете. В нашем районе таких 10 участков общей площадью 126,9 гектара. С данными участками начата работа по выявлению потенциальных арендаторов, которые могут эти земли взять в работу. В настоящее время уже один участок площадью 4,5 гектара находится в стадии оформления. Проводимая работа администрации и сельхозпроизводителями Краснозоринского района дает положительный результат по вовлечению в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности использования освоенных земель и, как следствие, позволяет вносить достойную лепту в общий урожай Орловской области и обеспечение продовольственной безопасности страны, а также способствует пополнению бюджета района.
1: Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков позволяет пополнить бюджет Свердловского района и привлечь новые инвестиции, отметил глава муниципального образования Виктор Рожков.
5: За период с 2022 года по настоящее время в оборот на территории Свердловского района введено 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения, за счет чего посевные площади района увеличились на 1700 гектар, что позволило увеличить ежегодный сбор зерновых на 11 тысяч тонн. Кроме того, благодаря введению в оборот вышеуказанных площадей в бюджет Свердловского района дополнительно за указанный период поступило от аренды, продажи и уплаты налогов более 26 миллионов рублей. В 2025-2026 году проведено 209 профилактических мероприятий. Обследовано 107 земельных участков, находящихся в государственной, частной собственности и аренде. По результатам проведенных мероприятий 5 участков поставлены на государственный кадастровый учет. 24 земельных участка внесены в сервис «Земля для фермера».
1: Работы ведутся в рамках региональной программы «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
0: 6 дней остается до забега по берегу. Дату переносили, в итоге решено провести 19 сентября. Этот забег станет юбилейным, 5-м по счету. В студию «Радио России Орел» пришла исполнительный директор Орловского социального кластера Екатерина Княгицкая, чтобы рассказать о забеге. Именно кластер – организатор мероприятия. Также Екатерина посвятила нас в детали других проектов, реализуемых кластером. С гостей беседовал Григорий Николаев.
6: Главная тема у нас с вами – это предстоящий забег по берегу. Вообще, когда только начинали этот проект, рассчитывали на то, что уже вы их 5 проведете, на протяжении 5 лет будет успешно проходить. Или все-таки тогда, в начале, когда только задумывали, предполагали, ну, наверное, разовая акция, потом раз и уже 5-й год подряд?
7: Нет, ни в коем случае. Мы заранее знали, что это будет ежегодный забег. Так его и называли.
6: Прям амбиции сразу были.
7: Конечно, да. И амбиции были, ну, потому что... Мы знали, что мы хотим. Это наш флагманский проект. Этим проектом мы заявили о себе, заявили громко об Орловском социальном кластере. 5 километров и 10 километров, 11 у нас, стартуют одновременно. Поэтому, когда кто пришел и кто бежал какую дистанцию, никто не знает. Поэтому можно прийти с последним, кто бежит 11 километров.
6: В чем инклюзия этого проекта?
7: Инклюзия в чем? Инклюзия в том, что первый старт – это старт на 100 метров, который преодолевают дети, люди с ОВЗ. Ограниченными возможностями здоровья. То есть это как раз-таки там наши аутисты, там наши ребята с ДЦП, там наши колясочники с абсолютно разными нозологиями, да, люди с ограниченными возможностями здоровья. Когда вы туда приходите, вы наглядно видите то, зачем вы сюда пришли, и то, что ради чего вы оплатили этот слот. Вы своими ногами поддерживаете этих детей, людей. У нас приезжает очень много взрослых. Когда мы начинали, у нас было 30 человек детей, которые приехали и участвовали. В прошлом году у нас приехали приехали взрослые люди, колясочники из Белгорода, они приехали автобусом специально поучаствовать, проехать 100 метров дистанции, это 50 вперед метров, 50 обратно, но только ради этого, ради того, чтобы на них посмотрели. Они посмотрели, поучаствовали в этом мероприятии, плюс команда как раз-таки Людмилы Удобкиной, которая является тренером сборной Орловской области по бобслею, они как раз-таки этих ребят в инвалидных колясках проводят по дистанции. Представляете, как это здорово? А самое главное, что это все сделано только для тебя. И все нормотипичные дети, взрослые, все это видят, смотрят и болеют за них.
6: И они не чувствуют себя брошенными, самое главное, не чувствуют себя одинокими.
7: А самое главное, что они показывают свои возможности.
6: Тем более, что вы сказали Белгород. С одной стороны, это недалеко. Белгородчина, наши соседи близкие. Но для людей, у которых ограничены возможности здоровья, для них это не ближний свет. И для них это победа уже просто добраться сюда.
7: Конечно. У нас принимают участие наши и Болховские детские дом-интернат для детей-инвалидов. Они всегда к нам приезжают. Более того, я иногда звоню и рассказываю, давайте приезжайте. Мы вот открыли регистрацию. Угу. В ответ я что слышу? Мы уже зарегистрировались.
6: Уже все, все есть. Пример, я не прошу точное число, примерно сколько человек сейчас зарегистрировано?
7: На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 человек.
6: Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте Орловского социального кластера. Там все обновления, все новости по поводу предстоящего забега по берегу можно увидеть. И не только касаемо самого забега. Там рассказывается о всех активностях, которые проводит Орловский социальный кластер. Поэтому обязательно, пожалуйста, подписывайтесь. Судя по вашей группе ВКонтакте, у вас каждый день что-нибудь происходит в рамках каждого проекта, который вы ведете. Расскажите, как у вас прошла весна и как прошло лето.
7: О, да, у нас, знаете, нет времени на отпуск, нет времени на каникулы. Из самых ярких наших событий, которые произошли в нашем фонде, мы запустили проект, который называется «Знаменитый Орловский край своими именами». Проект о нашей орловской идентичности. Проект рассчитан на детей, на подростков, на студентов. Собирали заявки, презентации, 2000 заявок собрали со всех школ, со всех домов творчества, со всех музыкальных школ. Летом дети как раз-таки ходили, обучались музейному делу, ходили в наши орловские музеи. Как раз недалеко ваш музейный квартал дети ходили, да, в музей Бунина, музей Тургенева, музей писателя Орловца. Вы знаете, я была сама на каждой экскурсии, была крайне удивлена, что дети, интересующиеся дети, которые принимают участие в нашем проекте, с таким удовольствием участвовали в экскурсии, не просто прослушали, посидели, посмотрели, а именно задавали вопросы, причем разного возраста.
6: Другой важный проект, который тоже связан с детишками, называется, я ознакомился в социальных сетях, «Растим детей с РАС». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Это уже касается вопросов здоровья. Я поясню для слушателей, РАС – это расстройство аутистического спектра.
7: Этот проект изначально был организован нашим фондом при грантовой поддержке фонда президентский грант. Проект был успешно реализован. 20 семей получили квалифицированную помощь. У нас ограничение возрастное – это от 5 лет, то есть это дошкольники, от 5 до 7 лет. Когда родитель только сталкивается с диагнозом, когда он не знает, как со своим ребенком взаимодействовать, как нужно с ним поиграть так, чтобы он получил от этого нужные навыки. 20 семей получали квалифицированную помощь. То есть это были и психологические консультации, и юридические консультации, потому что после постановки диагноза необходимо там закрыть, получить группу инвалидности и все остальное, ну, определенное, пройти маршрутизацию. После этого проекта родители не хотели расходиться, родители нашли единомышленников, им есть о чем разговаривать. Соответственно, мы поняли, что проект нужно продолжать. Это групповые занятия. Вообще, в принципе, все наши проекты, нашего фонда, все из собственной истории. У меня у самой ребенок с РАС. Отсюда, соответственно, и проект «Растим детей с РАС», потому что я знаю, куда обращаться, что делать. Было достаточно, скажем так, несложно поделиться тем, что ты знаешь. Чуть немножко чего-то, какой-то новизны для себя тоже приобрести. Планировала занятия для своего ребенка. Так как уже подружились с родителями из проекта «Растим детей с РАС», решили, что давайте девчонки вместе. Это все было вот, кажется, как будто это было только вчера, это уже прошло целое лето. Я думала, сделаю такую группу по адаптивному спорту для там 10-15 человек. В итоге на сегодняшний день моему сообществу уже 88 человек.
6: Неплохо.
7: Да, 88 родителей, которые не давали ни рекламу, не снимали ни одного сюжета, максимум, что выкладывали вот посты, но очень аккуратно, деликатно, потому что боялись, что мы не сможем обеспечить каждому эти занятия. Но в итоге мы справляемся. В прошлые выходные наши спортсмены поехали на первый инклюзивный фестиваль по роллер-спорту в Воронеж. И вы не поверите, девочке 5 лет, Севера Ульяна заняла первое место в своей возрастной категории, и мальчик с ДЦП, Дима, занял 3-е место. И они привезли медали, настоящие кубки с нашего первого инклюзивного фестиваля. За них гордимся.
0: На 73-м году ушел из жизни известный орловский журналист Олег Смуглов. На радио «Россия Орел» он работал с августа 2004 года по декабрь 2017. О профессионале своего дела, авторе множества искренних и злободневных авторских радиопрограмм и репортажей расскажет мой коллега Юрий Левин.
1: Олега Смуглова можно смело назвать журналистом до мозга костей. Владение словом, неподражаемая интонация, обаяние и желание быть полезным людям – вот его главные качества. В этом легко убедиться, обратившись к архивным записям. Давайте вспомним, как Олег Смуглов встретился со своими радиослушателями в одной из первых передач 2005 года.
8: События и люди. В студии ведущий информационно-аналитической программы Орловского радио Олег Смуглов.
9: Доброе утро. Прошло уже целых 2 недели нового 2005 года. И, наверное, вполне естественно сейчас поговорить немного о нашей утренней программе радиовещания. С октября 2004 года стали регулярно выходить в эфир в программе Орловского радио циклы материалов, по сути, это отдельные передачи на сельскую тему. Мы говорили о проблемах нашего агропромышленного комплекса, о сельских тружениках, их достижениях, заботах больших и малых. С 7 октября вышло в эфир 11 выпусков, ориентированных на сельскую аудиторию наших слушателей. За сравнительно короткий период мы побывали вместе с вами в 12 районах области из 24. Мы рассказывали о строительстве завода по производству солода в Свердловском районе, о возрождении рыбоводства в Крамском, о том, как решают проблемы здравоохранения на селе в Амценском районе, о транспортном обслуживании сельских жителей в Глазуновском, о военно-патриотическом воспитании молодежи в Покровском районе, о социальном обслуживании пожилых людей в Орловском районе. Вы были вместе с нами на уборке урожая и на животноводческих фермах, в цехах предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, на хлебзаводе, в гостях у фермеров, на новоселье, интересовались жизнью, бытом селян. В частности, речь шла и о вполне конкретных проблемах. Участниками, а следовательно и соавторами нашей программы, стали начальник и специалист областного управления сельского хозяйства и продовольствия, главы сельских администраций, механизаторы, работники народного образования, студенты, сельские спортсмены. Вместе с тем, надо быть объективным, как много мы упустили. Да многого еще, как говорится, не дошли руки. Не побывали в наших институтах, сотрудниками которых выводятся новые сорта сельскохозяйственных культур, разрабатываются технологии их возделывания. В учебных заведениях, где готовятся кадры по различным специальностям сельскохозяйственного производства. Очень мало рассказывали о машиностроительных заводах, выпускающих сельхозтехнику. А сколько других, еще не тронутых тем. Значит, и нам, журналистам, работы непочатый край. И мы готовы продолжать начатое. Причем рассчитываем и на ваш совет, дорогие радиослушатели. Звоните, пишите. Адрес 302-028, город Орел, улица 7 ноября, 43, ОГТРК, радио.
1: В журналистике Олег Викторович проработал более полувека. На Орловщину переехал из Узбекистана, поселился в Болхове, был главным редактором районной газеты и 13 лет отдал Орловскому радио. Когда простился с коллегами, с благодарностью о них вспоминал. Однажды и стихи об этом сочинил.
10: Коллектив ГТРК «Орел». ГТРК моя родная, ты приютившая меня. С тобой прощаюсь нынче, зная, что не забуду я тебя. Здесь много было судеб слито, и в том числе моя судьба. Не буду говорить избито, с тобой сложилась жизнь моя. Кому понятен был и дорог, а кто-то на дух не принял, но братству нашему не ворог, я честью, верьте, не вилял. Наверное, время сейчас другое, и мы уж лишнее живем, но все же, все мне дорогое, осталось в ГТРК родном.
1: Запись эту я сделал во время последней встречи с Олегом Викторовичем в Болхове. Тогда и попросил оставить пожелания для радиослушателей и коллег.
10: Для слушателей, конечно, прежде всего, здоровья им крепкого, мира в семье, мира над головой, над нашей. Ну и, конечно же, интересных радиопередач от нас, журналистов. Ну а нам, журналистам, помнить нашу главную цель, по моему мнению, это защита простого человека от чиновничьего произвола разных рангов. Они, к сожалению, за мои 50 лет работы в журналистике, их было много. И я считаю, что вот наша главная задача – это защищать простых людей. Моим коллегам, успехов на этом поприще. Спасибо за все.
1: И мы скажем спасибо замечательному журналисту. Он любил Орловщину и Болхов, ставший для него родным. Когда после молчания зазвонили колокола в Спасо-Преображенском храме, он поспешил донести эти звуки до нас. Теперь болховские колокола звонят и в его память.

0: Виталий Тимофеевич Жданов – церковный староста, а сегодня по совместительству еще и звонарь.
1: Виталий Тимофеевич, замерзли, сверху-то спускались?
2: Да нет, замерзли, нормально. Божьей воли.
1: На какой же высоте эта колокола расположена?
2: 30 метров.
1: Учились где-то звонить, нет?
2: Нет, не учился.
1: Колокольный звон на каждый праздник разный или нет?
2: Разные, да. Мелодии разные бывают. У меня вот своя мелодия. В храме в Троицком у них своя мелодия. Я подобрал свою мелодию, я вот созвучие у меня совсем другое.
1: То есть уже этот колокольный звон, который над Болховым плывет, ни с каким другим не спутаешь?
2: Нет, нет, нет, не свой звон.
3: Межрегиональный книжный фестиваль состоялся в Орле на минувшей неделе. Три дня с 11 по 13 сентября на площадке библиотеки имени Бунина орловцев и гостей города ждали культурные и познавательные мероприятия. Прежде всего, ярмарка книг от порядка 20 издательств со всей страны. Об этом в беседе с Ириной Мельниковой рассказали директор областной библиотеки имени Бунина Людмила Бородина и руководитель Центра чтения Наталья Меркурьева.
4: Фестиваль, он наш, можно сказать, все равно юный. Он, собственно говоря, второй год проходит в Орле, и масштаб его не настолько велик, но, тем не менее, я думаю, что у него большое будущее в нашей-то литературной столице. И он, конечно, уже в этом году чуть больше, чем в прошлом. Официальное открытие – это праздник. В любом случае, любители книги, читатели, издатели, авторов. И вот именно на это упор был сделан. Ну, это фееричное открытие с участием еще и официальных лиц, конечно же. Библиотека, как основной организатор сегодняшнего фестиваля, много очень креатива вносит и очень много локаций, в которых можно, ну, я не знаю, изготовить для себя закладочку. Собственно говоря, никогда от нас никто не уходит без всяких сувенирчиков. Здесь креативные броши, здесь, я не знаю, книжные кулончики. Все связано с книгой. Ну и, конечно же, первый день, в день открытия, мы однозначно на себя такую миссию потянули. Это год народного единства, и здесь мы тоже очень креативно к этому подходим. И книги, и наши выставки.
5: Но когда мы говорим о том, что Орел – это литературная столица, мы прежде всего подразумеваем поэтов и писателей прошлого. Кого вспоминаем? Тургенев, Лесков, Андреев. И в связи с чем у меня вопрос. Орел – это литературная столица. Это всегда только о прошлом? Или сейчас тоже есть имена и авторы, которые прославляют наш регион и на которые стоит обратить внимание?
6: У нас там будет, простите, Людмила Ивановна, причал поэта.
4: Да-да-да.
6: Причал поэта в торжественном открытии практически участвуют все литературные объединения современного Орла. Вот, поэтому там вы можете познакомиться с ныне существующими, здравствующими писателями, поэтами их услышать и взять даже автографы.
4: Ну, я поддержу Наталью Алексеевну. Действительно, это не только прошлое. Конечно, оно богатое литературное прошлое, но оно переходит в современность. И удивительно, что не всегда мы под псевдонимами знаем о тех авторов, которые творят и прославляют, и продолжают прославлять нашу литературную столицу, как Орел. Кого-то мы знаем, кого-то нет, мы раскрываем эти имена.
5: В чем ценность, на ваш взгляд, современной литературы? Не измельчала ли она? Потому что, как мы привыкли слышать, да, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее, и литература была настоящая, не то, что сейчас. Поэтому пока у меня здесь в студии люди, которые работают с издателями, читателями, книгами, в том числе современными, хочу спросить вот у вас, как у экспертов, что вы о современной литературе думаете?
6: Ну, во-первых, знаете, это как мой один из моих предыдущих начальников говорил, раньше и девушки были моложе.
5: А, я думала, поэтому симпатичнее, да?
6: Да, поэтому давайте не будем заниматься архаикой и признаем, что современная литература не просто существует, она совершенно потрясает своим многообразием и в жанровом смысле, и в направлениях, и представлять себе сегодняшнюю литературу как сплошной, например, постмодерн или, наоборот, подражание классике вообще не стоит. Вот совершенно недавно я в качестве представителя библиотеки была на фестивале «Война и мир» в литературном кемпинге в Никольском-Вяземском, и на конкурс этот фестивальный было прислано более 130 заявок из самых разных регионов России, самых разных поэтов-писателей, 20 были отобраны в качестве лучших, и я могу сказать, что, как профессиональный читатель, что это реально лучшие поэты и писатели, из представленных, которых не просто можно читать, а которых можно читать с большим удовольствием.
7: удовольствием. Ну и потом в нашей библиотеке уже 2 года практически идет проект «Авторотемпа» совместно с Академией Орле и Натальей Елизаровой. И в рамках этого проекта мы каждый месяц имеем возможность знакомиться с новинками современной русской литературы, авторами современными. И я вас уверяю, это не просто хорошие авторы, а это то, что через 50 лет 100% станет классикой. Но, по крайней мере, многие из этих имен уже наверняка вписаны в эту классическую историю. Ну вот Марина Москвина, да, которая приедет сейчас. Но разве это не классика современной русской литературы? И это совершенно прекрасное чтение.
5: Наталья Алексеевна, а молодежь читает?
7: Ну, я могу судить по какой-то определенной части молодежи, да, так как я преподаю нон-стоп всю жизнь, то там, то здесь, то в школе, то в институте. Я могу сказать, что достаточно значительная часть молодежи все-таки читает. Не только то, что предлагает школа, на это скорее там приходится забить детям, да, но это элемент насилия, которое они приемлют.
5: Это потом доберут уже.
7: Потом доберут, да. И все-таки читают, и я бы сказала, что молодежь читает больше, чем взрослые сегодня. По крайней мере, у молодежи есть попытка, ну, что-то узнавать, потому что взрослые все-таки уставшие, если читают, то читают по инерции или перечитывают то, что когда-то задело или приносит удовольствие. А молодежь читает серьезную литературу. Молодежь не будет читать бульварщину сегодня, а взрослый может запросто прочитать бульварщину.

0: и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
1: Реклама. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в этом выпуске. С понедельника два десятка домов в железнодорожном районе Орла останутся без горячей воды. Орловские ученые нашли новый способ управления кровоснабжением мозга. А в Орловской епархии обучат фото- и видеомастерству. Далее расскажем подробности. Два десятка домов в железнодорожном районе Орла останутся без горячей воды. Орловский филиал РИР-Энерго объявил о трехдневном отключении. Подачу горячей воды приостановят с 14 по 16 сентября включительно. Неудобство вызвано устранением скрытых повреждений трубопровода из-за коррозии металла, найденных во время плановой проверки. Без горячей воды останутся жители домов номер 54 и 72 улицы 1 Курская, 32, 34, 52, 54, 56, 61, 63 по 2 Курской, 35, 52, 53 на 3 Курской, дома номер 31 на 4 Курской, а также домов номер 19, 48, 50 улицы 5 Августа, 52 по улице Русанова и 48-50 по переулку Речному. Орловский ветеран СВО участвует в федеральном конкурсе профмастерства. Наш земляк Андрей Уразов стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший по профессии». Он служил в Луганской Народной Республике, получил тяжелое ранение, лишился руки, прошел долгую реабилитацию. Помочь вернуться к мирной жизни Андрею помогла работа. Сейчас он специалист по планированию на местном предприятии. Об этом в видеоролике, который размещен в официальной группе администрации города Орла, рассказал он сам. Андрей призывает своих боевых товарищей ни в коем случае не отчаиваться.
2: Я считаю, что бы ни произошло, в любом случае жизнь продолжается, надо как-то жить дальше, надо адаптироваться, привыкать, что-то в себе новое открывать, чему-то научиться и ни в коем случае не бояться.
1: Сейчас «Орловец» борется за победу во всероссийском онлайн-голосовании. Поддержать Андрея можно на сайте после авторизации. Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Человек труда», национального проекта «Кадры». Орловские ученые совместно с группой коллег нашли новый способ управления кровоснабжением мозга. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования. Исследователи Орловского госуниверситета имени Тургенева в сотрудничестве с Нижегородским государственным университетом имени Лобачевского и британскими коллегами продемонстрировали механизм регуляции кровоснабжения мозга с помощью синглетного кислорода. Было доказано, что лазерное воздействие позволяет вызывать локальное расширение кровеносных сосудов, не повреждая клетки. Это открытие станет основой для развития оптогенетики, фотодинамической терапии и создания высокоточных методов коррекции нарушений мозгового кровообращения, например, при ишемии, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Доме культуры поселка Знаменка открылась выставка живописных работ «Грани творчества» его директора Нины Савенковой. На ней представлены пейзажи родного края, натюрморты и впечатления, привезенные из путешествий. Эва Стасюлевич расскажет подробности.
3: Живые цветы художницы, букеты на картинах зрителям. В поселке Знаменка Нину Савенкову знают все. Она директор Дома культуры, почетный гражданин Орловского района, заслуженный работник культуры и человек, который не расстался с живописью. В свое время она окончила худграф, и ее педагогами были Курнаков, Хабленко, Пивень. Правда, сожалеет Нина Гавриловна, времени сейчас на любимое занятие не так много.
4: Я работаю и, естественно, могу уделять живописи

0: только отпуск, выходные, иногда вечера. Но вечера только летом, потому что должно быть дневное освещение. Зимой с этим сложнее.
1: И тем не менее, картин, созданных в разное время, постепенно набралось на целую выставку. И ее открытие стало событием для поселка. В основном здесь пейзажи родного края, натюрморты и впечатления, привезенные из путешествий.
2: Нина Гавриловна, это человек талантливый во всем. Она у нас почетный гражданин района. Она у нас депутат, она у нас председатель комитета. И вот сегодня открылась она для нас в новом свете. Мы просто в восторге.
1: Но для тех, кто много лет работает рядом с Ниной Гавриловной, ее любовь к живописи не секрет. Коллеги говорят, что это редкий случай умения совмещать административную работу и творчество.
3: Мы видим, что это человек неординарный, что у нее свое видение, что она теплый человек и профессионал своего дела.
1: Кстати, живопись не единственное увлечение. Еще Нина Савенкова – народный мастер по кружевоплетению. И, возможно, мы еще увидим выставку и этих работ.
4: Ну а в Орловской епархии откроют клуб фото- и видеомастерства. Это совместный проект информационно-аналитического отдела и центрального благочиния. К участию в нем приглашаются молодые люди от 14 до 22 лет, которые хотят научиться видеть красоту окружающего мира и передавать ее через фотографии и видеосъемки. На занятиях молодые люди познакомятся с основами, композицией и светом, научатся работать с камерой и другой техникой, обрабатывать фотографии и монтировать видео. Ребята смогут попробовать себя в различных жанрах – портрете, пейзаже, репортаже и макросъемке. Занятия будут проводить фотограф Камила Агаева и видеограф Орловской епархии, преподаватель режиссуры Орловского государственного института культуры Анна Холченкова. Первая встреча клуба состоится 3 октября в 18 часов в архиерейской резиденции по адресу город Орел, Монастырская площадь, дом 1. Предварительная запись по телефону 8 960 654 52 62. Ну а наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юные орловцы стали призерами инклюзивного фестиваля по роллер-спорту. Соревнования завершились в Воронеже. Первое место заняла Ульяна Сивер, третье место – Дмитрий Самойлов. Тренировки прошли благодаря проекту Орловского социального кластера «Растим детей с РАС». В Орле строят новый зал для единоборств на территории стадиона Ленина. Оно началось весной, сейчас готов металлический каркас здания. Объект возводится в рамках областной госпрограммы развития физической культуры и спорта с привлечением федеральных средств. Общая сумма инвестиций в строительство превышает 130 миллионов рублей. В ближайшее время планируется завершить работы и открыть зал для занятий спортом. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области облачно с прояснениями, днем до 18 тепла, ветер северо-восточного направления 3-6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
4: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
6: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Россия приведет в ОБСЕ факты, которые скрывает Запад. Дональд Трамп допустил, что США могут претендовать на контроль над иранской нефтью. И на границах России усилили санитарный контроль из-за Эболы. Все подробности далее. Артиллеристы «Севера» уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего за ночь ликвидированы 47 украинских солдат, уничтожены 5 пунктов управления БПЛА и 6 автомобилей высокой проходимости, сообщили ТАСС в группировке войск. В общей сложности во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выпущено свыше 200 огневых задач. Также ночью расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады северной группировки уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Украинские военные, удерживавшие населенный пункт Зорьевка в Запорожской области, основательно подготовились к натиску российских войск. Об этом рассказали штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», которые освободили село 11 сентября.
2: Заходили в Зорьевку, заходили по лесополосе. Давление от противника было хорошее. Противник нас ждал, был готов. Самое сложное — подойти к самой лесополосе. Нужно преодолеть либо поле, либо водные преграды. Все по пути встречается. Заходя в саму лесополосу, в основном всегда все заминировано. Разбросано, оставлены ловушки. Очень много фломастеров. Их не видно, ни цвета зеленого, такого же, как трава, растения. Все валяется. Они давно все это строили, подготавливались. У них все вырыто машинами. И бревна у них там, накаты, конечно, вообще сильные. Там темкой только, несколькими темками можно будет только пробить эти бревна.
3: На принятие решения было очень мало времени, поэтому мы столкнулись с противником в лоб в лоб. После этого произвели зачистку лесополосы, то есть враг был уничтожен. По лесополосе прошли метров 100-150, был обнаружен опорный пункт. В опорном пункте находилось 4 человека противника. Была закинута граната, после прострела зачистка блиндажа. Бой был тяжелый, они кричали нам «сдавайтесь», а мы кричали им «сдавайтесь».
1: Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают в кольцо окружение подразделения ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме. Об этом заявил РИА Новости постпред нашей страны при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, площадка ОБСЕ удобна для того, чтобы озвучивать факты, которые от западного обывателя скрываются западными элитами. Дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа ОБСЕ была на летней паузе, многое произошло. Было много новых преступлений, которые совершил киевский режим и его покровители. Полянский пояснил, что Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры смаковали украинские удары по гражданским объектам в России. На выборах в Госдуму откроются 333 избирательных участка в 152 странах. В Турции, в провинции Мерсин, уже организовано досрочное выездное голосование. Об этом рассказал посол России в Турции Сергей Вершинин.
4: Один из самых важных участков – это Мерсин, где, как известно, многочисленные российские специалисты вместе со своими турецкими коллегами строят атомную электростанцию «Акую». Работы там ведутся безостановочно. И с учетом важности и сложности возложенных задач, наши граждане, а также члены их семей, не имеют возможности проголосовать в России или в посольстве в Анкаре. Поэтому организовано досрочное голосование с выездом в Мерсин членов участковой избирательной комиссии. От выбора каждого зависит наше будущее и будущее нашей страны. Ждем российских граждан в посольстве в Анкаре, в генконсульствах в Стамбуле, Анталии и Трабзоне в основной день голосования 20 сентября.
1: А выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся на этой неделе. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил Дональд Трамп журналистам в Ирландии. При этом американский президент не исключил и другой сценарий. В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой, пояснил Трамп.
5: Скажу вам так, Иран отчаянно хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, они хотят договориться. Но сделка должна быть правильной, и я не собираюсь заключать плохую сделку. В конечном счете мы уйдем, если только не решим остаться и забрать себе нефть, как в случае с Венесуэлой.
1: Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения здоровья, их госпитализируют. Попова добавила, что специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с ДРК, особо пострадавшей от Эболы. Кроме того, африканским коллегам передали уникальные отечественные тесты для диагностики заболевания. В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстро развивающейся в истории. Число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до почти 7 тысяч, а умерли 3349 человек. Кроме того, вспышка распространилась уже на 7 из 26 провинций. Солнечная погода без осадков и до плюс 19 градусов ожидается сегодня в Москве, то есть чуть выше климатической нормы, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, день будет вполне комфортный. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится, составится 749 миллиметров ртутного столба, что на 3-4 единицы выше нормы.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Галышицына, Фернандеша, Пабло Соларис, пенальти Никиты Масалыги принесли московскому «Спартаку» победу над Ростовом со счетом 3-0 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. Красно-белые поднялись 16 очками на второе место турнирной таблицы. Лидирует в первенстве Краснодар, у которого 20 баллов после ничьи с тольяттинским «Акроном» 1-1. Еще одной встречи в воскресенье грузинский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. Нижний Новгород обыграл московская «Торпеда» со счетом 2-1 в матче 11-го тура первой лиги по футболу и сохраняет лидерство в турнире. В других поединках воскресенье ленинградец и ивановский «Текстильщик» разошлись миром 2-2. Уфа и ульяновская «Волга» сыграли в ничью 2-2. Волгоградский «Ротор» был сильнее красноярского «Енисея» 4-0, а тульский «Арсенал» из Хабаровска победителя не выявили 2-2. «Металлург» прервал серию побед из трех встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Магнитогорцы» уступили в овертайме омскому «Авангарду» со счетом 2-3. У проигравших шайбы забросили Даниил Вовченко и Игорь Нечаев. У победителей отличились Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский и Андрю Потуральский. В других встречах дня нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1. Столичный «ЦСКА» проиграл ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над новосибирской «Сибирью» 5-2. Московская «Динамо» уступила петербургской «Корабелке» со счетом 1-3 в матче 5-го тура группового этапа Кубка Победы по волейболу среди женских команд, но осталась лидером квартета с 11 очками. На втором месте с 10 баллами идет Заречье Одинцово, которое было сильнее ленинградки 3-2. «Корабелка» на третьей строчке с 7 очками, у ленинградки 2 балла и 4-я позиция. Сармат Тиблоев стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весе до 110 килограммов. В других весовых категориях накануне золотые награды завоевали Яна Сотиева, Ксения Пасхина и Арсен Мерденов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Пензе и Ярославле без осадков и плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 15-17, облачно и временами дождь. В Ростове-на-Дону без осадков 28-30 тепла. В Волгограде плюс 23-25 градусов. В Краснодаре плюс 27-29. В Сочи плюс 26-28 градусов. В Ставрополе плюс 28-30. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 без осадков. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 10, без осадков, без ветра. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
12: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Понедельник, на календаре 14 сентября. Все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
13: Здравствуйте, часы не лукавят. 8 часов 12 минут 37 секунд. Продолжаем эфир. А сейчас на самом деле мы будем говорить о очень серьезной теме, об очень серьезной теме. С нашими экспертами, да, потому что в России с Нового года начнут отслеживать виды на 24 вида продуктов. Давай коротенько их перечислим. Это самые востребованные товары, продукты питания, мясо, рыба, молочка, крупы и овощи. И список товаров связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок, от производителей до розничных магазинов. Все это для того, чтобы можно было правительству отследить причины резкого взлета стоимости продуктов и анализировать изменения цены. Говоря проще, выяснить, кто где лишнего накрутил.
12: Да, при этом уточняется, что мониторинг – это инструмент анализа, а не директивного управления. Закон прямо определяет целевое назначение получаемых сведений. Это, собственно, для оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен, ну, с помощью этого механизма те же власти, например, смогут видеть, по какой причине выросли цены. Из-за сезонности, из-за удорожания логистики, сырья или из-за спекуляции, что тоже у нас в России часто встречается. И мы помним, как у нас бывало и с яйцами, и с гречкой, да, и потом цены возвращались обратно после пристального внимания правоохранительных органов.
13: Да, и при всем при этом нам говорили, знаете, ну, запасов этой крупы достаточно, просто торговые сети не успевают распрямить свою логистику, но это такое, знаете, от лукавого. Есть спрос, вы его поддерживаете, да, и очень неплохо зарабатываете на том, что взгоряченные люди по 10-15 килограммов ежемоментно покупали в своей коляске. Но важно в этой истории вот еще что. У нас ведь в России нет предельного уровня торговой наценки на продукты. И вот этой лакуной пользуются все участники вот этой цепочки, да, фермеры, значит, потом кто идут, перекупщики, наверняка, да, потом торговые сети, потом, значит, еще кто-то.
12: Логистика.
13: Логистика, это тоже важная такая история, конечно, потому что нет единой фиксированной максимальной торговой наценки. Вот звучали предложения о том, что нужно, значит, ввести максимальную торговую наценку на продукты первой необходимости величиной до 10%. Но пока этого не введено. Новый механизм контроля, конечно, важен, но сразу хочется воскликнуть, а чего он вдруг сейчас хочет и должен появиться?
12: Ну, доступ к сведениям предлагают дать Минсельхозу, Минэкономразвитию, Федеральной антимонопольной службе, Росстату и самому Минпромторгу. Федеральная налоговая служба сможет передавать им информацию о ценах, об объемах продаж, о доходах, расходах и прибыли продавцов и поставщиков. А полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
13: Обсудим подробнее, как этот механизм должен работать. Руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор с нами на связи. Станислав, доброе утро.
2: Доброе утро.
13: Как вы оцениваете, да, вот эту историю? С Нового года мы будем по-новому, получается, отслеживать цены. Что получат потребители?
2: Ну, вообще это большой шаг, действительно, что государство как-то решило более единообразно сделать всю систему отслеживания, но вообще государство довольно давно уже отслеживает цены на продовольствие, просто вот все ведомства, все регуляторы, которых вы перечислили, они как-то в разрозненном формате собирали данные, которые нужны были именно им, с разной частотой, с разной там, детализацией. А сейчас просто ускорится обмен информацией, больше проникновения данных, больше как-то знаний про цепочку от поля до полки.
13: Неплохо вроде. А что получат потребители? Я, наверное...
12: И насколько хотел... действительно будет открытая информация, потому что говорят, что будут получать только ведомства.
2: Хочется верить, что потребитель получит какой-то более такой гладкий, более предсказуемый рынок, поскольку государство сможет как-то реагировать на разные шоки спроса и предложения заранее, подстелить соломку, когда еще какого-то резкого роста цен нет. Потому что каждый раз, когда цены резко росли, так получалось, что реакция может оказалась чуть позже, чем стоило. Так что потребитель, может быть, получит как-то меньше таких вот тревожных историй, как вот, да, вы упоминали, с крупами, с сахаром, там, с маслом. Периодически такое бывало.
12: Тем не менее, смотрите, эти данные будут мониторить, будут их анализировать. А каких действий ждать впоследствии? Тот же Росстат, те же министерства, будут ли они таким образом, ну, например, если выросли рекордно цены на керосин тот же, да, на дистопливо для аграриев, будут пытаться их как-то субсидировать, либо убирать дефициты. Если логистика, например, то будут выдавать какие-то льготные кредиты. То есть на какие действия будет мотивировать вот этот мониторинг и его данные?
2: Ну, во-первых, наверное, мониторинг может работать таким предупредительным механизмом, чтобы разные участники рынка, которые там, хотят как-то недобросовестно себя вести, передумают, потому что государство станет быстрее реагировать и лучше видеть разные спекулятивные истории, которые, кстати, упоминали. И да, действительно, такие вот ценовые индикаторы позволят оперативнее оказывать поддержку, разные субсидии или там точечную поддержку в отдельных регионах. Поэтому хочется, да, ну, поэтому я и говорю про то, что рынок может стать как-то более спокойным, более гладким.
13: Так и мы тоже надеемся на то, что он станет более предсказуемым, да, и станет понятно, кто где чего лишнего накрутил. А ведь понятие лишнее – это вот, знаете, вольность, которую сейчас я в прямом эфире говорю. Такая разговорная вольность. Потому что у нас нет, я опять возвращаюсь, к предельной торговой наценке на продукты первой необходимости. Во всем мире, чуть не сказал цивилизованном, но так или иначе, есть подобный инструмент. В Европе, я знаю, точно есть этот инструмент, в Германии в частности. А у нас всем позволено все, что угодно, накручивать и так далее. А если торговая наценка будет ограничена, ну, я не знаю, величиной там 5, 7, 10, ну, хорошо, 12%, так ведь у нас и инфляция потребительская станет легче переносима, да, и правительством, и Росстатом, и пособие, так сказать, меньше придется индексировать. Это, в общем, благо для бюджета, да и вообще для потребителей. Почему у нас этого инструмента нету?
2: Ну, здесь можно посмотреть в данные, но довольно много в данные просмотрел. Могу сказать, что пока что такой инструмент не сильно нужен, поскольку на товары первой цены крупные торговые сети и какие-то местные региональные сети, они стараются держать наценку, в том числе потому, что знают, что они будут держать хорошие отношения с регулятором в том числе. То есть такой инструмент ограничения наценки может как раз обратный эффект дать, что из-за того, что наценку ограничат, сети в какие-то хорошие, спокойные времена какой-то запас прочности не смогут набирать. И когда как раз резкий рост издержек, будь это логистика или на стороне фермеров рост издержек, то наоборот, этого запаса прочности не будет. И,
12: да, потому что будет меньше товаров на полках, меньше будут выращивать те же производители, и в конечном итоге мы упремся в дефицит с небывалым ростом цен. Благодарим вас, Станислав. Станислав Спектор, руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, был с нами на связи. Между тем, Центробанк назвал ожидаемый к концу года уровень инфляции в России. Он составит по итогам года 6-7%. Такие данные приводились в том числе на заседании Совета директоров Центробанка. На том же заседании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, прервав таким образом, знаете, цикл смягчения денежно-кредитной политики, который продолжался аж с июня прошлого года.
13: Ну и по традиции, конечно, все следили за заявлениями Эльвиры Набиуллина, которая, собственно, нам дала сигналы, да, и не только нам, всему финансовому рынку. Таким образом, ЦБ замедляет рост инфляции, как было сказано на пресс-конференции, и ждет сигнала от экономики. Сигнал от экономики может быть, а может и не быть, потому что кредит для промышленных предприятий довольно дорог. Это, конечно, сдерживающий фактор в целом для реального сектора. Но, тем не менее, все-таки, относительно потребительских историй, да,
12: потребительских цен, так борщевой набор, так называемый. И, кстати, впервые за долгое время, обычно в августе, борщевой набор дешевел, причем значительно. В этом году приводят статистику, что в целом за год борщевой набор вырос в цене от 20 до 38%.
13: Появляются оценки, согласно которым, с одной стороны, цены в России одновременно и снижаются, и растут. Понятно, что летний урожай удешевил овощи, вытянул общую статистику в дефляцию, но сразу пальцы загибаем. Продукты, одежда, техника, лекарства и, самое главное, бензин. Бензин продолжают дорожать. То есть разнонаправленная такая динамика в целом по сектору потребления с чем-то связана.
12: Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, приветствуем.
6: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Что же у нас происходит вообще с ценами потребительскими и куда мы идем, к чему готовиться? Стоит ли нам слушать пугающие прогнозы, что все еще сильнее подорожает до конца года?
6: Ну, здесь мы с вами видим именно сами прогнозы Центрального банка, которые ухудшили среднюю показатель по итогам года. Ожидалось 4,5-5, теперь 6,5. Ну, в общем-то, с одной стороны, ничего такого критичного не должно произойти. Нас с вами ждет небольшая индексация жилищно-коммунальных услуг. Действительно, сейчас все-таки сезон плодовочных продукций, который не должен привести к существенному росту, как вы назвали, борщевого нашего набора. И надеемся, что к Новому году оливье, тоже индекс, да, салата, нас не сильно расстроит. В общем-то, к этому есть предпосылки. Но Центральный банк, мы видим, говорит о том, что сейчас наблюдается так называемый вторичный эффект от подорожания бензина. Но при этом, опять же, оговаривается, что этот эффект, по сути, разовый. Поэтому говорить о том, что сам бензин и вот текущая динамика будут в дальнейшем приводить к резкому увеличению инфляции, не стоит. А вот пообсуждать решение Центрального банка и его мотивы к тому, чтобы прекратить смягчение денежно-кредитной политики и тем самым не давать экономике эти положительные, что ли, сигналы о том, что завтра будет еще лучше, и давайте продолжайте инвестировать, расширять производство. И на самом деле расширение производства и дополнительные продукты это и должны бы стать главными факторами в среднесрочной перспективе устойчивого снижения инфляции. А на сегодняшний день мы видим, действительно, если вот так попытаться подумать, то рост цен на бензин дальше наверняка потребует от нефтеперерабатывающих заводов дополнительных кредитов на восстановление мощности, расширение мощности производства. А по текущим кредитным ставкам, ну, наверное, мы можем предположить, что и дальнейшее небольшое, ну, вот в рамках этих ставок увеличение стоимости будет переложено на конечную продукцию. И тем самым Центральный банк вдруг неожиданно становится и источником инфляции в среднесрочной перспективе в том числе. То есть такой тупик. И здесь прямо хочется вспомнить этот анекдот про обезьян, потому что Центральный банк тоже любит иногда, да, мы видим на пресс-конференции так образно попытаться найти аналогии. И вот здесь тоже у меня лично вспоминается этот анекдот про обезьяну, но не тот, который с гранатой, а другая обезьяна, которая не могла выбрать, стать ей в какую очередь, красивая или умная. Потому что если бы была умная, то, конечно, бы повысила ставку, исходя из своих критериев.
13: Ну, это практически
6: была бы,
13: притча о буридановом масле,
6: красивой,
13: да?
6: То снизила бы ставку, чтобы всем понравиться, потому что красиво, хорошо и правильно. А они вот так и не смогли разорваться, что называется, как в том анекдоте, и приняли решение не изменять эту ставку.
12: Но иногда стоять на месте тоже неплохо.
6: Но Алиса предлагала бежать в два раза быстрее для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. Поэтому здесь не все так однозначно в нашем быстро и скоротечно меняющемся мире. Тем более, что конкуренты не спят. Надо тоже это отметить.
13: Константин Васильевич, давайте вернемся к луку, картошке, к мясу, вот к этим всем продуктовым вещам. Потому что складывается удивительное чувство, что так или иначе инфляцию под нужный показатель закамуфлируют, но трюки ритейлеров, я об этом хотел пару слов сказать, останутся в арсенале. Да? Например, с картошкой будут какие-нибудь традиционные сортовые трюки. Потом, значит, смещение...
12: Помоет ее, например, в два раза дороже. Мытые,
13: грязью ее инкрустируют сверху, да. Потом, ну, что еще? А картофель в составе комплексных наборов могут продвигать, да? Знаете, когда там...
6: Не, а в Европе еще, знаете, там кривизну огурцов могут измерять, а здесь тоже может быть такую окружность картошки, ее равномерность и все прочее.
13: Да, она количество
6: будет подороже,
13: глазков.
6: Которая посимпатичнее.
13: Нет-нет, но если серьезно, то все равно мы останемся при своих, да, инфляционные скелеты, да, в потребительском секторе и вообще в целом в экономике, они позволяют ритейлерам так или иначе, я предполагаю, не утверждаю, это оценочное суждение, обходить различного рода рестрикции, значит, жесткие такие, знаете, меры, которые правительство наконец-то пытается внедрить.
6: Да, и это происходит за счет посредников, которых они могут наплодить бесчетное множество. Поэтому ограничивать, так сказать, на конечной руке какие-то дополнительные наценки, как правило, контрпродуктивно. Помимо того, что все-таки сети обеспечивают и социальную функцию. В отдаленных регионах мы видим там простые магазины уже либо отсутствуют, либо не выживают, а сети в результате такой дешевый, раньше которая, по меньшей мере, была логистика, с тем, что распределительные большие склады, оптовые закупки достаточно дешево у сельхозпроизводителей. В этом отношении как раз контроль за ценами, он, по сути, наверное, сегодня и является реализуемым рыночными механизмами, потому что это эффективно. Ну и в том числе, конечно, силами Федеральной антимонопольной службы мы видим, что сети побаиваются и делят на такие социально значимые товары, где наценка...
12: Где надо следить и то, где можно отпустить цены. Благодарим вас, Константин Васильевич. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор. Обсуждали мы рост цен, ну вот по многим показателям рост цен на продовольствие ожидают на уровне 10, а то и 12% к концу года.
1: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
14: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
15: Ну все, будущее пришло, вот он теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
14: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени.
13: 8:31, 7 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. И мы вновь о политике. Теперь уже о геополитике поговорим.
12: Да, накануне завершился саммит БРИКС, значит, финишировал он в Нью-Дели, собственно, и в декларации страны зафиксировали единую позицию по мировым конфликтам, по правилам торговли и по развитию искусственного интеллекта. И, естественно, нашу страну представлял президент России Владимир Путин. И, собственно, он неоднократно подчеркивал и еще раз подчеркнул в рамках саммита БРИКС, что Россия готова и открыта к сотрудничеству со многими странами, но а сам БРИКС будет работать со всеми международными партнерами для его развития.
13: Ну и опять же, да, страны объединения за 5 лет произвели более 40% мирового ВВП. Экономический клуб на подъеме против 29% у стран большой семерки. Эти данные привел на пленарном заседании делового форума БРИКС российский лидер Владимир Путин. Ну и в целом страны БРИКС также обеспечили почти половину прироста мировой экономики. Это то, что, собственно, дает поводы для оптимизма и для укрепления деловых и экономических связей.
12: Ну, кстати, интересно, что Нарендра Моди, премьер-министр Индии, завершил саммит БРИКС призывом добиваться конкретных результатов. И, значит, он призвал действительно участников подкреплять достигнутые договоренности конкретными действиями, которые напрямую будут влиять и менять в лучшую сторону жизни людей. БРИКС вступает в третье десятилетие своего существования. Теперь мир ожидает от нас не только идеи и обязательств, но и конкретных результатов. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно оправдаем эти ожидания, заявил премьер в своем заключительном выступлении. И он, Моди, как раз подчеркивал, что реализация договоренности должна иметь конкретные сроки, а результаты сотрудничества должны доходить до каждого человека. Ну, на сегодняшний день БРИКС одна из самых эффективных, наверное, организаций, международных организаций, да, партнерских организаций. Ну, и стоит отметить, что и быстрорастущих экономик.
13: Именно так. С нами на связи научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
16: Да, добрый день, Кирилл, добрый день.
13: Добрый день, Татьяна. Доброе утро. Знаете, Татьяна, да. Очень хотелось бы с вашей помощью резюмировать итоги саммита БРИКС и вообще в целом 26-й год завершается. Каковы перспективы этого экономического
12: альянса? Так, ну еще не завершается, ну да, уже вторая половина.
13: Все ближе, да, к финалу.
16: Практически завершается, меньше полгода осталось, действительно. Вы знаете, ну, перспективы позитивные. То есть БРИКС сформировался 20, даже больше лет назад. Перевод БРИКС, вы знаете, с английского это кирпич. Но, конечно, это чисто символический перевод, а так это было по названию четырех стран, которые первоначально вошли в это объединение. Это неформальное объединение. Это не международная организация. У них нет ни руководящих органов, нет генерального секретаря, там условно, как в ЕС. Поэтому его называть международной организацией сложно. Но это платформа, и интенсивная платформа для выработки позиций так называемого, как сейчас можно говорить, глобального юга, где решаются практически все насущные вопросы, начиная с геополитики, с экономики, с культуры. И в центре, вот правильно говорил и Моди, и наш президент, стоит человек. То есть развитие всего ради увеличения, улучшения благосостояния человека, улучшения качества жизни человека. То есть за 20 лет из 4 стран, входящих в БРИК, и они были просто как догоняющие страны организации, а БРИКС вышел, так сказать, в лидеры, не в лидеры, а не надо сейчас мериться там, кто больше, кто меньше. Это проблема статистики и счета, как считать. Можно посчитать, что G7 больше делать, можно посчитать другим методом, что БРИК делает. Но смысл не в этом.
12: Партнерство, не организация. Вот международное партнерство.
16: Качество жизни, вот что самое главное. Ведь кто основной бенефициар экономического роста? Это люди. Ради людей растет экономика. А по большому счету для людей вот этот показатель ВВП, что это такое, стоимость тракторов, турбин, танков, там, сейлок, ничего не значит. Для людей главное – доход их и их занятость. Вот проблема, которые будут решаться на следующих заседаниях. Была принята Далийская декларация, которая, собственно говоря, имела и геополитическую направленность. Сегодня довольно тяжелая ситуация геополитическая. То есть идет такой процесс последние годы, что старый мир постепенно умирает, я пока с экономической, геополитической, а новый мир постепенно рождается. И вот как этот будет процесс, непонятно. Потому что в настоящее время ходят какие-то чудовища в разных точках. Поэтому как будет происходить этот процесс? В общем-то, я считаю, что это позитивная динамика у БРИКС.
13: Безусловно. И важно, конечно, понимать, что у любого торгово-экономического союза должна быть внятная, понятная расчетная единица. Насколько я понимаю, единой валюты БРИКС пока нет. Переговоры продолжаются. Да? Экспертное обсуждение и, в общем, что-то вроде специальных корзин заимствования, СДР, да, помните, да, это такая довольно жесткая вещь. Да. От макроэкономики на потребительский уровень, это поможет рублю, если будет какая-то единая корзина валютная?
16: Вы знаете, такой прямой и высокой корреляции между созданием валют, которых, я думаю, не будет. То есть БРИКС вряд ли создаст свою валюту типа евро, как создал Евросоюз. И это, по большому счету, не проблема первого ряда. Потому что все-таки в БРИКС есть один очевидный лидер – Китай, который берет по всем экономическим показателям 2/3 или больше паритета и в торговле, и в финансах, и во всех показателях. Вряд ли китайцы будут свой юань превращать для условной Эфиопии, которая входит в страны БРИКС, в какую-то иную валюту. Но это и не нужно. Потому что идет тенденция расчета в своих валютах, тенденция отхода от доллара. И поэтому пока на высшем уровне это создание единой валюты, это на уровне риторики, которая, я думаю, что все-таки не подтвердится. И это с точки зрения экономики не надо. На рубль, прямого воздействия не имеет. Кто улучшит рубль, если будут улучшены торговые транзакции между странами БРИКС.
12: Да, понимаете? Вот, кстати, есть... наш президент говорил, что давно назрел вопрос о совершенствовании международных институтов, это что касается торговли, в частности, Всемирного банка, правил ВТО, МВФ. Эти организации создавались, ну, в совершенно других политических и экономических реалиях, а знаете, уже, может, даже устаревших, потому что создавались-то они людьми, которые привыкли мыслить, ну, некими колониальными, наверное, категориями.
16: Ну, я бы не сказал, что колониальными категориями. МВФ и Мировой банк, мы работаем с ними и позитивно работаем. Они свою роль сыграли и играют до сих пор, понимаете. Но, конечно, нужно совершенствовать. Ну, например, создавать такую же финансовую систему типа SWIFT, который SWIFT создан в мире, и он улучшает прохождение транзакций. Может быть, такую же систему создать в рамках БРИКС. Не надо ни с кем бороться, ни с долларом, ни с МВФ, ни с Мировым банком. Нужно строить свои системы и финансовые, и там, я не знаю, банковские, и вписываться в общее развитие планеты, понимаете? Не нужно вот мы опередим того, мы опередим этого. Да никому это не надо, понимаете? Надо работать самим и улучшать качество жизни населения.
13: Ну и вот это важно, потому что насыщение товарной номенклатурой рынка, это важно в условиях, чего там у нас, санкции, да, параллельный импорт. Правильно я тебя понимаю, что мы тогда можем получать больше различных товаров, скажу, конкуренция будет выше.
16: Страны БРИКС во многом помогли нам минимизировать потери от санкционного давления. Именно через страны БРИКС мы получали и получаем технологичное, высокотехнологичное оборудование, которое нам необходимо для поддержания суверенитета наших товаров и технологичной продукции. Нам нужно сейчас технологический рывок, чтобы поднять производительность труда. Поэтому без стран БРИКС, особенно без Китая и Индии, ну, вряд ли это получится с учетом санкционного давления. Раньше Европа это все давала. Теперь перевернулась пирамида, понимаете? Так.
12: Да, но тем не менее есть еще и политические события, которых мы не можем не коснуться, и украинский вопрос, и ближневосточный конфликт. Вот он насколько сильно влияет на отношения внутри БРИКС?
16: Вы знаете, я не стал бы сейчас говорить про эти вопросы. У нас внутри стран БРИКС есть несколько стран с абсолютно противоположными мнениями геополитическими. Ну, например, ОАЭ, Арабские Эмираты, и Иран. Но это фактически, это же, ну, так, грубо говоря, враги между собой политические, понимаете? Но они входят в БРИКС и находят консенсус при подготовке вот этой Делийской декларации, понимаете? Я думаю, что, конечно, влияет. Любое военное действие влияет на любые, ну, объединения. Приходится переходить на другую номенклатуру товара, но я думаю, что эта проблема все-таки другой направленности. Это не проблема продвигать идеи, закончить эту ситуацию, да. Но как-то повлиять, ну, наверное, не знаю. Но вот пока господин Моди говорит, нужно прямо завтра останавливать войну. Господин Си молчит, как обычно. Он только смотрит на все, что происходит.
13: Про российский нейтралитет говорят, что он исповедует. Но это не точно.
16: Ну, это тоже риторика.
13: Да, это такая красивая формулировка от китаистов.
16: Это красивая формулировка.
13: И не более того. Да, спасибо большое, Георгий Владимирович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики.
12: Ну, что примечательно, Си Цзиньпин впервые с 19-го года приехал в Индию, у него даже прошла встреча с Нарендрой Моди, а это уже показательно. Показательно, знаете, с точки зрения единства этого союза, Союза независимых государств, быстро растущих государств. Поэтому
13: ну,
12: важно.
13: Практически что... новая аббревиатура.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
18: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
17: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
19: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
20: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
19: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
20: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
19: Как понимаю, они были успешными.
20: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
19: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
20: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничить

0: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
1: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
0: Ну, прямо военная точность.
1: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
0: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультация и доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
1: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
0: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
1: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
0: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести «Дюна Око» много, а количество аппаратов ограничено.
1: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только

0: Вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
1: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
0: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
1: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
0: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой дюна ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также дюна ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
1: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
0: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
1: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Своя эльфийская реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
2: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За ночь над российскими регионами уничтожено 399 украинских БПЛА. МВД предупредило о комбинированных атаках мошенников. И более 100 тысяч иностранных абитуриентов подали заявление на поступление в российские вузы. Все подробности далее. Средства ПВО за ночь сбили 399 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника. Дроны самолетного типа были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что разведчики обнаружили в населенных пунктах Федоровка Харьковской области и Земляное Сумской области пункты временной дислокации личного состава и управления беспилотниками противника. По целям нанесли авиаудары с применением авиабомб ФАП-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также двух авиационных ракет «Лмур-Х-39». Кроме того, расчеты САУ «Акация» группировки «Восток» разнесли пункты управления БПЛУ противника и полевой склад боеприпасов в Запорожской области. Потери ВСУ в результате действий группировки за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов. Кроме того, по его словам, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудия полевой артиллерии.
6: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
5: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. В Кривом Роге на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в областной администрации. Тип и количество объектов не уточняются. В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Глава ЦРУ США Джон Рэдклифф задействован во всех аспектах переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он отлично справляется, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам на борту самолета по пути из Ирландии в США. Он также положительно оценил работу спецпосланника Стивена Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера. По словам Трампа, они тоже отлично справляются со своими обязанностями. Ранее Financial Times появилась статья, в которой утверждалось, что Белый дом может уменьшить роль Уиткофа и Кушнера в переговорах по украинскому урегулированию. В ней говорилось, что основным представителем США может стать директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию. Дистанционные мошенники начали применять комбинированные схемы обмана россиян. Об этом сообщается в материалах МВД. Аферисты могут сначала позвонить жертве, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщить о подозрительной активности на счету. Затем они отправляют поддельную ссылку в мессенджерами на фальшивую страницу, имитирующую сайт банка, где запрашиваются логин и пароль. После ввода этих данных мошенники получают доступ к счетам и могут похитить средства или оформить кредиты. В МВД подчеркивают, что любая подобная просьба должна насторожить, и в таких случаях следует немедленно прекратить разговор. Более 100 тысяч иностранных абитуриентов уже подали заявление на поступление в российские вузы. Об этом сообщил замглавы Минорнауки Константин Могилевский. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. При этом растет число желающих получить образование в России и стран Африки. Также российские вузы принимают абитуриентов из Латинской Америки. Замминистра подчеркнул, что показатель не окончательный. Прием документов от иностранных студентов продлится до конца сентября. Площадь природных пожаров на Ямале снова растет. На данный момент она достигла более 2500 гектаров. В тушении огня участвуют 235 человек, сообщили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. За прошедшие сутки было ликвидировано 14 возгораний. Ранее в пресс-службе правительства округа сообщали о том, что все природные пожары полностью ликвидированы в регионе. Их площадь в этом году стала рекордной за последние 14 лет. Комфортная, но не эталонная погода ждет на этой неделе москвичей. Будет относительно сухо, воздух прогреется до плюс 15-20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Большую часть наступившей рабочей недели характер метеоусловий в Москве значимых изменений не претерпит. Будет преобладать такая же облачная с просветами погода. Существенно осадки маловероятны, ну, разве что во вторник и, может быть, к исходу пятницы есть небольшая вероятность слабых локальных осадков символической интенсивности 0,2-0,3 мм, но это не в счет. По ночам по-сентябрьски прохладно, плюс 4,9. Возможно, очаги предутренних туманов. Ну, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. В целом, москвичей и жителей Центральной России ждет вполне комфортная погода на этой неделе, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период, или, можно так выразиться, бабье лето с оговорками. Ну, для классики не хватает главного – это устойчивого солнца, сухости и более высоких дневных температур.
5: По словам синоптика, метеорологическая осень придет в столицу через неделю.
8: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку. Екатерина Александрова опустилась на 21-е место. Анна Калинская 22-я. Возглавляет рейтинг представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. Краснодар продлил беспроигрышную серию со старта сезона в российской премьер-лиге по футболу. Южане сыграли в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура первенства и сохранили единоличное лидерство. На гол Константина Мардишвили краснодарцы ответили точным ударом Хуана Бассели. В других встречах в воскресенье московский «Спартак» взял верх над Ростовом 3-0, а грозненский «Ахмат» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-2. Пари Сен-Жермен, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, победил Брест со счетом 1-0 в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Российский голкипер провел всю встречу на поле и отразил 5 ударов в створ ворот. Для него это первая игра на 0 в текущем сезоне. «Нефтехимик» продлил серию побед до 3 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы взяли верх над владивостокским «Адмиралом» со счетом 2-1 благодаря голам Дамира Жафярова и Евгения Митякина. У проигравших отличился Энтони Камара. Омский «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» 3-2 в овертайме. Московский «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение Новосибирской «Сибири» 5-2. Российские легкоатлеты направили совместное письмо в Организацию Объединенных Наций, Международный Олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для разрешения вопроса об их участии в международных турнирах. Об этом заявила прогуниз шестом Полина Кнорос. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что позиция организации относительно российского вопроса не изменилась, несмотря на поданные иски в спортивный арбитражный суд. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
10: Погода.
5: Сегодня в Ялте плюс 22-24 градуса и небольшой дождь. В Севастополе и Симферополе плюс 21-23, также дождь. Во Владикавказе без осадков плюс 25-27 градусов. В Нальчике плюс 26-28, ясно. В Ставрополе плюс 28-30 градусов. В Сочи плюс 26-28. В Краснодаре плюс 27-29 градусов. В Волгограде плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 без осадков. В Москве плюс 18-20. Сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России.
2: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
8: 9:12:20, говорят наши эфирные часы. Понедельник, 14 сентября, это уже говорит наш календарь. Всех поздравляем с началом рабочей недели. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
9: Здравствуйте, действительно поздравляем. Начинаем эту неделю вместе. 8-925-222-99-92. Получаем ваше сообщение. Довольно заметный отклик от вас идет. Спасибо большое, что вы неравнодушны. Ну а темы, которые мы обсуждаем по задумке редакторов этой программы, в общем, должны, собственно, этому способствовать. Пишите, мы читаем абсолютно все.
8: Ну а сейчас поговорим об учителях и о воспитателях в том числе. Дело в том, что в России предложили учителей и воспитателей обеспечить бесплатным питанием. О чем идет речь? Ну, естественно, бесплатно питаться в тех столовых учреждениях, где они работают. Зачастую и учителя, и воспитатели, тем более, провожают своих деток в столовую, да, для того, чтобы те позавтракали, пообедали, иногда даже поужинали, и на полдник тоже. А сами учителя во многих школах должны оплачивать питание самостоятельно.
9: Ну, действительно, довольно разумно все это выглядит. Другое дело, что когда ты понимаешь, как все это организовать, ну, во-первых, просто на банальном учительском уровне. То есть учителя в столовой делают что? Следят за тем, как питаются школьники. Им самим как будто бы не положено перекусить. А кто тогда будет следить за школьниками, если педагог завтракает или обедает? Вот вопрос такой, ну, насущный, но тем не менее.
8: Да, с бесплатным и горячим питанием для школьников пару лет назад мы разобрались, да, у нас начальные классы точно питаются бесплатно, но что делать с учителями, это вопрос. Точнее, даже это не вопрос, когда спрашивают, ну, вы хотите, чтобы воспитатели ваших детей или учителя ваших детей также питались вместе с ними, а не просто там сидели, смотрели или откладывали, значит, за свой счет то же самое школьное питание, горячее питание. Естественно, все скажут, конечно, мы не против, чтобы учитель тоже перекусил. Все-таки это тяжелый труд, да, и быть в столовой и не поесть тоже достаточно достаточно странным. А с другой стороны, а кто за все это будет платить? Хватит ли у регионов финансирования для того, чтобы такими завтраками или обедами обеспечить всех учителей и всех воспитателей?
9: Ну, вот один из отраслевых порталов пишет рекомендации для того, чтобы организовать бесплатное питание учителей в школе. Вот совет черным по белому. Обратитесь к родительскому комитету. Родители часто готовы поддержать инициативы, направленные на улучшение условий труда педагогов. Обсудите с родительским комитетом эти нюансы. Привлеките спонсоров, пункт второй. Используйте гранты и конкурсы. Оптимизируйте расходы столовой. Как все звучит-то интересно.
8: С другой стороны, понятно, мы все ходим на работу, да, и мы все покупаем обед за свой счет, когда мы работаем. Или приносим из дома, например, да, или питаемся в столовой, или в кафе, или берем где-то еду на вынос в тех же супермаркетах готовую. Но проблема в том, что для учителя школа – это в первую очередь работа, или для воспитателя, да, и он не может оставить детей пойти быстро за обедом, да. Зачастую у преподавателей банально не хватает времени на обед. В особенности у педагогов той же начальной школы нужно присматривать за детьми, про воспитателей вообще молчу. И проблемным вопросом становится организация места для питания учителей. Далеко не во всех школах у педагогов есть возможность обедать вместе с учениками, например, из-за нехватки мест или загруженности персонала столовой. А те же учителя начальных классов банально могут не успеть перекусить, а тем более полноценно пообедать, потому что дети в столовых часто начинают себя слишком шумно вести. Их надо контролировать.
9: Абсолютно. А еще попытаться самому чего-то перехватить. Президент Института отраслевого питания, директор отраслевого союза развития социального питания Владимир Чернигов с нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
10: Доброе утро. Доброе утро. Ну, надеюсь, все позавтракали.
9: Да, надеемся, да. А знаете, не первый раз звучит эта инициатива, но и тут понятно, единый день голосования, все ближе. Самые, знаете, такие важные, самые правильные такие новости и тезисы. Но как на самом деле организовать бесплатное питание для педагогов в школах? Ведь не первый год лучшие умы Отечества над этим бьются.
10: Вы знаете, я эту последовательную позицию слышу только от Татьяны Викторовны Буцкой, потому что она в фокусе своего внимания как парламентария держит вот именно вопрос организации питания детей. Но если говорить по вопросу, кормить или не кормить воспитателей и педагогов, хотя бы начальных классов, которые получают бесплатное горячее питание у нас за счет бюджета, то моя позиция однозначная – да, кормить. Возникают организационные моменты и вопросы. Ну, например, вот действительно получается, что это питание, предоставленное бесплатно, становится доходом этого работника в нематериальной форме. И надо как-то будет решать вопрос с учетом либо этого питания по стоимости в его оплату труда, тем самым мы формально повышаем оплату труда именно этой категории педагогов. Ну, либо решать это вопросом трудового договора. Есть такие формы по коллективному трудовому договору. Это включается в условия труда. Но я считаю, что основная причина – это, во-первых, педагог будет контролировать, что у ребенка в тарелке, вкусно, невкусно, холодное, горячее. У нас по-прежнему не до конца решен вопрос несъедаемости блюд. Ну и второе, своим примером, особенно для младших возрастов, он, ну как бы сказать, мотивирует, поддерживает детей. Я не говорю средне-старшие возраста, я говорю именно воспитатели и начальная школа.
8: Да, ну вот как раз с 2015 года бесплатное питание для воспитателей и нянь было исключено, а организация платного питания зависит от инициативы самого учреждения. Поэтому воспитатели, которые хотят обедать в детском саду, тоже питаются не бесплатно. У них на законодательном уровне есть возможность компенсации трат на питание. Так уже же есть компенсации. Может быть, просто компенсации убрать и оставить питание, вернуть все как было.
10: Вопрос регулирования, и, как всегда, у нас станет еще более высокий вопрос, кто должен эту инициативу реализовать, не только вот в законодательном поле, а еще какое ведомство, скорее всего, это Министерство просвещения, должно свою позицию по вопросу сформировать и, наверное, определить ее для всех педагогов страны, а не по решению, ну, извиняюсь, конкретной ситуации муниципалитета или региона. Сегодня эти полномочия есть, и там те, кто побогаче или те, кто повнимательнее к этому вопросу относится, да, они такие шаги полномочны принять, но мы же говорим о системных каких-то действиях, а не о том, кому больше повезло.
9: Действительно, кому больше повезло, как-то не очень правильно заметили, не очень звучит в парадигме образования, когда правительство ставит огромные цели, национальный проект, федеральные проекты, да и регионы тоже стараются как могут, а мы никак не можем понять, как там накормить педагогов бесплатно, что они недостойны этого, абсолютно достойны. А потом мы спрашиваем, что-то они не идут в школу, вот они закончили вуз, что-то там поковырялись годик-два в школе, посмотрели, на что это похоже, и
8: а надо как айтишников, знаешь, и сотрудников после ковида, как выводили всех в офисы, и где самые лучшие практики, зная несколько крупных компаний, которые хвастаются такими цифрами, они просто организовали бесплатную еду на работе. А, бесплатные столовые, причем с очень вкусной едой, шведским столом, разными вкусняшками. И люди из дома стали все-таки выходить в офис с большим удовольствием.
10: Может, это же за счет предприятия происходило, за счет его прибыли. А мы сейчас говорим про бюджетные учреждения. Там прибыли нет. Там это вопрос выделения соответствующего финансирования. Есть отличия небольшие, хотя тарелка может быть одна и той же.
9: Но в целом вы правы, да. Понятно, что нужно с этой проблемой и дальше заниматься. Во-первых, и в бюджет закладывать средства, да, как минимум. Спасибо, Владимир Валерьевич, президент Института отраслевого питания, директор отраслевого союза развития социального питания. Владимир Чернигов был у нас в эфире.
8: Да, ну, продолжим учительскую и воспитательскую тему. Дело в том, что, вот как ты уже отметил, сложно привлечь педагогов вообще в школы, причем, несмотря на высокий конкурс, педагогические университеты, институты, в колледжи, учителей больше молодых не становится в школе. Многие из них уходят сразу в репетиторство, то есть они продолжают заниматься вроде бы любимым делом, образованием, да, но делают это исключительно с коммерческой точки зрения, без социальной ответственности. И их понятно, понять можно, да, потому что первые 3 года в некоторых регионах учителя получают стимулирующие выплаты, как молодые сотрудники. Через 3 года выплаты заканчиваются, и зарплата падает. Ну, кто будет работать в школе за 15 тысяч? Вот объясните, да где угодно, кто будет работать за 15 тысяч с детьми, воспитывать их, учить их, разбираться с родителями, свободное время тратить на то, чтобы сводить детей куда-то там в музей, на внеурочные занятия, может, кого-то подтянуть, потому что двоечник, а потом еще разбираться с каждым родителем. Родители у нас сейчас пошли с претензией. А дети пришли невоспитанные в школу, ну, давайте откровенно, да, очень мало воспитанных детей в последнее время. И при этом еще писать отчеты, отчитываться перед директором школы, стараться с ним не конфликтовать, ведь именно от него зависит твоя зарплата, подписывать непонятно что, подписываться непонятно на что, различные воспитательные, да, мероприятия.
9: И посреди всего этого грамотно спланировать увлекательный познавательный урок на предстоящий учебный день. Как минимум 4, да, 4-5 уроков у каждого учителя, обычно у тех, кто на ставке. Но будем обсуждать, как, собственно, кадровую составляющую решают в школах и почему теперь возрастные педагоги – это ценный ресурс для системы образования и почему, собственно, молодежь-то не идет. Спросим эксперта, с нами на связи начальник управления информационными и издательскими проектами, доцент кафедры «Возрастная психология». Ага, дозваниваемся профессора Обуховой Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Шведовская. Надеюсь, я все верно сказал. Анна Александровна, здравствуйте.
11: Доброе утро, уважаемые ведущие.
9: Прочитали исследование, которое вы в том числе публикуете, которое, собственно, разошлось по СМИ отраслевым и не только. Вообще, насколько серьезно выглядит проблема? И почему теперь, как бы это ни звучало, педагогика и образование опирается на возрастных специалистов?
11: Да, очень интересный именно такой вопрос перед нами когда-то встал, когда мы начали наше исследование. Но я бы здесь сделала небольшое уточнение. Мы опросили почти 9800 работающих педагогов из 75 регионов России. То есть это очень много, да, было у нас респондентов. И мы увидели в нашем опросе, в нашем исследовании, что старший возраст для педагогов вовсе не означает потерю интереса к профессии. Вот для нас это оказалось такое откровение, открытие, да, слом стереотипов, что называется, да, о возрастных преподавателях, педагогах. Ну вот, и среди педагогов старшей возрастной категории, у нас это было 60-75 лет, оценки интереса к работе во всех тех сферах, которые мы изучали, да, в сфере образования, и дошкольные педагоги, и школа, и вуз. Вот эти оценки интереса к работе оказались очень высокими.
8: Вот это удивительно, потому что есть такой стереотип, знаете, что человек в возрасте, он уже вот такой потухший, поникший, выгоревший, он уже ничему не удивляется, ничего не хочет. А тут оказывается, что они более замотивированы, чем молодые педагоги.
11: Вот именно это и было таким открытием для нас, откровением. Но здесь важно один миф не превращать в другой. То есть Мы не утверждаем, что после там, 60 лет человек автоматически становится каким-то более профессионально мотивированным, да? Что-то такое вот про хочет остаться во что бы то ни стало на своем рабочем месте и вкладывать свои силы и энергию в то же, что он делал всю жизнь на протяжении, например, там, 50 лет, да, стаж. И такое у наших респондентов был. Вот. Важно учесть, что должна быть еще и это улица с двусторонним движением, да, то есть и от школы должны быть, ну, школы или там какого-то другого образовательного учреждения, должны быть определенные условия предоставлены для вот такой профессиональной мотивации, да. И еще нужно такую поправочку сделать, что в нашем опросе участвовали исключительно те, кто продолжает работать. Опыт тех, кто уже ушел из школы, мы не изучали. Вот это тоже было бы интересно и добавило, наверное, ну, следующий вопрос для нас. Да? Добавило бы такую оптику в результаты.
8: Да, ну вот возрастные педагоги уже большая часть коллектива в каждой российской школе практически, да, больше 50% это люди старше 50 лет, это серебряный возраст. И, наверное, здесь разные мотивации, разные причины удержать педагога. Если молодого педагога удержат деньги и какие-то творческие задачи, то что удержит педагога 50+? Ну, помимо очевидного, да, что «а кто же будет учить, если не я?» Вот такой ответственности перед будущим.
11: Совершенно верно. И это тоже было таким среди мотиваций учителей, ну, если мы про школу с вами сейчас говорим, это тоже было. Но вот мы посмотрели сквозь призму ответов, да, учителей, а какие же есть преимущества, да, собственно, у учителей старшего возраста. Собственно, эти преимущества и по сравнению с другими возрастными категориями и дают ту рамку, что ли, которая позволяет учителю с огромным стажем оставаться в профессии. Ну, в первую очередь, конечно же, это опыт. Профессиональный опыт – это самый очевидный ресурс, самое очевидное преимущество. Ну а как же связано это с тем, как удержать учителя в профессии, что должно быть? Ну, конечно же, надо, может быть, вот напомню такой термин, как возрастная задача. Да? В каждом возрасте есть свои возрастные задачи. И то, что после 60, после там, 55 у человека наступает, он приближается, да, к возрасту мудрости такой, да, обретению, есть потребность у человека в старшем возрасте как-то распорядиться своим накопленным опытом, в данном случае мы говорим с вами о профессиональном опыте. Это просто задано возрастными особенностями, и это интересно, это ресурс, это то, на что можно опереться. То есть вот все программы, например, наставничество, да, которое у нас в России действует, кстати, наставничество 2030, программа государственная, это как раз и то, что один из тех компонентов, который может Удержать учителя
9: в школе. Да, спасибо. Анна Шведовская, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обухова и Московского государственного психолого-педагогического университета. В России насчитывается 1 073 000 учителей. По подсчетам профсоюза учителей, если распределить всю педнагрузку так, чтобы один учитель не брал более одной ставки, то России нужны еще 740 тысяч педагогов. Вот таковы цифры.
1: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
12: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
13: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
12: Ничего не нужно
13: делать. Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто в какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
1: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
8: 9:31 и 9 секунд точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра и начала этой новой рабочей недели. Ну и сейчас хорошие новости. Хорошие они в том плане, что мы стали вести более здоровый образ жизни.
9: Именно так. По подсчетам одного из информационных агентств, которые ссылаются на Росстат, потребление алкоголя в России в августе снизилось до отметки 7,52 литра на человека в абсолюте, что является минимальным показателем за 30 лет.
8: Ну, это рекордный показатель, рекордно низкий показатель, минимум с 96-го года.
9: Да, тут обычно, знаешь, исследователи добавляют, что, вы знаете, 96-й год, это середина 90-х, как минимум нужно сделать такую маленькую звездочку и поправку на то, что тогда в стране, извините, было очень активно развито самогонное, извините, варенье, да, и какие-то другие виды алкогольной нелицензированной продукции, назовем это так. Поэтому те 7,5 литров, которые были в 96-м, ну, мягко говоря, можно в полтора раза увеличивать. Это, что называется, для сравнения. А сейчас чистые данные, очищенные, 7,52 литра.
8: Да, на душу населения это на пол-литра меньше, чем в начале года. Такие, знаешь, очень ассоциативные ряды сразу проявляются, на пол-литра меньше.
9: Барическая пила потребления алкоголя в России.
8: Меньше на одну бутылку, да. Уровень потребления заметно различается по регионам. Вот интересно, что в Москве среднее значение 4,5 литра, 4,45 литра. Даже сказала сотых. В Санкт-Петербурге около 6 литров. В Новосибирской области показатель составил выше 7,75, что меня лично удивило. В Татарстане почти 10 литров. И почти 10 литров в Свердловской области. Что
9: да.
8: Самое интересное. Ну, а предыдущий минимум вот был зафиксирован в 96-м, а тогда потребление держалось на отметке как раз 7,5 на одного жителя страны.
9: Ну, вообще, в целом, аналитики указывают, что если снижается потребление алкоголя, то, значит, правительство делает все правильно, и стоит его похвалить за то, что, ну, мы все стараемся вести здоровый образ жизни. Я скажу это так. У нас есть доступные фитнес-площадки в большинстве городов и регионов, независимо от, скажем, величины города, да. Есть масса очень хороших площадок, где можно заниматься, есть масса приличных площадок и масса площадок, где занимаются люди, но хотели бы, что называется, лучших тренажеров.
8: Ну и многие эксперты приходят к выводу, что снижение употребления алкоголя в России, да и по всему миру на самом-то деле, главной причиной являются зумеры, точнее их вкусы. Они очень мало пьют алкоголь, в том числе вино, предпочитая легкие алкогольные напитки, вроде пива, легких коктейлей, и это заметно снижает как раз-таки потребление спирта на душу населения.
9: И по данным Росалкоголь, табак, регулирование, в этом году отмечается, ну, примерно за полгода статистика, более чем на 50% упали продажи тяжелых напитков.
8: Вот по данным социологических исследований, зумеры проводят досуг и праздники практически без алкоголя. И в зависимости от страны пьют в 2-3 раза меньше, чем их родители, для которых вино и другой алкоголь являются такой неотъемлемой частью практически любых праздников. Но и еще, кстати, зумеры пьют в 5 и более раз меньше, чем их дедушки и бабушки.
9: Прекрасная статистика. Вот с этого и начнем наш разговор с экспертом, руководителем общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге. Максим Черниговский с нами на связи. Максим Зинович, здравствуйте.
15: Очень рад приветствовать, Кирилл, вас, Татьяну и, конечно же, наших дорогих радиослушателей.
9: Доброе утро.
8: Что ж, мы меньше потребляем алкоголь в нашей стране, но, тем не менее, по данным ВОЗ, все равно остаемся в пятерке самых пьющих государств.
15: Ой, знаете, Татьяна, я не знаю, как считает ВОЗ, но на самом деле, если говорить о показателе потребления в пересчете на абсолютный алкоголь, да, это содержание спирта в алкогольной продукции, то мы во второй десятке. Вот. Но при этом я бы не был бы столь оптимистичным, да, в части вот тех замечательных цифр, которые вы озвучили. Почему? Потому что, ну, как известно, цинизм же, он же, в общем, в деталях, да. Абсолютно алкоголь. Ну, это как, знаете, вот средняя температура по больнице. Вот. Есть элементы, которые лично меня, конечно, очень расстраивают. Ну, например, потребление крепкого алкоголя в России остается, конечно, очень высоким. То есть крепкий алкоголь, ну, в первую очередь, речь идет, конечно, о водке, да? Вот. Его потребление на душу населения где-то в 2,5 раза выше, чем там, в странах Западной Европы. Но самый такой серьезный, я бы сказал, вот бич алкогольного рынка, он был и остается, это, конечно же, нелегальный оборот спиртосодержащей продукции, псевдоалкогольной, хочу подчеркнуть, продукции, которого в больших количествах реализуется на территории нашей страны, и который этот оборот по понятным причинам не попадает в легальную статистику. Знаете, вы правильно сказали, что в 90-х годах эта проблематика существовала. К сожалению, она и до сих пор существует. Если вы сейчас у компьютера, вот наберите в поисковике «купить алкоголь ночью в Москве», да? Вот, где
9: ничего не рекламируем. Абсолютно.
15: Не дай бог. Просто дай бог. Хочу напомнить, Кирилл, я хочу напомнить о том, что онлайн-продажи любой, я подчеркиваю, любой алкогольной продукции посредством интернета, ну, вообще любые онлайн-продажи, они в России, если говорить об алкогольной продукции, запрещены, понимаете? Но при этом вот эта проблема нелегальной продажи спиртосодержащей продукции посредством интернета, она существует. Вот у населения скопилось там порядка 2 миллионов самогонных аппаратов. То есть вот такого рода проблематика, да, она вот существует, и говорить о том, что мы преодолели вот эту проблему, связанную с алкоголизацией, ну, на мой взгляд, пока еще рано, к сожалению, еще раз подчеркну.
8: Да, вот если посмотреть на тот же список ВОЗ, топ-20, да, самых пьющих стран, точнее, где серьезная алкогольная зависимость у населения, вот здесь почему-то на первом месте у нас Беларусь. Я не знаю, как считали, действительно очень странно. Не сказала бы, что белорусы славятся алкоголизмом. Литва, Чехия, Франция, вот они делят первое место. Ну и дальше прям почти весь список Евросоюза идет помимо России. То есть государства Европы с довольно развитой экономикой все равно входят в список самых пьющих стран. И таким образом хроническое пристрастие к алкоголю имеет каждый пятый гражданин Евросоюза.
9: Получается, что, я продолжаю мысль из сказанного вами, такого рода аналитика и статистика, да, от разных институций, она учитывает что? Нелегальный рынок, правильно я понимаю, который, ну, в целом оценивается где-то в четверть, в целом, по разным странам.
15: Нет, Кирилл, она как раз не учитывает, к сожалению, объемы нелегального спиртосодержащего рынка, вот эта статистика. Почему? Потому что все, что связано с легальным алкоголем, это, ну, практически сейчас во всех странах, вот, что называется, учет идет до капли. А вот что касается нелегального вот спиртосодержащего объема, ну, здесь могут быть только экспертные какие-то оценки. Вот где-то его больше, где-то его меньше. Вы понимаете, вот опять-таки, вы правильно озвучили эту статистику, но, понимаете, алкоголь алкоголю рознь. Почему? Потому что все-таки в странах Европейского Союза больше объем потребления идет там того же вина, в Чехии там того же пива, понимаете, да? Вот. Вот в северных странах в большей степени, конечно, потребление оценивается с точки зрения крепкого алкоголя. То есть структура потребления имеет, на мой взгляд, даже большее значение, ну, с точки зрения, опять-таки, оценки алкоголизации, нежели показатель абсолютного алкоголя. Понимаете? То есть вот эти все элементы, их нужно учитывать, когда мы оцениваем те или иные явления вообще на потребительском рынке. Это во-первых. Теперь, во-вторых, вы понимаете, вот вы правильно сказали о зумерах. Да? То есть действительно молодежь это замечательно, гораздо меньше пьет. Вот людей, которые, что называется, формировали свои социослоевые, в том числе и ассортиментные пристрастия, да, вообще во времена Советского Союза. Но это с одной стороны. С другой стороны, проблема потребления психотропных средств, понимаете, не дай бог наркотических. Вот, то есть это тоже нужно все, как вам сказать, оценивать, суммировать, когда мы говорим о проблематике, да, связанной с преодолением вот всех этих негативных явлений, которые присущи, ну, практически всем экономикам мира на сегодняшний день. Меняется ситуация, меняется система потребления, ну вот, и мы должны, еще раз это повторю, очень тщательно оценивать все элементы вот этой системы, которая оценивает уровень вот этой здоровости, да, той или иной нации, того или иного государства.
8: А во многих российских регионах местные власти, ну, то есть отдали это на откуп регионам, введены запреты на продажу алкоголя в разное время, по разным дням, например, или на в праздничные дни, например, запрещена продажа алкоголя. Во многих европейских странах тоже есть такая практика, особенно, вот, как вы упоминали, в северных государствах, скандинавских странах. Mm-hmm. У них там «Трезвый город» есть акция, которая подразумевает ежегодные недели свободы от зависимости во всех населенных пунктах, то есть алкоголь не продают. Вот эти запреты, как в Вологодской области, например, они помогают снизить потребление алкоголя?
15: Ну, понимаете, запреты запретом рознь. Дело в том, что запреты, связанные с продажей алкогольной продукции, ну, в особенности в ночное время, да, существуют во многих странах мира, и данные запреты формируются по следующей методике, то есть выявляются самые, ну, скажем так, опасные, да, временные промежутки, когда совершается наибольшее число правопреступлений людьми в состоянии алкогольного опьянения, и в рамках этой статистики, соответственно, вот устанавливаются такого рода ночные ограничения продажи алкогольной продукции, что, на мой взгляд, совершенно нормально и естественно. К сожалению, ну, далеко не все администрации вот наших регионов, да, вот идут по этому пути. На мой взгляд, все-таки целый ряд регионов, ну вот, как бы в рамках, я не буду там конкретно называть какие, вот, хотя они, что называется, на виду. Вот. Они в рамках, все-таки, мне кажется, в большей степени какой-то такой, ну, вульгарной, да, вот такой позиции устанавливают, что называется, с потолка вот эти временные ограничения, вот, которые чаще всего, если, опять-таки, это все не имеет какую-то основу научную, да, они в большей степени в негативном фоне работают, чем в позитивном. Всякого рода избыточные ограничения, они что формируют? То есть они, с одной стороны, снижают объемы продаж легального, подчеркну, легального алкоголя, но на этой базе вырастают продажи нелегальной, содержащей продукции. То есть любые ограничения, они хороши только в том случае, когда они базируются на высокой исполнительской культуре выполнения тех законов, которые эти ограничения формируют, понимаете, да?
9: А когда подобного рода ограничения взять, для примера, Вологодской области, которые, ну, в принципе, стоит сказать в данном случае, да?
15: Помните, Кирилл, я это сказал.
9: Да-да-да. Там по будням с 12 до 14. Я представляю, какие очереди там могут быть потенциально, потому что, ну, так складывается вот эта механика ограничений. И вообще мы за здоровый образ жизни в целом-то, да, и за разумное потребление подобных инструментов. Спасибо, говорим вам, Максим Зинович. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка».
8: Ну вот, кстати, снижение интереса к спиртному отразилось и на ресторанном рынке. Рапортуют рестораторы у нас, что к концу лета число баров в российских городах-миллионниках сократилось аж на 6% за год, а среди причин называются в том числе падение интереса к алкоголю.
9: 8-925-222-99-92. Читаем ваши сообщения.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
16: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
17: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблема по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
16: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
17: Абсолютно верно.
16: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
17: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует

0: Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 700 777-25-33, 8 800 777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
0: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения, и чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
0: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут, наконец, работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке. сетчатки и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы.

0: вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33.
1: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
0: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
1: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. При обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама.
7: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны.
8: Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сообщила о задержании 111 нелегальных оружейников в 43 регионах страны. Подавший в отставку генпрокурор Кравченко выехал из страны. И в связи со вспышкой Эболы на границах России усилен санитарный контроль. Все подробности далее. ФСБ и МВД России накрыли 37 подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР. В результате из-за незаконного оборота изъято 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Изъятые предметы направлены на криминалистические исследования. По результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел. Российские артиллеристы южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов боевиков ВСУ на Краматорском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны. Объект противника находился в районе жилой застройки. Его выявила разведка. Координаты позиции немедленно поступили артиллерийским расчетам. В результате огневого удара склад противника был уничтожен, говорится в сообщении. В то же время артиллеристы севера уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего за ночь ликвидировано 47 украинских солдат, 5 пунктов управления БПЛА и 6 автомобилей высокой проходимости. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск. А в общей сложности во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выполнено свыше 200 огневых задач. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко сегодня ночью выехал за границу на служебном автомобиле, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал Кравченко в своем телеграм-канале. Ранее он заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении, а также приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Клименко. Обвинение касается влияния на судью Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействия в уклонении от мобилизации. На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, крышевавшая мошеннические колл-центры, подал заявление об отставке. Однако вопрос о его увольнении не решен до сих пор. Его даже не внесли на рассмотрение парламента. И, как только что сообщили глава фракции правящей партии, голосование в Раде по вопросу отставки генпрокурора Украины состоится 15 сентября. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что до 10 ноября утвердят контрольно-измерительные материалы. И уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Ранее Кравцов говорил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и по урочному планированию. В связи со вспышкой Эболы на границах России усилен санитарный контроль. Проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отдельно поблагодарила сотрудников погранслужбы. Туристов, у которых обнаруживается повышенная температура, госпитализируют. По словам Поповой, эта система позволяет минимизировать все риски завоза Эболы в Россию. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что специалисты институтов ведомства с самого начала присоединились к борьбе с лихорадкой в Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, которая особенно пострадала от Эболы. Помимо этого, Россия направила африканским коллегам уникальные тесты для диагностики заболевания. По последним данным, число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДРК превысило 7 тысяч. В эту вспышку умерли 3400 человек. Тепло на юге России к середине недели сменится похолоданием и дождями. Крымский полуостров ожидают грозовые дожди, усиление ветра до 15 метров в секунду. При этом максимальная температура воздуха понизится до 22-26 градусов. В Сочи также прогнозируются дожди, а температура воздуха днем останется около 25 градусов. В Ростовской области температура упадет до 19 градусов, с ночными значениями до 9. Волгоградская область почувствует похолодание до 20 градусов к среде с дождями. В Адыгее ожидается снижение температуры до 20-21 градуса. При этом дожди начнутся во вторник. В Калмыкии дневная температура постепенно понизится до 23 градусов. И также возможны дожди. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем плюс 16-19 градусов, что на 3 градуса выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
8: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето, правда, все равно с оговорками. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Метеорологи называют область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления. На западе и востоке пробиваются гребнями антициклоны, ну а с севера и юга на уровне барической талии его зажимают два циклона. Ну и в результате форма барического рельефа имеет характер форму седла. В Москве и по области поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший.
10: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся с 8 на 6 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев опустился на 25-ю строчку, а Карен Хачанов переместился с 50-й на 26-ю позицию. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синер. Краснодар сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу, но сохранил лидерство в первенстве с 20 очками. На второе место поднялся московский «Спартак» после победы над Ростовом 3-0. У красно-белых 16 баллов. Столько же у столичных «Динамо» и «ЦСКА». В еще одной встрече в воскресенье грозненский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. «Локомотив» продлил серию побед со старта сезона в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 4 матчей. Ярославцы взяли верх над московским ЦСКА со счетом 3-2 благодаря голам Александра Радулова, Рушана Рафикова и Егора Сурина. У армейцев отличились Денис Гурьянов и Денис Зернов. В других поединках в воскресенье омский «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» 3-2 в овертайме. Нижнекамский «Нефтехимик» победил владивостокский «Адмирал» 2-1, а екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение Новосибирск-Сибири 5-2. Сергей Найдин стал победителем спартакиады народов России по спортивной гимнастике в Казани в упражнениях на перекладине. В упражнениях на параллельных брусьях первенствовал Владислав Полешов, а в опорном прыжке победил Кирилл Гашков. Елизавета Ус завоевала золото в упражнениях на бревне, а Милана Каюмова в вольных упражнениях. Новороссийская «Черноморочка» обыграла подмосковную «Звезду» со счетом 33-31 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавила турнирную таблицу. В другой встрече в воскресенье волгоградская «Динамо» Синара была сильнее майкопского «Агу» Адыифа 36-33. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
9: Сегодня в Кирове плюс 13-15 градусов, облачно с прояснениями. В Казани плюс 16-18 градусов, в Пензе и Ярославле плюс 16-18, в Воронеже плюс 15-17 градусов и временами дождь, в Ростове-на-Дону без осадков плюс 28-30 градусов, в Волгограде плюс 23-25, в Краснодаре плюс 27-29, в Сочи плюс 26-28, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 днем, в Москве плюс 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 14, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется, «Настоящее историческое», в эфире Радио России. Будем говорить о борьбе самбо, будем говорить об этом замечательном виде спорта. И я с удовольствием представляю Дмитрия Викторовича Трошкина, главного тренера сборной команды России, заслуженного тренера России. Дмитрий Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ведь, по-моему, в 21-м году самбо наконец-то стало олимпийским видом.
2: Совершенно верно, да. На сессии МОК на Олимпийских играх в Токио было принято решение, что нас включили в Олимпийскую хартию нашего вида спорта.
1: Ну вот почему такая долгая дорога в дюнах-то? Ведь сколько существует самбо, когда проводились первые чемпионаты международные? Вот только сейчас.
2: Такой вопрос, будем так говорить, непростой. Есть определенные протоколы, алгоритмы действий в мировом спорте, в национальных, в Международном олимпийском комитете, поэтому все это выдерживалось, и мы шли определенным путем, наверное, благодаря такой команде, которая сейчас существует уже десяток лет. И этот путь надо было пройти, чтобы все-таки дойти уже непосредственно до сессии МОК, на которой обсуждался вопрос о включении.
1: Ну, стратегия в самбо, да и в любом виде борьбы, наверное, имеет решающее значение, поэтому решение правильное,
2: верно,
1: мудрое,
2: да, стратегия, и дальновидное. Борца-самбиста, да, то есть она сыграла роль свою.
1: А вот вы упомянули, что в Токио принималось решение, ведь у самбо с дзюдо есть такие исторические точки соприкосновения. Вот немножко об этом расскажите.
2: Ну, мы родственные виды спорта. Изначально один из основоположников, назовем так, нашего вида спорта, Василий Ощепков, первый из россиян, который учился в японском институте Кадокан, институте дзюдо, у самого основателя дзюдо Дзигоро Кана, получил высокий дан. Первый из наших соотечественников, когда он приехал в Россию, он начал двигаться от Владивостока к Москве, жил и в Сибири, преподавал. Это было время тяжелой гражданской войны, много непонимания было, белые, красные.
1: Потом там вот все-таки он, наверное, прекрасно говорил по-японски, вот эта связь с японской культурой, да, она была не очень понятна.
2: Совершенно верно, вот. То есть он где-то там видоизменял и так далее, и так далее, вот. А с другой стороны шел другой наш соотечественник, основоположник Виктор Спиридонов, который прошел жорло Первой мировой войны, и у него была там более...
1: Прикладная такая система.
2: Прикладность, да? Наверное, система прикладная. Складности там рукопашного боя, ближе к этому с оружием, с холодным оружием. И когда они уже в Москве состыковались, началась такая хорошая, здоровая конкуренция. Благодаря тому, что вот этот был симбиоз такой, поиск нового, интересного, так получился самбо и родилось в системе НКВД, потому что нашей молодой стране было необходимо именно приемы в ближнем бою. И вот благодаря нашим основоположникам самбо как бы и родилось. Сначала назывался сам, потом самос, потом уже пришло название самбо, самозащита без оружия. И в 1938 году, 16 ноября, вот уже вышел приказ спорткомитета о создании борьбы вольного стиля, она сначала называлась.
1: И Ощепков, и Спиридонов, я уверен, что многие наши слушатели эти фамилии впервые слышат, потому что, ну, слух у Харлампиев за счет кино, может быть, за счет вот такой вот...
2: Да, хороший такой момент. Действительно, это так. Но когда я еще был мальчиком, начинал бороться, выступать, у меня тоже на слуху имя было именно Харлампиев.
1: Был фильм с Ростоцким.
2: С Ростоцким, который повлиял на многих наших сверстников, которые там толпами ходили, записывались в секции самбо, было архипопулярное. В то время, кроме Харлампиева, в принципе-то и никто и не знал фамилии ни Ощепкова, ни Спиридонова, потому что так было удобно, будем так говорить, не знаю, партийной линии, можно ли как там сказать. То есть есть основатель, нету кривотолков, тихо, спокойно.
1: Система хранится в секрете.
2: Да, и все как бы движется. Конечно, об Анатолии Харлампиеве можно только хорошее сказать. Это действительно был уникальный человек, который от своих учителей взял самое лучшее.
1: Все-таки он был учеником,
2: Он ученик, Ощепкова. Безусловно, он ученик Ощепкова. И в те годы, когда еще не говорили об основателе, было смешно, что основатель младше своих...
1: Парадокс.
2: Но этого особо никто не вникал и не знал. И наш знаменитый Харлампиевский турнир, который проводится, по-моему, уже более 30 лет, он был сначала первые два года всесоюзный, а потом он стал международный. Потом он перерос в Кубок мира и в Суперкубок мира. То есть это один из самых таких значимых турниров после чемпионата мира и Европы. И мы его буквально вот несколько лет назад переименовали Кубок основоположников. То есть мы как бы такую историческую справедливость для того поколения нового, которое подрастает, чтобы они уже росли с новым мировоззрением. И в Лужниках мы открыли памятник основоположникам, мы его так и назвали, памятник основоположникам. И там фигура двух самбистов, которые делают бросок, и рядом фигуры трех человек: Арлампиева, Щепкова и Спиридонова. Колоссальный памятник Салавата Щербакова находится между Малой ареной и Дворцом спорта Лужники на Аллее Славы. Автор сам занимался самбо, он это чувствует, знает, понимает. Он брал за основу много наших великих спортсменов, это таких, как и Виталий Яковлевич Кузнецов, наш заслуженный мастер спорта и по самбо, и по дзюдо, и еще там много-много наших знаменитых личностей.
1: Я вспомнил, что когда едешь мимо ВГИКа, там тоже есть три бронзовые статуи: Тарковский, Шукшин и, по-моему, Герасимов. Вот. Очень хорошо, что и в Лужниках.
2: Вы знаете, мы
1: есть
2: и в Лужниках есть, и сейчас очень много городов, где оставили свой след эти великие люди, очень много бюстов, памятников. Вот, допустим, есть база «Югспорт» такая в Сочи, это база сборных команд России по разным видам спорта, в том числе и мы готовимся летом на этой базе по общей физической подготовке, и там тоже около входа в гостиничный комплекс стоят три статуи, ну, тоже очень приятно. И на родине Щепкова, на Сахалине, был открыт мемориальный комплекс, посвященный Щепкову. То есть это вообще место, где он родился. Очень символично это было. Поэтому память наших отцов-основателей сохраняется. И таким методом, я думаю, для молодежи это очень необходимо знать своих учителей.
1: То, что вы рассказываете, оно как бы косвенно свидетельствует о том, что самбистов много среди нас. То есть люди, которые занимались этим видом, которые в активной жизни сейчас, которые принимают решения, которые занимаются в том числе и спортом. И вот я бы хотел немножко вспомнить, был такой популяризатор самбо и тренер Давид Рудман, это самбо-70, конечно, школа, да?
2: Конечно.
1: Вот, как раз вот когда это была сумасшедшая популярность, 70-е годы, да.
2: Как раз он и на теплом стане в простой школе открыл зал. И так и назвал «Самбо-70».
1: По году основания, да?
2: По году основания, да. И потом уже эта школа выросла из штанишек школы простой, да, она стала центром образования. То есть бренд «Самбо-70» настолько прилипает ко всем видам спорта, даже наши фигуристки, знаменитые Медведева, Загитова, они же все выходцы из «Самбо-70». И всегда, когда они приезжали с чемпионатов мира, их встречала толпа учащихся с флагами «Самбо-70», России «Самбо-70». И вот сейчас, когда сборная команда России прилетает с чемпионатов мира и Европы, ну, практически всегда в составе сборной есть воспитанники «Самбо-70». Очень приятно, что эта школа такая активная, с большим патриотическим потенциалом, с движением, с патриотическим. И большая заслуга в этом, конечно, и Давида Львовича Рудмана, который этот посыл дал. Потом пришел его последователь, его воспитанник Ренат Алайшев, который очень долгие годы возглавлял эту школу, добился того, чтобы из этой школы построили вообще комплекс новый. В 2013 году его открыли, приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин. Я был на этом открытии. В зале было там более 2000 детей. Были сказаны хорошие слова. Затем он прошел по всем залам, посмотрел. У нас была тренировка сборной команды страны. Он тоже посетил ее, посмотрел, расспросил, как, какие планы. То есть он в курсе всех событий, которые происходят в нашем виде спорта. Даже вспоминая, перед этим была совместная тренировка с ним. Меня поразило то, что, слушай, я вот слышал, что у вас там правила немножко изменились. Вот этот бросок сейчас как оценится? Берет и делает зацеп изнутри. Я говорю, говорю, 2 балла, ну да, хорошо, а вот раньше вот так вот было. Ну, то есть, при его загрузке он даже знает вот эти нюансы, такие мелочи, казалось бы, там, какие оценки сейчас в нашем виде спорта. Вот, поэтому последователи наших отцов-основателей, такие как Давид Рудман и сейчас кто дальше двигает наш вид спорта, просто фанатично преданные люди. Вот хотелось бы, конечно, отметить и последователя наших отцов-основателей Евгения Михайловича Чумакова, который тоже ученик отцов-основателей. Он вел секцию, и в этой секции выросло, по-моему, более 35 чемпионов СССР, мира, Европы и так далее. То есть вся элита нашей страны, он как бы являлся, ну, основоположником. И плюс он еще как научный деятель заложил основу методики самбо, выпустил массу учебников, пособий, которые до сих пор остаются непререкаемыми авторитетами. Я всегда с удовольствием заглядываю в них, смотрю. То есть это основа основ, будем так говорить. Мы учимся по его учебникам.
1: Ну, вообще, вот вы рассказываете, и У меня вопрос такой. Японцы интересуются методикой, потому что вот эта вот преемственность, да, есть учитель, есть ученики, есть эта связь, есть жизненный путь. Японцы как
2: самбо изучают? Японцы очень, да, самбо изучают, всегда привозят команды на чемпионаты мира. Когда только первые соревнования международные по самбо начали у нас в стране проходить,
1: это 60-какой-то...
2: Ну, 60, да, там сначала были матчевые встречи, 68-й, 69-й, там, 70-е годы. Первый чемпионат Европы прошел в 72-м году в Риге, до этого были матчевые встречи, и всего было несколько стран, и в том числе была Япония, вот, потому что действительно это вид спорта, корни-то одни у нас, и если будем так говорить, раньше правила были, ну, практически идентичные, только название у них японское, у нас русское, оценки у нас там баллы, у них юки-коки там.
1: Кстати, официальный язык судейства самбо русский.
2: Русский, потому что и у нас, японский. Да, японский, а у нас официальный язык в виде спорта русский, то есть и мы являемся пропагандистами нашего русского языка вообще за границей. И я скажу откровенно, многие международные федерации, среди которых Франция, Германия и так далее, хорошо выучили русский язык. У нас француженка, которая является там послом самбо, чемпионка мира сама, она уже вот очень хорошо говорит по-русски, потому что вот у нас вот признан официальный язык русский. Да, но я как бы про дзюдо мы начали говорить, и да, и японцы, в принципе, очень активно тогда развивались именно по самбо, не то, что там дзюдоист одел куртку, да, и начал бороться по самбо, и такое было, но сейчас вот такая тенденция, президент Федерации дзюдо Асаи, он сам русскоговорящий, кстати, между прочим, и жена у него русская, он воспитывает с нуля.
1: Именно в традиции самбо.
2: Именно в традиции самбо, да, вот это то, что удивительно. Казалось бы, в Японии, у нас и был чемпионат мира, кстати, в Японии в 2014 году, и так очень вызвал, ну, большой интерес у японцев.
1: Ну, вот такие серьезные конкуренты, вы как тренер сборной, кого можете определить для нас?
2: Я не буду говорить, соответственно, о странах СНГ, потому что, ну, это наша вся школа Советского Союза, мы все выходцы из одной семьи, но мы и являемся одной семьей, безусловно, и не только СНГ, а вообще мировой семьей самбо. Это вот наша такая отличительная особенность нашего вида спорта. Немножечко утратили позиции Литва и Эстония. Латыши еще выступают, есть у них призеры. А вот эстонцы и литовцы так утратили свои позиции. Все остальные страны СНГ, они как бы держат марку на уровне, они являются конкурентными как бы для нас. Но хотелось отметить те страны, которые, ну, назовем их дальние зарубежья, да, которые сейчас оказывают нам конкуренцию и медали, и забирают медали, в том числе золотые. Это французы. По женщинам это голландцы, причем чистые самбисты. Девочки, у них есть чемпионки Европы, чемпионки мира, призерки. Очень сильная команда голландцев. Не скажу о мужчинах, да, а вот у девочек так. Венесуэла. Ну, наверное, за счет того, что в 70-е годы наши тренера там работали, наш знаменитый тренер с Красноярска, тренер сборной России, потом был Альберт Астахов, он зародил там самбо, и мы часто туда ездили, там проходил Кубок мира несколько лет подряд. У них 22 провинции, и в каждой провинции есть своя федерация, то есть такая же система, как у нас, конкуренция сумасшедшая. У них есть также у девочек чемпионки мира, у мужчин есть призеры мира. Ну, и хотелось отметить, сборная Камеруна, это вообще нечто, это бомба вообще, просто бомбы. Один стал двукратным чемпионом мира, другой был чемпионом мира, сейчас стал серебряным еще. То есть,
1: такая история была, я помню, с футболом в 90-м.
2: Да, уникальные. Вы знаете, мы сами не можем разобраться. Наши специалисты, безусловно, там работали. Но не сказать так, что, допустим, кто-то приехал на 2 года, так вот, основатель. Нет, у нас приезжали там месяц-два, там другой тренер приезжал, сменял. То есть это такие недолгие были сборы, там мастер-класс. И они как-то схватывают все на лету, то ли у них там физиологические такие особенности, у них болевой барьер немножко пониженный. Мы боролись на чемпионате мира. Наш чемпион мира Антон Коновалов из Владимира, он очень хорошо делает болевые на ноги. Это вообще как бы отличительная особенность, ну, как бы россиянца, Советского Союза школы, это школа партера. Вот, и он очень хорошо делает там ущемление ахиллового сухожилия, да, и я просто смотрю, я сижу рядом, там секундирую, он на меня тоже смотрит вытаращенными глазами, и я тоже понимаю то, что у него там трещит, я слышу просто треск связок там, а он лежит и хоть бы что. И у нас там по правилам соревнований болевой можно делать в течение минуты. То есть, если за минуту партнер не сдался, да, минута прошла, и судья поднимает всех в стойку. И вот прошла минута, я слышу треск связок, судья свистнул, думаю, ну он не встанет просто. Он встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше в бой. Ну, то есть, у них болевой барьер просто какой-то там необычайно пониженный.
1: Тема женского самбо, потому что выступает женская команда, вот, как я не говорю, как набирается сборная, это, в общем, более-менее непонятно, а вот как девочки приходят в самбо?
2: Ну, вы знаете, честно говоря, я сначала тоже как-то наблюдал, думал, что как-то из каких-то других видов спорта приходят. Ну, да, и такое, конечно, было, подготовлены девочки, приходили там из других видов спорта, ну, где-то что-то, может быть, не получалось, или, ну, как обычно,
1: ну, да,
2: все же в поиске, я сам занимался и гимнастикой, и плаванием, и футболом, потом как-то вот так вот судьба у меня сложилась, маме посоветовали, там, вот там тренер, пусть пойдет, попробует, там, хотя отец там возражал, там, да он там дохлый, он там его там переломают, всего там скрутят, ну, казалось, там парадокс. Также и другие, в принципе, пробуют себя в одном, в другом, в третьем, поэтому я сейчас смотрю, у нас девчонки тоже приходят практически с нуля в секцию, занимаются очень популярно.
1: А это с какого возраста берут девочек?
2: Ну, вы знаете, у нас по стандартам и мальчиков, и девочек есть там стандарты определенные, там, с 8 лет. Если раньше, допустим, при Советском Союзе обычно там в среднем там в 10-11 лет начинали, ну, более поздно, то сейчас тенденция на омоложение. Почему? Потому что много разных единоборств, в том числе там тех же восточных единоборств, да, карате там много всяких версий, айкидо и так далее, и так далее. И там стараются затащить ребенка как можно раньше, там, из 4 лет, там, и из 5. Хотя физиологически это вот, как я сказал, при Союзе было уже все отлажено, все опробовано, и почему так...
1: Ну, была научная методика,
2: научная методика совершенно подтверждена, да, и возраст был там примерно плюс-минус 10-11 лет, хотя там были уникальные у нас там Виталий Яковлевич Кузнецов, о котором я упоминал, он вообще в армии начал заниматься только, и потом стал призером Олимпиады, чемпионом мира по самбо неоднократным. Возраст, ну, в среднем, я даже вот по своей сборной сужу, кто в 8 пришел, кто в 10. То есть таких вот ранних, там, 6-5 таких нету. Еще голова не созрела. Не то, что тело. Чтобы специализироваться, должен мозг работать для этого. Почему я вот иногда на сборах смотрю, разбегаются, прыгают акробаты, он толкается, на коня прыгает и делает там сальто, такие сумасшедшие. И причем мы смотрим, это вообще дети такие, как они не боятся, они там какие-то десятерные там крутят, да. А тренер говорит, а это специфика, говорит, просто позже, говорит, ему покажешь, он у виска покрутит, говорит, я говорю, что сумасшедшие такие. То есть он пока не понимает страха, и они вот эту специфику нарабатывают. А у нас наоборот получается. Ты должен созреть, чтобы это самое включиться в правильный процесс.
1: Но все-таки вот специфические особенности вида, тяжелые тренировки, вот болевой порог вы упомянули, огромное количество таких приемов, девчонки... Как преодолевают это? Ну, с мальчиками более-менее понятно. Дух соперничества.
2: Да, я бы, знаете, не сказал бы, что они, так, они такие же терпеливые, как и мальчики. Вот. Нужен просто ключик, подход. Каждый, это все зависит от тренера. Оно же изначально, как мы говорили, если мы истории нашего вида спорта коснулись, что изначально-то и была интересна прикладность вида спорта, да, что именно... Ближний бой с соперником подручными средствами, а подручные средства иногда их и не было, и надо, значит, было ударом или правильно перевести соперника в партер, конвоировать его, там, скрутить, связать там, и так далее, и так далее. Оттуда-то как бы и пошло боевое самбо. В 1938 году вышла борьба вольного стиля, потом самос и самбо, не было боевого самбо, и оно у нас где-то появилось, скажу, примерно в 2000 году решили попробовать эту новую дисциплину, как вообще народ пойдет, не пойдет, ну, просто еще не понимали даже. Даже по судейству эволюция шла, там сначала там оценивали удары, оценивать, не оценивать. Ну, то есть, как бы искали свой путь. И вот за это время боевое самбо набрало огромную популярность. И, в принципе, я считаю, оптимизировались правила соревнований. Есть какая-то определенная объективность. И есть уже определенная форма спортивная, в которой выступают ребята. Это шлем, перчатки легкие с прорезями для пальцев. И накладки на ноги.
1: На переднюю поверхность.
2: На переднюю, да, поверхность, чтобы косточки при ударах не отбивались. И, в принципе, даже хочется отметить то, что многие наши ребята, которые боролись по спортивному самбо, переходили на боевое, потому что борцовская техника вся та же, просто добавляется ударная техника, да, руками и ногами, а в партере там добавляется удушающее, а все остальное, все одинаково, это самбо. Потом практика показала, что гораздо легче самбисту научиться ударной техники, нежели боксеру, тому же боксеру, да, научиться бороться. Да, это вот тоже на практике мы это все прошли, и хочу отметить, да, как тот же наш великий Федор Емельяненко, когда он начинал со спортивного самбо, потом попробовал себя, вот когда у нас зародился боевой, и у него это пошла тема, и он начал уже популяризировать самбо в боях без правил.
1: Но вот это не провоцирует отток талантливых молодых спортсменов, все-таки коммерческие составляющие?
2: Вы знаете, вот мы тоже на эту тему много дискутируем, получается то, что наши самбисты, то есть мы растим людей, а они уходят во все эти структуры. боевые, так сказать, вот эти единоборства различные, потому что это коммерция раскрученная, интересная, есть зритель и так далее. Ребята зарабатывают, но получается нелогично, и мы решили создать лигу боевого самбо, чтобы к нам также шли по нашим правилам, по правилам боевого самбо выступать. Но для этого, естественно, нужны финансы, ну и такой административно серьезный ресурс. И, в принципе, мы его нашли в лице Ротенберга Аркадия Романовича. Он сам тренер, прекрасно всю эту специфику понимает, сам самбист. И когда с ним проговорили, он говорит, да, действительно, но это неправильно, то, что мы растим людей, и они все разбегаются. Ну и создали эту лигу. Презентация этой лиги была в Сочи еще до пандемии. Наш президент присутствовал, открыл эту лигу, сказал добрые слова, посмотрел. Но, к сожалению, получилось так, что после этого сразу началась пандемия, у нас нарушился процесс, у нас был план, мы уже на год рэперные точки расставили, где будут эти бои, мы даже хотели одни соревнования делать на корабле. Мы вышли тогда с инициативой, даже, по-моему, Владимир Владимирович там по телевизору сказал, вот, говорит, Федерация самбо вышла ко мне с инициативой, он попросил у Шойгу, чтобы тот дал добро организовать там в Севастополе бой на нашем флагмане.
1: Ну, безусловно, работа Федерации, работа в сборной – это огромная нагрузка, поэтому я хочу вам сказать спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и поговорили с нашими слушателями. Беседа, по-моему, была интересная. По крайней мере, самбо приоткрылась совершенно новой стороны нашим слушателям. И я думаю, что это будет иметь тоже какие-то свои позитивные последствия. Придут новые спортсмены, придут новые надежды, и они обязательно реализуются. Спасибо.
2: Спасибо большое, да, я тоже очень рад, что меня пригласили. Какой бы график плотный ни был, это и есть наша работа, наша задача пропагандировать наш вид спорта, потому что действительно он наш родной, российский вид спорта. Этим видом спорта мы воспитываем патриотизм. Он сейчас особенно нам необходим в том молодом поколении, которым мы растим. И через самбо дети должны знать свою историю, развитие своего вида спорта, какие корни у него. Ну и постоять не только за себя, за свою семью, за свою родину. Это самое главное.
1: Дмитрий Викторович Трошкин, главный тренер сборной России по самбо.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молоденький прапорщик. Расстреляли. Ох, неприятная шутка. Все твердит: «За что же, братцы, за что же?» А я ему: «Ну-ну-ну-ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он сапоги снимать, снял один сапог. «Братцы, — говорит, — у меня мать-старуха, пожалейте». А тут курносый солдат-то наш, эх, да у него сапоги дырявые, и раз его прямо в шею. Кровь так и брызнула. Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай. Так лаконично, жизненно и потому так страшно описывал расстрел, причем не некие зверства ЧК, а один из многочисленных расстрелов, учиненных белыми на Дону, писатель-белогвардеец Роман Гуль. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы с вами продолжим говорить о писателе-эмигранте, белогвардейце, узнике нацистского концлагеря, публицисте Романе Борисовиче Гуле. В прошлой передаче мы оставили нашего героя в лагере для военнопленных в Германии, где он написал свою первую книгу «Ледяной поход». Книгу, которая ему открыла путь не только в мир русской литературы, но и в один из ее главных центров того времени, в наполненный русскими эмигрантами Берлин. В 1920 году Роман Гуль перебирается в столицу Германии. Успех его «Ледяного похода» открыл ему путь в мир эмигрантской литературы. Он начинает работать в редакции журнала «Новая русская книга». Из многочисленных и враждующих течений эмиграции Гуль примкнул к стану сменовеховцев, к движению, ратовавшему за примирение с Советской Россией. Так он стал преемником графа Алексея Николаевича Толстого на посту редактора литературного приложения главному периодическому изданию сменовеховцев газеты «Накануне». Хорошо известно, что многие руководители сменовеховцев в конце концов уехали в СССР, где были расстреляны в разгар сталинского «большого террора». Гуль, к счастью, избежал этой судьбы, однако его критическое отношение не только к красным, но и к белому движению, его критика монархистов и радикальных правых течений в русской эмиграции открывали ему путь для диалога с Советской Россией. В 1927 году в Москве и Ленинграде госиздатом был опубликован его роман «Жизнь на Фукса. Очерки белой эмиграции». В 1928-м госиздат опубликовал тираж следующей книги Гуля «Белые по черному. Очерки гражданской войны». Также Гуль публикует книги, посвященные Советской России, прежде всего тем фигурам, кто сделал возможной победу красных в гражданской войне, красным маршалам. Начинает Гуль с книги о красном маршале, о его земляке, уроженце Пензы, Михаиле Тухачевском. Затем выходит книга «Красные маршалы» Ворошилов, Будённый, Блюхер, Котовский. Подчеркнем, что эта книга вышла в 1932 году, за три года до введения звания «Маршал Советского Союза». И нужно сказать, что Роман Гуль почти угадал с распределением маршальских звезд. В первую пятерку маршалов, как известно, вошли Ворошилов, Тухачевский, Будённый, Блюхер и Егоров. Но вот только с Егоровым он не угадал, и титул маршала, звание маршала отдал к почившему на тот момент партизану Котовскому. Позиция Гуля делала его не просто легкой, но крайне притягательной целью ненависти правой части русской эмиграции – монархистов, русских фашистов. Не стоит забывать о том, что в рассматриваемый период в 20-х и 30-х годах в стане русских эмигрантов многие знаковые голоса прославляли не только фашистов, прежде всего самого Муссолини, но и зарождавшийся в Германии нацизм. Подобные настроения приведут целый ряд эмигрантов к предательству Родины, к сотрудничеству с нацистами в годы Второй мировой войны. будучи полной противоположностью этой партии, которой принадлежали и генерал Петр Николаевич Краснов, и Иван Ильин, и Иван Шмелев, Гуль жил в положении постоянной травли. С приходом к власти Адольфа Гитлера летом 1933 года Гуль был арестован и заключен в один из первых нацистских концентрационных лагерей – Ораниенбург. К счастью, он в сентябре того же года был освобожден и выслан из Германии. Свой опыт пребывания в лагере и критику нацизма Гуль описал в книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», вышедшей в свет в 1937 году. Гуль перебирается во Францию. С немецкой оккупацией Парижа он с женой и братом перебирается на юг страны, где работает на стекольной фабрике, а затем на двух фермах, освоив жизнь простого крестьянина. После войны Гуль пережил еще одно сближение и трагическое размежевание с другим знаковым мыслителем русской эмиграции Сергеем Петровичем Мельгуновым. В 1946 году Мельгунов пригласил Гуля как автора в публикуемые им сборники. Их сотрудничество продлилось менее двух лет. Поводом для весьма резкого размежевания стала публикация статьи другого известного эмигранта, выдающегося историка церкви Антона Владимировича Карташова о Белой армии. Статья, явно идеализировавшая Белую армию, придававшая ей буквально смысл крестового похода, вызвала резкий протест у критически настроенного белогвардейца, пережившего и ледяной поход, и гетманскую оборону Киева, Романа Гуля. Этот демарш вызвал новую волну травли Гуля со стороны монархистов и солидаристов. В 50-м году Гуль перебирается в Нью-Йорк. С Америкой и с русскоязычным «Новым журналом» будут связаны последние 36 лет его жизни. Благодаря Гулю «Новый журнал» был точкой соприкосновения как русских эмигрантских, так и советских писателей, площадкой для диалога разделенных русских людей. На протяжении всей своей жизни Роман Гуль испытывал явное, брезгливое, искреннее неприятие к идеологическим и партийным разделениям русской эмиграции, за которой неизменно стояло пренебрежение к страданиям другого, человека из чуждой партии, из враждебного лагеря. А в этом жестокосердии различные мыслители, авторы, просвещенные и интеллигентные люди словом, мыслью, не руками, но из груд трупов, оставленных гражданской войной, бережно выбирали лишь своих и высмеивали, принижали чужих. В этом отношении Гуль приводит эпизод, касавшийся одного из наиболее талантливых авторов и противоречивых личностей того времени – графа Алексея Николаевича Толстого, автора «Хождения по мукам». Как мы уже говорили, Роман Борисович с ним близко общался, да и принял его должность в газете накануне. По словам Гуля, в эмиграции в Берлине в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которую он очень дорожил. Сфотографирован каким-то уездным фотографом, рыжий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит, развалившись в глубоком кресле, на фоне дешевых декораций, а рядом круглый стол, на котором отрубленная человечья голова. И детина напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это атаман-ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселье. Но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года. Когда страна делилась на белых и красных, когда русское общество делилось на советских и антисоветских людей, Гуль, видя хорошее и дурное в обеих партиях, оставался просто русским человеком, жаждавшим примирения, таких же, как он, русских людей, мира, силы и процветания своей родины.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: Полевая
0: Почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
4: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
3: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
4: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
3: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
4: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
3: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
4: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, в Включайте программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
3: Но вот как это работает?
4: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно

0: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
1: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
0: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
1: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
0: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
1: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
0: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
1: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.

0: они.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. 22 сентября в концерт. Реклама.
3: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в 5 областях. Кабмин выделит свыше 300 миллионов рублей на программу «Земский доктор». И Агентство национальной безопасности США готовится к внутренней реформе. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Уточняется, что работали расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер». Российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений противника в населенном пункте Федоровка Харьковской области. По данным разведки, были вскрыты скрыты места дислокации личного состава и пункты управления беспилотниками противника, а также в населенном пункте Земляное Сумской области. По выявленным целям нанесли удары экипажи ВКС России, применив авиабомбы ФАБ-500 и авиационные ракеты «Лмур-Х-39». В результате удара в Федоровке ликвидирован пункт временной дислокации 108-й бригады теробороны, а в Земляном поражен пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины. В Сочи 5 человек, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что одного взрослого госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, повреждены 3 частных дома. Фрагменты дронов упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь сбили около 400 украинских БПЛА над 11 регионами страны, в том числе над Краснодарским и Черным морем. Украинские войска перебрасывают дополнительные подразделения под Красный Лиман. Об этом сообщил «Россия-24» глава республики Денис Пушилин. По его словам, российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается и охват населенного пункта.
9: Касаемо Новоришина, после освобождения данного населенного пункта, у наших подразделений появилась возможность еще с одной стороны подходить к Доброполью, которое сейчас освобождается, и сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполе, в южной части многоэтажная застройка, ну и частный сектор, который расположен в северной части, там тоже уже разворачиваются боевые действия. Напомню, что Доброполе – это один из ключевых населенных пунктов, который являлся частью артерии, наверное, и неким хабом долгое время для как раз славянской Краматорской агломерации.
8: По словам Пушилина, населенные пункты ДНР за сутки подверглись 10 атакам ВСУ. Есть 3 погибших. Это члены одной семьи. Они получили смертельные ранения в результате удара беспилотника по легковому автомобилю, в котором находились. Более 100 нелегальных оружейников задержали в 43 российских регионах. Совместную операцию ФСБ провела с МВД и Росгвардия. В результате пресекли работу почти 40 подпольных мастерских. У подозреваемых провели обыски. Из оборота изъяли гранаты, патроны, взрывчатку, а также огнестрельное оружие, в том числе гранатометы и пулеметы. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
10: По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, 1 штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.
8: Оперативно-розыскные мероприятия прошли в 43 субъектах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую область и еще в десятках российских регионов. Свыше 300 миллионов рублей, более чем вдвое больше вклада регионов, направит правительство России на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
11: Для решения вопроса нехватки сотрудников в медицинских учреждениях, в небольших и труднодоступных населенных пунктах действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По поручению президента, вы знаете, они продлены до 2030 года, и участвующие в них врачи и специалисты среднего звена при переезде получают единовременные компенсации, так называемые подъемные, в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от уровня образования и, конечно, от конкретного района трудоустройства. Софинансируем расходы регионов на представление таких выплат, выделим на это дополнительно свыше 300 миллионов рублей тем российским субъектам, где подобная поддержка наиболее востребована.
8: По словам Мишустина, сами регионы направят на такие цели еще около 140 миллионов рублей. И это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов, удаленных поселков порядка 500 медиков, как врачей, так и фельдшеров, медсестер и акушеров. Дипфейки, создаваемые мошенниками с помощью нейросетей, могут сдавать сбои, и это позволяет их распознавать, рассказал представитель МВД Антон Растащенков. Он отметил, что во время видеосвязи можно попросить собеседника резко повернуть головой или провести рукой, что может выявить сбои в работе нейросетей. Также стоит обратить внимание на слишком гладкую кожу лица и особенности освещения. Другими признаками могут быть ненадлежащие фразы или необычное ударение в речи собеседника. Растащенков рекомендовал установить с близкими людьми условный знак или код для подтверждения их личности. Он подчеркнул, что в современных условиях это может быть полезным для предотвращения мошенничества. АНБ США готовится к внутренней реформе. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на действующих и бывших чиновников.
5: Спорт.
12: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин. Даниил Медведев поднялся на 6-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 25-й, Карен Хачанов 26-й. У женщин первой ракеткой России остается Мира Андреева, которая сохранила 5-ю позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 13-я, Екатерина Александрова 21-я, Анна Калинская 22-я. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синнер и Елена Рыбакина из Казахстана. Руководство Тольяттинского «Акрона» полностью доверяет главному тренеру команды Сарджану Благоевичу, несмотря на то, что клуб занимает 14-е место в российской премьер-лиге по футболу после 8 туров. Об этом заявил генеральный директор клуба из Самарской области Константин Клюшев в интервью «Спортэкспрессу». Накануне «Акрон» в гостях отобрал очки у лидера первенства Краснодара. Команды разошлись миром 1-1. В других встречах в воскресенье московский «Спартак» был сильнее Ростова 3-0, а грузинский «Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0-3. В 5-м туре чемпионата Испании по футболу россиянин вышел на поле на замену на 85-й минуте. Из других встреч дня можно выделить победу «Барселоны» над «Леванте» 4-2. Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин попал в список 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии аналитиков NHL Network. Пресс-служба лиги опубликовала имена хоккеистов, которые заняли места с 30 по 21. 30-летний россиянин стал 22-м. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: Сегодня в Ялте небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Севастополе и Симферополе плюс 21-23. Дождь, а во Владикавказе плюс 25-27 градусов. Малооблачно. В Ставрополе 28-30 тепла. В Сочи плюс 26-28. В Краснодаре плюс 27-29 градусов. А в Волгограде плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 28-30. А в Воронеже плюс 15-17 и временами дождь. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17. 17 градусов. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 16. Без осадков. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске: ночью 13 сентября над Орловщиной было уничтожено 3 вражеских БПЛА. Готовность региону к отопительному сезону 90%. В Орле состоится чемпионат области по горному бегу. Далее подробности. Ночью 13 сентября над Орловщиной было уничтожено 3 вражеских БПЛА. Обломки одного из них упали на территории заводского района Орла, в результате чего повреждено остекление, в квартирах 4 многоквартирных домов, а также в здании детского сада номер 98. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков. На местах происшествия работают городские управляющие службы и специалисты. Ведутся неотложные работы по восстановлению, проводится оценка повреждений. По словам главы региона, принимаются все меры, чтобы детский сад распахнул свои двери в штатном режиме. Сотрудники свяжутся с родителями и сообщат им детали. Также губернатор отметил, что главное сейчас обеспечить детям безопасные условия, а жителям пострадавших домов необходимую помощь. На время проведения работ все дети будут устроены во втором корпусе этого же детского сада и близлежащем 87-м детском саду, сообщил в свою очередь мэр Юрий Парахин. До каждой семьи этого детского сада информация будет доводиться управлением образования администрации Орла. Готовность Орловской области к отопительному сезону 91%, сообщили на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Губернатор Андрей Клычков выступил с докладом о подготовке к осенне-зимнему периоду. В регионе формируются обязательные запасы основного и резервного топлива – это уголь и мазут. Для перебойного электроснабжения имеется 433 резервных источника, из них 306 передвижных, все находятся в исправном состоянии. На заседании также обсудили показатели по вводу жилья и реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин отметил, что от качества подготовки регионов зависит комфорт миллионов россиян, и важно, чтобы зима прошла с наименьшими потерями. Кабинет министров подготовил концепцию повышения цифровой грамотности россиян, об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. По словам главы правительства, у людей также должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Детей будут учить распознавать мошеннические схемы, для взрослых создадут онлайн-курсы, а пожилым помогут освоить цифровые сервисы. Меры направлены в том числе и на защиту от онлайн-мошенников. Одновременно с этим специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования заблокировали в августе почти 3000 фишинговых ресурсов и 615 сайтов, на которых распространялось вредоносное ПО, сообщает Макс-канал Роскомнадзора. Отразили 1663 DDoS-атаки на системы защищаемых субъектов государственного управления, энергетического, финансового секторов и операторов связи. Сообщается, что чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории Бразилии, США, Германии, Аргентины и Индии. В Орле полицейские установили гражданина, подозреваемого в покушении на хранение синтетического наркотика в крупном размере. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из СНТ в железнодорожном районе города Орла установили мужчину 1978 года рождения, совершившего покушение на хранение наркотического средства в крупном размере. Так гражданин собирался забрать из тайника оплаченное им бесконтактным способом наркотическое средство. Зелье он приобрел для собственного употребления. Полицейские при осмотре указанного в переписке с продавцом места обнаружили и изъяли сверток, замотанный изолентой с веществом, предположительно наркотическим. Согласно проведенному химиками-экспертами исследованию, в свертке находилось синтетическое наркотическое средство массой 1,2 грамма, что является крупным размером. В отношении мужчины следственной частью Следственного управления регионального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 18 раз, из них 9 выездов на ликвидацию возгораний и 9 на помощь населению. Подробнее об итогах дежурных выходных расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: В субботу в 23 часа 45 минут поступило сообщение о возгорании дачи в садоводческом товариществе Спасское Мценского района. На момент прибытия пожарных подразделений дача горела открытым пламенем. В результате пожара дача выгорела. Огнеборцами были спасены от огня два рядом стоящих дома и гараж. Пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. Также в этот день сотрудники поисково-спасательной службы Орловской области выезжали в Залегочинский район, где изъяли и уничтожили один артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. В воскресенье в 16 часов 58 минут поступило сообщение о возгорании летнего душа в садоводческом товариществе Андреабуш в городе Орле. На момент прибытия пожарных подразделений соседи ликвидировали открытое горение. Пожарные пролили конструкции постройки. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают специалисты. В 20 часов 47 минут поступило сообщение о возгорании металлических ворот в садоводческом товариществе Дармашевец в городе Орле. На момент прибытия пожарных ворота горели открытые пламенем. В результате пожара металлические ворота выгорели. Пострадавших нет.
1: Причину установят специалисты. В Орловской области прошел дополнительный период для сдачи ЕГЭ, сообщили в региональном департаменте образования. 4 сентября экзамен по русскому сдавали 2 человека. Экзамен по базовой математике 8 сентября сдавали 4 орловца. Участие приняли те выпускники, которые не смогли получить положительный результат в основные сроки. Экзамены проходили в пункте на базе Некрасовской общеобразовательной школы. Результаты по русскому объявят не позднее завтрашнего дня, 15 сентября, по математики не позднее 22 числа. Накануне в Смоленском храме Орла прошел праздник семьи, любви и верности. В программе были молебен, концерт, мастер-классы и общение. Как сообщили в социальных сетях храма, этот день стал прекрасной возможностью собраться вместе, отложить повседневные заботы, провести время с теми, кто нам особенно дорог. ФКУ «Пордор» Москва-Харьков информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспорта максимальная скорость движения ограничена 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, 75-07-69, код Орла 4862. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенский футболист Евгений Рагулькин в составе Нижегородской волны вышел в 5-й раунд Кубка России. Накануне волна встречалась с Ротором. Итог встречи 2-0 в пользу коллектива из Нижнего Новгорода. Один из голов на счету Евгения Рагулькина. Он же отдал голевую передачу партнеру по команде на второй гол. В Орле состоится чемпионат области по горному бегу. Турнир 16 сентября пройдет в Медведевском лесу. Девушки и женщины будут соревноваться на дистанции в 3,5 километра. Мужчины и юноши на 7. Кубок Орловской области пройдет в дневное время. Церемония открытия запланирована на 15:00. В горном беге маршруты составлены таким образом, чтобы спортсмены сталкивались с перепадами высот. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашей области малооблачная погода, температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла, ветер практически отсутствует, скорость максимум 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 750-749 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев, следующий выпуск в 13:45.
2: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
5: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
4: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
5: Потому что люди важнее любых ограничений.
4: Люди для нас вообще прежде всего.
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
11: Я, Николай Павелко, за плечами опыт в прокуратуре, Следственном комитете, оборонной промышленности, энергетике, изменение незаконной практики назначения директоров оборонных предприятий. Не пустые слова, а результат. Доверие, подтвержденное делом. Родина, партия правды.
2: Выборы 2026.
12: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
13: Бюджет Орловской области должен приносить благо жителям, а не отдельно взятым чиновникам. Выбор за вами.
12: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026. Реклама.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
16: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
18: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
19: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Орловская область готова к отопительному сезону на 90%. 6 дней остается до забега по берегу. Межрегиональный книжный фестиваль прошел в Орле.

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Готовность объектов ЖКХ Орловской области к отопительному сезону превышает 90%. Тему обсудили в понедельник на заседании регионального правительства. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
1: О текущей ситуации доложил руководитель департамента ЖКХ ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.
2: Главной целью подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду является своевременная реализация комплекса мероприятий по подготовке всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса независимо от формы собственности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Всего в рамках мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в отопительном периоде предстоит обеспечить готовность более 460 километров тепловых сетей, 139 центральных тепловых пунктов, более 1200 водозаборов, практически 4 километра водопроводных сетей, 26 насосных станций водопровода, 856 километров канализационных сетей, 109 канализационных насосных станций, 6 очистных сооружений. На сегодняшний день также сформированы запасы угля в объеме 520 тонн, что составляет 73%. По остальным поставкам договора заключены, идет плановая поставка. В полном объеме сформирован запас жидкого топлива, практически 16 тысяч тонн. В целях обновления объектов коммунальной инфраструктуры региона, снижения износа и аварийности объектов, Орловская область продолжает участвовать в реализации федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году успешно были реализованы 34 мероприятия, а заменено более 58 километров сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе 11,2 километра сетей теплоснабжения. В текущем году данная работа продолжается. Запланировано 37 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения в 12 муниципальных образований, в том числе 5 объектов в сфере теплоснабжения. В городах Ливны 3 объекта и в городе Мценск 2 объекта. По городу Ливны 2 объекта готовы, 1 объект остается в работе на контроле. По городу Мценску 2 объекта в работе, готовность 90%. Проводимые мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры нам позволили за прошедший период снизить аварийность и улучшить качество и надежность объектов и систем. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону проходит по правилам, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации. В соответствии с данными правилами в настоящий момент до 15 сентября проверку и получение паспортов готовности проходят управляющие компании и потребители тепловой энергии. 1 ноября поставщики тепловой энергии. Общая оценка муниципального образования производится до 20 ноября.
1: Максимальное выполнение планов по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к зиме находится на постоянном контроле в департаменте, отметил Сергей Латынин. В Орловской области в 2026 году планируется ввести в оборот 31 тысячу гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил на заседании правительства губернатор Андрей Клычков. Глава региона особо отметил Болховский, Крамской, Ливенский, Колпнянский и Свердловский районы, где работа ведется наиболее интенсивно. В 2025 году в Болховском районе для ведения сельскохозяйственного производства было предоставлено 40 земельных участков общей площадью 1249 гектаров. В 2026 году 13 участков площадью 129 гектаров. Подробности сообщил глава муниципального образования Николай Чиняков.
3: Перечень свободных земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения на территории района размещен на официальном сайте администрации Болховского района. Соответствующая информация внесена на сервисе «Земля для фермера». Увеличение посевных площадей в районе осуществляется за счет вовлечения в оборот залесенных участков и проведения на них культурно-технических работ, которые активно ведутся хозяйствами района. В результате раскорчевки древесно-кустарниковой растительности в Болховском районе в сельхозоборот за последние три года было вовлечено 4230 гектар пахотной земли, около 1400 гектар ежегодно. До 2030 года планируется ввести в сельхозоборот еще 2440 гектар земель сельхозназначения.
1: В Краснозоринском районе за последние пять лет было введено в оборот 385 гектаров неиспользуемых земель. Об этом рассказал глава района Иван Пряжников.
4: В администрации Краснозоринского района осуществляется работа по каждому земельному участку, находящемуся в государственной и частной собственности или не состоящей на государственном кадастровом учете. Надо отметить, что в нашем районе уровень использования земли по сельскохозяйственному назначению один из высоких, но в то же время есть еще резервы. Один из главных – это выполнение плана по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в неразграниченной собственности и не состоящих на кадастровом учете. В нашем районе таких 10 участков общей площадью 126,9 гектар. С данными участками начата работа по выявлению потенциальных арендаторов, которые могут эти земли взять в работу. В настоящее время уже один участок площадью 4,5 гектара находится в стадии оформления. Проводимая работа администрации и сельхозпроизводителями Краснозоринского района дает положительный результат по вовлечению в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности использования освоенных земель и, как следствие, позволяет вносить достойную лепту в общий урожай Орловской области и обеспечение продовольственной безопасности страны, а также способствует пополнению бюджета района.
1: Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков позволяет пополнить бюджет Свердловского района и привлечь новые инвестиции, отметил глава муниципального образования Виктор Рожков.
5: За период с 2022 года по настоящее время в оборот на территории Свердловского района введено 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения, за счет чего посевные площади района увеличились на 1700 гектар, что позволило увеличить ежегодный сбор зерновых на 11 тысяч тонн. Кроме того, благодаря введению в оборот вышеуказанных площадей в бюджет Свердловского района дополнительно за указанный период поступило от аренды, продажи и уплаты налогов более 26 миллионов рублей. В 2025-2026 году проведено 209 профилактических мероприятий, обследовано 107 земельных участков, находящихся в государственной, частной собственности и аренде. По результатам проведенных мероприятий 5 участков поставлены на государственный кадастровый учет. 24 земельных участка внесены в сервис «Земля для фермеров».
1: Работы ведутся в рамках региональной программы «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
0: 6 дней остается до забега по берегу. Дату переносили, в итоге решено провести 19 сентября. Этот забег станет юбилейным, 5-м по счету. В студию «Радио Россия Орел» пришла исполнительный директор Орловского социального кластера Екатерина Княгицкая, чтобы рассказать о забеге. Именно кластер – организатор мероприятия. Также Екатерина посвятила нас в детали других проектов, реализуемых кластером. С гостей беседовал Григорий Николаев.
6: Главная тема у нас с вами – это предстоящий забег по берегу. Вообще, когда только начинали этот проект, рассчитывали на то, что уже вы их 5 проведете, на протяжении 5 лет будет успешно проходить. Или все-таки тогда, в начале, когда только задумывали, предполагали, ну, наверное, разовая акция, потом раз и уже 5-й год подряд?
7: Нет, ни в коем случае. Мы заранее знали, что это будет ежегодный забег. Так его и называли.
6: Прям амбиции сразу были.
7: Конечно, да. И амбиции были, ну, потому что... Мы знали, что мы хотим. Это наш флагманский проект. Этим проектом мы заявили о себе, заявили громко об Орловском социальном кластере. 5 километров и 10 километров, 11 у нас, стартуют одновременно. Поэтому, когда кто пришел и кто бежал какую дистанцию, никто не знает. Поэтому можно прийти с последним, кто бежит 11 километров.
6: В чем инклюзия этого проекта?
7: Инклюзия в чем? Инклюзия в том, что первый старт – это старт на 100 метров, который преодолевают дети, люди с ОВЗ. Ограниченными возможностями здоровья. То есть это как раз-таки там наши аутисты, там наши ребята с ДЦП, там наши колясочники с абсолютно разными нозологиями, да, люди с ограниченными возможностями здоровья. Когда вы туда приходите, вы наглядно видите то, зачем вы сюда пришли, и то, что ради чего вы оплатили этот слот. Вы своими ногами поддерживаете этих детей, людей. У нас приезжает очень много взрослых. Когда мы начинали, у нас было 30 человек детей, которые приехали и участвовали. В прошлом году у нас приехали приехали взрослые люди, колясочники из Белгорода, они приехали автобусом специально поучаствовать, проехать 100 метров дистанции, это 50 вперед метров, 50 обратно. Но только ради этого, ради того, чтобы на них посмотрели. Они посмотрели, поучаствовали в этом мероприятии. Плюс команда как раз-таки Людмилы Удобкиной, которая является тренером сборной Орловской области по бобслею. Они как раз-таки этих ребят в инвалидных колясках проводят по дистанции. Представляете, как это здорово? А самое главное, что это все сделано только для тебя. И все нормотипичные дети, взрослые, все это видят, смотрят и болеют за них.
6: И они не чувствуют себя брошенными, самое главное, не чувствуют себя одинокими.
7: А самое главное, что они показывают свои возможности.
6: Тем более, что вы сказали, Белгород. С одной стороны, это недалеко. Белгородчина, наши соседи близкие. Но для людей, у которых ограничены возможности здоровья, для них это не ближний свет. И для них это победа уже просто добраться сюда.
7: Конечно. У нас принимают участие наши и Болховские детский дом-интернат для детей-инвалидов. Они всегда к нам приезжают. Более того, я иногда звоню и рассказываю, давайте приезжайте. Мы вот открыли регистрацию. В ответ я что слышу? Мы уже зарегистрировались.
6: Уже все, все есть. Пример, я не прошу точное число, примерно сколько человек сейчас зарегистрировано?
7: На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 человек.
6: Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте Орловского социального кластера. Там все обновления, все новости по поводу предстоящего забега по берегу можно увидеть. И не только касаемо самого забега. Там рассказывается о всех активностях, которые проводит Орловский социальный кластер. Поэтому обязательно, пожалуйста, подписывайтесь. Судя по вашей группе ВКонтакте, у вас каждый день что-нибудь происходит в рамках каждого проекта, который вы ведете. Расскажите, как у вас прошла весна и как прошло лето.
7: О, да, у нас, знаете, нет времени на отпуск, нет времени на каникулы. Из самых ярких наших событий, которые произошли в нашем фонде, мы запустили проект, который называется «Знаменитый Орловский край своими именами». Проект о нашей орловской идентичности. Проект рассчитан на детей, на подростков, на студентов. Собирали заявки, презентации, 2000 заявок собрали со всех школ, со всех домов творчества, со всех музыкальных школ. Летом дети как раз-таки ходили, обучались музейному делу, ходили в наши орловские музеи. Как раз недалеко ваш музейный квартал, дети ходили, да, в музей Бунина, музей Тургенева, музей писателя Орловца. Вы знаете, я была сама на каждой экскурсии, была крайне удивлена, что дети, интересующиеся дети, которые принимают участие в нашем проекте, с таким удовольствием участвовали в экскурсии, не просто прослушали, посидели, посмотрели, а именно задавали вопросы, причем разного возраста.
6: Другой важный проект, который тоже связан с детишками, называется, я ознакомился в социальных сетях, «Растим детей с РАС». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Это уже касается вопросов здоровья. Я поясню для слушателей, РАС – это расстройство аутистического спектра.
7: Этот проект изначально был организован нашим фондом при грантовой поддержке фонда президентских грантов. Проект был успешно реализован. 20 семей получили квалифицированную помощь. У нас ограничение возрастное – это от 5 лет, то есть это до школьники, от 5 до 7 лет. Когда родитель только сталкивается с диагнозом, когда он не знает, как со своим ребенком взаимодействовать, как нужно с ним поиграть так, чтобы он получил от этого нужные навыки. 20 семей получали квалифицированную помощь. То есть это были и психологические консультации, и юридические консультации, потому что после постановки диагноза необходимо там закрыть, получить группу инвалидности и все остальное, ну, определенное, пройти маршрутизацию. После этого проекта родители не хотели расходиться, родители нашли единомышленников, им есть о чем разговаривать. Соответственно, мы поняли, что проект нужно продолжать. Это групповые занятия. Вообще, в принципе, все наши проекты, нашего фонда, все из собственной истории. У меня у самой ребенок с РАС. Отсюда, соответственно, и проект «Растим детей с РАС», потому что я знаю, куда обращаться, что делать. Было достаточно, скажем так, несложно поделиться тем, что ты знаешь. Чуть немножко чего-то, какой-то новизны для себя тоже приобрести. Планировала занятия для своего ребенка. Так как уже подружились с родителями из проекта «Растим детей с РАС», решили, что давайте девчонки вместе. Это все было вот, кажется, как будто это было только вчера, это уже прошло целое лето. Я думала, сделаю такую группу по адаптивному спорту для там 10-15 человек. В итоге на сегодняшний день моему сообществу уже 88 человек.
6: Неплохо.
7: Да, 88 родителей, которые не давали ни рекламу, не снимали ни одного сюжета, максимум, что выкладывали вот посты, но очень аккуратно, деликатно, потому что боялись, что мы не сможем обеспечить каждому эти занятия. Но в итоге мы справляемся. В прошлые выходные наши спортсмены поехали на первый инклюзивный фестиваль по роллер-спорту в Воронеж.
6: Ничего
7: и вы не
6: себе.
7: Поверите, девочке 5 лет, Север Ульяна заняла первое место в своей возрастной категории, и мальчик с ДЦП, Дима, занял 3 место. Они привезли медали, настоящие кубки с нашего первого инклюзивного фестиваля. За них гордимся.
0: На 73-м году ушел из жизни известный орловский журналист Олег Смуглов. На радио «Россия Орел» он работал с августа 2004 года по декабрь 2017. О профессионале своего дела, авторе множества искренних и злободневных авторских радиопрограмм и репортажей расскажет мой коллега Юрий Левин.
1: Олега Смуглова можно смело назвать журналистом до мозга костей. Владение словом, неподражаемая интонация, обаяние и желание быть полезным людям – вот его главные качества. В этом легко убедиться, обратившись к архивным записям. Давайте вспомним, как Олег Смуглов встретился со своими радиослушателями в одной из первых передач 2005 года.
8: События и люди. В студии ведущий информационно-аналитической программы Орловского радио Олег Смуглов.
9: Доброе утро. Прошло уже целых 2 недели нового 2005 года. И, наверное, вполне естественно сейчас поговорить немного о нашей утренней программе радиовещания. С октября 2004 года стали регулярно выходить в эфир в программе Орловского радио циклы материалов, по сути, это отдельные передачи, на сельскую тему. Мы говорили о проблемах нашего агропромышленного комплекса, о сельских тружениках, их достижениях, заботах больших и малых. С 7 октября вышло в эфир 11 выпусков, ориентированных на сельскую аудиторию наших слушателей. За сравнительно короткий период мы побывали вместе с вами в 12 районах области из 24. Мы рассказывали о строительстве завода по производству солода в Свердловском районе, о возрождении рыбоводства в Крамском, о том, как решают проблемы здравоохранения на селе в Амценском районе, о транспортном обслуживании сельских жителей в Глазуновском, о военно-патриотическом воспитании молодежи в Покровском районе, о социальном обслуживании пожилых людей в Орловском районе. Вы были вместе с нами на уборке урожая и на животноводческих фермах, в цехах предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, на хлебзаводе, в гостях у фермеров, на новоселье, интересовались жизнью, бытом селян. В частности, речь шла и о вполне конкретных проблемах. Участниками, а следовательно и соавторами нашей программы, стали начальник и специалист областного управления сельского хозяйства и продовольствия, главы сельских администраций, механизаторы, работники народного образования, студенты, сельские спортсмены. Вместе с тем, надо быть объективным, как много мы упустили. Да многого еще, как говорится, не дошли руки. Не побывали в наших институтах, сотрудниками которых выводятся новые сорта сельскохозяйственных культур, разрабатываются технологии их возделывания. В учебных заведениях, где готовятся кадры по различным специальностям сельскохозяйственного производства. Очень мало рассказывали о машиностроительных заводах, выпускающих сельхозтехнику. А сколько других, еще не тронутых тем. Значит, и нам, журналистам, работы непочатый край. И мы готовы продолжать начатое. Причем рассчитываем и на ваш совет, дорогие радиослушатели. Звоните, пишите. Адрес 302-028, город Орел, улица 7 ноября, 43, ОГТРК, радио.
1: В журналистике Олег Викторович проработал более полувека. На Орловщину переехал из Узбекистана. Поселился в Болхове, был главным редактором районной газеты и 13 лет отдал Орловскому радио. Когда простился с коллегами, с благодарностью о них вспоминал. Однажды и стихи об этом сочинил.
10: Коллектив ГТРК «Орел». ГТРК моя родная, ты приютившая меня. С тобой прощаюсь нынче, зная, что не забуду я тебя. Здесь много было судеб слито, и в том числе моя судьба. Не буду говорить избито, с тобой сложилась жизнь моя. Кому понятен был и дорог, а кто-то на дух не принял, но братству нашему не ворог, я честью, верьте, не вилял. Наверное, время сейчас другое, и мы уж лишнее живем, но все же, все мне дорогое, осталось в ГТРК родном.
1: Запись эту я сделал во время последней встречи с Олегом Викторовичем в Болхове. Тогда и попросил оставить пожелания для радиослушателей и коллег.
10: Для слушателей, конечно, прежде всего, здоровья им крепкого, мира в семье, мира над головой, над нашей. Ну и, конечно же, интересных радиопередач от нас, журналистов. Ну а нам, журналистам, помнить нашу главную цель, по моему мнению, это защита простого человека от чиновничьего произвола разных рангов. Они, к сожалению, за мои 50 лет работы в журналистике, их было много. И я считаю, что вот наша главная задача – это защищать простых людей. Моим коллегам, успехов на этом поприще. Спасибо за все.
1: И мы скажем спасибо замечательному журналисту. Он любил Орловщину и Болхов, ставший для него родным. Когда после молчания зазвонили колокола в Спасо-Преображенском храме, он поспешил донести эти звуки до нас. Теперь болховские колокола звонят и в его память.

0: Виталий Тимофеевич Жданов – церковный староста, а сегодня по совместительству еще и звонарь.
1: Виталий Тимофеевич, замерзли, сверху-то спускались?
2: Да нет, Женя, нормально. Божьей воли.
1: На какой же высоте эта колокола расположена?
2: 30 метров.
1: Учились где-то звонить, нет?
2: Нет, не учился.
1: Колокольный звон на каждый праздник разный или нет?
2: Разные, да. Мелодии разные бывают. У меня вот своя мелодия. В храме в Троицком у них своя мелодия. Я подобрал свою мелодию, я вот созвучие у меня совсем другое.
1: То есть уже этот колокольный звон, который над Болховым плывет, ни с каким другим не спутаешь?
2: Нет, нет, нет, не свой звон.
3: Межрегиональный книжный фестиваль состоялся в Орле на минувшей неделе. Три дня с 11 по 13 сентября на площадке библиотеки имени Бунина орловцев и гостей города ждали культурные и познавательные мероприятия. Прежде всего, ярмарка книг от порядка 20 издательств со всей страны. Об этом беседе с Ириной Мельниковой рассказали директор областной библиотеки имени Бунина Людмила Бородина и руководитель Центра чтения Наталья Меркурьева.
4: Фестиваль, он наш, можно сказать, все равно юный. Он, собственно говоря, второй год проходит в Орле, и масштаб его не настолько велик, но, тем не менее, я думаю, что у него большое будущее в нашей-то литературной столице. И он, конечно, уже в этом году чуть больше, чем в прошлом. Официальное открытие – это праздник. В любом случае, любители книги, читатели, издатели, авторов. И вот именно на это упор был сделан. Но это фееричное открытие с участием еще и официальных лиц, конечно же. Библиотека, как основной организатор сегодняшнего фестиваля, много очень креатива вносит и очень много локаций, в которых можно, изготовить для себя закладочку. Собственно говоря, никогда от нас никто не уходит без всяких сувенирчиков. Здесь креативные броши, здесь, книжные кулончики. Все связано с книгой. Ну и, конечно же, первый день, в день открытия, мы однозначно на себя такую миссию потянули. Это год народного единства, и здесь мы тоже очень креативно к этому подходим. И книги, и наши выставки.
5: Но когда мы говорим о том, что Орел – это литературная столица, мы прежде всего подразумеваем поэтов и писателей прошлого. Кого вспоминаем? Тургенев, Лескоп, Андреев. И в связи с чем у меня вопрос. Орел – это литературная столица. Это всегда только о прошлом? Или сейчас тоже есть имена и авторы, которые прославляют наш регион и на которые стоит обратить внимание?
6: У нас там будет, простите, Людмила Ивановна, причал поэта.
4: Да-да-да.
6: Причал поэта в торжественном открытии практически участвуют все литературные объединения современного Орла. Вот, поэтому там вы можете познакомиться с ныне существующими, здравствующими писателями, поэтами их услышать и взять даже автографы.
4: Я поддержу Наталью Алексеевну. Действительно, это не только прошлое. Конечно, оно богатое литературное прошлое, но оно переходит в современность. И удивительно, что не всегда мы под псевдонимами знаем о тех авторов, которые творят и прославляют и продолжают прославлять нашу литературную столицу, как Орел. Кого-то мы знаем, кого-то нет, мы раскрываем эти имена.
5: В чем ценность, на ваш взгляд, современной литературы? Не измельчала ли она? Потому что, как мы привыкли слышать, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее, и литература была настоящая, не то, что сейчас. Поэтому пока у меня здесь в студии люди, которые работают с издателями, читателями, книгами, в том числе современными, хочу спросить вот у вас, как у экспертов, что вы о современной литературе думаете?
6: Во-первых, знаете, это как мой один из моих предыдущих начальников говорил, раньше и девушки были моложе.
5: Я думала, симпатичнее.
6: Да, поэтому давайте не будем заниматься архаикой и признаем, что современная литература не просто существует, она совершенно потрясает своим многообразием и в жанровом смысле, и в направлениях, и представлять себе сегодняшнюю литературу как сплошной, например, постмодерн или, наоборот, подражание классике вообще не стоит. Вот совершенно недавно я в качестве представителя библиотеки была на фестивале «Война и мир» в литературном кемпинге в Никольском-Вяземском, и на конкурс этот фестивальный было прислано более 130 заявок из самых разных регионов России, самых разных поэтов-писателей, 20 были отобраны в качестве лучших, и я могу сказать, что, как профессиональный читатель, что это реально лучшие поэты и писатели из представленных, которых не просто можно можно читать, о которых можно

0: Это совершенно прекрасное чтение.
1: Наталья Алексеевна, а молодежь читает?
0: Ну, я могу судить по какой-то определенной части молодежи, да, так как я преподаю нон-стоп всю жизнь, то там, то здесь, то в школе, то в институте. Я могу сказать, что достаточно значительная часть молодежи все-таки читает. Не только то, что предлагает школа, на это скорее там приходится забить детям, да, но это элемент насилия, который они приемлют.
1: Это потом доберут уже.
0: Потом доберут, да. И все-таки читают, и я бы сказала, что молодежь читает больше, чем взрослые сегодня. По крайней мере, у молодежи есть попытка, ну, что-то узнавать, потому что взрослые все-таки уставшие, если читают, то читают по инерции или перечитывают то, что когда-то задело или приносит удовольствие. А молодежь читает серьезную литературу. Молодежь не будет читать бульварщину сегодня. А взрослый может запросто прочитать бульварщину где-нибудь в поезде, да? А молодежь читает там Кафку, так, с которой я сегодня общаюсь, или Леонида Андреева, или читает Куприна и говорит, ага, вот Куприн как-то простенько выглядит на фоне Елеазара Леонида Николаевича. Только вчера такую беседу имела. Поэтому у меня нет никакого пессимизма по отношению к сегодняшней молодежи. На мой взгляд, она читает и очень отзывчиво на, кстати говоря, разговоры литературные и окололитературные.
2: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
3: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
4: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
5: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Руководитель орловского турагентства Евгений Гуров.
6: Каждого человека есть место, которое в его жизни сыграло очень важную роль. В моей жизни огромную роль сыграл Иоанно-Крестительский храм и, ну, как бы это ни странно звучало, Иоанно-Крестительское кладбище. Вот есть такая песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», где есть такие слова. «Та проходная, что в люди вывела меня». Меня в люди вывел именно Крестительский храм. Казалось бы, обычный кладбищенский храм в городе. Храмов в нашем городе сейчас очень много, и кладбищенских немало. Но не все знают, что в 90-е, в начале 2000-х Крестительский храм был одним из духовных центров вообще Орловской области. Потому что в советские годы он был одним из 3-4 храмов, который никогда не закрывался. И, соответственно, вся церковная, православная жизнь советского Орла и ранней России, она проходила именно в этом храме. Я оказался в этом храме в 2000 году, когда поступил в воскресную школу при этом храме, а затем стал пономарем и далее алтарником этого храма. И вот в начале 2000-х мне повезло, что я встретил людей еще из той советской эпохи. Советских священников, советских вот этих бабушек, советских людей, которые с советских лет работали в этом храме. Наверное, первые 7-8 лет 21 века в этом храме для меня были, наверное, самыми значимыми, потому что я имел счастье общаться с людьми уходящей и уже ушедшей эпохи. Это священники, священники потомственные в 3-4 поколении. Отец Иоанн Троицкий, отец Мефодий Борисенок, отец Борис Горькун, ну, это более молодой священник, но относительно. Отец Александр Ордин, отец Григорий Смирнов. Это целый плеяда священников. Во-первых, они потомственные священники. Повторюсь, в 3-4 поколении в их родах были и монахи, и епископы. Эти священники, вот, они прошли испытания гонениями, притеснения в советские годы, когда церковь унижали, притесняли, всячески вставляли им палки в колеса. Вот эти священники и вот эти люди, работающие в этом храме, бабушки, женщины, они все это прошли и вынесли веру, сохранили веру и сохранили храм. Во-вторых, в начале 2000-х Крестительский храм был духовным училищем Орловской епархии, Орловской области, потому что все новые священники, которые рукополагались или хотели рукоположиться, они проходили практику до рукоположения и после рукоположения именно в Крестительском храме. И это как раз период 90-е, ну, я попал там в начале 2000-х, и вот за эти там 7-8 лет, в том числе через общение со мной, прошло десятки священников, которые сейчас являются настоятелями, уже такими маститыми

0: священниками, а я их помню еще обычными светскими людьми, мужчинами, которые приходили, только делали первые шаги, как и я, в церкви, в вере. Это, конечно, удивительно. Еще удивительно, что Ангкорский храм в 90-е и в 2000-е был источником восстановления других храмов. Благодаря настоятелю этого храма, отцу Иоанну Троицкому, выдающемуся церковному деятелю 90-х и 2000-х, он был секретарем Орловской епархии, восстанавливалось очень много храмов. Иверский, Никольский, мужской монастырь, женский монастырь, много районных храмов. Помимо того, что отец Иоанн, который был настоятелем храма, курировал все эти восстановления, как секретарь епархии, он взаимодействовал со строителями, с настоятелями, с общинами. Еще и подчас Ангкорский храм выделял деньги на какие-то первоочередные или оперативные работы вот в этих новых храмах. В частности, Иверский храм, Никольский храм частично был восстановлен благодаря, в том числе, финансированию со стороны Ангкорского храма. Молодым мальчиком, которому было там 11-12 лет, все это видел, все это проходило перед моими глазами. Вот это действительно было прикосновение к уходящей эпохе. Она уже ушла безвозвратно. Ее уже нет, к сожалению. Все вот эти старые священники, отец Мефодий, отец Иоанн, их, конечно, уже нет среди нас. И ушла эпоха. Но меня настолько греют эти воспоминания, потому что это прикосновение к великому. Люди сильного духа. Не так давно канонизировали Афанасия Андреевича Сайко. Почитание этого старца, уже святого, в Пресвитерском храме всегда проходило красной нитью. Всегда. После вечерней службы, вот мы, работники, там, пономари, батюшки, старались сходить на его могилку, поклониться ему. И тогда уж говорили о том, что идет работа по его канонизации. Но это все было еще очень призрачно, непонятно. Вот сейчас, слава богу, это свершилось. Опять-таки, мне посчастливилось встречаться с людьми, которые знали Афанасия Андреевича. 2-3 человек, вот Александра Митрофановна Неделина, которая девочка еще общалась, и молодой девушка общалась с Афанасием Андреевичем, и который он, Афанасий Андреевич, предсказал всю ее жизнь. Более того, мне посчастливилось подросткам принимать участие в создании книги про Афанасия Андреевича. Я на свой любительский фотоаппарат фотографировал личные вещи Афанасия Андреевича. Это, конечно, тоже на меня оставило огромный след в моей памяти, потому что это прикосновение к эпохе, это прикосновение к великому.
1: Город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: дроны вооруженных сил России поразили здание компании «Киевстар», предоставляющей услуги связи. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. И Дональд Трамп заявил, что Иран по-прежнему хочет заключить с ним сделку. Все подробности далее. Ударные БПЛА поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар», представляющей услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Высокоточный удар был нанесен расчетами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Кроме того, наши войска поразили АЗС в Киеве, используемую в интересах командования ВСУ. Ранее в ведомстве заявили, что российские войска поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Уточняется, что работали расчеты ударных БПЛА К, Герань-4 «Сикер». В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Россией. В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
2: В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений Министерства внутренних дел России. По результатам исследований принимаются решения о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222-222-1 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Российские военные с освобождением Новогришина расширили возможности наступления на Доброполье в ДНР. Об этом сообщил «Россия-24» глава республики Денис Пушилин.
3: Касаемо Новогришина, после освобождения данного населенного пункта, у наших подразделений появилась возможность еще с одной стороны подходить к Доброполью, которое сейчас освобождается, и сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполе, в южной части многоэтажная застройка, ну и частный сектор, который расположен в северной части, там тоже уже разворачиваются боевые действия. Напомню, что Доброполье – это один из ключевых населенных пунктов, который являлся частью артерии, наверное, и неким хабом долгое время для как раз славянской Краматорской агломерации.
1: 11 сентября в Минобороны сообщили об освобождении Новогришина. Российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается и охват населенного пункта. На освобожденных от ВСУ территориях находят оружие из США, Италии, Польши и Чехии. Это следует из видео, предоставленного пресс-службой управления ФСБ по ДНР. Правоохранители уточняют, что круг европейских стран, подставляющих боеприпасы в ряды ВСУ, существенно шире. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
4: По поручению президента подготовлена стратегия развития креативной экономики. Продукции этого сектора каждый из нас пользуется ежедневно. Это и фильмы, и музыка, книги, журналы, видеоигры, народные художественные промыслы и современные медиа. А также созданный творчески мыслящими, талантливыми людьми целый комплекс иных индустрий. Как подчеркивал глава государства, сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики.
1: По данным главы Кабмина, к подготовке стратегии были привлечены эксперты, в том числе представители регионов. Рост доходов граждан в России имеет устойчивую динамику и продолжится в ближайшие годы. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он напомнил, что президент неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. По последним данным Росстата, реальные зарплаты в июне этого года выросли на 3,4% в годовом выражении, а по итогам первого полугодия на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в июне составила 114 700 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%. Реальная заработная плата – это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил Дональд Трамп журналистам в Ирландии. При этом американский президент не исключил и другой сценарий. «В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой», сказал Трамп.
5: Скажу вам так, Иран отчаянно хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, они хотят договориться. Но сделка должна быть правильной, и я не собираюсь заключать плохую сделку. В конечном счете мы уйдем, если только не решим остаться и забрать себе нефть, как в случае с Венесуэлой.
1: Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. Ученые Института прикладной геофизики исключают возможность сильных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник. По их данным, солнечная активность в основном находится на низком уровне. Возможны неустойчивости геомагнитного поля, однако радиационная обстановка остается невозмущенной. Кроме того, ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в определенные часы суток. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов. Теперь он занимает 26 место. На завершившемся турнире Большого шлема US Open Хачанов дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Александру Звереву из Германии, который сохранил вторую строчку рейтинга. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями Лиги Global Chess в составе команды Ганг Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Валерий Индовицкий победил на турнире «Большого шлема» под дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке Индовицкий одолел эстонца Марика Адриана Масака. Еще один представитель России, Нияз Билалов, завоевал бронзу в категории до 100 килограммов. Всего на счету российских спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль на турнире. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в континентальной хоккейной лиге. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. «Спартак» в летнее трансферное окно взял тех игроков, которые ему необходимы, уверен спортивный директор красно-белых Франсиско Хигао. «Мы не зарабатываем очки в таблицу во время трансферного окна, мы зарабатываем очки на поле», — заявил Хигао. Летом состав «Спартака» пополнили только два футболиста — защитник Виктор Парада и нападающий Мирлин Даку. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске небольшой дождь, плюс 12-14 градусов. В Петрозаводске и Вологде плюс 14-16 градусов, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 17-19. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 17-19, облачно с прояснениями. Во Владимире и Туле плюс 16-18 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, а в Краснодаре 20. 27-29 тепла. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов, в Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 17, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров.
7: Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
4: С мыслями.
3: Сергей Собянин.
4: С опытом.
3: Мария Львова-Белова.
5: С духом.
3: Владислав Головин.
6: С силами.
3: Евгений Поддубный.
7: С волей.
3: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Слушаем.
10: Итак, второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Номер для сообщений 8-925-222-99-92. Макс, канал Радио России, также принимает ваши замечания, ваши вопросы, комментарии. Все это вот там, где анонс тем канала «Слушаем», можете публиковать в комментариях, все зачитаю. Не забывайте, самое главное, подписываться, потому что вам известно мое имя, а мне бы хотелось знать и ваше, если вы нам пишете. Вот Александр, например, из Сыктывкара нам сообщает, что у них гречка по 52 рубля была и по 37 была, но все течет, все меняется, мудро отметил Александр. Выходные не очень радовали погодой, заканчивается в Сыктывкаре бабье лето. Но мы не унываем, всякая погода благодать. И если, кстати сказать, вам тоже хотелось бы принять участие в нашей сегодняшней перекличке понедельничной, то можете тоже написать, как у вас в целом и с погодой, и с настроением, и где вы проживаете. Не забывайте подписываться и рассказывать. Всех приветствую. Давайте к темам теперь. У нас есть интереснейшее наблюдение, точнее, даже не у нас, а у экспертов финансового рынка. Оказывается, что на рынке банковского кредитования обозначились два разнонаправленных тренда, связанные с практикой обслуживания займов. С одной стороны, по данным Центробанка, спрос на реструктуризацию оказался минимальным весной. За полтора года число заявок от россиян сократилось с квартал к кварталу на 11,5% до 1,5 миллионов. Одновременно свыше 300 тысяч человек, и это абсолютный рекорд, обратились за кредитными каникулами, которые прежде считались менее востребованным механизмом регулирования задолженности. Каковы первопричины такого поведения? Что думают по этому поводу участники наших бесед и эксперты? Совершенно разные мнения здесь, если посчитать статьи на эту тему. Но, тем не менее, давайте поприветствуем Александра Цыганова, заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Александр Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Действительно, получается такой разнонаправленный тренд, да, потому что вроде реструктурировать, так сказать, свои кредиты, свои долги все меньше хочет людей, а при этом 300 тысяч человек кинулись просить кредитные каникулы. Как вы-то это можете объяснить?
11: Ну, первое, каникулы – это тоже своеобразные формы реструктуризации. И даже напомню, что когда-то давно, еще в начале 10-х годов, каникулы как раз-таки и родились из банковских программ реструктуризации. Просто они более формализованные, с установленными условиями, в законе причем. И на сегодня действительно эта тенденция есть, и она вполне объяснима. С одной стороны, если мы стоим на стороне заемщика, наверное, это логично, как минимум, в рамках нашей программы, то увидим, что реструктуризация, которую предлагают банки, связана с достаточно большими платежами, потому что не снижается ставка кредитования. То есть, по сути дела, человек выигрывает какие-то частности, но, тем не менее, не получает той искомой передышки, которая бы ему сильно облегчила жизнь. В то время как каникулы, определенные законом, эту передышку дают. Отметим, правда, что каникулы положены не всем, и мало того, один раз, вообще-то говоря, да, если их получаешь. Но это вот одна сторона медали. Вторая сторона – это банки, которые, если предоставляют программу реструктуризации свою, то должны достаточно серьезные резервы дооформлять. Это не так интересно для банков, им интереснее этого не делать. Соответственно, банки стали активнее просвещать своих заемщиков при обращении, как и что им можно сделать, если можно получить каникулы по закону, они их просвещают, как это сделать. Мы видим, что растет количество таких людей, кто получил каникулы. И выигрывают, получается, как люди, которые получают несколько более удобные варианты для себя, так и банки, которые получают возможность не потерять заемщика, не войти в дефолт по этому заемщику, не передавать на взыскание. Это невыгодно. Вот поверьте, это в большинстве случаев невыгодно. И, тем не менее, решить проблему. Вот эти два тренда, по сути дела, сошлись к единой экономической целесообразности для сторон и для заемщиков, и для кредиторов.
10: Сегодня есть категория заемщиков, которые уже использовали свои возможности по кредитным каникулам, и банки им отказывают. Что им делать в этом случае, когда, ну, нет возможности, да, в ближайший месяц по какой-то причине погасить свой платеж?
11: Ну, на самом деле, когда банк отказывает, это дело уже совсем плохое. И здесь можно говорить о каких-то случаях банкротства, которые у нас тоже закон есть. Но чаще всего все-таки при аккуратной работе с банком, объяснении причин, составлении планов на повышение своей платежеспособности в перспективе, банк, как правило, идет навстречу. И какую-то программу реструктуризации, не столь выгодную, как хотелось бы, но с учетом материального положения заемщика делает, опять же, силы не беспредельны, что у одной, что у другой стороны. Да. И предложение, что я платить не буду, а когда-нибудь в будущем заплачу, но они не срабатывают. Угу. Нужна реальная воля к тому, чтобы выйти на платежеспособность, и понимание банка, что эта воля приведет к реальному исправлению ситуации.
10: Спасибо. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Продолжит тему финансов Алексей Гвоздев в его рубрике «Финансовый аспект». Слушаем, а затем поговорим про видоизмененные штаммы гриппа и как уберечь себя вот в этом наступающем сезоне высокой заболеваемости.
4: Здравствуйте. За неделю в России зафиксирована инфляция на уровне 0,05%. За это время цены на продукты снизились на 0,09%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, а на услуги снизились на 0,2%. Снизились цены на капусту, морковь, картофель, свеклу, лук, яблоки, творог, сыры и колбасы. При этом выросла стоимость яиц, огурцов, бананов, помидор, смартфонов и телевизоров. Рост цен на бензин 0,5%. На дизельное топливо цены практически не изменились. Итого, годовая инфляция в России замедлилась до 6,29%. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в последние месяцы заметно ускорился. И на последнем заседании Совета директоров регулятора снижение ключевой ставки не рассматривалось. По словам Набиуллиной, в июне основным фактором роста инфляции стал рост цен на бензин и дизель. Позднее начали проявляться влияние этого роста на издержки компаний, инфляционные ожидания и спрос. В июле показатели устойчивой инфляции выросли до 5-6% в годовом выражении. Центробанк по-прежнему считает про инфляционные риски преобладающими, заявила Эльвира Набиуллина. На внешние условия давят ситуация на Ближнем Востоке, геополитические ограничения и временное сокращение логистических возможностей. Одновременно растет спрос на импорт, что вместе с другими факторами привело к некоторому ослаблению рубля летом. То есть риски роста цен высокие, а цель у ЦБ осталась прежняя – снизить рост до 4% в следующем году и оставить этот рост на этом уровне. уровне. Так что автоматического снижения ставки ждать не приходится. А в современном мире, где все с напряжением ждут, когда и где прорвется мировой кризис и что послужит катализатором для него, экономисты считают, что победит та экономика, которая окажется устойчивее и наиболее приспособленной к новым условиям. Банкиры отмечают, что их премиальные клиенты, у которых самые крупные капиталы, пережили уже многое и понимают, что паника – самый плохой советчик. И для них ключевая ставка – определяющий фактор. Они, как правило, имеют свой бизнес, а значит, зарабатывают деньги, рискуя, и им важнее, чтобы те деньги, которые они вкладывают, сохранили капитал. Им достаточно прибавки 3-4% к уровню ставки ЦБ. Поэтому долю акций в своих инвестиционных портфелях снижает до 10-15%, говорят аналитики, которые изучают поведение премиальных клиентов банков. Закрытые паевые инвестиционные фонды – тоже вариант, в которые вкладываются самые богатые, потому что это, по сути, инвестиции еще и в чужой бизнес, и тоже форма владения. Традиционно недвижимость остается важным активом для россиян, а золото стало заменой валюте в современных условиях. Вот в цифровые финансовые инструменты состоятельные россияне не спешат вкладываться, говорят аналитики. Они у них есть, но не определяюще много. В основном самые состоятельные – это консерваторы. Поэтому раскладывают накопления по карманам, диверсифицируют, но не бездумно во все, а в то, в чем понимают.
10: Продолжаем. Осенью этого года в нашей стране могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского и свиного гриппов. Их симптомы очень схожи. Высокая температура, сильная головная и мышечная боль, общая слабость, сухой кашель и боль в горле. Причем новые варианты вируса сейчас активно распространяются в южном полушарии Земли. Там отмечался подъем гонконгского гриппа и в азиатском регионе свиного гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, как вы помните, да, когда почти что пандемия на планете по свиному гриппу была объявлена. И говорит о том, что могут они прийти, скорее всего, придут оба варианта гриппа. Так, по крайней мере, считает профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурат Шахмарданов. А причем клинически отличить один штамм от другого практически невозможно, сказал он на парламентской газете. С нами же на прямой связи кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский. Сергей Леонидович, здравствуйте.
5: Дмитрий, здравствуйте.
10: Оцениваете, и насколько вы оцениваете, да, вот ту вероятность, о которой говорит господин Шахмарданов, и действительно ли нам надо готовиться к тому, что эти штаммы придут к нам в Россию, насколько все серьезно, расскажите, поделитесь.
5: Данные заявления возникли не на пустом месте. Сначала об этом подтверждала Всемирная организация здравоохранения, то, что эти штаммы, как вы сказали, вызывают серьезную обеспокоенность и заболеваемость в южном полушарии. Об этом сказала руководитель Роспотребнадзора госпожа Попова. И под эти новые штаммы заточены те вакцины, которые сейчас доступны нам. И эти штаммы, они значительно отличаются от всего того, чем раньше мы вакцинировали. Если вдаваться в точную конкретику маркировки вакцин, то это все новые штаммы вируса гриппа А, о которых вы упомянули,
10: да.
5: И вирус гриппа Б, происхождение 25-го года. Поэтому кто не вакцинируется в этом году, себя подвергает серьезным рискам.
10: А насколько тяжело переносятся вот заболевания, полученные от этих вот вирусов?
5: Знаете, у нас в лексиконе есть такое слово, как простуда. И многие ОРВИ мы привыкли сравнивать с этим словом простуда. Так вот, грипп, на мой взгляд, это далеко не простуда. Это то заболевание, которое может протекать тяжело. Даже вот смотрите, среднетяжелое течение, температура около 39 градусов. Ну и самое неприятное то, что это заболевание у групп риска может заканчиваться очень трагично и даже фатально. Если брать среднюю статистику ВОЗ, то число смертей от гриппа в мире исчисляется более чем 250 тысяч. Да, преимущественно это страны с низким экономическим ресурсом, преимущественно развивающиеся страны, но тем не менее не хотелось бы подвергать себя и своих близких такому риску.
10: Совсем недавно мы говорили в прямом эфире о том, что не так страшен сам грипп, сколько его побочные эффекты, да, на его воздействие на другие, так сказать, органы здоровые и так далее, так далее. Здесь вот можно сказать, что и те самые штаммы, о которых мы говорим, и гонконгские, и свиной грипп, они влияют серьезным образом на чувствительность органов других.
5: Тут можно выделить две проблемы. Первое, у самого заболевания грипп есть осложнение. И это осложнение может быть и со стороны легких, и на секундочку со стороны центральной нервной системы. Но вторая проблемка заключается в том, что оба этих вируса гриппа серьезным образом снижают наш иммунитет и делают его практически отсутствующей преградой для бактериальных агентов. Поэтому очень частое явление после гриппа – либо гайморит, либо пневмония, либо бронхит аминобактериальный. Вот это вот вторая проблема, которая существует у нас.
10: Ну и здесь важно понять, есть ли люди вообще на планете, которые, допустим, эти самые штаммы гриппа, свиного, гонконгского, других каких-то разновидностей, да, переносят совершенно незаметно для себя. Ведь мы всегда говорим о том, что вот да, там вакцина, вакцинация и так далее, чтобы легче прошло. А есть люди, которые просто не замечают, как переболели?
5: Конечно, абсолютно. При инфекционных заболеваниях далеко не всегда бывает 100%. Вот если взять даже такую страшную инфекцию, как ВИЧ-инфекция, у нас есть около 1% населения, которое вообще не восприимчиво к этому вирусу. Вы понимаете, акцент, на мой взгляд, стоит делать не на своей исключительности и авось, что тебя принесет, конечно, а на снижении рисков, которые мы можем на себя не брать. Поэтому я, честно говоря, с удовольствием пойду на этой неделе вакцинироваться.
10: Вакцинироваться, безусловно, нужно тем самым нашим гражданам, кто... А вот что вы скажете тем, кто относится скептически все-таки к вакцинации от гриппа?
5: Вы знаете, это очень больной вопрос, на который я однозначно не могу ответить уже вот начиная с 2020 года. На мой взгляд, очень пессимистичный взгляд, что бы я ни сказал, какие бы аргументы ни привел, тот человек, который является антиваксером, он им и останется. И второй ужасный момент, который меня, честно говоря, немножечко коробит, что эти мировоззрения меняются только в одном учреждении, когда человек попадает в больницу с этой проблемой. И тогда он думает уже в условном наклонении.
10: Увы, это правда. Действительно так. Спасибо большое. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов, чтобы до больницы не доводить свое состояние, друзья, чтобы не попасть в больницу с осложнениями после перенесенного гриппа, все-таки попробуйте, ну, хотя бы попытайтесь, может быть, если никогда не сделали, не ставили себе прививку от гриппа. Попробуйте в этом году это сделать и удивитесь тому, как, насколько ваше состояние изменится. Будем говорить мы про школьные темы через минуту. Я вернусь к вам сразу после небольшой рекламы.
6: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
6: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Друзья, продолжаем. С 27 года, с 1 сентября, в России вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы исключительно на базовом уровне. Таким образом, отменят обязательное углубленное изучение предметов, то есть от действующей нормы теперь можно будет отказаться, той самой, которая обязывала учеников выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил следующее, цитирую: «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном». В связи с чем вдруг внезапно решили от углубленного изучения отказаться? Что даст повальное образование у нас исключительно на базовом уровне? И важно еще при этом понимать, что в школах при этом сохранится обучение по шести профилям, однако образовательные организации получат возможность более гибко формировать узконаправленные группы. Тоже любопытно бы было бы пояснить бы все это. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии, с нами на прямой связи. Борис Валентинович, приветствую вас. Борис Валентинович, слышите ли вы меня? Перенаберем, пожалуй. Попытаемся еще раз, друзья, да, связаться. Борис Илюхин был с нами на связи, но, видимо, что-то случилось, пока я предысторию, пока вводил вас в курс дела. Еще раз хочу обратить внимание, что сегодня у нас каждый учащийся старшеклассник, учащийся средней школы, обязан был выбрать два предмета для углубленного изучения. Стандарты, которые были введены несколько лет назад. И вот сейчас, с 1 сентября 2027 года, согласно новым стандартам, от этого откажутся, и будет теперь у нас все образование основываться исключительно на базовом уровне. Борис Валентинович, здравствуйте, слышите меня?
14: Да, Дим, добрый день, уважаемые слушатели.
10: Добрый день. Ну, как новость выглядит, честно вам скажу, как-то настораживающе. То есть, казалось бы, да, что вот эти два углубленных предмета для каждого ученика – это, в общем, такой обязательный минимум, который надо себя заставить, да, и все это дело изучить, тем более, если интересно. А сейчас выходит так, что с 1 сентября все, значит, будет у нас ровненько, да как, собственно, и было, например, в советские годы.
14: Ну и не только в советские годы, на самом деле вот эта вот норма о том, что изучение двух предметов является обязательным, она появилась не так давно. Вот. И как обычно, гладко было на бумаге, но забыли про овраги по ним ходить. И на самом деле проблема достаточно большая заключается в том, что школа не всегда может обеспечить это самое профильное обучение. Ну, Бог бы с ним не всегда может, да, она обязана, в конце концов, обеспечить. Но беда еще больше в другом, что дети не всегда хотят профильное образование. Ну, например, если мы рассмотрим ситуацию в сельской малокомплектной школе, которая до ближайшего там райцентра несколько сотен километров, отправлять ребенка девятиклассника, родители боятся физически, да, в незнакомый город, там, жить уже сразу в СПО, поступать после 9 класса. Вот, поэтому и возникает необходимость, чтобы он получил просто базовое среднее образование, вот, получил аттестат и потом уже решал идти в то же самое СПО. И здесь выясняется, что у ребенка нет профильных там каких-то предпочтений, вот, и ему нужно просто изучение программы на базовом уровне. Вот. Да, действительно, школа, к сожалению, ну, в некотором смысле отчасти превращается в эту камеру хранения, но вот вспомним все истории последних нескольких месяцев, когда родители школьников говорят, а мой ребенок должен учиться в 10 классе, а им говорят, а у нас только профильное обучение, а он не выбирает никакой профиль, а вообще он учиться не хочет. Да. Ну, вот, по сути, да, так сказать, государство обязано создать для таких детей общеобразовательные классы, где они будут получать, соответственно, среднее образование, ну, все предметы на базовом уровне. Школы не будут от этого в восторге, сразу вам скажу, потому что школы больше любят работать с мотивированными детьми, вот, а здесь дети, как правило, меньше мотивированными. Вот. Ну, второе, о чем сказал Сергей Сергеевич, и, кстати, это все было опубликовано, изменения в стандарт были опубликованы еще в апреле месяце, то есть мы сейчас просто актуализируем, что документ подписан, документ появится. Вот. А второе, о чем он сказал, что школы получат более гибкую возможность формировать маленькие группы. Но это то же самое, когда у вас есть один большой общеобразовательный класс, 5 человек хочет заниматься физикой и информатикой, 3 человека хочет заниматься биологией, и 10 человек хотят изучать обществознание. Вот какие-то малые, там, небольшие группы у вас должны в этом классе образоваться, и вы им должны обеспечить то самое углубленное изучение отдельных предметов, но параллельно с тем, что другие дети из этого класса углубленно изучают другие предметы.
10: Борис Валентинович, а я припоминаю, что когда-то, значит, поправьте меня, может быть, и сейчас так было, я, может, и не в курсе. А помните, были математические классы, физические классы, когда с 3-го, там, 4-го класса уже отбирали учеников, потом формировали уже старшие классы именно по, ну, не хочется говорить по уровню, да, развития, да, по уровню интересов, наверное, вот так было бы сказать правильно.
14: Да.
10: Сейчас такая практика есть?
14: Не просто есть, а она все сильнее и сильнее развивается. Действительно, высшее образование стало более профильно, давайте так скажем, ориентированным. Действительно, ребята с разной скоростью осваивают общеобразовательную программу. Кто-то идет гораздо быстрее, ему надо все время что-то интересненькое подкидывать. Поэтому есть масса школ в стране, в разных городах, которые уже где-то после начальной школы кто-то начинает, кто-то после 7 класса, кто-то после 8 класса. Называется это предпрофильное обучение. Вот. Ничего плохого в этом не вижу, только хорошее на самом деле. Ребята изучают углубленно несколько предметов. Ну, практически вот после начальной школы уже можно изучать. А некоторые сейчас уже в начальную школу опускаются, прости господи. Вот. Но кроме развития интереса к предметам, кроме знаний по этим предметам, ну, ничего плохого не вижу.
10: Конечно, это вообще отличная история. Еще одна новость, так или иначе связанная у нас со средним образованием, это новость о том, что в России запущена единая круглосуточная линия психологической помощи, причем как для школьников, так и для родителей, и даже, внимание, для учителей. А номер я чуть позже назову. Как вы считаете, полезная инновация?
14: Ну, я думаю, что, наверное, на самом деле полезная, по очень простой причине. У нас действительно не хватает, физически не хватает школьных психологов. Да? Кто-то где-то посчитал, у нас на одного школьного психолога, по-моему, если мне память не изменяет, 900 детишек получается. Да? То есть это максимум один на большую школу. Вот. Это, конечно же, очень мало, этого, конечно же, не хватает. Родителям, конечно же, хочется куда-то побежать, не всегда получается до школы добежать. Насколько это будет успешно, ну, жизнь покажет, но, мне кажется, в общем, позитивная история. Да.
10: Звонить-то в эту школу доверия по любой, можно, проблеме, по любому вопросу, или только тогда, когда, скажем, там, вопросы троллинга или каких-то, значит, непростых отношений с педагогом, или у педагога непростые отношения с учеником, в каких случаях звонить-то туда?
14: Ну, надеюсь, в любых, да, хотелось, если есть какие-то верить, проблемы, да, хотелось бы верить, что в любых, и очень хочется надеяться, что вот та первая линия этой службы, она не будет отсекать, ну, практически там большую часть звонков, да, потому что звонки бывают разные. Кто-то может спросить, как мне наладить отношения с учителем, да, вот не складывается, у кого-то проблемы с одноклассниками. У нас, на самом деле, проблем масса в обществе, ну и в образовании, конечно, тоже по коммуникационным.
10: Спасибо вам большое. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Ну, а номер тот самый, круглосуточной линии психологической помощи, которую запустили в России для школьников, родителей и педагогов, вот такой, запишите. 8 800 707 0201. Михаил Плетеченский далее. И песня по случаю.
15: Песня по случаю.
16: Здравствуйте, с вами Михаил Плетеченский. А случай у нас сегодня такой. Александру Розенбауму накануне исполнилось 75. Заходите к нам на огонек. Голос из магнитофона, прорываясь через шум двойной перезаписи, повествовал о нелегкой жизни русских эмигрантов в Париже. В конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века большинство поклонников Розенбаума были уверены, что и сам их автор живет где-нибудь в Париже или, в крайнем случае, в Нью-Йорке. А между тем, этого самого эмигранта чуть ли не ежедневно можно было увидеть в центре Ленинграда, проезжающем в машине с двумя цифрами 03. Поскольку врач-реаниматолог Александр Розенбаум работал на первой подстанции скорой на улице Попова, совсем недалеко от первого меда, который закончил. Кстати, выпускниками этого института были его родители, так что Розенбаум, как он сам выражался, буквально родился и вырос в белом халате. А еще трижды в неделю молодой врач посещал вечернее джазовое училище при Дворце культуры имени Кирова. И когда получил диплом о его окончании, нужно было сделать выбор – искусство или медицина. По его мнению, два таких серьезных занятия совмещать нельзя. А Розенбаум всегда привык быть лучшим в любом деле, чем бы он ни занимался. Помните, лечить так лечить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. И с тех пор, вот уже около полувека, он один из самых любимых исполнителей в нашей стране. В 2004 году Барт впервые выступил в Москве с осенним концертным марафоном. И с тех пор делает это регулярно. Этот юбилейный год, естественно, исключением не будет. Выступления Розенбаума пройдут с 14 октября по 8 ноября на сцене театра Российской армии.
17: На ковре

0: слушаем. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
4: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
5: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
6: Ходить на спектакль.
7: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
8: Ну а к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
8: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
8: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы, Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Опродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут...

0: Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
1: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
0: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно,

0: доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
1: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России. Готовы окунуться? Реклама.
3: МЧС информирует.
4: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
5: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Иран опубликовал список судов, которым запрещен проход через Ормузский пролив. И в Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. Все подробности далее. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Широкая Харьковской области и Новоандреевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Группировка «Север» ведет активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили за сутки 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер противника. В результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла 1375 военных за минувшие сутки. Ранее в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие с помощью беспилотников поразили цех сборки безэкипажных катеров ВСУ. Объект находился в населенном пункте Григоровка. Ведомство опубликовало соответствующие кадры ударов по цели, расчетом ударных БПЛА отдельные бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее сообщалось, что расчет «Герани» поразил используемую ВСУ автозаправку в Киеве. Она активно использовалась в том числе в интересах украинского командования и различных военизированных формирований. Также наши войска поразили здание «Киевстара». Компания предоставляет услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. А кроме того, бойцы южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА противника на Краматорском направлении. Российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки, продолжая и охват населенного пункта. Об этом рассказал в эфире «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил о боях на подступах к Славянску и около Славянской ТЭС.
8: Славянское-Краснолиманское направление. Здесь основные боевые действия разворачиваются на подступах к самому Славянску, в районе Николаевки, там, где как раз расположена Славянская ТЭС. И здесь наши подразделения метр за метром продвигаются в данном направлении.
7: Российские военные с освобождением Новогришина расширили возможности наступления на Доброполье в ДНР. 11 сентября в Минобороны сообщили об освобождении Новогришина. Призывы к Киеву прекратить удары по российской мирной инфраструктуре, подобные тому, с которым выступил президент США Дональд Трамп, можно только приветствовать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
9: Можно только приветствовать любой призыв киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
7: Комментируя обвинения Украины и ЕС в адрес России в нанесении удара беспилотником вблизи Украины-польской границы, Песков заявил, что наши военные выполняют задачи на всей территории Украины и будут продолжать это делать. Зеленский спустя неделю внес-таки в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины. Об этом сообщил его советник. Кравченко написал заявление об отставке еще 7 сентября после новой операции Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры по раскрытию преступной организации во главе с замруководителя одного из структурных подразделений офиса генпрокурора. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица близкого к главе САП Александру Клименко. Сам Кравченко уже выехал из страны. Управление по контролю за Персидским заливом Ирана опубликовало список из 77 судов, которые нарушили правила судоходства в Ормузском проливе и теперь столкнутся с последствиями вплоть до конфискации судна в случае повторной попытки прохода акватории. Тегеран также призвал всех грузовладельцев, осуществляющих перевозки в районе Персидского залива, сверяться со списком, чтобы избежать дальнейших проблем. Управление предупредило, что любое судно, сотрудничающее с судами, внесенными в список, путем перевалки или перегрузки, также будет внесено в этот список. Подмосковные полицейские ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли после обнаружения в районе Раменок во время рейда. Образцы растения отправили на экспертизу, которая подтвердила содержание наркотических веществ. С помощью специальной техники все скосили и сожгли. По предварительной информации было уничтожено около 600 килограммов конопли. Подробности рассказала начальник управления информации областного главка МВД Татьяна Петрова.
10: Вблизи деревни Строкино на поле площадью около гектара полицейские выявили очаг произрастания каннабиса. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат тетрагидроканнабинол и являются наркосодержащим растением рода конопли.
7: По словам полицейских, конопля может расти как сорняк, и если вовремя не ликвидировать очаг, поле достигнет внушительных размеров. Жители региона призывают сообщать о стихийных плантациях в правоохранительные органы. В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. Об этом рассказал глава Тверской области Виталий Королев, подчеркнув, что городской сад является уникальным проектом в стране. Парк начал функционировать 13 сентября после завершения масштабной реконструкции на берегу Волги. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В столице ожидаются затяжные дожди и температура воздуха до плюс 16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, погода начнет ломаться под натиском североатлантических циклонов в эти выходные. Синоптики Центра ФОБОС также предупреждают, что в Москве в ближайшие 2-3 ночи могут возникать заморозки. По словам специалистов, ночное выхолаживание в столичном регионе будет активным. При этом в целом на этой рабочей неделе москвичей ждет комфортная сухая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим. А нападающий «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матча, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями лиги Global Chess в составе команды Ган Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубань» и петербургский «Зенит». А также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокея». С вами был Юра Геворкян.
12: Погода.
7: 15 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20-22 градуса без осадков. В Магадане плюс 7-9, временами дожди. В Хабаровске плюс 19-21 градус днем, а вечером дождь. Во Владивостоке без осадков плюс 19-21. В Екатеринбурге плюс 16-18 градусов дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Радио России. Наука.
7: Российский радио университет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» мы с вами отправляемся в Москву, Курчатовский институт, и будем говорить с молодым доктором физико-математических наук Абдул-Каримом Абдул-Нафтиповичем Амировым. Мы будем говорить об удивительной науке, которой он занимается. Мы будем говорить о новых материалах, которые изменяют свои свойства под влиянием нагрева или охлаждения. Это особые магнитные вещества, это нужно и в медицине, это нужно и в других направлениях нашей науки и техники. И добрый день, здравствуйте, Абдул-Карим Абдул-Натипович, здравствуйте.
9: Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть.
8: Абдул-Карим Абдул-Натипович, а вы думали, что вы будете заниматься этим направлением, вот когда вы были школьником? О чем вы мечтали? Вы думали, что вы будете ведущим научным сотрудником Курчатовского института? Вы знали, что так сложится ваша судьба? Как вы вообще стали физиком? Расскажите, пожалуйста.
9: Нет, я вообще не думал, что я стану физиком. Скажу вам честно, на одном из семейных советов, где-то в 8-9 классе, что-то сказал, вот нас там в роду, там нам нужны там доктора, там, вот давайте вы будете там, мы хотим, чтобы ты стал врачом. А я тогда учился хорошо, как бы мне все предметы были интересны, и я этим увлекся. Может, вы помните, был журнал «Здоровье», и на последней странице было правило оказания первой помощи, была такая рубрика. Я это вырезал, у меня до сих пор дома сохранилась папка, я целенаправленно к этому готовился, хотел стать врачом, кардиохирургом, в общем, помогать там лечить, помогать спасать людей. И вот я окончил школу с медалью, у меня вот 99-й год, как-то тяжелое было время. Вы, наверное, помните, 99-й год, вот это вторая кампания, вот все начинается, вот такая чехарда. И как-то не получилось у меня поступить в медицинский университет в Дагестанский. И я поступил без экзамена, поскольку я был этим победителем еще олимпиад по физике. Я поступил без экзамена на физику. И мне за первый год это понравилось. И я вот думал, наверное, поступлю, а потом я куда-нибудь там обратно попробую, но мне это все начало нравиться, и так-то меня увлекло в физику. И самое интересное, вот на текущий день, там даже я много много локаций постоянных мест жительства я сменил, и сейчас в итоге как этот круг этой судьбы, он как-то замкнулся, он вернулся к тому, чем я хотел заниматься, все равно моя деятельность частично связана и с медициной, некоторые проекты, и поэтому отчасти я считаю, что моя мечта осуществилась.
8: Вы работаете сейчас в Курчатовском институте, но в то же время, вот вы упомянули про ваш семейный совет, который сказал, Карим, да. Будешь врачом, но я знаю, что вы из уникального селения, которое просто славится на всю Россию. Расскажите, пожалуйста, что это за ваша малая родина?
9: Ну, малая родина, я родился в высокогорном селении Чох Кунинского района. Это довольно история, это очень древнее село, там с богатыми там традициями. Вообще после окончания, еще до начала Кавказской войны, уже были установлены там связи с царской Россией. Село занималось там торговлей, через него проходил такой логистический путь. И, видимо, всегда это было стремление знаний, обмен информацией. После окончания Кавказской войны где-то около 40 или то ли до 70 вышло служивых офицеров царской армии, которые впоследствии старались своим дать образование в ведущих, ну, на то время вузах, а училищах страны царской России. Но на это был, знаете, казенный кош, там как бы деньги выдавались. И это все трансформировалось, то есть они даже вот есть даже некое письма, где они вот пишут там, чтобы там дети определили в эти школы. А после, наверное, благодаря этому и в Чохе была сформирована первая светская школа, одна из первых светских школ в Дагестане в 1911 году. А потом, когда это все не утратилось, и после революции советская власть, когда установилась, это все трансформировалось, и люди начали реально понимать, что это определенный лифт, социальный лифт, и сформировался такой культ образования. И я даже это помню даже по детству, что вот у нас, допустим, когда в село приезжали там профессора, доктора наук, это было какое-то особое им отношение. И даже сейчас мне было просто интересно посчитать, сколько их всего. Я начал копать в этих электронных каталогах, там, и я где-то насчитал 36, говорили там 40, я решил 36 докторов наук. И, наверное, кандидатов я еще не всех досчитал, наверное, будет что-то около 250-300. То есть это за вот советский период столько кандидатов докторов и наук вышло. И в целом у нас как бы в семье было вот такое трепетное отношение там, к ученым, потому что ну, двоюродный мой дядя, он был известный офтальмолог, там ученик Святослава Федорова, покойный Гамидаудович. И в целом, как бы в семье, в роду, вот этот культ образования, это все было. И когда я поступал, ну, считай, мальчишка из села, там, поехал в город учиться, и как-то у меня вот было как некое понимание, что я буду это все продолжать, не только учиться, дальше это все продолжать. Поэтому была вот такая-то сформированная некая такая-то среда или условия, то есть на основе этого все возникло. И учителя были классные. Раз школа позволила воспитать таких специалистов, значит, учителя, даже в то время были учителя-фронтовики, очень классные учителя, значит, отчасти, наверное, есть и вклад. И даже более того, ну вот, и меня даже спрашивают, там даже уже живя в Москве, Карим, а ты, наверное, окончил там лицей, там. Я говорю, да нет, я обычную там сельскую школу окончил. Иногда бывает, что да, удивляется.
8: И здесь возникает вопрос все-таки. Вот смотрите, вы выбрали физику, но физика – это такая удивительная наука, которая все-таки, она, ее невозможно осилить просто упорством, ее невозможно осилить просто зубрежкой, ее нужно очень сильно полюбить. А знали ли вы, что вы полюбите ту область физики, которой вы сейчас занимаетесь? Вы занимаетесь материалами, которые меняют свойства под воздействием тепла, магнитных полей, вот эти удивительные или умные материалы. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто, может быть, ну, это точно, об этом не говорят в школьных учебниках физики, и поэтому расскажите об этом, пожалуйста.
9: Ну, область, если взять так-то более широко, я специалист в области физики магнитных явлений, И я как раз и защищался по специальности физико-магнитных явлений вот, в прошлом году в Московском государственном университете. Ну, помимо этого, то есть здесь я для себя, наверное, выделю несколько, ну, наверное, можно таким более прикладным, наверное, можно выделить вот этот широкий класс материалов, называемых умные материалы, то есть материалы, которые меняют свои свойства, имеющие одну природу, под действием сил совершенно другой природы. Это даже те же самые там, сплавы с памятью формы. То есть там меняется температура, меняется их форма. Или же там, пьезоэлектрики. Там, ты прикладываешь механическое воздействие, появляется заряд, то есть другая природа. То есть это класс называется умными материалами. А моя область интереса – это магнитный материал и умные материалы на основе магнитных материалов. Также есть один класс умных материалов, называется мультиферроики. Это материалы, которые имеют одновременно магнитное упорядочение и сегментоэлектрическое упорядочение. То есть эти два класса этими занимаюсь. И один из моих проектов, еще я когда выиграл президентский грант, президентская программа исследовательских проектов, была программа РНФ для молодых ученых, это создание таких умных композитов, которые при приложении магнитного материала они охлаждаются или нагреваются, и это тепло, это изменение температуры можно было бы использовать для того, чтобы управлять свойствами специальных термочувствительных полимеров. То есть есть некая синергия, ты можешь дистанционно, условно представиться, я довольно просто очень популярно объясняю, есть условно, это один из таких был проектов, есть у тебя такой условно умный имплант, который там, покрывается этим смарт-умным полимером, и вот дистанционно ты прикладываешь магнитное поле, он или охлаждается, или же нагревается. Как только он охлаждается или нагревается, он меняет свою форму и может выпускать загруженное в него лекарство. То есть это один из принципов такой отложенной терапии, и можно, в принципе, дистанционно контролируемо высвобождать вот эти лекарства. Это был один из таких проектов. Ну и далее, то сейчас тематику, которой сейчас я тоже очень активно интересуюсь, это магнитная роботика, тоже умные материалы, суперэластичные. То есть можно создавать специальные такие катетеры, называется направление малоинвазивная хирургия, чтобы можно было этими катетерами, например, управлять с помощью магнитных полей с минимальным воздействием, с минимальным повреждением здоровых тканей, сосудов, вот такие направления. То есть те области, где магнитные поля, магнитные материалы могут применяться, вот и большая часть, ну, наверное, тут я немного даже все равно меня в сторону медицины тянет, потому что мне действительно это нравится. Поэтому какой бы проект я ни придумал, меня все равно больше тянет в сторону медицины, наверное, вот отголоски моего детства.
8: Но это замечательно, но все-таки вот когда мы говорим об этих умных полимерах с использованием свойств вот этих ферроиков, мультиферроиков, получается, что это под воздействием магнитного поля они либо сокращаются, либо расширяются. То есть фактически ну, что-то очень подобное, я могу глупость сказать, ну каким-то, ну, не, вряд ли это искусственные мышцы, да, но это что-то, что может уменьшиться, может увеличиваться, и за счет этого может, соответственно, пройти сквозь какое-то узкое место, клапан какой-то в организме человека, в артерию зайти. То есть это, в принципе, удобно для хирурга. Я правильно понимаю этот момент?
9: Ну да, если упрощенно, да, это даже один из способов. А более того, сейчас даже вот очень сильно вот развивается направление нейромедицина, нейрофизиология очень сильно развивается, и эти материалы, которые условно с помощью магнитного поля генерят электрический заряд, тоже актуальны для бесконтактной, для дистанционной нейростимуляции. А вот в контексте вот этой роботики, да, это такие системы, это даже может быть такие микрокапсулы, может быть рой микрокапсул, или же это может быть такой полимер, условно, вы, наверное, видели, даже если просто загуглить магнитные роботы, первыми выходят там магнитные, так называемые слаймы, или же вот эти магнитные эти эластомеры, которые сделаны в биоподобной форме, там, которые повторяют там свойства, которые повторяют размеры, или же, допустим, механику передвижения, перемещения, такие системы. А такие, на самом деле, их не так сложно создавать. Вопрос именно, как комплексно это все реализовать, алгоритмы их управления. То есть сейчас наука даже дошла до того, именно в этом плане, что уже вот в прошлом году вышла работа в Science в Швейцарии, уже сделали первый такой робот клинический. Поэтому это такой вызов, как бы для нас хотелось бы вот более улучшенную версию этого робота такого клинического сделать. Мне кажется, это было бы как бы прекрасный вклад, ну, в нашу отечественную науку. Поэтому хочется заниматься тем, чтобы действительно то, что принесло бы какую-то там пользу для нашей страны.
8: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Ваша команда, ваши помощники? Кто с вами вместе работает или с кем вы обмениваетесь вот идеями? Потому что вы работаете на стыке разных наук. Это и биология, и биомеханика, и инженерное дело, и материаловедение, и химия полимеров, и неметаль, и химия металлов. Ну, то есть там десятка, полтора, два фундаментальных наук, и в этом всем нужно это все правильно сопоставить, правильно собрать, да, чтобы получился вот такой механико-биологический, химический, электрический объект, который вы называете вот этой роботикой. Соответственно, о вашей команде либо о ваших коллегах расскажите, ну, пожалуйста.
9: Мы это большей части, я, наверное, в этом вижу, я их называю своих детей, наверное, аспиранты, студенты, те, которые меня окружают, и, наверное, те, которые и какой-то смысл, потому что я делаю, там, что придают. Это аспиранты, это, опять-таки, эксперты из разных институтов, это и Московский государственный университет, и Сколтех, и вузы, которые занимаются, которые сильны там в IT. То есть это же очень такая, как вы сказали, очень междисциплинарная команда, где это не только они находятся в Москве. Допустим, мы сейчас сотрудничаем с Томским политехом, один из самых очень сильных региональных технических вузов. То есть считай, что это вся Россия, то есть все команды энтузиастов, то есть, ну, наука не имеет таких границ и каких-то условных, каких-то, ну, вы, наверное, как и ученые, вы, наверное, как человек, который работал в науке, вы, наверное, как бы знаете, что вот это не ограничивается стенами твоего института, поэтому в этом плане мы стараемся с такими же энтузиастами, которые в этом интересуются, сотрудничать. И в целом это все потом вырождается в какой-то проект исследовательский, который потом через ряд циклов исследований он превращается в эти результаты интеллектуальной деятельности, статьи в хороших журналах и, возможно, создание там, макета и прототипа того или иного там устройства. Этап, и тут без энтузиазма это работа 24/7, поэтому у меня большая проблема, я не могу себе это заставить перестать думать в выходные, поэтому вот это то, что меня всегда движет. И в этом плане даже моя малая родина, куда я в отпуск там приезжаю, в горы, оно даже некое место моей силы, которое мне помогает черпать новые идеи.
8: Прежде чем мы продолжим, я хотел бы для наших слушателей поправить вас, уважаемый Абдулкарим Абдулнатипович, и ни в коем случае я не являюсь ни ученым, ни бывшим ученым, я бывший инженер, и лавры ученого мне не нужны, меня когда-то в детстве учили строить системы космодромов, но вот вы говорите, что вы приезжаете в родное село, а вы приходите на могилу деда, который воспитал 7 детей, который с войны вернулся без ноги, который герой, который 2 медали за отвагу. Вот что для вас прийти к нему и поговорить с ним?
9: Ну, в первую очередь, я назван в честь него. Среди там, коллег, у меня там коротко зовут Карим, а так Абдул-Карим. Во-первых, я назван в честь него. Во-вторых, наш дом, родовой дом, он построен в 1904 году, построен моим прадедом, в котором выросли мой дед и два его брата, один из которых остался на фронте. В-третьих, кладбище находится прямо возле нашего дома. Мы всегда туда приходим, там чистим, облагораживаем. Дома сохранились все его награды деда. Дома даже сохранился китель деда. Никит, военная форма деда, которую ему сшила, там была девушка, там рассказывала бабушка историю там семейную, которую он любил до войны, которую она ему сшила, вот эта военная форма сохранилась. Сохранился один сапог, потому что он с войны вернулся без ноги, и вот один сапог у него сохранился, документы сохранились. Это все вместе как-то цельную какую-то историю создает, которую я пытаюсь и своим детям рассказать. Я в целом очень человек, который очень интересуется там, историей там, рода, села. Поэтому мой дед очень такое большое место как бы занимает в нашей там, семейной жизни, вот, семейной истории. Поэтому мы все его чтим. И даже отчасти мы продолжаем его дело, потому что мой дед после войны был пасечником. Он где-то обслуживал 100 пчел без ноги, колхозную пасеку обслуживал. У нас до сих пор там даже небольшая пасека осталась. Отец за это пасека смотрит. То есть даже некий род деятельности мы стараемся его даже поддерживать.
8: Когда вы говорите о вот этом чувстве рода, все-таки Дагестан – это, с одной стороны, сами дагестанцы – это как большая семья родов, да? Вот что такое род, когда вы приходите и идете по улице родного села, вот Чох, где столько докторов науки, где столько кандидатов наук, где вот такой буквально культ науки, культ знаний. Я просто, вы знаете, я вспоминаю один эпизод, когда я с семьей приехал к моей двоюродной бабушке. Это была Киевская область еще до войны. И она так спросила моего старшего сына, как ты учишься? Он говорит, ну так, 4-5. И тут он испугался, потому что она уже была под 90 лет. Вдруг она ему так жестко пальцем в лоб, и так в лоб, в нашем роду дураков не было. Учись! Он так испугался. Ну, с уважением, конечно, но все равно вот это чувство, когда старший человек говорит, учись, учись обязательно. Мы говорили о социальных лифтах, но ведь не только для социального лифта, это в целом для Родины, для всего Дагестана, для Кавказа, для Большой России. Вот что это такое, вот этот тяга к знаниям, тяга к культуре. Ведь это же особое какое-то чувство.
9: Да, это, к сожалению, это вот в юном возрасте, в молодом возрасте ты это еще не понимаешь, это начинаешь ты сам ценить, когда у тебя появляются дети, когда они растут. Нельзя же там, бабушка говорила, ты подрастешь, поймешь. И мне кажется, я даже значительно раньше это все начал понимать. Это отдельный даже там предмет там гордости, да, это все даже. Да, вы правильно сказали, это не только ради социального лифта, это даже просто уважение, это просто как бы приятно общаться там, с эрудированным, умным человеком, вот даже вот. А к ним, этим людям там, подойти там, за советом, не только там по науке, там по жизни. Это предмет гордости, и мне кажется, и я сейчас, когда, допустим, приезжаю на малую родину, пытаюсь тоже это все рассказывать там, молодым, подрастающим поколению, если там пригласят меня в школу или там более того, мы даже вот этим летом организовали там лекторий, совершенно спонтанно у нас получилось, это человек там 100 пришло на лекцию, и я как раз таки там рассказывал, лекция так и называлась «Чох. История культа образования». И я, отмотав на 18 век, я это все рассказывал, чтобы все времена знания, образования, оно было в цене. Вне зависимости от того, какой был политический строй, какая была обстановка. Да, образование это было в цене, я это все рассказывал. И, надеюсь, как-то была и мотивация такая, чтобы вот эти дети, родители, они как бы услышали, потому что я даже немного и свою собственную историю рассказал, потому что я, по сути, как бы один из них. Я вот мальчик, который вот просто вот жил в селении, обычной сельской жизнью, там пас коров, телят во время каникул, мальчик, который в выходные там на поле полол, ходил там, в секции, в школу, но обычная сельская жизнь, и я им рассказывал про возможности, которые дает это образование. Вот именно многие родители даже не знают, что есть вообще такие возможности. Они как-то слишком узко обрисовывают вот этот горизонт для своих детей, хотя сейчас, Дмитрий, очень большие возможности. У меня вот в нулевых не было таких возможностей, а сейчас страна дает очень большие возможности для реализации, и я всегда им рассказываю про эти возможности, что сейчас у вас есть возможность поступить в лучшие вузы страны. Я вот даже вот вспомнил, что я в 2000 году я вот когда переехал, ну, поступил в Дагестанский государственный университет, мне предложили перевестись в московский физтех. Тогда было такое мероприятие, когда вот от физтеха народ, как комиссия, они там ездили в регионы и отбирали детей. Вот после то ли первого курса можно было туда перевестись, там, сдав какую-то разницу. Я в детали не помню. Вот тогда даже у меня это все это как-то не осуществилось, эта мечта. И я даже тогда толком и не понимал, что есть такая возможность. Мне просто преподаватель сказал. А сейчас эти возможности, они на порядок выше. И поэтому я им рассказываю: ребята, вот я вот один из вас, вот там есть такие возможности, вам нужно помочь советом, я вам помогу. И, ну, наверное, вот тем самым я какую-то маленькую свою там дань отдаю моей малой родине. И вот такая, наверное, какая-то своя внутренняя какая-то миссия.
8: А с другой стороны, малая родина – это не только Чух, замечательное село, но это и Дагестан в целом на уровне главы республики, на уровне Координационного совета молодых ученых при президенте. Различные же существуют на разных уровнях, на президентском, на региональном, на районном, различные системы помощи ребятам, которые стремятся изменить свою жизнь и связать их даже не просто с наукой, а для того, чтобы создавать будущее села, будущее района, будущее Дагестана, будущее Кавказа, будущее огромной России. В данном случае, вот вы с очень же многими замечательными людьми общаетесь всей большой, огромной России. Вот как бы вы выделили вот это, я бы сказал, может быть, обновленное или обновляемое развитие Дагестана в обновляемой и развивающейся России? Потому что, столько светлых голов в Дагестане, столько светлых умов, столько трудолюбивых ребят. Это же нужно эту программу создавать, чтобы вот одно дело, когда вы рассказали, другое, когда эта система работает на уровне республики.
9: Да, совершенно верно. Нужно такое-то сообщество единомышленников, людей, которые бы про это бы вот так рассказывали. Возможно, и как раз радиоуниверситет поможет эту площадку, вот эти голоса, чтобы они звучали громче, ярче и слышали всех. Возможно, это и как бы руководство услышит. И я на это надеюсь, потому что я человек патриотичный и всегда радуюсь успехам ребят из не только из села, из района, из Дагестана, что они, когда, допустим, поступают, какие там вузы, когда рассказывают, я там читаю, я очень радуюсь. И и в целом это очень важно, вот именно вот такие мероприятия должны создавать какие-то правильные нравственные ориентиры. То есть молодежь видит, приехал ученый, они про него вообще не знали, что такое существует. Потому что стереотипно, в общем, такая информационная повестка более чем наполовину, она заполнена представителями спорта. Ну, спорт обязательно должен быть, это часть воспитания, но должен быть такой некий баланс, поэтому хотелось бы, чтобы именно не только ученые, допустим, есть очень много талантливых художников, деятелей культуры, искусства. Ну, если говорить объединенным термином, такая творческая интеллигенция, такой или интеллектуальный капитал, если говорить более широкими терминами. То есть это все как-то должно быть, естественно, должно быть поддерживаться. И в целом миссия это очень такая благородная и хорошая.
8: Знаете, вы сейчас очень важную тему на самом деле подняли. Вот и как советский школьник нам всегда говорили, такая, знаете, поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». Нам всегда так говорили. И только гораздо позже я узнал, что на самом деле это очень такое горькое высказывание римского историка, который говорил, глядя на увлекавшуюся спортом римскую молодежь: «Ах, если бы в здоровом теле еще был бы здоровый дух». В данном смысле здоровый дух – это здоровые мысли. То есть к сильному телу еще и светлую голову. И вот когда вы говорите о старшем поколении, ведь одно дело образование, другое дело ум. Ведь когда люди, возможно, не получившие университетское образование, но они подталкивали своих детей, своих внуков: «Ты иди учиться». Ведь это же проявление прежде всего того ума, который и дает умные головы потом, в следующем поколении. Вот как вы это видели, как вы это видите вокруг и в вашем родном селе, и в республике? Ведь это же общее движение народа к свету, к просвещению и к развитию. Я правильно понимаю этот момент?
9: Да, все равно, когда, даже когда, условно, допустим, у тебя там бабушка, дедушка, они там не имеют степени, не кончали университетов, когда у них вот это общее понимание, мудрость есть, это направление, это очень, это есть в обществе, это очень здорово. Даже и мне как бы говорили, что, ну да, путь ученого, он не такой легкий, даже в плане, потому что сейчас, вы понимаете, все хотят быстро зарабатывать. А ученый, скажем так, он срок его реализации, он, вот эта траектория, вот эта карьерная, она значительно дольше. Ну, значит, надо потерпеть. Вот мне говорили, Карин, там, потерпи, там, не все сразу. Там, вот ты то, что поехал, допустим, я в 17 году вот всей семьей переехал в Калининград. Была программа 5-100, и в рамках этой программы там была программа для приглашенных молодых ученых. И я вот 5 лет своей замечательной вот своей карьеры я провел в Калининграде. То есть это были такие новые вызовы за новыми знаниями. И всегда и моя семья, вот в той же очередь, моя семья меня поддержала. Вот я с двумя маленькими детьми, с супругой. Мы вот, я вообще ничего не знал о Калининграде. Я не знал, что там есть какая-то наука. И я вот собрал чемоданы в конце, вот в 17 году я вот туда переехал. Ну вот даже вот, я просто рассказываю даже вот как пример своего личного опыта. Вот даже в этом мои там родители, естественно, ты там советуешь там с родителями, как поступить, тем более ты просто вот переезжаешь там в другой регион, самый западный, ты мало про него знаешь. И вот семья, там родственники, там старшие, Браду, они это все поддержали, сказали, очень здорово.
8: Ну да, Карим оказался там замки, там могила Канта, там эти липовые аллеи, там Балтийское море, Янтарь и все то, что знаем мы, но на самом деле там сильнейший Балтийский федеральный университет, сильнейший научный центр, там и космонавтика, и приборостроение, и на самом деле самый западный регион России, он очень крутой. Но вот с точки зрения вот этого развития, вы же все время не оставляли вашу вот эту идею работы с умными материалами. Получается, что вы там уже и шли как и кандидатская, и уже готовили докторскую, я правильно понимаю?
9: Да, я эту тему перенес в Калининград, а потом с Калининграда я ее, естественно, это все идеи там развивались, не только одна идея там, ну, я просто рассказывал про самую такую яркую, интересную. Естественно, я ее перенес в Москву, потому что вот сообщество ученых, оно же как-то раскидано по городам, поэтому в целом это вот раскидано, она даже не мешает сотрудничеству, поэтому да, я ее развивал в Калининграде, потом из Калининграда я еще там по Европе объездил, там сотрудничали, и вот я даже не знал, что в Калининграде есть такой научный центр, такая школа, и я вот в Калининграде, будучи, я воспитал одного кандидата наук, выпустил. Помимо того, что занимался наукой, я читал на английском языке для иностранных студентов 3 года физику читал.
8: А давайте мы как раз здесь поставим небольшое многоточие и продолжим после небольшого перерыва, потому что это очень интересная такая история развития молодого дагестанца, который из села сдвигает науку, да еще и продвигает совместные международные проекты. Мы об этом, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд, но мы вернемся снова в гости к Абдул-Кариму Абдул-Натиповичу Амирову и будем говорить о умных материалах и об умных людях, которые развивают и Дагестан, и Великую Россию. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Андрей Клычков призвал ускорить ремонт детского сада в Орле после атаки БПЛА. В регионе начали работу более 100 молодых педагогов. ФК «Орел» проиграл в матче с тамбовскими футболистами. Далее подробности. Принять необходимые меры по ремонту детского сада и домов, пострадавших от атаки беспилотника в городе Орле. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Андрей Клычков. Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября в областном центре взрывной волной были повреждены остекления в квартирах 4 многоквартирных домов и значительные повреждения получили помещения детского сада номер 98.
2: Нам необходимо оперативно принять меры по исправлению ситуации, связанной с беспилотником, который повредил у нас детский сад и жилые дома. Прошу Юрия Николаевича и Сергея Сергеевича Латынина включиться в эту работу. Это у нас большая часть повреждения, что касаемо жилых домов, 4 жилых дома, касается балконных окон. Провести оперативно все замеры, не допустить ухождения ситуации, когда люди уже в такой достаточно нежаркой погоде будут без окон. Ну и, конечно, работы по детскому саду. Сейчас решения все приняты, детей перераспределили на время ремонтных работ, там и на другой корпус, и на другие детские сады. Ну, прошу на контроле и с коллективом детского сада, и с родителями быть в тесном контакте и оперативно постараться закончить ремонтные работы для того, чтобы дети вернулись в детские сады. Повезло, что никаких жертв нет, и это очень хорошо.
1: Также глава региона поручил завершать работы в многоквартирном доме на улице Раздольной, который также получил повреждения еще в августе. А информацию о ликвидации по последствиям так БПЛА предоставлять ему в ежедневном режиме. В Орловской области начали работу более 100 молодых педагогов, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Педагогическую карьеру впервые начали 96 учителей начальных классов иностранного языка, русского языка и литературы, истории обществознания, математики, информатики, биологии, географии, физкультуры и изобразительного искусства. Кроме того, 26 студентов-педагогов последних курсов преподают в школах по основным общеобразовательным программам. Отмечается, что приток молодых кадров и участников программы помогает закрывать потребности сельских школ и повышать качество образования в регионе. Министерство труда и социальной защиты предложило упростить процедуру присвоения званий ветеран труда и ветеран труда субъекта России, сообщила пресс-служба министерства. Минтруд России, цитата, предложил размещать в ГИС ЕЦП информацию о наградах и поощрениях, которые дают право на звание ветеран труда и ветеран труда субъекта. Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упростит процедуру присвоения этих званий, говорится в сообщении. С начала года число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 40%. По данным госавтоинспекции, в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 51 человек, а пострадали больше 3500. Как следует из материалов ГАИ, больше всего происшествий с СИМ зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. В Болховском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, умышленно причинившего средней тяжести вред здоровью. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: В УМВД России по Болховскому району поступила информация о получении местной жительницей повреждений, которые относятся к средней тяжести вреду здоровью. Устанавливая обстоятельства их возникновения, полицейские выяснили, что в ходе конфликта сожитель гражданки, мужчина 1974 года рождения, несколько раз ударил ее по лицу. Тем самым он умышленно причинил средней тяжести вред ее здоровью. В отношении данного лица подразделением дознания УМВД возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
1: Следствие продолжается. В эфире «Вести». В школах Урицкого района сотрудники МЧС проводят тренировочные эвакуации. Задача – отработка навыков поведения в случае чрезвычайной ситуации. Объекты с пребыванием детей на особом контроле у спасательного ведомства. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
4: На днях в Городищенской школе Урицкого района сработала сигнализация. Учителя и учащиеся без паники и суеты покинули здание школы и построились согласно порядку эвакуации на безопасном расстоянии от здания учебного заведения. В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и администрации в случае чрезвычайной ситуации. Инспектор государственного пожарного надзора оценил учение и отметил, что мероприятие прошло организованно и в соответствии с нормативными правилами. Такие тренировочные эвакуации в школе проходят регулярно для того, чтобы привить детям практические навыки действий в экстремальной ситуации. В завершении мероприятия сотрудники отделения надзорной деятельности рассказали школьникам о мерах пожарной безопасности, соблюдении правил поведения при пожаре, как на объекте, так и в быту, и призвали ребят всегда и везде быть бдительными. В осенний и зимний период инспекторами по пожарному надзору основное внимание уделяется разъяснительной работе и распространению противопожарных знаний среди населения. Связано это тем, что в это время большинство пожаров происходит в жилом секторе. Именно поэтому сейчас усилена разъяснительная работа по вопросу профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем, также с учителями общеобразовательных учреждений.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В центре Орла на 45-метровый флагшток вернули российский триколор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее жители города обсуждали в соцсетях его внезапное исчезновение. В мэрии пояснили, что шли работы по настройке оборудования и регулировке подъемного механизма. Специалисты городского объединенного муниципального заказчика уточнили, что контракт на поставку и монтаж флагштока еще не выполнен и не будет оплачен, пока все работы не завершат. Напомню, что флаг установили на Пролетарской горе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его высота 45 метров, размер полотнища 10 на 15 метров. Орловщина вспоминает своих героев – лейтенанта Дмитрия Баранова, прапорщика Дениса Аксова и старшего сержанта Дмитрия Астахова. 13 сентября прошлого года они погибли, но спасли сотни жизней. На перегоне Малоархангельск-Глазуновка заминировали железнодорожные пути. Росгвардейцы обнаружили взрывное устройство и начали его обезвреживать. Во время работы произошел взрыв. Саперы погибли. Сегодня в их честь откроют мемориальную доску и поклонный крест. На церемонии будут первые лица региона и семьи героев. Их подвиг почтят минутой молчания и возложением цветов. Продолжит выпуск новости спорта.

для детей с ограниченными возможностями здоровья до 11 километров. Для участия необходима медицинская справка. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачно, возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-11, днем 19 градусов тепла. Ветер северный, преимущественно скорость максимум 1-3 метра в секунду. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 18.10.
2: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
2: Выборы 2026.
4: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
5: Благоустройство территории – это не тотальная вырубка деревьев. Это то, что делает жизнь людей комфортнее и уютнее.
4: Поддержи достойных. Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
6: Реклама. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
8: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
9: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. В Кремле заявили о продолжении продвижения армии России в зоне СВО. Более 20 человек находятся в больнице после отравления в кафе в Казани. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в Новгородской области.
2: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
3: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
2: А что это за производство?
3: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Нас проект стал нашим резидентом. Год назад, в августе 2025 года, мы вместе с министром транспорта Андреем Сергеевичем Никитиным заложили первый камень, а уже сейчас запустили пусконаладочные работы, и с октября текущего года уже продукция будет выходить непосредственно на стройку. Это группа Сбер «Гигафабрика». Нам это позволяет воссоздать в Великом Новгороде производство и сборку телевизоров.
1: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов в регионе. Подразделения группировки войск «Север» ведут активные наступательные действия в Харьковской области, результатом которых стал контроль над находящимся в кольце окружения селом Широкое, сообщили в Минобороны в понедельник. Также ведомство сообщило, что российские войска заняли поселок Шевченково и идут активные бои за село Малое Волчье в Харьковской области. А подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Также Минобороны показала кадры уничтожение автозаправочной станции в Киеве ударными БПЛА. Объект использовался в интересах ВСУ. Атака произведена расчетом ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее военное ведомство сообщило, что уничтожен пункт дислокации теробороны ВСУ и пункт управления БПЛА. Также средства ПВО России за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы ВСУ, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 ракеты «Нептун», сообщили в Минобороны. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена, и ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
4: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и говорили президенту России Владимиру Путину о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Путин положительно воспринял готовность лидеров внести свой вклад в урегулирование урегулирования конфликта. Важно помогать регионам России в обновлении общественного транспорта. На это указал глава правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
5: Многие жители наших регионов для того, чтобы доехать до работы, школы, поликлиники или отвезти ребенка в сад, в кружок, в секцию, пользуются общественным транспортом. Этому сектору, конечно же, мы уделяем большое внимание, реализуем и комплекс мер и программ для его обновления, повышения надежности. В ходе заседания Президиума Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта президент дал целый ряд поручений, указав на необходимость усиление эффективности работы общественного транспорта, чтобы наши троллейбусы, трамваи, автобусы, городские, пригородные ходили по расписанию. Ну а поездки, чтобы были безопасными и доступными по цене не только в мегаполисах, но и, что очень важно, в сельской местности, опорных населенных пунктах. А также, что нужно развивать сопутствующую инфраструктуру и маршрутную сеть.
1: Глава Кабмина указал, что в ряде регионов обновление общественного транспорта завершено досрочно, и новые автобусы уже начали перевозить пассажиров. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе «Нанкебаб» в Казани, сообщает Минздрав Татарстана. По данным управления Роспотребнадзора по республике, 12-13 сентября было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции в этом кафе. У 22 заболевших выделены сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие 9-11 сентября ели шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявлены многочисленные нарушения. Из продажи изъято 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, материалы переданы в суд. В республиканской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента, поступивших с симптомами острого кишечного отравления, говорится в сообщении.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а нападающий «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в континентальной хоккейной лиге. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями лиги Global Chess в составе команды Ганг Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубань» и петербургский «Зенит». А также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игаке». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске от 20 до 22 тепла без осадков. В Магадане 7-9 градусов тепла, временами дожди. В Хабаровске плюс 19, плюс 21, вечером дождь. Во Владивостоке без осадков от 19 до 21 тепла. В Екатеринбурге 16-18 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17. Градусов. В Москве температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем плюс 18, плюс 20, без осадков. Сейчас в столице 18 градусов, без осадков.

0: Главный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Миррера. Часть первая.
1: В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано.
2: Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед...
3: Алёша, за стол!
2: Пальцы прикасаются, локти в сторону. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки.
1: Позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми, пошел в школу. Разжимая пальцы... Помню, как на проспекте сильно терпко пахло тополевыми чешуйками. И липы были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился.
4: По Смоленской дороге...
1: Я еще подумал,
4: снега,
1: что на молокозаводе кончилась снега, ночная смена, и Федя снега, прямо с работы явился на свидание с Неллой. Продавщицы из обувной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол к школе, и тогда уже удивился. Не такой он человек, Федя, чтобы сидеть и ждать.
4: На Смоленской дороге снега. Снега?
1: Нет, он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой. Эх, расступись. Он такой парень. Утро, вечер, ему все нипочем. Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Я прошел по пустой лестнице, положил портфель и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Нет, с Федей явно сегодня было что-то не так. Он ее рассматривал и хмурился. Что это, мол, за штука такая? Наш знаменитый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Чудно. Минуты через 2-3 у универмага появился заведующий почтой, и Федя его окликнул.
5: Эй, гражданин!
1: И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг. Двумя руками схватился за грудь. Но сразу выпрямился, опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь. Федя же сидел, словно ничего не произошло. А я уж смотрел на него во все глаза. Что он еще выкинет? На улице стало людно. Шли служащие на работу. Из подъезда выскакивали ребята и мчались к школьному подъезду. До звонка оставалось всего 5 минут.
6: Привет, Соколов! Я у тебя задачки по геометрии быстренько сдую.
7: Привет, Степка, без проблем.
1: Это Степка прибежал, мой друг. А Федя все сидел, опустив гитару к ноге, и равнодушно жмурился на прохожих. К почте тем временем торопился седой, грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время. Именно его Федя вдруг выбрал из всех прохожих и поднял голову.
5: А ну постой!
1: Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку, нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. Я думал, он упадет. Федя не приподнялся даже. Скотина такая. Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал. Выпрямился и как будто взял у Феди что-то белое. И сразу пошел дальше, прежней походкой. А Федя встал и тоже пошел прочь. Я оглянулся. Учителя еще не было. И прыгнул через скамьи прямо к двери. Я выбежал из школьного подъезда, прибежал вперед на газон между тополями и увидел совсем близко Федю. Он успел отойти шагов на 20. Черный лак его гитары отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах. Дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. И меня. А рядом со мной Степка, совершенно белый от волнения.
6: Ты что? Тревога?
7: С гитаристом что-то неладно.
6: С Федором? А тебе-то что за дело? Ну и псих.
7: Подозрительно все это. Смотри, он уходит. К синему камню, наверное, идет. Пошли за ним.
6: Зачем?
1: Я этого не знал. А Степка взъерошился от злости, но шел рядом и молчал. Так мы прошли квартал до нового магазина «Фрукты-соки», перед которым стояло грузовое такси.
6: Новое? Таксомотор!
1: Мордастый водитель сидел на подножке и тоже насвистывал Федину любимую песню.
3: На Смоленской дороге снега, снега, снега. Ну, здравствуй!
8: Привет механику!
1: Мы со Степкой остановились за кузовом машины. Гитарист садился в кабинку. Ну, давай, давай руку, давай, давай. Мы разом ухватились за задний борт, перевалились в кузов под брезентовую крышу и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Фединых фокусах.
7: А он чуть не рухнул. Гитару как-то ему странно держал.
6: Чего?
7: Так вот я говорю. Странно это все. Странно.
6: Тина.
7: Вот я дурень. Зачем я втянул тебя в эту историю? Может, все это ерунда? Конечно, Федя вел себя очень странно. Какое наше дело? Он вообще чудной.
6: А играть на гитаре он почему вдруг разучился?
7: После ночной смены можно и голову позабыть. А сейчас он, может, решил к Нелке поехать навстречу.
6: На грузовом такси?
7: Ну а что? Друзей у него в городе каждый третий.
6: К Нелке поехал? Она живет в обратной стороне вовсе. А ты идиот.
7: Ну паникер я, ну шпионских книжек начитался. Ну почему идиот?
6: Начал дело, доведи его до конца.
7: Вот сам и доводи до конца.
1: Я полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть. Но в эту секунду машина резко прибавила скорость. Кончился город, пошло шоссе. Машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. Мы в два счета проскочили стадион. Сейчас будет подъем, и там спрыгнем.
9: Пилотируешь, как молодой бог. Будь здоров.
10: Да что там? Будь здоров.
7: Эх, здесь на Юру из машины не вылезешь. Кругом поле.
9: А поехали со мной, Михаил. Здесь рядом. Покажу такое, не пожалеешь.
3: Поехать, что ли?
1: Машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове, зубы лязгали. Но машина скоро остановилась.
9: Пылища! Жуть! Топаем, механик. Чего молчишь?
3: Да я...
9: парень, да ты чудак. Сколько проехал? 100 метров осталось. Ленишься?
3: Ну что, сразу ленишься?
9: Езжай тогда домой.
6: На слабо дураков ловят.
1: Водитель шел неохотно, оглядывался на машину. Место было подходящее для темного дела. Опушка елового питомника. Елочки здесь приземистые, но густые и растут очень тесно. Сначала скрылся за верхушками русый хохол гитариста, потом голова шофера в грязной кепке. Мы спрыгнули в пыль, переглянулись и пошли по мягкой прошлогодней хвое.
7: Еще 50 метров и откроется круглая полянка. Туда и ведет Федя таксиста.
6: Спокойно, без спешки.
1: Эх, надо было видеть Степку. Он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. Мы с Валеркой знали, и Сур... Ну, то есть, Сурен Давидович, наш тренер, знает, что Степка настоящий храбрец. А что он бледнеет, так это у него кожа виновата. На это многие нарывались. Видят, побледнел и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар, свинг слева. Мы проползли последние 2-3 метра под еловыми лапами и заглянули на поляну.
9: Ну вот, друг мой механик, видишь ли ты пень?
3: Вижу. А чё?
9: Да ничего. Замечательный пень. Можешь мне поверить?
3: Пень? Пень, значит. Так, пень. Ты на него смотреть меня заманил, балалайка?
9: А, тише. Тише, механик. Этого пенечка вчера не было. Селяви.
3: Ляви? Значит, я тебя довез. А кто твою балалайку обратно понесет, а кто тебя обратно понесет?
1: Федя сиганул в бок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься, он уже пригнулся и вдруг охнул.
7: поднял руки к груди и опустился в одуванчике. Все было так, как и с двумя предыдущими людьми. Только они удерживались на ногах, а этот упал.
6: Смотри, поднимается.
1: Тише ты.
7: Да, он спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я толкнул локтем Степана. Он меня.
1: Мы старались не дышать.
11: Это красивая местность.
12: Ага. Я угол третий. Ты треугольник 13?
11: Он самый. Жолнин Петр Григорьевич.
12: Знаю. И где живешь, знаю.
13: Слушай, треугольник, ты водитель. Поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен без сомнения.
11: Развести эти, коробки по всем объектам?
13: Устанавливаю название «посредник». План я предложу такой. Отвезти большой посредник в центр города. Берешься?
11: Риск чрезвычайный. Доложи угол 3. Я... как прикажут.
13: Меня Федором зовут. Улица Восстания, 5, общежитие молокозавода. Киселев Федор Аристархович.
11: Аристархович. Прости меня, это проклятая... как ее... рекуперация.
13: Ассимиляция. Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю, а ты хоть поспи 10 минут.
7: Тут они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя, гитарист, подложил ладони под затылок и тоже будто заснул.
1: Но он говорил что-то с закрытым ртом, не слышно.
13: Докладываю. Посредник. Центр города. Докладываю.
1: Я зажмурился и стал отползать.
13: Посредник.
1: И так мы отползли довольно много. Потом вскочили и дали дёру.
6: Дьявольщина! Как пить дать? Они нас видели.
1: Они нас? И при нас все это говорили?
6: Ну да, они понарошку. Чем нас гнать, отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина, чтобы мы испугались и удрали.
1: Хорошо придумано. Чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жолнин, треугольник 13. Тссс, идут. Нет, показалось.
6: Да, зря удрали, выходит. Хорош следопыт. Трясешься, как щенок.
1: Ты сам удрал первый.
6: Врешь. Я за тобой пополз. Да перестань трястись. Пошли обратно.
1: Обратно? Не понимаешь ты, что ли? Эти двое нас пришибут, если попадемся. Они же шпионы. Мы должны сообщить о них. А ты на рожон лезешь. Слышал клички, пароли, большой посредник. А коробки? Бомбы, что ли? Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу.
6: В город погодим. Пароли. Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что? Тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине? У него, гада, ларингофон. Понимаешь? В кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле. Дьявольщина. Кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы. Здорово. И мы их открыли.
1: По-моему, шпионы — гадость, и ничего хорошего в них нет. Выследили мы их удачно. Только я, хоть убей, не понимаю, почему так переменился шофер возле этого пенька. Был обыкновенный шофер и вдруг стал шпионом.
11: Это красивая местность.
7: Этот угол третий с утра вытворял штуки. А шофер был вполне обыкновенный. Может, и смоленская дорога, которую он свистел, тоже пароль?
6: Слышь, шаги. Идут. Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город. К Суру. Там мы встретимся.
7: Первым показался Федя. Красный, пыхтящий. Он тащил что-то тяжелое на плече. За ним потянулось бревно. Второй его конец тащил шофер. Он пыхтел и спотыкался. Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву. Вот так здорово! Они тащили пень. Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь. Машина скрипнула и осела. Федя отряхнул рубаху. Гитару он заткнул за пояс, за спиной. Просто так, без тесьмы. Шофер подал ему узелок, связанный из носового платка.
13: Конфет купить. Вот что. В бумажках. Лады, Петя. Я сяду в кузов.
3: Незачем. Садись в кабину.
13: Мне бы надо быть с ними.
3: Слушай, эти вещи я знаю лучше. Я водитель. Включу счетчик, поедем законно. Увидят, как ты вылезаешь из пустого кузова, будут подозрения. Поглядывай в заднее окно. Довезем.
13: Ну, хорошо.
7: Федя, гитарист, прикоснулся к чему-то на груди под рубахой. Наклонился, чтобы отряхнуть брюки, и на его шее мелькнула черная полоска. Что-то было подвешено у него под рубахой на тесьме от гитары. Они полезли в кабину.
13: Деньги у тебя найдутся внести в кассу? Я пустой.
3: Найдутся. Какие тут деньги? Километров 30, трешник. Зачем они теперь, эти деньги?
7: Машина рванулась вперед, и Степка прыгнул как блоха, уцепился за задний борт, перевалился в кузов. И вот они укатили, а я остался. Мне надо было мчаться в город и поднимать тревогу, и выручать Степку от этих людей. Все я знал и понимал, но меня как собаку поводком волокло на полянку. Я должен был посмотреть, тот пень или не тот. И я вылетел на это место и едва не заорал. Пень исчез. И если бы только исчез, он совершенно следа не оставил. Земля кругом не была разрыта. Никакой ямы, лишь в дерне несколько неглубоких вдавлин.
9: Этого пенечка вчера не было. Селяви. Селяви.
7: Судя по траве, его приволокли откуда-то недавно, ночью или утром. Трава под ним не успела завянуть. Пень весил центнер, не меньше. Вот уж действительно дьявольщина. То притаскивают этот несчастный пень, то увозят.
9: План я предложу так. Отвезти больших посредников в центр города. Берешься?
7: Совсем запутавшись, я начал искать следы тех, кто принес пень-посредник сюда. Не мог он прилететь по воздуху, правда? Так вот, никаких следов я не обнаружил. И без оглядки полетел на большую дорогу. Надо было мчаться к Суру, поднимать тревогу. От автобусной остановки открывалась панорама. Прямо по шоссе дома и водокачка синего камня. Левее лес и пруды с песчаными берегами. Потом лесопарк и, наконец, весь наш городок Тугарина, как на блюдечке. 3 продольные улицы и 5 поперечных. Завод тракторного электрооборудования, элеватор, молокозавод, вот и все. На ближнем холме стоял радиотелескоп. Плоская чаша антенны на сквозной раскоряченной подставке. Под телескопом белели 3 коробочки. 2 служебных корпуса и 1 жилой для научных сотрудников. Я загляделся, а тем временем приблизился автобус. Маленький, синий, с надписью «Служебный». Этот автобусик был с радиотелескопом.
14: Садись, мальчик!
7: Спасибо, Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович – это научный сотрудник с радиотелескопа. Довольно молодой, светловолосый, в сером костюме. Приезжий, остальные местные.
14: А почему ты такой красный и взъерошенный? И что ты делал в лесопарке в учебное время?
7: А вы зачем в рабочее время катаетесь?
14: Вопрос ребром, а? А знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца?
7: Не.
14: На почту пришел пакет. Голубенький. Ты можешь не улыбаться. Настала моя очередь. И нетерпение сердца велит мне получить голубое письмо немедленно, в самое рабочее время. Но оставим это. Хороши ли твои успехи в королеве наук математики?
7: Не особенно. Вячеслав Борисович мне страшно понравился, и мы очень весело доехали. Меня высадили на углу улицы Героев Революции, наискосок от тира. И я перебежал улицу, спустился в подвал и метнулся в зал к Сурену Давидовичу. В стрелковом зале было темно, лишь вдалеке сияли мишени. Трое ребят из техникума стреляли. Сурен Давидович сидел у корректировочной трубы.
15: Хорошо, Верстович. Восьмерка на 4 часа. Дышите, Ильин. Правильно. Хорошо.
7: Мы могли ввалиться к Суру хоть среди ночи с любым делом или просто так. Только не во время работы. Сур замечательный тренер и сам стреляет лучше всех. Проклятая астма. Сур был бы чемпионом Союза, если бы не астма. Я в этом убежден.
15: Зачем пришел?
16: Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!
15: Что случилось, Алеша? Давай рассказывай.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Мирера. Действующие лица и исполнители: Алеша Соколов и рассказчик, Иван Абакумов, Степка Ростислав Харин, Федька-гитарист Даниил Толстых, Вячеслав Борисович Максим Керин, Сурен Давидович Михаил Богдасаров. А также в спектакле заняты артисты: Анастасия Лапина, Алена Кищик, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Мирослав Харин. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа Катерина Анцупова. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: А знаете ли вы, что в нашем отечестве тоже был свой граф Дракула? Ну, правда, графского титула у него не было, зато был дворец, Орлиное гнездо. Сейчас он является собой полуразрушенное, заброшенное здание со следами былого ампирного величия в маленьком провинциальном поселке городского типа. Ну, почитай, почти 300 лет прошло. Одни боязливо обходят его стороной, другие напротив, распугивая призраков и привидений, упорно ищут сокровища. Ведь хозяин-то был баснословно богат. Колдун, масон, многоженец, лихоимец и кровь невинных христиан уж точно пил, как злодеям-то и положено. Ну, по поводу масона, да, правда. Впрочем, в 18 веке даже у нас среди богачей знати масон на масоне сидел, да масоном еще и погонял. А вот все остальное, ну, можно еще добавить фальшивомонетчик. За руку ловлен не был, но многие разведпризнаки указывают на то, что вполне возможно. Был за ним и такой грех. Служила ему целая банда лихих егерей, почти 800 вооруженных головорезов, ну, по сути, частная армия. Грабили всю округу, держали в страхе, занимались тем, что мы нынче называем рэкетом и рейдерскими захватами. С барином знам дело делились, а потому управы на них не было никакой. Ну какая там управа, если у хозяина даже в Петербурге все было куплено? О, князю Потемкину щедрые подарки возил. Лично. А еще был у нашего героя родной брат. Вместе они смогли достигнуть больших высот. Но разбогатев, как увы часто бывает, размолвились да разошлись. Тем не менее, если отбросить наветы и людскую молву, то охарактеризовать их обоих можно так. Русские оружейники, купцы, промышленники, заводчики, помещики и меценаты. Имя. Андрей Родионович Баташов. Время. Точная дата рождения неизвестна, только год. 1724. Ушел из жизни 19 декабря 1799. Братья Баташовы из купеческой семьи. Биографических подробностей маловато, но после себя оставили, будь здоров, сколько, дома, усадьбы, заводы, церкви. Вот с церкви-то мы и начнем. Стоит она и по сию пору. В чуть, было не сказал, городе, нет, в рабочем поселке. Гусь железный поражает своими огромными размерами и несомненным архитектурным талантом ее создателя. Кто строил? Непонятно. Зачем в небольшом поселке такой огромный храм? Зачем ее постоянно перестраивали? Тайны, загадок тут множество. Ну, что известно, расскажет мой коллега, радиожурналист Анатолий Круглов. Ну, вот так, Анатолий. Гусь хрустальный почти все знают, а вот где гусь железный, плечами пожимает. А раньше, наверное, слава-то гремела и про железного гуся.
2: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, несмотря на то, что названия очень похожи у этих населенных пунктов, и находятся они, собственно, на одной и той же речке.
1: Речка Гусь.
2: Речка Гусь, да. Истории у них совершенно разные. Вот когда едешь в Касимов, а Касимов, вот чтобы вы представили, это самый конец Егорьевского шоссе, если выезжаешь из Москвы. То есть в Касимов Егорьевское шоссе упирается, да. А наверняка вы обращали внимание, вот те, кто передвигается много на автомобилях, что когда едешь по дороге, и вдруг прямо перед тобой возникает храм. Церкви строились обычно на повороте дороги. Таким образом, чтобы когда ты едешь, здание находилось четко перед тобой и было отлично видно. А в Гусе Железном вот эта вот Троицкая церковь, о котором мы сегодня говорим, она находится еще на холме. Это такая доминанта. Это действительно огромное здание, совершенно, казалось бы, на первый взгляд, неподходящее маленькому поселку, который расположен вокруг. Я могу ошибаться, но, по-моему, так оно и есть. Вот это вот здание Троицкой церкви считается самым крупным сельским храмом в России.
1: Да, причем при таких колоссальных размерах, а там действительно сопоставимо с храмом Христа Спасителя, с Исаакиевским собором, да, и при этом это все-таки церковь, а не собор. Ну, да, откуда это... тут епископ возьмется в деревне, чтобы служить?
2: Я расскажу. Есть абсолютно культовая персона в нашей истории и истории Касимовского района. Зовут его...
1: Звали.
2: Звали, да, Андрей Баташов. Именно он был владельцем этой территории, на которой... При нем был построен и этот храм, при нем был построен металлообрабатывающий завод.
1: Но он был не только владельцем, он, по-моему, был такой полновластный хозяин, который чуть ли не с самим Потёмкиным дружил,
2: там...
1: и которому все боялись перечить, да?
2: Там история вообще этого рода тоже интересная. Основатель династии Баташовых, Иван Баташов, был приказчиком у Никиты Демидова, знаменитого русского промышленника, соратника Петра Великого. Вместе с ним в Туле он строил заводы, и потом... Он приобрел землю возле речки Гусь. Дело в том, что в тех краях было очень большое количество так называемой болотной руды. Она еще называется кричная руда или крица.
1: Болотное железо.
2: Болотное железо, да, крица, кричное железо. Пока не в таком масштабе развилась горнодобывающая отрасль, основным способом добычи железа это была вот эта самая болотная руда. И в окрестностях реки Гусь ее было очень много. В какой-то момент...
1: Сырьевая база была.
2: Да, в 18 веке девятая часть железа, которое добывалось в России, в Российской империи, добывалась там. Можно себе представить, какое состояние материальное было у человека, который, собственно, занимался добычей руды. Их было два брата, Андрей и Иван, и вот Андрей, он был как раз владельцем этой земли. И я не знаю, насколько это легенда, насколько это правда. В истории его образ сохранился как образ некого такого графа Дракулы.
1: Ну, говорят, в народе шептались, что он там орудие пыток изготавливает, что он там людей пытает, садистски их умерщвляет.
2: Да.
1: А если кто пожалует с какой-то проверкой, так он педальку потаённую нажмет, и эти проверяющие проваливаются в тартарары.
2: Да, и вроде как у него на усадьбе был павильон смерти и павильон удовольствий. В павильоне смерти был вот этот вот тайный люк, который поглощал в себя врагов вот этого Баташова. А в комнате удовольствий, наоборот, гости желанные могли насладиться прелестями местных красивых деревенских девушек.
1: Местный Эпштейн поставлял, да?
2: Да, ни павильона смерти, ни павильона удовольствий не осталось и следа от них.
1: Даже намека, да?
2: Даже намека, да. То есть это все осталось только в молве.
1: Ну, Анатолий, это понятно, это же рай и ад. Если он был бог местный, да, значит, у него должен был быть свой рай и свой ад.
2: Он всё был понятно. Абсолютный деспот. Он был абсолютный деспот, он вообще не подчинялся никому, плевать он вообще хотел на все законы. Ходят слухи, что он был богатейший фальшивомонетчик, но и это тоже вроде как и слухи.
1: Не доказано.
2: Но они подтверждены тем фактом, что вот он очень богатый был человек, но после смерти он не оставил практически ни копейки. Там что-то там делили родственники вот эту вот его усадьбу, денег не было.
1: А я читал, знаешь что, что он какое-то очень туманное завещание, а деньги достаться тому, кто их достигнет. Вот как-то он очень...
2: В общем, никто не достиг.
1: Двусмысленно написал.
2: Ходят, копают, найти не могут. Вроде как говорят, что где-то он, значит, эти бочки с золотом, с серебром закопал. Но факт состоит в том, что из трех вот богатейший человек, на территории усадьбы нашли в ходе каких-то раскопок три монеты его периода.
1: 18 века.
2: Да, 18 века. Две из них были фальшивые. Из трех монет две фальшивые. То есть, в принципе, теория о том, что он был фальшивый монетчик, она вроде как этим фактом подтверждается. Есть еще такая легенда, что глубоко в подвалах его усадьбы трудилось 300 человек, деревенских мастеров, которые...
1: Скованные цепями
2: штамповали вот эти вот фальшивые копейки и рубли. И в какой-то момент, когда прибыли проверяющие, он приказал завалить входы в этот подвал. И то ли затопил его, то ли взорвал. Вот ты знаешь, мне кажется, что вот Баташов очень интересная и таинственная личность в русской истории, о которой очень мало известно.
1: Ну что, заинтриговали? А ведь мы только-только начали рассказ о бурном житии русского Дракулы. Только обозначили самые загадочные моменты. Тайн впереди еще множество. Как и лихих поворотов в судьбе нашего героя. Так что, как писали прежде в романах, продолжение следует.
0: Имя и время.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысли о близости не вызывают отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
8: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или

0: мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
0: В состав секрета были добавлены ягоды Годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
1: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают.

0: Помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
1: Реклама.
3: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Новгородский губернатор доложил Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО. Расчеты БПЛА «Геран-4» нанесли удары по двум сухогрузам в порту Одессы. В Кремле сообщили, когда отменят запрет на экспорт нефти из России. И теперь подробнее. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. По словам Дронова, за каждой семьей участника спецоперации в регионе закреплен социальный координатор. Дронов также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО.
5: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. Вы были в нашем филиале. И за каждой семьей закреплен социальный координатор. В два раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения. И это тоже дает результат. Во-первых, ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс равно-равно это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
4: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии и качестве медицинских услуг в регионе. Расчеты БПЛА «Геран-4» нанесли удары по двум используемым в интересах ВСУ сухогрузам в порту Одесса, после чего на судах возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны. Удары были нанесены с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Также военное ведомство сообщило, что истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации управления БПЛА противника в Харьковской области и Дружковке в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки заняли населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск «Днепр» – Новоандреевку в Запорожской области. Часть окруженной группировки ВСУ в котле под Волчанском осталась без снабжения, сообщили российские военные. Там находится около 1700 военнослужащих ВСУ, сообщалось ранее. Российские военные с начала сентября уничтожили до 460 бойцов ВСУ в окружении в Харьковской области. Также Минобороны сообщила о попытках ВСУ построить переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. По словам военных, операторы российских беспилотников работают круглые сутки без выходных. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили свыше 1370 человек. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано, главным образом, с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок.
6: Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Действительно, это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
4: Комментируя призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, Песков сказал, что в Москве это могут только приветствовать.
6: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
4: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Рейтинг Эммануэля Макрона опустился до минимального значения за все время президентства. Только 16% французов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, проведенного для газеты «Трибюн Димонж». Это абсолютный минимум за все время пребывания Макрона в должности, начиная с 2017 года. Негативно работу президента Франции оценили 81% респондентов. Греция столкнулась с самой серьезной вспышкой лихорадки Западного Нила за последние годы. Это заболевание больше нельзя считать просто летней угрозой. Об этом заявили в Оксфорде. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Греции выявлено 319 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила в 21 районе страны. Число летальных исходов превысило двузначное значение. При этом более 200 человек страдают от поражение центральной нервной системы. По оценкам иммунолога, зарегистрированные случаи представляют собой верхушку огромного айсберга и составляют лишь 1% от общего числа заболеваний, поскольку около 80% случаев инфекций протекают бессимптомно. Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболевание, переносчики инфекций, комары, иксодовые и аргасовые клещи.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из Ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салават Юлаева» назван лучшим нападающим. А форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серию буллитов до начала матча, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. «Локомотив» чаще всех в российской футбольной премьер-лиге использует российских игроков почти 83% времени, подсчитала «Опта». «Спартак» и «Зенит» реже всех, меньше 40%. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. «Наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки», – заявил представитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября. В Нижнем Новгороде Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия 35. Вингер «Спартака» Пабло Солари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне нужны были только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Солари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
4: Во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге ожидается 16-18 градусов, небольшие дожди. В Челябинске от 17 до 19 тепла, без осадков. В Тюмени небольшие дожди, 17-19 выше нуля. В Ханты-Мансийске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Сургуте и Новосибирске кратковременные дожди, 17-19 градусов. В Омске плюс 15, плюс 17. Временами дожди в Иркутске 22-24 градуса, без осадков. В Красноярске 17-19, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов, днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 19 градусов.
0: Радио России.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И сегодня я с удовольствием хочу представить моих гостей. Это очаровательная и обаятельная Анна Коряковцева, режиссер, продюсер. Анна, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Николай.
1: А вот место у второго микрофона занял Николай Шкаруба, журналист, продюсер и музыкант. Николай, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: К слову сказать, и Анна, и Николай – члены Союза кинематографистов России, а также Союза журналистов России. Они лауреаты премии «Гордость нации» и телевизионной премии «ТЭФИ». Думаю, что мои гости готовы поделиться с нами своими впечатлениями о Северном Кавказе. Но, уверяю вас, это не просто рассказы, скажем, путешественников или отдыхающих, которых Кавказ поразил своей величественной красотой или знаменитой кавказской кухней. Дело в том, что Анна и Николай – авторы цикла документальных фильмов «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России. Проще говоря, «Земля людей» – это проект, который ставил и ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какой она есть сегодня. И ключевым аспектом является поиск интересных героев, рядом с которыми и непосредственно с которыми творческая группа работает и проводит довольно много времени. Друзья мои, я ничего не напутал?
3: Нет, все четко.
1: В вашем замечательном документальном цикле «Малые народы нашего Северного Кавказа» занимают особое место. Вы, если не ошибаюсь, затеяли этот проект в 2018 году, и первый фильм был о даргинцах. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. А вообще, почему и как появилась идея по проекту «Земля людей»? Анна, наверное, с вас и начнем.
2: Да. Николай, очень приятно. Хотела сказать спасибо большое, что нас позвали, потому что для меня Кавказ и Дагестан нас занимают особенное место в моем сердце. Это один из моих любимейших регионов, в который я возвращалась 6 раз. У меня уже было 6 экспедиций, и я очень надеюсь, что вернусь еще не раз, и следующим летом тоже. У меня много друзей оттуда, и самые теплые, эмоциональные, гостеприимные ощущения от этих поездок, которые только можно себе представить. Так что огромное спасибо за возможность признаться в любви Дагестану еще раз в вашей программе.
1: Вам спасибо, что вы пришли в нашу студию и можете сегодня нам рассказать много интересного.
2: Как появился наш проект? До 2018 года наша студия делала другой цикл, этнографический, но он весь снимался в студии. Была студийная программа, и наша команда столкнулась с тем, что было очень мало материала, потому что в период перестроечный, постсоветский, оказалось, что очень мало в архиве хороших, качественных видеоматериалов. Мы встречались с этнографами, мы смотрели фотографии, мы видели архивы, но почувствовали вот особенный голод. И в какой-то момент были просто в каком-то смысле вынуждены ездить и снимать. А потом, когда я поняла, что это безумно интересно, и это действительно требует особого взгляда и особого внимания, я предложила на канале «Культура» сделать проект условно в полях, не в студии в Москве, а ездить и снимать. Это был вызов определенной степени. Эксперимент, и вы правы абсолютно, одна из первых экспедиций нашего цикла была в том числе и в Дагестан. И для меня это особое потрясение, потому что, конечно, буквально сразу с Кавказа мой мозг стал развеивать кучу мифов. И было связано даже несколько курьезов и смешных историй. Например, в первую мою поездку в Дагестан, в прямом смысле слова, многие мои родные плакали: «Куда ты нас покидаешь в 2018 году?
1: Куда ты едешь?
2: Куда
1: да?
2: ты едешь?» Значит, а я, будучи напуганная абсолютно девушка, написала письмо в МВД Дагестана. И они очень доброжелательно ко мне отнеслись и представили к нам потрясающего человека как охранника. который ездил с нами всю экспедицию. Значит, конечно, никогда его помощь не понадобилась. Нас охранять было не от кого. То есть более безопасного региона даже в 18 году я не встречала вообще. Вот мы приезжаем в горы, высоко поднимаемся. Конкретный факт. Ситуация. Девушка забывает сумку на остановке. Она уезжает за несколько сел через горы в соседнее село. Мало того, что ее нашли и сумку отдали, еще еды наложили столько же. То есть в этой степени я понимаю, что я выглядела абсолютно абсурдно. Потом уже, конечно, ни в одной поездке я уже к таким вещам не прибегала и понимала, что ну, это просто не соответствует действительности. Потому что абсолютно открытые, абсолютно честные, добрые. И я ни разу не столкнулась с ситуацией какой-то опасности для себя за все экспедиции.
1: Николай, вы не подумайте, что я вас оставил без внимания, нет, но у меня еще один вопрос к Ане. Вот, Анна, в одном из интервью вы сказали, что ваш проект настолько пришелся по душе зрителям, что многие уже сами звонят на канал и просят приехать в их регион и рассказать о народе. Это действительно так?
2: Да, это действительно так. И Кавказ, он настолько многогранен, потому что мы говорим, если говорим о Дагестане, то это очень большая концентрация этнических групп, численность. Группы не имеет никакого значения. Для меня все важны. Я скажу даже, что однажды я пообещала руководству Дагестана, что в итоге в земле людей будут все этнические группы, все народы, которые есть. И вот это обещание, я надеюсь, что у нас получится выполнить с Божьей помощью.
1: Фронт работы у вас будет огромный, просто интересный и такой потрясающий во всех отношениях.
2: Сейчас 9 у нас фильмов, и 2 идут в монтаже. И вот я знаю, что Николай готовит экспедицию еще 2 фильмов.
1: Хорошо. По сути, вы показываете регион, его культуру через судьбы людей, истории их жизни. И тогда... Николай, расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к съемкам, и самое главное, вот на мой взгляд, как для фильмов вы выбираете, подбираете героев?
3: Ну, это такой непростой вопрос, потому что есть определенная специфика. Мы тут, если мы говорим о Дагестане, и вообще, куда бы мы ни поехали, мы всегда именно с руководством республики или субъекта федерации прорабатываем вопросы, кому мы поедем и что мы будем снимать. Поэтому, если мы говорим о Дагестане, ну, конечно, Энрику Селимовичу, я звоню, мы обсуждаем. Я говорю, вот наиболее такие интересные, которые менее посещаемые журналистам. Какие? Я вот оттуда иду. Мы вот так вот планируем и хотим всегда сначала показать те, кто менее известный. А потом потихоньку мы будем к известным приходить, более раскрученным этническим группам. А вы знаете, как только мы получаем информацию, кого бы следовало снять... Дальше я начинаю именно с Миннацем прорабатывать вопрос. Сразу же выхожу на руководство... районное, там я с начальниками управления культуры начинаю взаимодействовать. И прошу сначала представить максимальное количество тем, которые покажут всю красоту народа. И вот уже получив эти темы, мы начинаем их проминать вместе с нашей группой киношной, вместе с этнографами, и начинаем готовиться. И уже непосредственно в село или в любой населенный пункт мы приезжаем уже готовыми. Мы уже знаем, кого мы будем снимать, мы предварительно обсуждаем.
1: Уже знаете темы. Конкретного героя фильма?
3: В большинстве своем да, потому что я, получив и утвердив темы, я уже начинаю именно проговаривать, какой герой, кого мы непосредственно, и в каком селении. Потому что есть такие, что не только в одном селении, а в разных селениях района проживает. Поэтому мы уже простраиваем логистику. Но это не очень легко, я могу сказать.
1: Ну, конечно.
3: Не очень легко. Это очень... Кавказ вообще специфический. Специфическая тема. Интересная, но специфическая.
1: Я знаю, я там... Ну, я родился, как сейчас говорим, мы раньше за Кавказе, Южный Кавказ, я родился и вырос в Грузии, и потом я очень долго работал на Северном Кавказе, кстати, в качестве военного корреспондента, и регион действительно, в принципе, очень интересный и своеобразный.
3: Своеобразный и мало еще, я так думаю, что мало познанный.
1: Да.
3: Не так много, например, если мы берем Западный Дагестан, когда, например, в Махачкале говоришь, куда? Цунтинский район. Господи, ты еще понимаешь, куда ты едешь? Я говорю, Цунтинский район, там живут такие-то, такие-то. Он говорит, мы за всю жизнь туда ни разу, наверное, не попадем. Куда ты? Ты что, там же, это тупик. Я такой, вот как раз мне туда и надо. Поэтому там есть интересно. И даже я могу сказать, что когда-то мы в Цумадинский район попали и делали фильм о чемалинцах, и спустя какое-то время... Уже фильм отэфирился, уже по форум смотрим, раздается звонок, и один из жителей, который получил от героев мой телефон, Позвонил, говорит, слушай, Николай, с каким восторгом? Мы так хотим тебе выразить благодарность. Я говорю, что за благодарность? Он говорит, ты представляешь, вот мы переехали в Москву, а мы там же родились, мы выросли там, мы сформировались там. А вы фильмы показали такие места, которые мы даже и не знали. То бишь, через ваши фильмы мы сами изучаем свой район. И это сплошь и рядом, потому что, ну, особенности горской жизни, они есть.
4: Конечно.
3: Там суровый край, конечно.
0: Кавказский акцент.
1: Друзья мои, вы бывали во многих частях Северного Кавказа, и практически везде есть красивая и по-своему неповторимая природа, величественные горы, чистый воздух, альпийские луга, водопады, гостеприимные и доброжелательные люди с богатой историей, культурой и традициями. К слову сказать, у разных северокавказских народов традиции во многом схожи, но, тем не менее, возможно, что-то особенное вы для себя отметили, возможно, какой-то из регионов вас больше поразил или удивил. Если да, то что вас там, вот, скажем так, зацепило?
2: Если про меня говорить, так это рынок в горах. Я более вкусной еды, чем в Дагестане, к сожалению, не пробовала нигде. Тут, да простят меня все остальные мои любимые регионы, но когда приезжаешь из Дагестана, то есть очень трудно в Москве, потому что ты понимаешь разницу вкусовых ощущений. Не понимаю, как это работает. И однажды мне посчастливилось, я побывала на рынке в горах. Не в городе, а в горах, там, где он такой довольно стихийный, хотя и большой, и куда приезжают местные жители для того, чтобы продать свою домашнюю еду. Этот сыр я не забуду никогда. Я не понимаю, как они его делают. Никакие, мне кажется, европейские сыры
1: вы
2: не сравнятся.
1: Вы сейчас про адыгейский сыр или какой-то другой?
2: Нет, твердый.
1: Потому что мы его стереотип, как бы сыр адыгейский, да. Вот
2: нет,
1: как бы, да.
2: Не адыгейский. Это как пармезан. Он долго-долго выдерживается. Он в листьях, соломе, но он делается в горах, и он долго твердеет. То есть это вполне себе твердый сыр. Я вкуснее не ела, а я вообще сыроед. Я разбираюсь в этом, и иногда в Москве найти хороший кусок сыра невозможно. У меня остались друзья, и когда есть такая возможность, я прошу мне привезти кусочек. Это вот для меня вообще золото. И еще для меня потрясающе совершенно это село Гуор. Я могу передать только эмоции, потому что было ощущение, когда ты находишься в этом котловане или находишься, поднимаешься на эту гору вверх, как будто ты находишься выше облаков. Я знаю, что это практически экстаз, который можно испытать в разных местах в горной местности, в горах. Но вот для меня впервые это было в этом поселке Гуор. Если меня кто-то оттуда слышит, то дай бог вам всем здоровья и счастья, потому что это место какого-то потрясающего эмоционального ощущения, которое я не забуду всю свою жизнь.
3: Хотелось поделиться впечатлениями, которые, так скажем, глубоко впечатались под корку. С Анной мы реализовали интересный проект о русских. Вот. И одно из качеств, которое мы высветили в этом проекте, это соборность. Соборность, честно могу сказать, для меня это как бы теоретически я осознаю, я чувствую. Вот я помню то время, когда мы садились, там, я не знаю, даже трудно представить, 70-е годы, многоподъездный дом. Но праздники проводились, ну, как сказать, общо. Все переходили с этажа, прям столы большие, негде было расселиться. Я вспоминаю, соседи перетаскивали скамейки.
1: Это было так, действительно, да.
3: Мы
1: все,
3: да. А иногда даже и на улицу перед подъездом. Я свидетель. Это было, ну, где-то до 80-го года. Все вместе. Свадьбы, похороны. Весь дом собирался. Как праздновали, так и хоронили. А потом все это ушло. Куда-то ушло. Когда мы начали работать над этим проектом, я говорю, соборность. Нам надо показать соборность. Ну, соборность. Мы же вот такие, соборность. И один раз мы снимали фильм о бештинцах. Тоже Западный Дагестан, в Беште. Ну, мы приехали, это уже под вечер. Там один из жителей открывал магазин. И все село там. Ну да, все празднуют, все, ну, так надо. Потом мы начали работать, трудиться в этом селе. Увидели, что там огромная мечеть. Огромная, наверное, самая большая мечеть в горной части Дагестана. Это просто что-то. И мы смотрим, жители подходят, что-то делают, уходят, другой подходит, что-то делает. Такое, знаешь, клубление людей, которые заходят и уходят, заходят и уходят. А что происходит? Он говорит, ну, мы всем миром строим. На деньги всех людей, вот все складываются, и какую-то лепту
1: вносит каждый,
3: никто
1: да.
3: не по команде, ничего. Это как-то, знаете,
1: такой порыв такой, да.
3: Спокойно, людей, да. И это спокойно. месяц за месяцем. И они построили совместно огромную мечеть. У нас там была свадьба, у нас там же были и похороны. Один из героев со своего был возвращен в гробу. И все вместе. И это как-то настолько нас впечатлило, всю съемочную группу. А мне потом глава говорит, ну а что, у нас, да, мы все вообще все сообща делаем. Это не маленькое горное селение. Около 1000, наверное. Это серьезно, представляете? Все совместно, вообще. И я сказал режиссеру нашему, Мише Скотнику, я говорю, Миш, вот она, соборность. Причем это уникально для, даже для Дагестана. Вот это вот единение какое-то удивительное, Бишта. Это один такой запоминающийся факт. А второй, мы были, снимали фильм об игвалинцах. Дорогие слушатели из Уштады, приветствуем вас. И там есть разрушенное селение. Все в Гамсутле ездят, все восхищаются. Дорогие радиослушатели, есть Хуштада. Есть Хуштада на такой же высоте 1500 метров. Это что-то. Туда иностранцы приезжают изучать. И мало кто знает. В нашей стране и даже в Дагестане об этом селении. Это уникальное селение. На минуточку, горное селение дало одного академика, 7 профессоров, олимпийских звезд и одного из лучших композиторов, который удостоился чести написать музыку на стихи Расула Гамзатова. Одно горное селение, Хуштада, Цумадинский район. Тяга к знаниям обалденная. Я там, я могу сказать, что я с некоторыми преподавателями разговаривал на английском языке. Потому что они хотели со мной поговорить на английском. Я говорю, не проблема. И мы, когда кушали, мы разговаривали на английском. Они имели возможность практиковать хороший английский язык. И дети в школах просто... Они горят желанием, у них глаза искрятся. Они с радостью
1: тяга
3: учатся.
1: К знаниям, да.
3: Тяга к знаниям. Мы когда приехали в Цунтинский район, снимали геногцев, я говорю, Миш, ты посмотри, какой красивый, красивый, мелодичный русский язык. Вот на Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься. Ты удивляешься мелодизму и лирике, да? И я как-то спросил одного из представителей генуксов, я говорю, Алмасов, слушай, как так? Он такой, а у нас же были преподаватели русские. Было же движение, чтобы посылать русских учителей там. И мы до сих пор боготворим то время. Мы до сих пор мечтаем о том времени, когда русские учителя приехали, остались там, женились на Кавказ. И он говорит, мы счастливы, что они были нашими учителями. И мы мечтаем, чтобы это время снова пришло. Великолепный русский язык, великолепный, в горных селениях, в забытых.
1: Вы знаете, если я не ошибаюсь, вот сейчас слушая вас, я вспомнил, что, кажется, в Махачкале, но, возможно, я ошибаюсь, есть памятник русской женщине-преподавателю. И еще в каком-то из горных сел тоже поставили памятник.
3: Они ценят, там, то... они очень ценят до сих пор, и они мечтают о том...
1: А вы знаете, вот вы сейчас очень интересно рассказали, Николай, и где-то частично ответили на мой вопрос. Я как раз хотел спросить, ну, что называется, языка сорвали, какие традиции малых народов Кавказа, Северного Кавказа, которые вы видели своими глазами, показались вам наиболее удивительными и глубокими. Ну, вот в какой-то степени, вот то, что вы сейчас сказали о соборности и так далее,
3: да,
1: это тоже, да, это у кавказских народов это все есть, да, на самом деле. Кавказские народы вообще очень бережно хранят свои традиции и, в принципе, всегда в той или иной степени им следует. Знаете, я не смог, к сожалению, посмотреть все ваши фильмы, но, возможно, в каком-то у вас была возможность рассказать о каком-нибудь старом добром обычае. Возможно, я не знаю. Вот помните, как в «Кавказской пленнице» Гайдая обычай похищения невесты? А про традиции тогда, помните, в этом фильме товарищ Сахов сказал так, слушай, какое похищение невесты, посмотри на улицу, 20 век на дворе, ну, может быть, где-то там высоко в горах, но не в нашем районе. Что-то такое вам удалось показать в ваших фильмах? Я возвращаюсь к традициям. Ну, я утрирую, конечно, говоря о похищении невесты, хотя...
3: В Осетии ты.
2: У меня есть тоже впечатление, которое складывается, скажем, уже как социальное исследование. Это вообще касается многих съемок на Кавказе, и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Осетии. Я, как женщина, очень люблю разговаривать с женщинами. Как вы понимаете, находясь на Кавказе, я сразу отправляюсь куда-то на кухню, потому что мне там и интереснее, и логичнее там находиться с точки зрения культуры и традиций. И на мое удивление, я встретила много счастливых женщин в браке, которые живут в селах. И у меня было просто желание понять, в чем эта особенность, почему вот так. Потому что женщина женщину видит. Видно, когда женщина счастлива, видно, когда она спокойна, когда она защищена, когда у нее светятся глаза. И мне очень это удивляло первое время, и я стала просто задавать напрямую вопросы, попыталась проанализировать, что же это за такой рецепт, когда ты видишь счастливую девушку, потому что и женщину, и бабушку, потому что наши стереотипы, опять же, о Кавказе абсолютно не, как сегодня говорят, мычатся с этой темой. И вот к какому наблюдению я пришла. Каждая традиция не существует сама по себе на Кавказе. Каждая традиция плавно вытекает одна из другой, и ничего не бывает просто так. Уважение к старшим и к их мнению возведено просто в культ. Я могу сказать, что это существует до сих пор, и всегда было, и всегда будет. Никогда я не представляю себе ни одного кавказского региона, где этот градус понизится. Вот просто не представляю. Это было веками, и это переживет любые социальные и современные реалии. Если девушка и мужчина уважают старших, уважают отца и маму, то они обязательно прислушаются в вопросах брака. Ну, это просто логично. Если я уважаю человека, если он мне близок, то, наверное, принимаю какие-то важные решения, задам вопрос. А здесь возникает та самая проблема, которую мы с нашим выбором в наших реалиях немножко растеряли. Появилась такая, знаете, свобода, а в 20, даже в 25 лет, я говорю сейчас о себе, например, наверное, я была все-таки другим человеком. А когда вот мне сейчас уже 45, я уже по-другому вижу этот мир. Наши слушатели, надеюсь, согласятся с этим мнением, что с возрастом ты меняешь свое представление. А замуж-то выходят надолго. Замуж-то, когда выходят же не на 2-3 года. А когда ты выходишь замуж, еще планируешь детей, семью, там, образование, карьеру, неважно. Ты же не можешь предвидеть и увидеть это глазами своего отца, не говоря уже про бабушку и дедушку, которые прожили и прошли огромный путь. Так вот, смотрите, традиция уважать старших неизбежно приводит к тому, что совет старших играет существенную роль принятие решения о том, за кого ты выйдешь замуж. И в процентном своем отношении это дает потрясающий результат и счастливые глаза женщин. Вот как это связано, я не знаю. Я не говорю про всех. Конечно, бывает все что угодно, и у кого-то может состояться, не состояться. Но если взять рандомно там 40 женщин, с которыми я беседовала, 35 из них вот именно по этому принципу довольно счастливы в браке. Факт, вот просто наблюдение социальное. И я просто говорю, это данность. С мужчинами не могу сказать. Я, опять же, говорю, это вот такое исследование касалось женщин. Но мне кажется, что это взаимосвязано. Счастливая женщина всегда сделает своего мужчину счастливым. Вот тоже какие-то вещи, мне кажется, взаимосвязаны.
1: Анна, вы минуту назад упомянули кухню, что вы выходите на кухню, чтобы там поговорить, значит, с дамами, женщинами северокавказскими. Я, знаете, к чему подвожу? Ну, кухня – это, значит, готовка еды, там что-то они стряпают. Вы там стряпали что-нибудь на кухне? Пытались что-то помочь
2: женщинам? Был опыт. Меня учили готовить тесто, печь его в тандыре. Я умею делать чуду, я умею как-то варить мясо. Ну, конечно, это все, почему я это делаю только лишь как подобие того, что там можно поесть, это по двум причинам. Во-первых, когда у тебя рецепт передан тебе испокон веков, и ты уже знаешь, как это делать до грамма, ты сделаешь это лучше. А во-вторых, продукты. Опять же, о чем я и говорила, купить такую баранину, которую можно купить в горных селах Дагестана, в Москве, например, крайне сложно.
1: Ну, я думаю, о кавказской кухне мы поговорим в наших ближайших программах. Друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, режиссеров и продюсеров замечательного документального цикла «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России Анну Коряковцеву и Николая Шкарубу за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо вам и до скорой встречи.
2: Спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое.
1: Слова благодарности продюсеру продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру программы Елене Рыжиковой, а я, Николай Манулашвили, прощаюсь с вами. С надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
4: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. У нас сегодня продолжение зарисовок про историю Латинской и Южной Америки. Мы очень аккуратно, очень по чуть-чуть подошли к концу первой четверти XIX века. Сегодня посмотрим, что такое смена капитала, особенно смена капитала на руинах. Помогает нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, добрый день.
5: Добрый день.
4: После того, как побеждает революция, как заканчивается гражданская война, и испанский капитал, по сути, вышибается с территории Латинской и Южной Америки, ну, просто в силу условно взращенной ненависти, туда радостно входит английский капитал. Англия с Испанией – кошка с собакой лет 300 к тому времени, если не больше. Английскому капиталу заходить на исконные испанские земли – с одной стороны счастье, с другой стороны адовые же проблемы должны быть.
5: Когда началась война за независимость, то англичане, с одной стороны, они, может быть, морально и поддерживали, и какие-то деньги давали. И многие другие англичане участвовали в войне за независимость. Другой разговор, что как только сама Англия как государство, как член Священного Союза не только не помогала, но формально выступала против повстанцев. Это было частью венской системы европейской. Вот, поэтому была очень специфическая ситуация, когда Англия не признавала эти государства. Но частный капитал частным капиталом. Здесь появляется мираж Эльдорадо. По новой возникает. Только не перед испанскими конкистадорами, а на английской бирже. Вдруг все вспоминают, что в Боливии и в Мексике, ну, отчасти в Перу, самые богатые в мире серебряные копии.
4: А они разработаны уже к этому времени?
5: Конечно. Они создали то, что называлось в XVI веке революция цен. Это начало капитализма мирового, скажем так. Вот эту всю наличность мировую в виде цветного металла, прежде всего серебра, дали две страны фактически. Это Боливия и Мексика.
4: Это я к тому, что ведь к этому времени уже, по сути, там 250 плюс лет экстенсивной разработки в интересах испанской короны.
5: Да, совершенно верно.
4: Это подрывает испанскую экономику достаточно сильно, просто в силу затоваривания. Но к этому времени же, по идее, особенно с учетом технологического уровня, известные шахты должны были быть выработаны.
5: И да, и нет. Основные вот в Потоси, главная гора, называется Серо-Рико, богатая гора, правда, добывают на отвалах. А что сказать, технологии были ведь чудовищные. Это же производилось амальгамированием серебра. Это не так, как в Европе его производили. Серебряную руду измельчали, смешивали с ртутью. Как смешивали ртутью? Босыми ногами. Индейцы смешивали ртутью и, соответственно, через несколько месяцев помирали. Массово помирали.
4: Да, в те времена.
5: Поэтому существовал принудительный труд, так называемая мита. Индейцев просто принудительно корона загоняла туда, и они там работали, они помирали. И вот таким образом, примитивным, но серебро добывалось. А ртуть привозили из Испании, потому что только в конце 18 века открыли в Перу ртутные запасы. И англичане знали о существовании этих рудников, да это все, весь мир знал. И поэтому, как только колонии становятся свободными, на лондонской бирже организовываются, скажем так, общество-призраки, которые собирают акции. Это как вот Панамский канал примерно то же самое. Собираются акции, собираются деньги для того, чтобы закупить оборудование, уже новое оборудование, снабдить туда корабли, отправиться в Боливию, отправиться в ту же Мексику, с тем, чтобы там создать вот производство, новое производство серебра.
4: И новую добычу.
5: Новую добычу, ну, как бы на старых рудниках, потому что все известно, они пришли в упадок во время войны за независимость. А почему они пришли в упадок? Потому что индейцы тоже узнали, что такое свобода. Ведь свобода, равенство, братство. Просто так уже принудительный труд запрещен. А кто захочет ногами босыми ртуть месить? Конечно, не было рабочей силы. Это были очень серьезные проблемы. Поэтому нужны были технологические инновации. Англичане пошли на это. И они, более того, они привезли и в пустыне Атакаме привезли много оборудования нового. Но все лопнуло. А почему? Потому что начался кризис в Англии. И все эти общества лопнули, потому что тогда у английского капитала не было той силы, которая появится в конце XIX века. И они таки подчинят себе континент южноамериканский. В тот момент у них не было этой еще силы.
4: А как на это смотрели соседи из Северной Америки?
5: Соединенные Штаты в то время еще не были промышленно развитой страной. Это была в основном аграрная страна. Южные Штаты давали основное богатство. Это был хлопок и табак, который посредством рабских плантаций поставлялся на мировой рынок. Это уже вторая половина XIX века. После промышленной революции в Америке начинается промышленный подъем, строятся железные дороги и все, что мы знаем уже, вестерны, фильмы и так далее.
4: А вот, кстати, насчет того, что все, что мы знаем из вестернов, из фильмов. Может быть, я сильно ошибаюсь, но есть четкое совершенно впечатление, глядя на любой американский вестерн, историю пишут победители, понятно, уровень жизни и уровень развитости общества, условно говоря, в Южных Штатах Америки, Северной Америки, в Мексике и в Лат-Америке был принципиально разным. Насколько это действительно было так?
5: Это была еще эпоха доиндустриальная. Да, это был капитализм, но это был доиндустриальный капитализм. Это в Англии уже были ткацкие фабрики, а здесь работали фактически мануфактуры. Это были. Вот. И за счет низкой стоимости труда они даже могли вполне выдерживать английскую конкуренцию. Но в Латинской Америке они не могли выдерживать конкуренцию. Поэтому где действительно английский капитал победил, если он в серебре провалился, и в других вот отраслях таких добывающих он провалился, он не смог там завоевать, они не получили этих рудников, то с точки зрения захвата рынка они полностью уничтожили то, что называлось ремесленническое и мануфактурное производство, местная ткань. И это был огромный фактор пролетаризации как бы населения, ее маргинализации.
4: Давайте чуть-чуть на север сходим, в Мексику. Мексиканская империя, которая вроде бы как на осколках и на руинах бывшей испанской короны, которая зажата, с одной стороны, с севера у нее южноамериканские штаты, а с юга у нее кто? И насколько с южными отношения выстроены?
5: Вот смотрите, с Мексикой действительно самая драматическая история с точки зрения вот борьбы с внешними угрозами. Империя просуществовала 3 года. После чего там было восстание республиканцев, и в Мексике установился республиканский режим. И главная проблема Мексики, как они сами говорят, быть так далеко от Бога и так близко от Соединенных Штатов. К этому времени Соединенные Штаты, конечно, набрали мускул. И Техас стал, как говорится, первой жертвой. И первой жертвой чего? Мексиканской безалаберности, скажем честно. Конечно, потому что он полностью колонизован был североамериканцами. Там составляло более 90% населения были американцы. Говорили по-английски, ходил доллар и так далее. Были мексиканские какие-то войска, вот, но все это кончилось тем, что Техас объявил свою независимость, конечно, при поддержке Вашингтона. Начались испано-американские войны, в результате которых Мексика потеряла почти половину своей территории, в том числе Калифорнию. Аризону она продала уже после того, как она потерпела поражение. Но тоже продала под дулом пистолета, что называется. А все остальные, всю Калифорнию, Нью-Мехико и все эти штаты, которые входят в Соединенные Штаты, она потеряла в войнах 40-х годов. Но на этом же не закончилось. Там же была еще интервенция Луи Бонапарта, наполеоновской Франции после Крымской войны. Наполеон нашел себе применение в попытке создать французскую колонию в Мексике. Там, так сказать, постоянно шла борьба за национальную независимость. И при этом параллельно шла революционная, действительно революционная борьба за ликвидацию всех феодальных пережитков, колониальных, пережитков колониализма, в том числе и церкви, и там проблемы и с общиной крестьянской, и земельные проблемы, скажем так, либерализация интеллектуальной жизни, свободы слова. Все эти вопросы ставились, и шла гражданская война между либералами и консерваторами, и на ее фоне продолжались постоянные интервенции европейцев, в том числе испанцев, англичан и французов.
4: Мы в следующий раз обязательно продолжим и посмотрим на то, чем все-таки закончилась в 19 веке вот эта вот история попытки выживания. Нам сегодня помогало разобраться в этих хитросплетениях жизни Центральной, Латинской и Южной Америки Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, спасибо.
5: Спасибо вам.
4: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго.
0: История. Изъявительное наклонение. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России.
6: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
6: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
7: На правах рекламы.
8: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
10: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
9: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
10: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
9: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
10: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
10: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
10: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
9: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
10: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
9: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
10: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
9: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
10: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.

0: генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Своя эльфийская реклама.
3: Каждый день на Орлощине происходят пожары. Около половины из них из-за неосторожности с огнем. Часто пожары возникают из-за неисправности электрических и газовых приборов. Не менее опасным является возгорание автотранспорта, поэтому вовремя проводите его технический осмотр. Соблюдайте правила пожарной безопасности на отдыхе в лесу. Не оставляйте без присмотра детей. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
4: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны, так действуют мошенники. Не паникуйте, положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
5: МЧС информирует.
6: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь.

0: Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации управления БПЛА противника в Харьковской области и в ДНР. В Кремле прокомментировали предложение КНР и Индии по урегулированию ситуации на Украине. Глава Новгородской области доложил Путину о мерах поддержки медработников. Минприроды разработала меры для снижения рисков нападения медведей. И теперь подробнее. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации противника и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Об этом заявили в Минобороны. Один из ударов нанесен легкой управляемой ракетой Х-39 в районе населенного пункта Дементьевка. Полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками. Кроме того, 5 авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в ДНР. Ведомство опубликовало кадры уничтожения целей. Также расчеты БПЛА «Геран-4» нанесли удары по двум используемым в интересах ВСУ сухогрузам в порту Одессы, после чего на судах возник пожар. Удары были нанесены с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска заняли населенные пункты Широко и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Владимир Путин позитивно воспринял готовность КНР и Индии помочь урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Президент находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. На его полях Путин провел серию двусторонних встреч.
4: Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, в готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительное разъяснение о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования и как обстоят реально дела на фронтах. В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования.
3: Песков также сказал, что Россия приветствует любой призыв к Киеву о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре. Так он прокомментировал недавние заявления президента США. Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Зеленского остановить удары по заводам России, которые производят дизель. Президент провел встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Среди прочего, Владимир Путин указал на отсутствие в представленном докладе губернатора данных о ремонте школ. Глава государства отметил, что более половины школ региона нуждаются в ремонте и поручил губернатору взять этот вопрос на контроль.
5: У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем, я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте.
6: Владимирович, есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем. Построили новую школу. В прошлом году, 1 сентября, открыла двери новая школа на 1500 мест. А с учетом того, что у нас в юридическом лице было две школы, одна на 960, вторая на 1500, это у нас самое крупное учреждение образования в регионе, где множество дополнительных и кружков, и дети могут заниматься там практически целый день. ремонтируем капитальную школу, участвуем во всех программах, конечно же, эту работу будем продолжать.
5: А пометьте себе, надо взять на контроль. Ну, свыше 54% нуждается в капремонте. Это такой вызов.
6: Мы системно над этим вопросом работаем и работаем комплексно.
3: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе, среди которых программа трудоустройства ветеранов спецоперации. ЕГЭ не нуждается в изменениях. Экзамен постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Также Чернышенко заявил, что экономике страны в настоящий момент требуется больше специалистов со средним профессиональным образованием, но потребность в высшем образовании никуда не денется. По словам вице-премьера, гуманитарные специальности останутся в будущем, несмотря на развитие искусственного интеллекта. Но возможно, что четкого разделения между инженерами и гуманитариями не будет. Минприрода разработала меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям исключить доступ зверей к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей. В ведомстве пояснили, что животное быстро привыкает к легкой еде и перестает бояться человека, тогда как именно страх – главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии. Минприроды призвало информировать жителей региона и туристов о правилах поведения на природе и оперативно предупреждать их о появлении медведей в местах массового пребывания людей. Начиная с августа, эти хищники стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев зафиксировали в Бурятии, Хакасии, Иркутской области, Туве, Республике Алтай, Кузбассе, Красноярском крае и на Сахалине. По последним данным, от нападений медведей погибли 5 человек. И буквально сегодня пришло сообщение, как в Прянга фермер палкой попытался защитить своих свиней от напавшего медведя. В местной полиции сообщили, что зверь ранил мужчину, у него травмы ноги и плеча. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Контрольная схватка Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков. Почти 83% времени, подсчитала «Опта». На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем – московская «Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26-е место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35-е. Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол. Готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Салари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
3: Во вторник, 15 сентября, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла без осадков. В Архангельске 9-11 градусов, временами дожди. В Петрозаводске 12-14 градусов выше нуля без осадков. В Вологде 14-16 градусов, небольшие дожди. В Сыктывкаре кратковременные дожди, плюс 15, плюс 17. В Великом Новгороде 16-18 без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 19 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: Компартия коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
10: Большая страна. Разное время.
14: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем понедельник. Понимаем, что эфир у нас не только начался, и вы тоже уже потрудились сегодня, но, тем не менее, разное время должно отдать должное понедельнику, поэтому его приветствуем и желаем всем нам разумной, размеренной недели. Уж насколько она получится. Сегодня в студии «Радио России» в Москве для вас работают Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, очень рады вас приветствовать в начале рабочей недели. Всем желаем продуктивных будней. Ну, а мы напоминаем, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения. Все видим, все читаем. Также можете предлагать свои собственные темы для обсуждения. Ну и, конечно же, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна и на платформе «Макс», и во ВКонтакте, и в Телеграме. Пожалуйста, смотрите, где вам удобно, и следите за всеми нашими новостями.
14: Вкратце, наш полет над страной сегодня будет ознаменован, наверное, главной темой о социальной поддержке наиболее значимым для нашей жизни отраслям, областям и специальностям. Поэтому второй час посвятим тому, что как раз узнаем, где и как у нас помогают учителям устраиваться на местах, какие виды у нас на медицинское обслуживание, особенно в сельской местности. Поговорим о помощи семьям с детьми, но начинаем мы, как всегда, с тревог нынешнего дня. И с нами на связи уже Белгородская область. Сейчас поприветствуем Анну Скрипку, собственного корреспондента «Российской газеты». Но перед этим хотели бы отметить, что сегодня днем полтора часа длилась воздушная тревога в Севастополе. И необходимо отметить, что в результате падения сбитых БПЛА, к сожалению, загорелась крыша детского сада. Без потерь были эвакуированы сотрудники и дети в здание, начальную школу по соседству. Родители сразу же смогли детей забрать домой. Вчера также, к сожалению, в Севастополе страдали вследствие атак люди. Все они были на открытых территориях. И в связи с этим совсем губернатор Михаил Разворжаев напоминает нам о том, что не стоит пренебрегать мерами безопасности. При сигнале воздушной тревоги всегда следует укрываться в специальных для этого отведенных местах и оставаться в укрытии до отбоя. Ну а сейчас к Белгородчине. Анна Скрипка, собственно, корреспондент «Российской газеты», как я и представляла, с нами на связи. Анна, здравствуйте.
15: Добрый день, Анна.
16: Здравствуйте, Иван, Наталья. Вот хочется отметить, что бесконечно сочувствуем Севастополю, знаем прекрасно, что это такое. В настоящие минуты вот как раз за окном все белгородцы слышат сирену ракетной опасности. Но перед этим, буквально перед этим отстрекотали, отгрохотали мобильные огневые группы, потому что вот и на Белгород, и на Белгородский округ шла массированная атака вражеских беспилотников. Но в целом, в общем-то, как начался понедельник? Понедельник начался со сводки за предыдущие сутки. 6 человек обратились за врачебной помощью, опять же, в результате атак дронов противника. И, в общем-то, уже вот на данную минуту известно о том, что один погиб человек и один ранен в Белгородском приграничье. Погибший – это сотрудник одного из предприятий. Человек находился на своем рабочем месте, в своем предприятии, когда, в общем-то, враг атаковал вот как раз это бизнес-объединение. И ранена женщина, которая, в общем-то, находилась в Шебекино, местная жительница, тоже совершенно рядовой человек, который, опять же, пострадал от налета вражеских дронов. Как будет длиться этот день дальше, мы увидим. Но вот уже сейчас можно сказать о том, что противник усиливает попытки нанести как можно больше разрушений, в общем-то, причинить как можно больше вреда Белгородской области. И в сводках оперативного штаба вновь фигурируют и многоквартирные вражеские беспилотники, гражданские автомобили, вот как уже было сказано, предприятия, активы бизнеса, и потому что, как правило, это вот грозит отключением от ресурсов, и аварийные бригады коммунальных служб вынуждены, в том числе в приграничье с угрозой для жизни и здоровья, восстанавливать всю эту инфраструктуру для того, чтобы белгородцы продолжали, в общем-то, жить и созидательно трудиться дальше. Но вот в этой связи что хочется отметить еще. Сегодня понедельник, сегодня день вот оперативных совещаний в правительстве. Вот такая маленькая, казалось бы, но важная деталь, что обсуждалось вот сегодня. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сказал о том, что программа инициативного бюджетирования вот привлекает внимание. Он сделал на 500 миллиардов рублей в нынешнем году выделено на эти цели. И вот что такое инициативное бюджетирование? Ну, это, в общем-то, такие локальные проекты, которые предлагают сами жители. Как правило, это где-то нужно подправить тротуар, где-то поменять освещение, где-то, в общем-то, создать какой-то более комфортный уголок или в общественном пространстве, или вот в учреждениях культуры. Но вот даже в этой обстановке люди продолжают это делать, продолжают улучшать свою малую родину и продолжают об этом беспокоиться. Вот, казалось бы, о чем можно думать сейчас?
14: Конечно, действительно, не о красоте и об эстетике, казалось бы. Но, тем не менее, благодарим вас за сведения, которые нам регулярно рассказываете, о всех белгородцев за стойкость во всех смыслах этого слова. С нами на связи был Белгород.
10: Большая страна, разное время.
15: Ну, плавно передвинемся на юг. В Краснодаре предупредили о 4-м классе пожарной опасности. Вчера температура, столбики термометров поднялись до 34 градусов тепла. Как сейчас живет регион и какие меры предпринимаются, узнаем у Ольги Тимохиной, нашего корреспондента из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Оля.
17: Здравствуйте. Ну вот сегодня чуть-чуть немножко попрохладнее, 32 градуса, и еще в выходные в Краснодаре объявили 4-й класс пожарной опасности. Это высокая категория, и чаще всего она объявляется, как правило, в июле, в самый разгар летнего зноя. Ну вот как бы в сентябре у нас финал лета, и вот под конец лета, вот, в общем-то, у нас такая жара происходит. Ну, я думаю, что это последние такие жаркие дни. Что же означает четвертый класс опасности? То есть это вероятность возгораний в лесах, на полях, в населенных пунктах резко возрастает. Достаточно буквально одной искры или непотушенного окурка, вот чтобы огонь стремительно стал распространяться. Подробнее о правилах безопасности рассказал заместитель начальника службы спасения Краснодара Сергей Невзоров. Давайте его послушаем.
18: Все подразделения муниципального звена территориальности подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности. С начала года на территории города Краснодара произошло более 450 пожаров. Большинство из них произошли на открытой территории. И причиной, как правило, становится неосторожное обращение с огнем. В связи с установлением особого противопожарного режима запрещен въезд, вход на территорию лесопарковых зон, ограничено разведение огня, увеличена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
17: Ну, немножко подробнее расскажу. Да, в городе сейчас у нас действует, и в пригороде, что очень важно, действует сразу несколько запретов. То есть нельзя на любых участках садовых или приусадебных разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нельзя бросать окурки, нельзя пользоваться пиротехникой. А на окраинах города закрыты въезды в лесополосы, чтобы не допустить разведения мангалов и костров. И, опять же, у нас недавно повысили штрафы. Если какое-либо нарушение вот этих всех правил привело к пожару, то гражданину придется заплатить 50-60 тысяч, а юридическому лицу до 2 миллионов. Ну и вообще в крае у нас вводят особый такой противопожарный режим, который действует полгода, вводят его с апреля и до конца сентября практически во всех муниципалитетах. Вот сейчас он действует в 44 муниципалитетах до 19 сентября, включая побережье, там, естественно, у нас высокий турпоток, там это необходимо. Ну и самый высокий класс пожарной опасности, даже выше, чем в Краснодаре, сейчас у нас действует в Темрюкском районе. Там не только жарко, но и ветрено. И, в общем, круглосуточно мониторинг всех лесов ведут почти 500 оперативных групп. За выходные, которые прошли, потушили 65 лесных пожаров. Они были небольшие, слава богу, включая очередное возгорание лесной подстилки в заповеднике Утриш в Анапе. Вот только к обеду этого дня его полностью ликвидировали. Ну и пока в прогнозах спасателей то, что уже на следующей неделе будет похолодание до 20 градусов тепла, то есть пройдет такой самый жаркий период, и даже нам обещают шторма на побережье и смерчи. Ну, в общем, теплая осень еще постоит, но уже без вот таких экстремальных температур.
15: То есть экстремальные температуры сменятся штормами. Ольга, спасибо вам большое. Мы призываем всех жителей Краснодарского края быть бдительными, потому что по вашей ошибке можете пострадать не только вы, но и ваши соотечественники. Благодарим Ольгу Тимохину из Краснодарского края. Двигаемся дальше.
19: Большая страна. Разное время.
14: Всем бы нам похолодание до 20 градусов, да?
15: Ну, пока не хотелось бы, если честно.
14: В каком смысле?
15: Ну, подольше, чтобы бабье лето продлилось и насладиться остатками тепла.
14: Да ладно, но у нас уже нет 20 градусов, но тем не менее. Ну, в общем, действительно так. Вот Волгоградская область тоже, наверное, знает, что такое высокие температуры, в том числе и осенью. Но сейчас оттуда новости другого рода. Вроде бы как жар на колонках должен немножко снизиться. Бензоколонки должны быть насыщены бензином, по крайней мере, в каком-то виде и в какой-то очередности. Вот узнаем сейчас нашего коллеги Никиты Воронов на связи с нами. Никита, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Никита.
20: Иван, Наталья, здравствуйте. Приветствую радиослушателей.
14: Какова сейчас обстановка с топливом, да, и что в ближайшие дни ждете от именно этой сферы нашей жизни?
20: Ну, конечно, ситуация с бензином – это одна из тем, которая в последнее время вызывает отклик у людей. Многие так или иначе обсуждают это между собой, ведь, ну, не ошибусь, если скажу, что за последние годы для некоторых машина стала уже не просто средством передвижения, а частью повседневной жизни. Они на работу ездят, кто-то в такси работает, кто-то и ребенка в школу тоже отвозит. Тут наверняка и слушатели из других регионов тоже приемник погромче сделают, чтобы сравнить ситуацию с топливом уже со своей картиной. Так что вот рассказываю. Действительно, в прошлую пятницу в Комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заявили, что федеральные и региональные власти, топливные компании делают все возможное для стабилизации обстановки. Как говорил в сообщении, с 10 сентября поставки топлива в Волгоградскую область увеличены вдвое. Лично я вот в минувшие выходные обратил внимание, что да, определенная часть заправок стала открыта уже для всех, а не только по топливным картам или для спецтранспорта. То есть стало побольше выбора среди работающих АЗС. Очереди, они, конечно, были, но двигались. Вот. Я лично, знаете, какую тактику выбрал в этой всей ситуации? Она, конечно, не уникальна, следовать ей или нет, тут выбор каждого. Но первое, что пришло в голову, это, конечно же, отказаться от дальних поездок на машине, что я и сделал. То есть стал почаще пользоваться общественным транспортом, завел даже себе транспортную карту для оплаты проезда.
14: Вот. То есть машина стал пользоваться. Да. Теперь узнали еще, как общественный транспорт работает, тоже полезно. Да. Для профессионального опыта так. А когда вы могли заправиться? Ага. Вот я, например, просто какие-то неурочные часы, очень поздно вечером или наоборот, рано с утра вскакивала.
20: Скажу, да, как я хотел сказать об этом, что в основном по выходным езжу, чтобы автомобиль не протаял, потому что все-таки сложности были. Вот ты не раз. Это 9 сентября в среду. А в общей сложности я потратил на это 1 час 15 минут.
14: Ну, вот, терпимо, по нынешним временам. Давайте попробуем перенабрать Никиту Воронова из Волгограда. Что-то у нас связь сегодня подводит. Но в этот момент мы можем послушать комментарий, который нам подготовил наш коллега. Тем более, что это комментарий губернатора области.
0: Мы живем в непростое время. Враг пытается нанести ущерб мирным жителям, системам жизнеобеспечения, социальным объектам, сформировать напряжение в обществе. Есть и определенные трудности. Мы все хорошо понимаем, что на фронте сейчас во сто крат тяжелее. А разве было легче нашим дедушкам, бабушкам, родителям в период Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны? Объединившись, поколение победителей смогло преодолеть все невзгоды и победить. Уверен, что мы, потомки поколения победителей, вместе обязательно справимся со всеми трудностями и угрозами уже современного периода развития.
14: Андрей Иванович Бочаров был на связи с нами, что называется, и мы слышали прямую речь губернатора Волгоградской области, который действительно много нам объясняет. Надеюсь, что связь с Никитой Вороновым у нас налажена. Никита, слушаем вас. У нас есть еще буквально полтора минуты.
20: Алло, да, здравствуйте еще.
15: Да, да,
20: слышно. Как, слышите меня хорошо?
15: Да, ну, да.
14: Местами, порывами, да, поэтому будем надеяться на связь сейчас. Угу.
20: Mm-hmm. Так вот, я говорю, сейчас 5 минут добавлялось. Этого времени 30 минут заправка была закрыта на перерыв. То есть они тоже бывают, что заправляются, а потом на перерыв уходят. Вот. Ну, все спокойно подождали, и через полчаса уже работали. Ну, и, конечно, промышленный палец торговли для Волгоградской области.
14: Увы, сегодня связь с Волгоградом нас подводит. Мы невероятно признательны Никите Воронову за то, что он, во-первых, подготовил материал, во-вторых, дал нам процитировать в эфире губернатора Волгоградской области. И мы полностью согласны с Андреем Ивановичем, что стоит набраться терпения. И если обстоятельства такие, то все, что нужно для победы, и наше терпение тоже, мы предоставим в обязательном порядке. Поэтому с заправками потихоньку будем надеяться, что как-то наладят систему. Ну и на это как-то, на самом деле, есть совершенно железные алгоритмы. Мы с вниманием следим за областями, какими методами они подходят. Орловская область выбрала одно. В Волгограде, как мы сейчас слышали, тоже были талоны, которые сейчас уже, в которых сейчас уже не всегда есть нужда. И вот наш коллега пытался обрисовать нам, увы, плохая была связь, свой собственный опыт, что, в общем-то, иногда стоит час потратить, ну, конечно же, умерить количество поездок. Ну, а мы здесь по-прежнему. Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Надеемся, что связь из нашей московской студии нас не подведет. Скоро встретимся вновь.
15: Не переключайтесь.
19: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
21: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
19: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
22: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
21: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
23: Ну да, стараюсь.
21: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
24: Меня заставили.
22: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
19: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
19: Большая страна. Разное время.
15: «Разное время» продолжает свою работу. Сегодня на главном радио страны для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И мы продолжаем наш облет над нашей великой, могучей страной. И сейчас самое время отправиться в Челябинскую область. Там, в Челябинске, открыли воссозданное танковое училище. Все это было приурочено ко дню танкиста. И вот
14: то бишь вчера.
15: Да, именно так. Да. Вот поздравляем всех причастных с этим праздником. И сейчас узнаем подробности, как пришли к этому решению, как будет функционировать, собственно, данное училище у нашего коллеги Александра Ермолина из Челябинска. Александр, рады вас приветствовать.
14: Здравствуйте, Александр.
2: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, День танкиста в Челябинске отметили, скажем так, по-настоящему историческим для города событием. У нас по поручению президента Владимира Путина воссоздали и торжественно открыли высшее танковое командное училище. И хотелось бы чуть-чуть углубиться здесь в историю, ведь, ну, раньше танковое училище базировалось в центре города, недалеко прямо от нас, но после расформирования в 2007 году большую часть построек снесли, и в 2019 и 2021 годах на освободившемся месте возвели жилой микрорайон. Так что вернуться на старую площадку было уже невозможно. И в итоге училище заняло место расформированного автомобильного командно-инженерного училища. Ну вот в эти выходные, ровно спустя 19 лет после закрытия для челябинских танкистов, знаете так, снова звучит команда, курсанты чеканят шаг, а в воздухе витает тот самый дух воинской традиции. На открытии училища выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Давайте послушаем, что он сказал.
4: Для нашей российской армии, для Челябинска, всего Южного Урала, после многолетнего перерыва продолжится славная история Челябинского высшего танкового командного училища. Возрождение училища – прямой ответ на серьезные вызовы, возникшие перед нашей страной. В условиях специальной военной операции как никогда важно укреплять обороноспособность государства, воспитывать профессиональных, сильных, преданных родине кадровых офицеров.
2: Вот особенно запомнился, знаете, торжественный момент вручения боевого знамени. В тишине прозвучали слова о преемственности поколений. Стало вот по-настоящему ясно, что, ну, открытие училища – это не просто возобновление работы какого-то вуза, может быть, снова просто все начали работать. Это восстановление целой школы подготовки офицеров. Ведь теперь знамя займет почетное место в одном строю со знаменами, которые вручали вот нашим танкистам и училищу еще в 1944-1968 годах. И сейчас в училище уже идет активная учебная жизнь. Первые группы, в состав которых вошли более 220 курсантов, уже приступили к занятиям. Они отрабатывают слаженность действий на полигонах, в классах, разбирают тактику управления подразделением. И, понимаете, здесь учатся совсем юные ребята, вот, ну, можно сказать, выпускники, они со школьной скамьи. Для них это старт большого пути, и наставники делают все, чтобы они с первых дней чувствовали ответственность и гордость за выбранную профессию. Но отдельная деталь, которая меня прям растрогала, среди курсантов немало тех, кто уже имеют боевой опыт, и для них это шанс получить, знаете, не только вот боевой опыт, а системное военное образование. Они связали свою жизнь, можно сказать, с танком. А для училища это возможность опираться на реальный опыт при подготовке новых кадров, и получается такое взаимодействие, ну, вчерашних школьников и вчерашних солдат. Вот мы поговорили с Тимофеем Ермаковым, ему 25 лет, и в беседе он рассказал, что как раз пришел учиться после прохождения службы на СВО. Давайте его послушаем.
23: Попал под Киев. Первое мое направление было Броварский район. Попали в окружение. В конце марта мы уже оттуда вышли. Потом госпиталь. По ранению восстанавливался. Уволился с армии. Получается, в 22-м году я. В середине 23-го, летом, я подписал контракт снова и ушел добровольцем обратно на Украину. На СВО. И попал в свой же танковый батальон, и уже воевали, штурмовали Авдеевку. Военная династия. У меня прадед был танкистом в Великой Отечественной войну, дед танкистом. Все родственники прошли через горячие точки, и я решил тоже, что надо продолжать династию и учиться на офицера.
14: Ну, уверена, что это будет один из лучших командиров танкистов. Тимофей Ермаков, запомним его имя.
2: Да, вот видите, коллеги, и таких немало, то есть это просто вот один из тех, кто поступил. И почему меня это растрогало? Потому что у самих, у многих южноуральцев родственники были и в зоне проведения СВО, и сейчас находятся, и они становятся и командирами танков, и управляют танком, и наводчики, и тому подобное. И поэтому видно, что сейчас люди понимают, что родину необходимо защищать, и идут обучаться в танковое училище. И я предполагаю, что курсантов будет все больше и больше. А вот помимо того, что в танковом училище открыто направление применения танковых подразделений, там еще открыто направление применения сухопутных войск с БПЛА, то есть будущие офицеры осваивают военное дело в его, можно сказать, современном гибридном измерении, где тяжелая техника работает в связке с беспилотниками, поэтому, ну, это отвечает всем нынешним вызовам. Коллеги, вопрос?
14: Абсолютно согласна. Александр, скажите, а вот вчера это было торжественное открытие, какая-то парадная его часть, да? Мы понимаем, что к учебному году курсанты приступили вовремя, ну, все-таки уже 2 недели разменены.
2: Да, к учебному году курсанты, естественно, как положено, приступили с 1 сентября, но вот да, было торжественное открытие, то есть, ну, такое мероприятие, которое должно было произойти. То есть, как я уже сказал, ровно в это же время, но 19 лет назад училище закрыто,
14: да.
2: Теперь его открыли.
14: Ну и вот эта новая территория, ну, точнее, это территория, которую теперь, да, отдали училищу танковому у вас, она, в общем, похожа с историей, да, судя по тому, как выглядят корпуса учебные, как выглядят ангары, в которых представлена техника, в общем-то, это все было место со славной историей и совершенно приспособленное для жизни военного вуза.
2: Да, да, да, то есть это абсолютно это подобное было военное училище, правда, не танковое, а автомобильное, и поэтому там также есть казармы. Они, кстати, можно сказать,
14: исторические, да.
2: Красного кирпича.
14: Так и называются, видите, красные казармы, я тоже вижу вместе с вами.
2: Да, вот опять, почему раньше это танковое училище располагалось у нас в центре, а сейчас переехало, и это, в принципе, позволяет ему переехать. Потому что изначально это танковое училище, оно строилось неподалеку от вокзала железнодорожного, для того, чтобы отправляться на полигоны. Понятно. Да, потому что это было во времена Второй мировой войны, это было необходимо. А сейчас, поскольку у нас, ну, знаете, 21 век, везде автомобили, то есть большая транспортная доступность, поэтому, ну, можно чуть-чуть подальше открыть это танковое училище.
15: Ну да, логистика иначе выстроена.
14: Ну и выглядит, да, оно очень аутентично, вот согласуюсь, да, с задачами, которые сейчас выполняет эта территория. Благодарим Александра Ермолина из Челябинска. Он был на связи с нами и рассказал нам о возобновлении работы именитого танкового училища в Челябинске.
19: Большая страна, разное время.
15: Ну, теперь отправимся в Оренбург, поговорим о том, что семейный МФЦ с начала года помог там почти 3,5 тысячам семей с детьми. В августе сотрудники службы первичного приема приняли уже более 400 обращений от жителей. Ну и на самом деле интересно, как устроен этот МФЦ, почему такой резкий спрос на помощь, с какими проблемами обращаются семьи, узнаем у Оксаны Кртян, нашей коллеги из Оренбурга. Оксана, здравствуйте.
14: Добрый день, Оксана.
3: Добрый день, Иван, Наталья, добрый день, радиослушатели. Да, действительно, у нас, можно сказать, подводят первые итоги первого семейного многофункционального центра, который открылся полгода назад в областном центре. И я хочу сказать, что это открытие состоялось благодаря выигранному гранту от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудных ситуациях. Наша область выиграла 10 миллионов на открытие 2 семейных МФЦ в Оренбурге, вот, который открылся полгода назад, и в Орске, который откроется в декабре уже этого года. По сути, в Орске будет второй семейный МФЦ, по факту, то есть он будет уже третьим, потому что вне гранта мы поняли, что это классная практика, и наше правительство приняло решение, что вне гранта на средства бюджета области такой же центр откроется и в Бузулуке, на западе области. И вот в июне 26-го года в Бузулуке заработал второй по счету второй центр, да, поэтому в Орске это будет уже третий, а на деньги гранта второй центр. Ну, что хочу сказать, коллеги, знаете, в наше время найти качественные бесплатные услуги и занятия для наших детей — это просто настоящая находка. А какая это поддержка для родителей, с точки зрения вообще экономии семейного бюджета? В этих центрах все услуги бесплатные, услуги самые разные, психологические, социальные, юридические. То есть работа здесь идет, поддержка родителей и детей по принципу стандарта государства для людей, по принципу одного окна. И поэтому тут работают конкретно, индивидуально с каждой семьей. Бывает, что приходят, знаете, с одним запросом на одного ребенка семья. Ну вот, например, ребенка надо подготовить срочно к 1 сентября, он плохо говорит, полуалфавита не выговаривает, ему нужен логопед. Специалисты смотрят, работают в семье, и выясняется, что тут нужна, возможно, помощь всем детям в семье, да, и не только там логопедическая, а может быть психологическая, а может быть и родителям нужно. В общем, заходят с одним запросом люди, а выходят с решением многих-многих-многих проблем. Знаете, я просто вот хочу сказать еще, что это по картинке представляет из себя это пространство. Это такое красивое дизайнерское современное пространство. Здесь всякие лазалки, прыгалки, интерактивные какие-то экраны. В общем, это красивое, такое яркое пространство. И это не дань моде. Ведь мы же взрослые понимаем, да, как такое пространство может вообще влиять на детскую вовлеченность, на его психологическое состояние, эмоциональное состояние. Это просто сказка. Вот именно таким словом сказка описывает вот встречу с таким центром в областном, в Оренбурге, многодетная мама Елена Андрющенко. Вот что она сказала.
5: Слушаем. В декабре вот открылся центр, и в соцсетях мы его видели, наша семья, вот эту новость, и мы сразу обратились, стали первооткрывателями. Мы многодетная семья, и детки стали посещать логопеда у нас. Сотрудники встретили нас очень приветливо. С первого посещения стало понятно, что туда хочется вернуться вновь и вновь. Весной этого года наших деток пригласили в группу дневного пребывания. В 2 раза в неделю на 4 часа. И мы попали просто в сказку. Дети очень любят посещать эту группу. Мы прошли подготовку к школе. На занятиях деткам дают огромную базу нового. Они рисуют, лепят, шьют, читают, играют, общаются. Очень часто сотрудники устраивают праздники. В общем, хочется выразить огромную благодарность педагогам МФЦ от нашей семьи.
14: Слушайте, ну, совершенно замечательно. Мы, затаив дыхание, Оксан, вас слушали, потому что очень хотелось разобраться, в чем специфика, потому что мы уже привыкли к этому удобству. И МФЦ действительно все проблемы решаются в одном окне, с какими-то запросами не пришел. Да. Но вы здесь очень тонко подчеркнули вот эту вот настроенность на все возможные примитивные и, как сказать, практические, да, советы, помощь, алгоритмы, которые помогут.
3: Конечно, да,
14: по пути вот и воспитания, и, собственно говоря, и образования детей. Поэтому, наверное, да, наверное, такое. Но по большому счету...
3: Наталья, вы же по-женски же понимаете, да? Вот как бедные мамы, бедные родители, как они сегодня, современные мамы, современные родители, выгорают по сравнению с предыдущими поколениями. И когда вот такие краткие поддержки. Вот Наталья, Елена, то есть сказала про вот эти группы дневного пребывания. Представляете, да. Вот она многодетная мама. Этот центр совмещает функции лагеря дневного пребывания и площадки для вот решения всяких-всяких проблем. Вот каждая мама имеет возможность оставить детей на 4 часа в определенные дни.
14: Да,
3: есть утренняя смена с 9 до часу, и есть дневная смена с 2 до 6 вечера. Ребятами будут заниматься квалифицированные там педагоги, психологи, социальные педагоги, будет заниматься своими делами.
14: Да, и именно об этом мы тоже говорили много раз. Именно о такой помощи в каких-то регионах, как в Ульяновске, например, находят нянь, которых предоставляет тоже государство. Ну, очень интересный аспект. Будем следить за этим опытом
15: же
14: в Оренбурге. Да, Оксана Крутян была с нами на связи. Очень признательна Оксане за этот
15: Спасибо.
14: Подробный материал. И вот теперь знаем о семейных МФЦ.
19: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
6: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
19: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость в студии – настоящая находка.
19: На правах рекламы.
11: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
24: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
11: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
24: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
11: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
24: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
11: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
24: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукаидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203».
25: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно.
10: Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
24: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
11: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
24: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
10: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
24: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
10: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
24: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
11: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться.

0: Галя помогает не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
2: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
2: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. 24 сентября. Реклама.
4: МЧС информирует.
5: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. При обнаружении подозрительных предметов необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 112. Наша общая цель – выборы без происшествий.
6: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
3: Реклама.
8: Московское время 17 часов.
9: Радио России.

0: Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. 1 мирный житель погиб, 1 ранен при атаках ВСУ в Белгородском приграничье. Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за угрозы безэкипажных катеров. Глава Новгородской области доложил Владимиру Путину о мерах поддержки медработников. И теперь подробнее. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Север» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Минобороны. Российские военные поразили подразделения ВСУ в районах Рыбалкино, Бузово и Ольховатки. За сутки противник потерял в кольце окружения до 60 бойцов, так отметили в министерстве. Во внешней зоне контроля бойцы взяли поселок Шевченково. Также они атаковали украинские формирования у Новоалександровки и Приколотного, добавили в Минобороны. 7 сентября, напомню, в военном ведомстве заявляли, что российская армия взяла в кольцо около 1700 военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничной районов Белгородской области. Добавлю, Минобороны также сегодня сообщила, что группировка войск Днепр взяла под контроль село в Запорожской области. 1 мирный житель погиб, 1 ранен при атаках ВСУ в Белгородском приграничье. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в Максе, в Грайворонском округе, в селе Новостроевка. Первый FPV-дрон сдетонировал на предприятии. От полученных травм скончался мужчина на месте. В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Ей оказывается медпомощь, говорится в сообщении. Власти Сочи вводят временные ограничения для отдыхающих на пляжах курорта из-за угрозы безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. В ночь на понедельник, 14 сентября, морские дроны атаковали Приморскую набережную Сочи. В результате взрывов и стрельбы на набережной начался пожар, повреждены пляжи, расположенные рядом жилые дома и другие строения. По предварительным данным, пострадали около 35 человек. Среди них есть дети. Ранее, в ночь на 9 сентября, безэкипажные катера ВСУ также атаковали пляж Сочи. Пострадали 28 человек, а среди них двое детей. В тот момент в Доме культуры рядом с пляжем проходил концерт, и было много зрителей, которых эвакуировали. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет, но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели китайские и индийские лидеры Си Цзиньпин и Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и выразили готовность Владимиру Путину в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил на встрече с Владимиром Путиным о подготовке кадров для здравоохранения в регионе и мерах поддержки медицинских работников, включая обеспечение их жильем.
3: У нас сейчас действует 9 мер поддержки, которыми воспользовались более 280 медицинских работников только в 2025-м, в первом полугодии 2026 года. Запустили новый проект «Новгородский медицинский брат», «Новгородская медицинская сестра». Это тоже позволяет среднему медицинскому персоналу, кто уже давно работает в профессии или только делает первые шаги, получать меры поддержки. Очень важная мера поддержки – это жилье. Мы запустили этот проект с 2019 года, приобрели для медицинских работников 283 квартиры, в 2025 году 36 квартир. Условия такие – 7 лет. Медицинский работник работает в учреждении здравоохранения, после этого у него появляется право приватизировать жилье, и оно остается за ним. Результаты налицо. 353 медицинских работника выбрали Новгородскую область как место для жизни и работы, начиная с 2025 года. Конечно же, готовим свои кадры. В медицинском институте обучается около 2300 человек. При этом 461 – это в ординатуре.
1: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем не поддерживает идею проведения референдумов в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом сообщил представитель главы британского правительства, слова которого приводит телеканал Sky News. Премьер-министр привержен тому, чтобы претворить в жизнь обещанные изменения во всех четырех частях Соединенного Королевства и очень верит в союз. В канцелярии подчеркнули, что Бёрнем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, вместо того, чтобы участвовать в конституционных дебатах или проводить референдумы. Ранее лидеры кельтских наций Британии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение, которое подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Великобритании.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Москве состоялся 8-й заключительный этап многодневной велогонки «Россия». Финальная гонка прошла по центральным улицам столицы. У мужчин победу одержал Борис Прошин, среди женщин золото завоевала Алена Едемская. В общем зачете по результатам всех этапов выиграли Дмитрий Беляев и Мария Курносова. При этом Беляев проехал только 7 из 8 этапов многодневки. Контрольная схватка Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков. Почти 83% времени, подсчитала «Опта». На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем «Московская родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35-е. Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. С вами был Юра Геворкян. Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Калининграде ожидается 17-19 градусов без осадков. В Перми и Кирове от 16 до 18 тепла, небольшие дожди. Уфе плюс 19, плюс 21 градус без осадков. В Оренбурге дождя не ожидается, 26-28 градусов. В Казани 15-17 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Самаре без осадков 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 градусов. градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов тепла. Днем 18-20 тепла. Сейчас столица плюс 19 градусов. Относительная влажность 53%.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
8: В прямом эфире.
9: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
10: Из Иваново, столицы текстильного края.
11: Из самого сердца – Алтайский гор.
8: Большая страна. Разное время.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Разное время» продолжает свое вещание. Приветствуем всех тех, кто только присоединился к нашему эфиру. И напомним, что сегодня для вас в студии главного радио страны работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
13: Действительно так. Всех приветствуем, и особенно тех, кто с нами все эти два часа и с нетерпением ждет, так же, как и мы с Иваном, события, которые будут освещены в нашем втором часе. Как мы и напоминали, социальный блок, что называется, темы поддержки специальностей, профессий, сфер, которые касаются социальной сферы, для нас особенно важны. И педагоги, и врачи здесь, наверное, идут первыми пунктами. Ну и вот не мешкая, собственно говоря, помимо того, что, безусловно, ко всем нашим беседам вы можете присоединиться, 8-925-222-99-92 мессенджеры открыты для ваших сообщений, а мы с Иваном с интересом их читаем. Собственно говоря, переносимся сейчас с вами в Чувашию, потому что там объявлена массовая поддержка сразу по нескольким аспектам. И прежде всего это касается учителей и аграрии по метким заголовкам аграриев, по метким заголовкам наших коллег из Чебоксар. На связи с нами столица республики Маргарита Львова, наша коллега. Маргарита, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Маргарита.
14: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Да, действительно, очень интересные такие новости у нас в Чебоксарах, потому что на заседании Кабинета министров Чувашии был утвержден пакет из 13 стратегических решений. Ну, это культура, образование, сельское хозяйство, туризм. Давайте рассмотрим по пунктам. И именно начнем с учителей. Действительно, начальным классом государственных школ – добавит по 5000 рублей ежемесячно. Такую же надбавку получат педагоги, которые участвовали в специальной военной операции или которые защищали российские территории. Но здесь логика ясна, если ты учишь детей, при этом имеешь боевой опыт, государство это ценит. И вот детские сады, колледжи и доп. Образование тоже в списке. А по поводу молодых специалистов, им удвоили единовременные выплаты. То есть отработал 3 года в сельской школе, получи до 120 тысяч рублей. А если брать маленькие города, то там сумма немножко поменьше, где-то до 60 тысяч. Об этом сообщил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Давайте послушаем плен.
15: С 25 августа текущего года увеличение в 2 раза размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам, являющимся выпускниками профессиональных образовательных организаций высшего образования в возрасте до 35 лет, заключившим трудовой договор с образовательной организацией в сельском населенном пункте либо поселке городского типа Чувашской Республики за 1-3 год работы в размерах, соответственно, 40, 80 и 120 тысяч рублей.
12: Ну, то есть это что-то вроде целевых программ, правильно понимаю?
14: Да, да. Я не могу сказать, что именно целевики, но это прямо меры поддержки, дополнительные резервные деньги выделяются из республиканского бюджета для поддержки молодых специалистов вот в данном случае. Могу продолжить эту тему по поводу питания. Здесь утвердили постановление о стоимости горячего питания для 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. И что самое главное, вот на 27-й год цены проиндексируют с учетом инфляции, и через год, чтобы дети кушали на ту сумму, которую сейчас вот предстоит посчитать. Главное, чтобы, как говорят, эти цены на еду, они морально не устарели. Ну, то есть вот и в этом направлении, если мы говорим об образовании в целом, тоже ведется такая большая работа. А что касается аграриев, сразу перескакиваю, потому что мне хочется и про культуру немножко сказать, но если у нас будет время, конечно, мы затронем эти темы. Республика аграрная, и внимание уделяется большое. По поводу последней поддержки государственной можно вот сказать более подробно. Итак, аграриям дают субсидирование части затрат на первый взнос по лизингу сельхозтехники. Компенсация от 50% от аванса в зависимости от рейтинга добросовестности. Сейчас объясню, как это работает. Например, фермер заключает договор с российской лизинговой компанией. Иностранная сюда не входит. Государство возмещает ему часть аванса. Я общалась с фермерами, они говорят, что достаточно быстро возвращаются деньги, то есть они все-таки свои деньги на свои деньги закупают, а государство уже возмещает часть затрат. И самое главное, что они не медлят с возвратными деньгами, достаточно быстро это все происходит. И вот... Претендовать на деньги могут сельхозтоваропроизводители, переработчики овощей и картофеля, а также сельхозкооперативы. Главное условие – быть зарегистрированным и работать в Чувашии. Дальше. Техника должна быть новой, она не должна быть в употреблении, должна быть текущего или предыдущего года выпуска. Ну, это вот такие требования, да? Тракторы, комбайны, почвообрабатывающие и посевные агрегаты, оборудование для животноводства и переработки. Ну, это такой перечень. Есть, опять-таки, обязательства. Купленную технику нужно использовать по назначению. Здесь вот главное. И работать в республике не менее 3 лет. То есть, если фермер решил взять субсидию, а потом передумал и уехал, то он должен вернуть деньги. Еще раз повторяю, что... Республика аграрная, поэтому правительство обращает на эту тему пристальное внимание. В 26-м году, то есть в текущем году, в Чувашии сохранили все 109 мер господдержки. Общий объем финансирования 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Так что вот эта новая мера по лизингу, можно сказать, не один такой жест, да, а вот часть системы мер поддержки. И еще один приоритет, мне кажется, тоже интересно, это глубокая переработка. Речь идет о компенсации затрат на специализированный транспорт для перевозки готовой продукции. Я думаю, что я смогу выговорить это слово — авторефрижераторы. Ура, получилось. Рефрижераторные фургоны туда входят и тягачи. Но, опять-таки, условия: переработчик должен перерабатывать не менее 100 тонн продукции, а кооператив закупать не менее половины объемов. То есть, одним словом, когда, если вы приедете к нам в Чувашию, если побываете в чувашских деревнях, особенно в определенных районах, где сельхозпроизводство стоит на более высоком уровне, вы увидите, вот просто пройдетесь по дорогам деревень, что практически у каждого дома стоят тракторы, стоят какие-то...
13: И техника в хорошем состоянии, Маргарита, у нас время есть. Да, хорошо?
14: Мне понравилось. И, знаете, ощущение, да, что мы все можем, у нас все получается.
13: Это точно. И признаюсь вам, коллеги, о лизинге в частном фермерстве я впервые узнала в 90-х годах именно у вас, в Чувашии, в одном из удаленных районов. Совершенно замечательный фермер мне попалась, и рассказывала она о том, вот какую технику взяла и что будет. Интересно, есть ли бабушки в красивых, расшитых передниках, вот, собственно говоря, такие фартуки, они никогда, я их не забуду. Надеюсь, что эта традиция тоже в чувашских деревнях в какой-то мере будет сохранена. Ну, а как раз о культуре мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Маргарита Львова была на связи с нами из Чебоксар.
8: Большая страна, разное время.
13: Ну вот переносимся от, собственно говоря, вопросов поддержки, прежде всего, педагогам, ну и аграриям, это тоже очень интересно. Еще ваши, перенесемся недалеко, прям по Волге, что называется, по течению, или немножко против, да, в Ярославскую область. Здесь собираются привлекать офтальмологов, детских врачей, специалистов других специальностей, иногда УЗИ или каких-то других специализированных спецификаций. Какие механизмы и что уже сейчас зарекомендовало себя в регионе, потому что, по крайней мере, по данным, уже 160 медиков по программе «Земский доктор» были привлечены. Ольга Шалаева с нами на связи, наша коллега из Ярославля. Оля, добрый день.
16: Здравствуйте, Ольга.
17: Здравствуйте. Да, у нас такая хорошая новость, да, такая вот она позитивная, но я стала отматывать, чтобы историю посмотреть. Вообще у нас и в прошлом году уже было заявлено о том, что интересуются вот этим направлением, развивается медицинская составляющая, медицинское направление региона. И даже не только молодые специалисты, но даже уже специалисты со стажем из других регионов к нам перебираются. На данный момент 35 человек заинтересовались вот этой вот всей ситуацией. Это и Краснодарский край, и Ивановская, Московская, Вологодская область, и Республика Коми. И вот они все к нам сюда приезжают. Но кроме этого у нас в регионе серьезно очень работают со студентами. Целевой набор на медицинские специальности у нас вот прямо семимильными шагами развивается. В этом году более 1700 целевиков уже обучаются. А что это значит? Это значит, что студенты по направлению от региона учатся, и после того, как они выпускаются, они уже гарантированно получают место в конкретном лечебном учреждении. То есть они уже знают о том, что же будет завтра. Они за свое будущее...
13: Они спокойны, да, и регион спокоен, что у них специалисты узкопрофильные появляются. Оля, а вы говорите сейчас вообще о больницах, поликлиниках Ярославии, или здесь конкретно аспект применения вот категории земских докторов?
17: Нет, у нас здесь вообще можно устроиться и в Ярославле, можно устроиться в других городах, можно устроиться в муниципальных образованиях, в более мелких населенных пунктах. Но кто, вот говорят, решается как раз в сельскую местность переехать, тому, значит, тот получает 4 миллиона на приобретение жилья, плюс вот эти федеральные программы еще определенную сумму дают. Поэтому вот это интерес вызывает. Кроме того, и молодые специалисты, и те, кто сюда к нам приезжают, они отмечают что, с одной стороны, жителям, ну, в общем-то, интересно и близко ходить в ЦРБ в местную, да, с другой стороны, сами медики работают в комфортных условиях, потому что у нас, вот я говорю, что я отлистала назад, у нас проходят капитальные ремонты, идут обновления, и приобретается дорогостоящее современное оборудование, на котором работают, вот можно было раньше, да, куда-нибудь там, в Москву, в Питер, в Ярославль условно ехать, сейчас это все... Ну, уж я так скажу, в шаговой доступности можно, в общем-то, и томографы приобретаются, и другие разные вот эти дорогостоящие аппараты. И именно специалисты, которые приходят в районы, они здесь же прямо с бабулечками, там, с жителями общаются и принимают их. Это отмечают и в Угличе, и вот в Переславле я смотрела, в Тутаеве. И приходят не по одному, по два человека, вот. В Таевскую больницу, например, пришли в прошлом году 10 врачей, 11 даже. То есть вот у нас на данный момент укомплектованность превышает 90%. 5 тысяч врачей у нас, 8 тысяч специалистов среднего звена. Я считаю, что это очень хорошая такая цифра. Вот. Ну и кроме того, с одной стороны, медики заинтересованы, с другой стороны, у нас много делается для того, чтобы и жителям было удобно. Я помню, куча была недовольства, огромная волна какого-то непонимания, когда было принято решение, что поликлиники будут работать до 22 часов. Изначально работали так, принимали терапевты.
13: С чьей стороны, ну, соответственно, специалистов, да, медики не хотели так задерживаться?
17: Ну, знаете, вот... Кто-то говорил, да кто хоть туда пойдет-то, вот полдесятого, там, в 9 вечера, ничего, я сама туда сколько раз так ходила, очень удобно, спокойно, тихо, очередей нет, специалист, терапевт есть, вот, в общем, я заканчиваю рабочий день,
13: все не время, торопясь, да, проблемы. И все неотложные проблемы, они вечно появляются именно к ночи, что у детей, что да. У тебя, да, в самочувствии.
17: Сейчас даже можно попасть к узким специалистам. Вот можно в интернете найти. Я как-то к эндокринологу не могла, ну, 2,5 месяца просто безрезультатно. Вот у нас работает колл-центр, я и туда обращалась, и вот через интернет. И в какой-то момент я открываю, смотрю, батюшки, 20-20, пожалуйста, явочка есть, пришла спокойно. Ну, вот, то есть к узким врачам сейчас тоже можно попасть. Вот это, ну, понятное дело, что здесь не за бесплатно, и медики работают. То есть все вот как-то вот уравновешено у нас, вот приходит в такую вот, я не знаю, к золотой середине, да, вот это вот все. Как-то притягивается, с одной стороны, заинтересованность и удобство жителей, с другой стороны, ну, работа медицинского персонала, да, у них там утро, день, вечер, как-то выстраиваются. То есть недовольства от них в настоящее время я не слышала. Изначально было как-то непонятно, как мы будем работать, ну вот, в общем-то, время идет.
13: Но в результате это, да, к всеобщему удовольствию получилось такое. Оля, а вот если говорить о сельской местности, о чем вот мы с вами тоже вот начали, земские врачи и так далее, официально у вашей областной больницы на самом деле всего лишь 3 фельдшерско-акушерских пункта по региону. Но я уверена, что на самом деле медицинских учреждений гораздо больше в каких-то локациях, маленьких городах, там где-то около деревнях и так далее. Слышали ли вы, как профессионал, журналист, о том, что есть с медицинским обслуживанием проблемы где-то вот в областных, скажем так, глубинках?
17: Ну, конечно, я так думаю, что есть. Конечно, не хватает специалистов, вот как раз, да, вот этого-то специалиста нам и не хватает. Но здесь делается все, опять же, для того, чтобы, ну, оно вот все сразу не получится. Но делаются, и ремонты делаются, и здания новые оборудуются, в общем, и специалисты туда привлекаются. Постепенно оно все постепенно, вот... появляются. Но фельдшерско-акушерские пункты, вот я посмотрела, вы сказали, всего 3. Их больше, их намного больше. Угу. Вот. Может быть, там по образованию, по району, по какому-то.
13: Ну, или принадлежность к больнице, да, просто, соответственно, другие какие-то медицинские учреждения открывают такие пункты. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Ольга Шалаева была на связи с нами. Говорили мы о поддержке и возможностях для расширенной работы медиков в регионе, в Ярославской области. Ну, как всегда, полезно и интересно узнать, как живут наши регионы. В этом смысле получили информацию от нашей коллеги Ольги Шалаевой.
16: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания –
7: В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
18: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
19: И можем, и нет.
20: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
7: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
22: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
23: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
7: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
12: Наталья Стребнева, Иван Фурсов. Мы продолжаем программу «Разное время» и в том числе продолжаем освещать социально важные темы и поддержки медработников. А сейчас отправимся в Вологду и тоже далеко не отходим от медицинской темы, но поговорим с обратной стороны, так как там 183 жителя Вологодской области стали почетными донорами России. Среди новых почетных доноров это сотрудники предприятий, медицинских учреждений и других организаций региона. Ну вот узнаем, почему такой спрос на донорство и с чем это связано, как стать донором, какие, возможно, выгоды можно получить от этого, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Марины Черновой из Вологды. Марина, здравствуйте.
13: Добрый день, Марина.
24: Да, добрый день. Вам, Наталья, рада вас слышать. Хотела бы рассказать вам, почему вологжане становятся почетными донорами. Я думаю, что это связано с активной позицией нашей вологодской станции переливания крови. Я как раз накануне общалась с главным врачом этого учреждения, с Мариной Владимировной Ульяновой. Она рассказала очень поучительную историю, как можно привлекать внимание вот в такое непростое время и рассказывать, как сдача крови, донация, как они это говорят, может быть, ну, такой вот основной попыткой оказать помощь пациентам и всем людям, которым нужна кровь в наших медицинских учреждениях. Во-первых, как мне рассказала Марина Владимировна, они общаются активно с предприятиями. Уже более 50 предприятий подписали соглашение о сотрудничестве с нашей станцией переливания, Вологодской станцией. И на предприятии есть такие, получается, координаторы, которые, кураторы, которые помогают новичкам становиться донорами. Вот в соцсетях я прочитала, что, например, один из новичков делился своим опытом. Он пришел первый раз и рассказал, что с ним пообщались, рассказали, описали, как проходит процесс. И не только личное участие, да, личный пример вдохновляет людей, но, например, есть организации, которые выигрывают гранты и создают настольные игры, благодаря которым люди тоже могут посмотреть, как выглядит процесс с самого начала, как записаться на донацию, как пообщаться с врачом, что можно узнать в процессе, что нужно знать начинающему донору. То есть вот такая информация.
13: А вот такие меры привлечения внимания к теме, это означает, что на самом деле доноров не хватает? Или вот это число 183 жителей Вологодской области уже принято почетными, признано почетными донорами? То есть на самом деле они, как вы сказали, правильно называется процесс сдачи крови, донация, да? Они как минимум 40 раз, да, стали, собственно говоря, вот поучаствовали в том, чтобы помочь кому-то своими такими ресурсами, в прямом смысле слова, жизненными. Вот это что? Потому что вы рассказываете о совершенно неожиданных вещах, да, когда даже на уровне настольной игры такой вот мера привлечения, афиша, анонс,
24: да,
13: реклама самого образа жизни, да, донора.
24: Это такой алгоритм кинь и двинь, то есть обычные настольные игры, и показана схема, как можно стать опытным донором, что, на что опытные доноры, начинающие доноры, на что они имеют право, вот та самая система бонусов тоже проговаривается. Действительно, для того, чтобы стать почетным донором, нужно совершить более 40 безвозмездных донаций крови и более 60 донаций плазмы и других компонентов. Конечно, врачи объясняют, что нужно, каким здоровьем нужно обладать, что требуется перед тем, как сделать такую, да, сдать кровь. Обычно это, конечно же, отсутствие тяжелых заболеваний, все мы их знаем. И вот интересно, что, например, наши медики, как объяснила мне главврач нашей Вологодской станции переливания крови, они смотрят еще электронный ресурс, медицинскую электронную систему, где указано в последнее время, болел ли человек, принимал ли он лекарства, потому что прием лекарственных аппаратов — это еще одно противопоказание. Да,
13: никогда не сталкивалась с этим, да, интересно. Да.
0: Ну, то есть не все могут стать донорами, нужно, во-первых, заключение врача для этого.
13: Да,
0: ну,
13: да.
24: Есть не жесткие противопоказания, да, и есть, например, какие-то менее такие, скажем, результаты анализов, например, которые уже не учитывают. Вот по словам, например, главного врача, вот, например, определенные ферменты в мышечной, значит, массе и в печени, они уже не учитываются, и они, получается, не являются противопоказаниями. То есть некоторые требования с годами, по мере того, как медицинская наука шагает вперед, они уже отметаются.
13: Ну, понятно, да. Марина, еще вот интересное замечание, вот тут вижу я просто, есть информация о том, что у вас на Вологодской областной станции переливания крови номер один регулярно публикуют донорский светофор, вот наглядная система, и ты, собственно говоря, можешь видеть, какой группы крови и резус-фактора сейчас не хватает, а какие запасы в норме. Таким образом, действительно, вот такая вот информация, информированность доноров...
0: Да, поддерживать баланс.
13: Да, Вологде, в общем-то, на полном...
0: Серьезе.
13: Да, ну, можно сказать так, действительно очень основательно построено. Марина Чернова, корреспондент «Российской газеты» из Вологды, была с нами на связи, и говорили мы о жителях Вологодской области, которые становятся донорами.
1: Большая страна, разное время.
13: Ну, теперь переносимся в Ульяновск. Надо сказать, что вот в Вологду только ненадолго мы отвлеклись, а так мы все прям по Волге-матушке сегодня с вами путешествуем. Так вот, в Ульяновске возобновила работу специализированная библиотека номер 8. Мы так понимаем, что модельная система в действии, но вот, собственно говоря, ждали ли открытия этой библиотеки, узнаем у нашей коллеги. Наталья Козина на связи с нами из Ульяновска. Наталья, добрый день.
0: Добрый день, Наталья.
2: Иван, Наталья, здравствуйте. Ну, во-первых, я искренне поздравляю всех жителей северной части Ульяновска с открытием на проспекте Нариманова после капитального ремонта библиотеки. Была старая, стала новая. Да какая модельная. В Ульяновске всего 30 городских библиотек, и 12 из них модельные. А что такое модельные библиотеки? Одним словом скажу, это ах, красивые, современные пространства. Это уже не те библиотеки, к которым мы привыкли с детства. Это совсем другое, принципиально новое учреждение культуры. Конечно, книги остаются главной ценностью этого творческого пространства. Но в модельных библиотеках, в зависимости от концепции, дополнительно появляется много чего другого. Я сейчас назову важную цифру – 16 миллионов рублей. На эту сумму старая библиотека превращается в новое культурное пространство, модельную библиотеку. И происходит это в рамках национального проекта «Семья». Я недавно, недалеко от нашего радио, это северная часть города, зашла в новую модельную библиотеку номер 8. Ее только-только открыли после комплексного ремонта. Уже говорила и снова повторю, это ах, какая библиотека. Вот моя первая собеседница, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Ульяновска Александра Буйлина, со мной тоже согласилась. Послушаем ее.
3: Слушаем. Вот для чего мы все это делаем? Для того, чтобы для людей библиотека стала третьим местом. Говорят, первое место – это твой дом, второе место – это твоя работа или школа, или институт, а третье место, где ты можешь отдохнуть, встретиться со своими друзьями, где ты можешь расслабиться, где ты можешь читать или не читать, общаться. Вот мы стремимся к тому, чтобы библиотека стала третьим местом, чтобы каждый житель нашего города приходил в наши библиотеки, отдыхал там и физически, и душой, и чтобы находил для себя какие-то новые интересные увлечения.
0: Да, действительно, ах, тем более современные модели библиотеки подразумевают под собой еще и лектории, и коворкинги, и действительно разноплановое пространство, где можно и отдохнуть, и поработать, и, в общем, с пользой провести время.
2: Верно. Иван, Наталья, а вы помните наш любимый советский фильм? Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Где один из героев в 12 часов ночи спрашивает, не скажете, как пройти в библиотеку?
13: Угу.
2: Вот сейчас это звучит очень актуально,
13: да?
2: Если речь идет именно о модельных библиотеках.
13: И не только о библиотечной ночи, да?
0: Надеемся, что тряпку со снотворным
2: дело не в том, что библиотечные ночи, а в том, что туда теперь хочется идти, понимаете? Знаете, уместно спрашивать, где тут у вас модельная библиотека, даже в 12 ночи. Моя вторая собеседница, заведующая отделом по выставочной работе централизованной библиотечной системы города Ульяновска, Ольга Тюрина, подробно рассказала о том, как соответствие с концепцией народного творчества изменилось после ремонта, как с иголочки, модельной библиотека номер 8.
4: В убранстве, в интерьере очень много элементов русского стиля, много отсылок к русскому народному творчеству. Мы решили показать в витринах народное искусство. Хохлому, знаменитые русские наши традиционные промыслы, дымковскую игрушку, немного филимоновской и каргопольской игрушки, прекрасные батики нашей замечательной мастерицы Валентины Олеговны Сотниковой, она доцент технического университета, в витринах авторская керамика Сергея Русских, тоже нашего известного керамиста, и уникальное совершенно цветное стекло Аллы Яковлевны Мерзликиной. Это старейший керамист наш ульяновский. Это очень современное пространство, светлое, с удобной мебелью, со множеством всевозможных технических современных приспособлений. Это места, где можно поработать на компьютере, распечатать что-то. Вот в 8-й библиотеке, например, есть теперь молодежное такое пространство, где размещены швейные машинки, то есть там можно будет заняться рукоделием женским, традиционным.
13: Наталья, в контексте всего этого хочется спросить, а книги-то по-прежнему можно в библиотеке получить или нет? С этим теперь уже проблемы.
2: Обязательно, обязательно. Вот Александра Буйлина, мне называют цифру 16 миллионов рублей, в такую сумму обошелся ремонт этой новой библиотеки, сказала, что в том числе в эту сумму вошло приобретение нового книжного фонда. Закупили 3500 книг, причем, наверное, ровно половина – это детские книги. А представляете, что такое современная полиграфия, я имею в виду вот печатание самих книг? Это просто образцы, образцы современной полиграфии. Такие книги хочется держать в руках. И вот я снова хочу вернуться к нашей модельной библиотеке номер 8. Вот как отзываются они после ремонта абоненты, читатели и посетители. Одна из них – Ксения Лагутина.
0: Слушаем.
5: Мне нравится идея, что это становится не просто временем, где человек может почитать книгу, а это становится местом, где люди собираются. То есть библиотека становится больше, чем просто помещение, где можно читать книгу. Если говорить конкретно про меня, мне комфортно читать книгу у себя дома. Но в библиотеках, что мне нравится вот именно в таких, что ты можешь познакомиться с книгой, что ты можешь прийти и в очень комфортной обстановке, уютной, познакомиться с какими-то авторами, понять, да, вот эти книги я хочу взять с собой, и с этими книгами я хочу провести там приятную неделю у себя дома, почитать их.
2: И вот после каждого ремонта модельные библиотеки, напомню, их в Ульяновске 12 из 30, они принципиально меняют свой книжный фонд. такие вот красивые книги с чудесными иллюстрациями. Так хочется взять в руки и уже не выпускать. А в библиотеке несколько новых мягких диванов. Так и хочется вместе
13: так
2: с ногами.
13: Так и манят в библиотеке.
2: Да, расположиться на этих диванах и читать, читать, читать.
13: Спасибо вам большое. На связи с нами была наша восторженная коллега Наталья Козина. Слышали мы о том, какие замечательные библиотеки открываются в Ульяновске. Ну и, в общем, собственно говоря, желаем, чтобы все 30 городских библиотек стали такими.
6: Радио России.
9: Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
10: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. Эти «Эпидемия» — неплохое название для группы.
9: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова.
11: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
19: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
11: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
6: Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
13: А вот как хитренько мы сегодня, да, Ваня, подошли к теме. На самом деле мы из библиотеки не уходили.
0: Да,
13: другое дело,
0: да.
13: Что перенеслись. Из,
0: лейтмотив такой
13: да,
0: получился.
13: Да, из Ульяновской области мы перенеслись в Псков, в одну из наших западных граничных территорий. Светлана Васильева, наша коллега на связи. Светлана, приветствуем вас.
0: Здравствуйте, Светлана.
25: Здравствуйте, коллеги, приветствую всех, кто сейчас вместе с нами.
13: Да, и давайте объявим, Светлана, повод, поскольку в конце сентября, с 23 по 27 сентября, в вашем родном Пскове пройдет ежегодный фестиваль «Книжная яблоня».
0: В 9-й раз.
13: Да, что за действие такое, как ждете и чего ждете от этого фестиваля?
25: Ну вот прежде чем ответить на ваш вопрос, попробуйте сформулировать ответ на мои вопросы.
13: Попробуем.
25: Так вот, друзья мои, знаете ли вы, как начать творить в 33 года и не бояться выглядеть наивно? Как научиться чтению со спецэффектами? Как познакомиться с магией перехода из мира слов в мир анимации и понять заодно самобытность китайской каллиграфии?
0: Вот наверное, да. Мы должны посетить этот фестиваль, чтобы получить ответы на это.
25: Совершенно верно.
13: Хитренький Иван.
25: Об этом и не только расскажут именитые гости фестиваля «Книжная яблоня». Но вот о масштабе и особенностях выставки этого года узнаем у директора городских библиотек Пскова Людмилы Слабченко.
26: Библиотечная система Пскова проводит 9-й ежегодный литературный фестиваль «Книжная яблоня». «Книжная яблоня» – это единственный крупный литературный фестиваль в Пскове, объединяющий детей и подростков вокруг современной книги. Целевая аудитория фестиваля – это дети, подростки и молодежь города Пскова в возрасте 6 до 18 лет. Приглашаем также педагогов и экспертов детского чтения. Уникальность творческой концепции фестиваля в 26-м году заключается в привлечении к чтению через визуальное искусство – театр, музыку, изобразительное искусство, музейное дело и мультипликацию. Уникальным для Пскова станет и приезд одновременно большого количества современных авторов и издательств, компаний и фондов, поддерживающих проекты для детей. Так, на сегодняшний день зарегистрировано в качестве спикеров фестиваля 42 персоны. И уже получено 36 заявок от издательств авторов на книжную ярмарку. Всего 28 издательств.
0: Да,
25: ну, Иван,
0: продолжайте.
25: Наталья, я думаю, Людмила ответила на ваши вопросы, да? Чего мы ждем?
13: Отчасти,
25: мы ждем,
13: да.
25: Конечно, в первую очередь праздника.
13: Да, но я вам хочу сказать, Светлана, что на самом деле даже система организации, она отличается. Обычно фестивали, связанные с книгами, организуют издатели, да, там какие-нибудь там, ну, в конце концов, даже книжные платформы какие-то. Но библиотеки, которые устраивают все городской фестивали, это для меня, например, новость.
25: Но я вам объясню, почему именно так. В этом году впервые фестиваль «Книжная яблоня» выиграл президентский грант Фонда культурных инициатив, благодаря чему фестиваль получил невероятный размах. Потому что впервые в этом году фестиваль выйдет на улицу Шатры будут стоять в центре города, около библиотеки Василева. Ну, чтобы вы понимали по картинке, рядом Кремль, набережная, река Великая, Ольгинская часовня, наш университет. В общем-то, это самая, красиво, пожалуй, красивая локация, да, в нашем городе. А если тут заодно же еще будет возможность и познакомиться с авторами, взять автографы у них, пообщаться, сфотографироваться. То есть на самом деле там можно гулять все три дня, а выставка, я скажу вам, будет работать с 25 по 27 с 10 утра до 19 часов вечера. Ну, в программе понятно, что кроме издательств, которые, как вот сказала Людмила, будут представлены достаточно большим количеством, встречи с современными детскими писателями, мастер-классы. Но у меня есть к вам очередной вопрос. Знаете ли вы, что сближает Баха со звездами и какая история объединяет Грига и гнома?
13: Нет, сдаемся.
25: Сразу.
13: Сразу. Увы. Потому что мы знаем, что у вас будет очень интересный ответ. Не мешкайте. Времени совсем не
25: много. Ну что ж, будем беречь время. Свою версию фантазийных событий на страницах книг излагает не кто-нибудь, а дипломированный терапевт, она же детский писатель, Марина Дробкова. Почему и для кого она это делает, предлагаю знать прямо сейчас.
8: Все мы хотим немножко приукрасить эту реальность и увидеть ее в каком-то новом интересном виде. Особенно, если мы еще дети. Когда-то давно, когда я только пришла в музыкальную школу, мне было трудно понять некоторые вещи. Почему надо учить какие-то упражнения? Почему надо так долго заниматься? Что такое эти вот большие произведения, этот музыкальный мир? Как в него войти, как его понять, как его почувствовать? И когда я стала взрослой, мне захотелось не просто рассказать о людях, которые писали эту музыку, а попробовать сделать это так, чтобы было интересно и легко. Поэтому каждая книга о композиторе обязательно включает в себя что-то волшебное. То есть я рассказываю о жизни Моцарта или Чайковского, или Шуберта, или Грига, но не только факты из реальной биографии, но и какой-то чудесный момент, который с ними произошел и помог им стать тем, кем они стали.
25: Вот такая вот история. Но это еще далеко не все сюрпризы. А любители комиксов, как ни странно, на выставке тоже ждут неожиданные, но весьма интересные. А самое главное, что это полезные сюрпризы. Так. С автором таких полезных комиксов также можно будет встретиться, пообщаться на выставке «Книжная яблонь». Она биолог, эколог и детский писатель. Зовут Марина Дороченкова. Предлагаю послушать ее.
14: У меня вышел комикс «Ты можешь ошибаться», в котором я собрала 10 заблуждений, которые мы получаем в школе, ну, типа «будешь плохо учиться и станешь дворником», и противопоставила им 10 примеров из истории науки и жизни великих людей. То есть о чем эта книга? О том, что мы не проживем свою жизнь, не сделав ошибок. С ошибками надо уметь разбираться, исправлять их, не бояться их и найти свое призвание. Вот главная цель. Никакие ошибки, никакие проблемы не могут стать на пути призвания.
0: Ну, это, наверное, будет интересно подрастающему поколению и детям, да? Вот
13: а вообще сейчас принято, комиксов, коллеги, это называть графические романы, да? Сейчас вот эта вот изящная есть формулировка для комиксов, и это звучит уже гораздо более внушительно.
25: Ну что ж, посмотрим. Возможно, время еще есть. Я обязательно приобрету себе вот этот самый комикс, поскольку не считаю себя поклонником, но автор заинтересовал настолько, что мне хочется
13: попробовать. Когда такой основательный подход, это да, действительно, это может быть очень интересно.
25: Ну вот, помимо прочего, Псковская историко-краеведческая библиотека, возле которой как раз и будет происходить все события основные, кстати, не только там, но и в других библиотеках нашего города, которых, несмотря на небольшой размер Пскова, целых 11. 11 библиотек – это очень много для нас таких маленьких, когда наш город можно за 40 минут из одного конца города в другой переехать. Так вот, про Псковскую историко-краеведческую библиотеку имени Василева.
0: Так.
25: Она получит в дар от поэта и мецената Сергея Бурыкина уникальную личную коллекцию артефактов, которые связаны с нашей знаменитой землячкой. Не буду вас спрашивать, догадаетесь вы, кто это или нет, но подскажу.
13: Софья это Васильевна Ковалевская,
25: совершенно,
13: это мы знаем.
25: Совершенно верно.
13: Ну, признаться честно, давайте, Светлана, напомним вообще, каким образом ее имя связано с Псковской землей. Потому что понятно могила в Стокгольме, понятно Петербургский университет, который так позорно долго не признавал ее, да, и не принимал в свои ряды профессоров и так далее. Но почему Псков? Вот для меня это была загадка, я сразу, готовясь к нашему эфиру, полезла в интернет смотреть. Честное слово, вот не знала, что, оказывается, сколько, 10 лет, да, она провела в имении рядом со Псковом.
25: И более того, я скажу вам, до сих пор оно сохранилось, есть музей. Правда, он далековато от областного центра находится, но тем не менее, если кому интересно, обязательно стоит приехать, посмотреть, ну и, конечно, заглянуть в библиотеку Василёва и увидеть эти самые новые артефакты. Говорят, что промеж них будут какие-то редкие книги, винтажные открытки и другие ценные предметы. Какие? Все секреты сразу не раскрывают. Надеюсь, что скоро мы их увидим.
13: Тем интереснее потом будет все это видеть в экспозиции, действительно. А само это имение, вот родители, да, Ковалевское, там на самом деле оно напоминает какую-то...

0: Кова, да, ну да. И Иван Фурсов, Наталья Стебнева. Прощаемся на сегодня, но обязательно услышимся на этой неделе.
1: Да, всего доброго.
2: Разное время. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Ну, на Львов! На Львов!
4: Очень симпатичный господин, но, кажется, немного не в себе. Ненормальный аппетит и удивительный разговор.
2: Тартарен из Тараскона. Радиоспектакль по мотивам романа Альфонсо Даде.
3: Душа Дон Кихота живет у меня в теле Санчо Панса.
2: Он главный хвостун и фантазер, а также великий охотник и путешественник. Вот только есть одна проблема. Настоящих приключений в его жизни еще не было. Но что случится, когда ему действительно придется стать героем?
5: Это лев, сомнений нет. Скорее всего, сам. Нельзя терять ни минуты. Не обойти с вами. Нет, князь, я хочу встретиться с львом один на один.
2: Тартарен из Тараскона. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: 18 сентября.
2: Реклама.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
14: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
2: Реклама. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. Новгородский губернатор доложил Путину о мерах поддержки участников СВО. Ряд российских НПЗ ввели дополнительные установки для наращивания выпуска топлива. И теперь подробнее. Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Герань-4 Сикер». Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей.

0: ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также ВКС России с помощью бомбардировщика Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и пункт управления БПЛА в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска заняли населенные пункты Широко и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки войск Днепр заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Средства ПВО России за сутки сбили свыше 1000 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе.
2: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. Вы были в нашем филиале. И за каждой семьей закреплен социальный координатор. В два раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения. И это тоже дает результат. Во-первых, ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс равно-равно это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
0: Губернатор Новгородской области доложил также Путину о строительстве объектов, демографии и качестве медицинских услуг в регионе. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил Киев в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Глава «Росатома» призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
3: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек. В том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Слыша, 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Господин председатель, дамы и господа, Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
0: В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановка на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать. Он выразил готовность оказать содействие со стороны агентства в доставке топлива на ЗАЭС. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках Северного завода поставляются в субъекты в установленные сроки и без перебоев, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Служба военной контрразведки Германии зафиксировала резкий рост более чем на четверть числа случаев экстремизма в немецкой армии, следует из ежегодного доклада ведомства. Там подчеркивается, что негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе. Как отметила глава Федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартин Розенберг, в ФРГ происходит нормализация правопопулистских и правоэкстремистских нарративов, которые активно распространяются в соцсетях. В марте уполномоченный по делам вооруженных сил сил Германии, сообщил о распространении среди немецких военнослужащих симпатии к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта. Интересы ребенка – главный критерий при смене его фамилии, постановил Верховный суд. Жительница Петербурга после повторного замужества сменила сыну от первого брака фамилию бывшего мужа на фамилию нового, без согласия отца ребенка, который, по словам женщины, не общался с ребенком, не участвовал в его жизни и не платил алименты. Отец оспорил это решение. Три инстанции встали на его сторону, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Судьи указали, прежде всего необходимо выяснить, отвечает ли смена фамилии интересам самого ребенка, как она скажется на его психологическом состоянии и учебе. К разбирательству также обязали привлечь органы опеки. При этом, если отец действительно уклоняется от родительских обязанностей, его мнение по закону может не учитываться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня очередной игровой день. В эти минуты «Лада» играет с минским «Динамом» пока по нулям. Переезд хоккейного клуба «Шанхайские драконы» в Китай может состояться в следующем сезоне или через год. Об этом сообщил президент клуба, олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Напомню, что «Шанхайские драконы» с 25 года проводят домашние матчи в континентальной хоккейной лиге на СКА-арене в Санкт-Петербурге. Представительница Казахстана, теннисистка Елена Рыбакина, стала первой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте организации. В понедельник она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, выиграв открытый чемпионат США. Итоговый турнир с участием 8 лучших теннисисток мира пройдет в Индиан Уэллсе с 8 по 15 ноября. Газета «Экип» включила российского вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции, сообщается на сайте издания. Спортивный арбитражный суд пока не получил от российских фигуристов иски на решение Международного союза конькобежцев об отказе в нейтральном статусе, информирует ТАСС. 10 сентября, напомню, ICU опубликовал заявление, что россияне Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Степанов и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Позднее министр спорта Российской Федерации и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что фигуристы оспорят отказ выдачи нейтрального статуса в КАС. И матч за шахматную корону пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации. За титул сыграют действующий чемпион мира индиец Гукеш Дамараджу и представитель Узбекистана Живахир Синдаров. О спорте на этом пока все. Погода.
0: Во вторник, 15 сентября, в Казани ожидается 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Самаре без осадков от 20 до 22 тепла. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19 градусов, без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире временами дожди, 17-19 градусов. В Туле 18-20 тепла, в Воронеже плюс 14, плюс 16 дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве будет сухо, ночью от 8 до 10 градусов, днем 18-20 тепла. Сейчас столица плюс 19 градусов.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В коридорах правовых норм можно заблудиться, если идти по ним без проводника. Эти слова можно назвать девизом профессиональной деятельности героя нашей передачи. Сегодня с нами в вечернем эфире радио «России Орел» исполнительный директор, руководитель аппарата Орловского отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Орловской области Юлия Сазонова. И если у вас есть вопросы к замечательному юристу, а обсуждать мы будем сегодня проект «Правовая защита старшего поколения», то смело можете звонить нам прямо на эфир. Юлия Андреевна обязательно ответит на любой вопрос и поможет разобраться в сложной ситуации. Встретимся после выпуска новостей и, надеюсь, интересно и с пользой пообщаемся.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
2: В этом выпуске: на Орловщине растет заболеваемость ОРВИ, в регионе продолжают учиться дети из Белгородской, Курской и Брянской областей, в Орле состоится чемпионат региона по горному бегу. Далее подробности. На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировали 2200 случаев заболевания. По сообщению Управления Роспотребнадзора, это на 25% выше показателя предыдущей недели. Орловцам рекомендуют соблюдать меры профилактики, чаще мыть руки с мылом, соблюдать расстояние и этикет при кашле и чихании, использовать медицинские маски. При появлении симптомов болезни стоит обратиться к медикам. На Орловщине продолжают свое обучение дети из Белгородской, Курской и Брянской областей. Всего в этом году за парты сели 72 700 школьников. Новый учебный год принес некоторые изменения. Так, в 10 образовательных учреждениях региона появятся оценки за поведение. Об этом на аппаратном совещании рассказала руководитель департамента образования области Татьяна Патова.
3: 10 школ региона принимают участие во всероссийской апробации оценки поведения. Это трехуровневая шкала: образцовая, допустимая и недопустимая. Классными руководителями с учетом комментариев педагогов, а также дополнительными сведениями, которые могут быть полученными от учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога, будет выставляться соответствующая оценка.
2: Впрочем, оценки за поведение ни на что влиять не будут, по крайней мере, пока. Банк России увеличит максимальную сумму переводов между юрлицами через СБП с текущего уровня в 1 миллион рублей, об этом сообщает ТАСС. Цитата: «Будет проводиться активное продвижение и масштабирование сервисов B2B СБП, а также развитие новых сценариев. Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода», сообщил регулятор. Также планируется расширить использование системы быстрых платежей для платежей в бюджет по платежной ссылке на порталах гос- и муниципальных услуг, в личных кабинетах, на сайтах бюджетных организаций, в местах обслуживания физлиц. В Ливнах подросток получил удар током на производственном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного комитета по Орловской области. Специалисты выяснят все детали происшествия и проверят, соблюдались ли требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Особое внимание уделят действиям или бездействию тех, кто позволил детям попасть на потенциально опасный для жизни и здоровья объект. Проверки проведут и на других подобных предприятиях. Сотрудники Орловской госавтоинспекции провели с детьми профилактическое мероприятие «Возьми ребенка за руку». Цель – повторить правила безопасного поведения около проезжей части и предотвращение ДТП с участием пешеходов. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
4: Сотрудники полиции побеседовали с детьми из детского сада номер 3 и узнали, каким образом они добираются до образовательного учреждения. Многие ребята рассказали, что до детсада идут пешком с родителями, пересекая проезжую часть. На маршрутах следования детей вблизи пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от образовательных учреждений, с помощью специальных трафаретов нанесли предупреждающие надписи. Призывы, которые теперь видят на тротуарах орловцы, просты, но очень важны. «Возьми ребенка за руку» – главный посыл акции, призывающие родителей крепко держать маленьких детей при пересечении дороги, исключив риск их неожиданного появления на проезжей части. «Сними наушники» – напоминание для пешеходов всех возрастов о том, что, слушая музыку или аудиокниги, они не могут полностью контролировать дорожную ситуацию. «Сойди с велосипеда» – правило, которое предписывает велосипедистам пересекать проезжую часть по пешеходному переходу не на двухколесном транспорте, а в качестве пешехода, ведя свой велосипед рядом. Полицейские отмечают, что обучение детей безопасности дорожного движения – одна из основных задач взрослых. Заблаговременная и правильная подготовка маленьким пешеходам просто необходима.
2: В детском саду планируют продолжать работу по обучению детей дорожной безопасности, закрепить пройденное на тематических занятиях, организовать повторную мини-экскурсию к пешеходному переходу. Орловские пожарные, в свою очередь, провели занятия в Орловской школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о пожарно-тактических занятиях расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
0: Сотрудники 3-й пожарно-спасательной части провели занятия по решению пожарно-тактических задач в Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Тренировка прошла на объекте с массовым пребыванием людей, где безопасность требует особого внимания. По замыслу занятия возгорание произошло в учебном классе, расположенном на первом этаже здания. До прибытия пожарных персоналом была проведена учебная эвакуация учащихся и преподавательского состава. Сотрудники школы действовали согласно плану инструкции. Организовали выход детей, проверили наличие всех по списку, встретили прибывающие пожарные на счеты. Сотрудники 3-й пожарно-спасательной части провели боевое развертывание, установили технику на гидрант, а после провели разведку в аппаратах для защиты органов дыхания в составе звена газодымозащитной службы. Они обследовали помещение, в одном из которых нашли пострадавшего, его эвакуировали на свежий воздух. Вскоре условное возгорание было полностью ликвидировано. В ходе тренировки отрабатывались действия персонала по тушению условного пожара первичными средствами пожаротушения, взаимодействие пожарных с администрацией, правильный выбор решающего направления при тушении пожара, действия личного состава дежурных кораллов, а также вопросы техники безопасности при работе в непригодной для дыхания среде.
2: В ведомстве отмечают, что такие учения – это не просто тренировка, это возможность проверить готовность персонала и огнеборцев к реальной чрезвычайной ситуации. В Глазуновском районе на месте гибели сотрудников ОМОН «Крепость» лейтенанта Дмитрия Баранова, прапорщика Дениса Оксова и старшего сержанта Дмитрия Астахова был установлен и освящен поклонный крест. Чин освящения совершил митрополит Орловский Болховский Тихон. Мемориальную доску открыли на фасаде здания ЖД-станции Глазуновка. В церемониях приняли участие родные погибших и региональные представители власти. Присутствующие почтили память героев минуты молчания и возложили цветы. ФКУ «Пордор Москва-Харьков» информирует, в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспорта максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, код Орла 48-62. Продолжит выпуск новости спорта.
5: Радио России «Орел». Спорт.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливинский футболист Евгений Рагулькин в составе Нижегородской волны вышел в 5-й раунд Кубка России. Накануне волна встречалась с Ротором. Итог встречи 2-0 в пользу коллектива из Нижнего Новгорода. Один из голов на счету Евгения Рагулькина. Он же отдал голевую передачу партнеру по команде на второй гол. В Орле состоится чемпионат области по горному бегу. Турнир 16 сентября пройдет в Медведевском лесу. Девушки и женщины будут соревноваться на дистанции в 3,5 километра. Мужчины и юноши на 7. Кубок Орловской области пройдет в дневное время. Церемония открытия запланирована на 15:00. В горном беге маршруты составлены таким образом, чтобы спортсмены сталкивались с перепадами высот. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
5: Радио России «Орел». Погода.
7: Завтра в нашем регионе облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-11, днем 19 градусов тепла. Ветер северный, преимущественно скорость максимум 1-3 метра в секунду. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
8: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Компартия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Я Александр Бирюков. Моя задача сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
1: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
3: Сергей Лавров.
4: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
2: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
5: Выборы 2026.
6: В магазинах пища есть, а народ не хочет есть. Привередливый народ. И лекарства он не пьет. Как такое может быть? Может, нечем заплатить?
7: Программа победы КПРФ. Ограничение роста цен.
6: Детей войны позабыла отчизна, а горе хлебнули они сполна. Хотя бы сейчас, на исходе жизни, должна поддержать их родная страна.
7: Программа победы КПРФ. Социальные льготы детям войны.
5: Выборы 2026. Реклама.
8: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
10: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
11: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В коридорах правовых норм можно заблудиться, если идти по ним без проводника. Эти слова можно назвать девизом профессиональной деятельности героя нашего вечернего эфира. С нами в программе «Говорит Орел» исполнительный директор, руководитель аппарата Орловского отделения Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Орловской области, член экспертного совета Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Юлия Сазонова. Здравствуйте, Юлия Андреевна.
12: Добрый вечер.
11: И сегодня тема нашей беседы – ваш проект «Правовая защита старшего поколения». Мы работаем в прямом эфире, и если у наших уважаемых радиослушателей есть вопросы герою нашей программы, то ждем их по телефону 43-51-87. Мы в нашей передаче узнаем, для кого создан этот проект, как получить помощь, и узнаем, об интересных, может быть, даже типичных ситуациях, с которыми сталкиваются пожилые люди вот в реальной жизни. Итак, правовая защита старшего поколения. Буквально несколько дней назад этот проект стартовал в Орловской области. Как, зачем, для чего он создан и реализуется? Под вашим руководством.
12: Да, действительно, с 1 сентября этого года мы приступили к реализации очередного этапа данного проекта. В целом мы уже давно аналогичные этапы данного проекта проводили. Знаем не понаслышке, что старшее поколение – одно из наиболее уязвимых категорий населения, и это те люди, которые на постоянной основе к нам обращаются. Не проходит ни дня, чтобы представитель старшего поколения не обратился к нам с тем или иным вопросом. Конечно же, это люди, которым требуется наша поддержка, потому что они порой просто даже не знают, куда обратиться. И не всегда даже правовые вопросы возникают, а иногда это на грани правовых и бытовых, да, каких-то вещей. Но они требуют того, чтобы им подсказать просто, куда пойти, куда написать, какой шаг сделать. Это важно, мы видим свои задачи поддерживать старшее поколение, протягивать им руку помощи и говорить с ними, показывать, куда им идти. Старшее поколение, мы сюда относим пенсионеров, естественно, и людей предпенсионного возраста. Что касается предпенсионного, то это закон у нас не содержит как таковой формулировки, но есть разъяснения определенные, которые относят сюда людей за 5 лет до назначения пенсии. Поэтому мы тоже руководствуемся данным критерием и вот таким образом гражданам предлагаем получить нашу правовую поддержку.
11: Это много людей, это значительная часть населения нашей Орловской области, получается, да?
12: Да, да. Это жители не только города Орла, но и жители районов нашей области.
11: Ну, для чего вот именно этой группе населения нужна такая помощь? То есть вы отчасти уже ответили на этот вопрос, но все-таки помощь юридическая на самом деле, если вот идти традиционным обычным путем обратиться к юристу за тем или иным вопросом, с той или иной консультацией и так далее, это все-таки достаточно затратно, да, так получается?
12: Да, однозначно обращение к юристу, адвокату достаточно затратно, и если дело не ограничивается одной консультацией, а требуется какая-то дальнейшая правовая поддержка, то, конечно, это стоит дорого, и не каждый пенсионер может, исходя из размеров своей пенсии, себе это позволить. Более того, скажу, очень часто к нам обращаются люди, которым отказывают в назначении пенсии, и они как раз тоже становятся получателями нашей помощи, мы им помогаем как раз рассмотреть вопросы назначения пенсии.
11: Ну, естественно, возникает вопрос, этот проект, выходит, кто-то финансирует, да?
12: Да.
11: Откуда средства?
12: Да, вот на сегодняшний момент этот проект получил поддержку департамента внутренней политики нашего региона. Это региональная субсидия, которая предоставляется некоммерческим организациям в нашем регионе как раз для реализации добрых дел.
11: То есть социально значимое дело такое большое получается, которое поддерживается официально нашим правительством Орловской области, губернатором Орловской области.
12: Да, и это очень здорово, потому что, конечно же, мы на регулярной основе в любом случае оказываем юридическую поддержку, но когда у нас есть такой проект, объемы этой помощи значительно возрастают. И мы можем не только консультировать тех граждан, которые к нам обращаются, но и составлять необходимые им правовые документы.
11: Ну и у других уязвимых категорий населения нашей области тоже же есть такая возможность. Вы помогаете этим людям получить бесплатную юридическую помощь. Я знаю, мы же с вами далеко не в первый раз в эфире встречаемся, много раз об этом говорили. Вы реализуете другие не менее важные прекрасные проекты поддержки людей юридической.
12: Да, сейчас у нас параллельно идет проект «Правовая защита без границ», который направлен на как раз оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан. Это многодетные семьи, инвалиды, ветераны, просто люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В общем, все те, кому нужна наша правовая поддержка, без нее не останутся. Пожалуйста, я призываю всех обращаться, если случилась у вас какая-то правовая ситуация, которая требует разъяснений, если возник какой-то непонятный вам вопрос, приходите, обращайтесь, мы всегда рады оказать вам такую поддержку.
11: И это уже федеральная поддержка?
12: Этот проект финансируется фондом президентских грантов, да.
11: Ну вот давайте теперь пошагово разберемся, каким образом можно получить помощь в рамках проекта «Правовая защита старшего поколения». Ну, я думаю, можно эту информацию распространить и на другие категории населения, но мы все-таки сегодня говорим о правовой защите старшего поколения. Вот начнем с самых общих вопросов. Вот какова схема взаимодействия юристов, с одной стороны, и с другой стороны, ваших клиентов, тех, кто хочет получить реальную юридическую помощь? Совет?
12: Да, в рабочее время у нас работает телефон горячей линии, на который можно позвонить и записаться к нам на прием. Сразу скажу номер для всех тех, кто, может быть, желает нам позвонить. 8 800 44 284. Звонок на данный номер бесплатный. Все желающие и нуждающиеся в юридической поддержке могут позвонить по этому номеру и уточнить ближайшую дату приема. Мы регулярно проводим, организуем консультационные приемы, в ходе которых адвокаты как раз консультируют тех, кто обратился. Также вместе с нами на приемах, принимают участие наши партнеры. Очень часто ведет приемы уполномоченный по правам человека в Орловской области, Управление Федеральной службы судебных приставов, а также Нотариальная палата Орловской области. Активно сотрудничаем со многими нашими НКО и органами. И оказываем уже как бы не просто какую-то вот точечную поддержку, а комплексную.
11: Ну, давайте мы в процессе нашей передачи будем периодически возвращаться к этому номеру горячей линии, называть его. Работает телефон в рабочее время?
12: В рабочее время с 9 до 5, в рабочие дни.
11: Это важно. Ну, а вообще человек ведь знает, что вот он имеет полное право подать иск самостоятельно. Вот это вообще сложно для человека, который не искушен в юридической, там, скажем так, технологии, подать иск, решить свой собственный вопрос самостоятельно?
12: Конечно,
11: обратившись
12: же
11: непосредственно, куда следует.
12: Закон не устанавливает такого, что обязательно нужно обратиться к юристу. Однако закон устанавливает определенные правила и порядок, которые необходимо соблюдать. И простому человеку, как правило, все-таки бывает затруднительно разобраться. Угу. Даже в таком вопросе, как просто в какой суд обратиться и в какой срок. Поэтому очень часто люди приходят, и они даже не знают. То есть они написали свою проблему так, как они ее видят, своими словами, описали свою ситуацию, однако этого недостаточно для того, чтобы составить иск, который будет принят судом. То есть здесь все, конечно, зависит от той ситуации, в которой оказался человек, и от той помощи, которая вот нужна, да, от самих исковых требований. Но в большинстве случаев все-таки такие иски возвращаются судом на доработку, поскольку не соответствуют тем требованиям, которые установлены действующим законом.
11: Это вот даже на самом первом этапе такие вот могут возникать, да, проблемы. То есть это такой квест для человека несведущего получается.
12: Определить суд, определить размер госпошлины и вообще подлежит ли она оплате, определить срок, в который должны быть заявлены требования. Например, вот общий срок исковой давности у нас 3 года. Да? Для большинства вопросов этот срок действует. Однако, ну, возьмем, например, тот же вопрос пенсионный. Очень часто у нас, не часто, но иногда возникают моменты, когда, например, пенсионный фонд пересчитал пенсию, начислил больше, чем требовалось. И с людей начинают вот это переначисление начинают возвращать. И здесь не срок общей исковой давности нужно применять, а здесь применяется совершенно иной срок в 3 месяца. А, к сожалению, никто об этом практически не знает. И люди приходят, срок пропускают. Да, право они не утрачивают, но суд может на основании того, что срок пропущен, просто отказать в результате. Вот люди, к сожалению, эту информацию не знают и поздно обращаются за помощью. Поэтому хочу подчеркнуть, что если какая-то ситуация возникает, то чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов, что она разрешится положительно и в вашу пользу.
11: А с другой стороны, есть какой-то такой страх перед юристом? Может быть, люди как-то вот опасаются обращаться к юристу? Сталкивались вы с таким? Стоит ли, думают, вообще обращаться к юристу, потому что, может быть, каких-то подвохов там опасаются или скрытых каких-то, не знаю, платежей, чего угодно.
12: Ну, иногда бывает. Такое бывает? Бывают, да, вопросы, почему вы оказываете помощь бесплатно. Мы всегда в каждом случае разъясняем, что у нас есть социально значимые проекты, которые помогают нам работать, да, и оказывать вот эту поддержку. Но, опять же, подчеркну, когда проекты у нас отсутствуют, мы все равно не бросаем, мы продолжаем оказывать эту помощь. Ну, просто потому что считаем, что это важно, и если мы что-то можем дать людям, то, что им требуется, то мы готовы это предложить.
11: А вот бывает такое, что человек приходит с проблемой, которая юридически решаема, но вы понимаете, что суд – не лучший путь, например, да, и вы, может быть, отсоветуете ему этот иск подавать или поискать какое-то другое решение?
12: Однозначно, всегда, когда приходят граждане с вопросами, например, семейных каких-то правоотношений, с вопросами, которые касаются каких-то соседских отношений, настоятельно рекомендую попробовать договориться путем переговоров, каких-то убеждений, и только в случае, если это не работает, то уже обращаться в суд, потому что в любом случае решение суда, оно неизвестно какое, и ни одна сторона может не остаться как бы, да, довольна тем, что произойдет, но однозначно, что стороны выйдут из суда врагами. Как показывает практика, все-таки те, кто пришел в суд и даже прошел его до конца, они трудно очень сохранить какие-то теплые, да, и дружеские отношения. Поэтому вот для таких людей, которые проживают рядом, проживают совместно и как-то взаимодействуют, в принципе, я все-таки настоятельно всегда рекомендую пытаться договориться.
11: То есть перед тем, как сразу писать иск, там все-таки лучше поговорить как минимум с умным компетентным юристом, да?
12: Ну, просто,
11: и
12: конечно,
11: нагрузка на суды у нас тоже, скажем так, может снизиться, если люди разумнее станут относиться к своим требованиям и претензиям.
12: Ну, просто действительно есть вопросы, которые можно разрешить путем переговоров и не доводить до судебного решения. Да, что-то нельзя, но вот определенные вещи, когда, например, споры те же о наследстве, когда наследники, да, пытаются там как-то что-то поделить каким-то иным образом, отличным от законодательства, или еще что-то, какие-то нюансы существуют, много очень тонкостей. И вот если этот спор возникает, то все-таки лучше, если это люди там из одной семьи хотя бы, да. Понятно, когда это посторонние, тут уже бой идет не на жизнь, а на смерть. Но когда это люди близкие, то и как-то есть возможность дальше продолжить общение, то, конечно, лучше сохранить какую-то частичку этих отношений и дальше продолжить, да, вот это общение уже в мирном русле.
11: Вы уже много лет ведете эту тему, работаете с этой категорией населения, наверное, уже можете четко сказать, какие вопросы людей больше всего волнуют, в каких сферах у нас вот такие болевые точки и где больше всего нужна ваша помощь, содействие.
12: Очень часто обращаются по земельным вопросам, вопросы ЖКХ очень у нас среди лидеров, также вопросы назначения пенсии, и вот последнее время участились вопросы, связанные с банковскими вкладами. К сожалению, хочется людям заработать и получить больший процент, но при этом немножко забывают все о том, что надо читать то, что мы подписываем. Вообще это касается не только данной сферы, а вообще в принципе подчеркну, что всегда надо читать, если мы под чем-то ставим свою подпись, потому что последствия, к сожалению, могут быть необратимыми. Поэтому вот последнее время этот вопрос прям выходит в лидеры.
11: Ну, может быть, расскажете какие-то случаи конкретные, которые могут и помочь нашим слушателям как-то более адекватно вести себя в тех или иных ситуациях, вот в частности при общении с банковскими работниками, с банками, с их представителями и при заключении различного рода договоров с банками. В частности, вот по вкладам, да?
12: Да, сейчас банки просто предлагают много иных финансовых продуктов, отличных от вклада, а ну, даже у нас и молодежь особо не разбирается, а старшее поколение и вовсе, особенно когда все это электронно проходит через личные кабинеты, много сложностей. Угу. То есть, и вот не понимают разницу, что вклад – это вклад, а иные финансовые инструменты – это совершенно другая история. Вот, например, одно из последних обращений заключалась в том, что женщина обратилась в банк в поисках вот какого-то процента повыше, да, чем по обычному вкладу, и ей сказали, да, вот есть возможность, у вас будет более высокий процент. Она, не вникая, что там такое, по совету менеджера перешла там в приложении, нажала определенные кнопочки, что она там нажимала, даже она и сама вспомнить не может. В результате она открыла не вклад, а обезличенный металлический счет. Это как раз счет, по которому происходит покупка драгоценных металлов. То есть для того, чтобы
11: открыть... Нормальное вложение денег.
12: Да, отличное, но надо в целом, да, но надо понимать, открывая такой финансовый инструмент, все-таки надо уметь анализировать, да, и прогнозировать, и понимать, что это больше похоже на долгосрочное вложение денег, нежели там, как вот по вкладу привыкли, они вкладываются деньги, и получается там через 3-4 месяца какая-то копеечка дополнительная. То есть здесь немножечко не так. Здесь надо было вложить денежные средства и дождаться определенного. Там, да. Да. То есть поскольку вот человек не разобрался в этом, соответственно, через определенный период она пришла и сказала, я хочу снять свои проценты. Здесь такого, поэтому металлического счету нет. Когда она поняла, что вроде бы как что-то не то, она говорит, мне это не надо, переведите мне деньги на... Соответственно, мой просто обычный счет и откройте мне обычный вклад. И что получилось? При переводе в обычный вклад, то есть, естественно, опять эти металлический счет переводится в обычные деньги, и произошла потеря ее, собственно, вложенных изначально денежных средств. Она не просто не заработала, она потеряла то, что было вложено.
11: Ну вот. Кто же в этом виноват? Она сама, вот что-то вы-то ей предложили в данном случае?
12: Ну, мы сейчас готовим претензию в банк, посмотрим, что банк нам ответит на эту всю историю, насколько он захочет помочь своему вкладчику, да, разобраться с этой ситуацией, поскольку надо все-таки учитывать, что люди не разбираются, действительно могли просто не понять, и совсем она не желала. Ну, как она,
11: галочки-то
12: как она поясняет,
11: наверное, в приложении нужные поставила?
12: Ну, конечно, какие-то. Она поставила их сама, да. То есть здесь пойдет речь о том больше, насколько банк пойдет навстречу ей в этом вопросе. Вот. Ну, посмотрим, насколько эта история развернется и как это будет выглядеть в дальнейшем. Но прогнозы неутешительные. То есть все-таки, если человек сам нажимает какие-то кнопки, сам подписывает договоры, там, читал он, не читал, уже особого значения не имеет.
11: Ну, собственно говоря, она могла бы получить нормальные деньги в случае вот такого, если бы курс нужным образом бы, да, на пике бы был, скажем, стоимости вот этих вот
12: вложений. Вероятнее всего, да, просто она не учла
11: того. Не в тот момент она просто попыталась снять.
12: Да.
11: Так
12: она,
11: и получается.
12: Она не учла того, что нужно здесь в данном случае отслеживать вот эту стоимость, да, насколько она там прыгает.
11: Она действительно все время меняется.
12: Да, меняется. То есть это, ну, нужно понимать, как этот финансовый инструмент работает, чтобы его использовать. То есть, если есть цель просто, что деньги отлежали 3 месяца, и ты получил какой-то дополнительный доход, то, соответственно, не надо там гнаться за какими-то иными финансовыми инструментами, нужно пользоваться обычным банковским вкладом, который понятен, отработан, да, и здесь нет уже никаких подвохов.
11: Но на самом деле в этой сфере много, как вот вы сказали, подвохов, да, и всяческих, ну, может быть, даже и не совсем корректных приемов со стороны, в данном случае, конкретных, может быть, даже, я не говорю банков, а конкретных работников банков, которые могут вот навязывать какие-то, может быть, услуги, которые человеку не нужны, да?
12: Да.
11: Настаивать на этом, какие-то там сложные могут быть проценты, такие сложные начисления процентов, которые сразу, так сказать, трудно адекватно вообще понять даже специалисту, тем более вот человеку, который только-только пришел и толком все эти тонкости просто даже не понимает.
12: Однозначно есть ситуации, когда люди вводятся в заблуждение. Понятно, что чаще всего они сами желают, да, они в погоне за вот этим дополнительным доходом готовы слушать все, что им скажут, и подписывать все, что им представят на подпись. Вот, и вот здесь нужно все-таки человеку самому. Да, мы доверяем там банкам и их работникам, но при этом надо проверять и лучше перечитать, и лучше взять, пойти куда-то проконсультироваться до того, как ты нажмешь на какую-то...
11: К вам, например, да, Юлия
12: Да,
11: Андреевна?
12: Да, можно к нам, да.
11: Давайте мы сейчас, у нас не так много времени в эфире, но все-таки мы вопрос радиослушателя послушаем. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемника. Что-то мы вас не слышим. К сожалению, какой-то брак идет. Мы выключили, да? Не получился звонок у нас. Ну, такое случается, технические проблемы. И, Юлия Андреевна, ну, чтобы нам вот передачу не завершать на какой-то такой печальной ноте.
12: Да, не удалось связаться.
11: Есть истории, такие вот, которые казались бы вот безнадежные, и вдруг вот вы помогли, они закончились победой, отстаиванием прав, там, я не знаю, в конце концов деньги к людям вернулись. Вот такое бывает после обращения к вам?
12: Конечно, очень много у нас вопросов назначения пенсии, то есть люди приходят к нам с отказами по нашим исковым заявлениям, суды рассматривают их и выносится решение об удовлетворении требований, то есть люди получают свою пенсию. Много земельных вопросов. Это одна из сложнейших категорий дел, когда соседи там, из-за каких-то моментов, да, там, неправильно границы установлены или вообще не установлены, а может быть просто с соседнего участка льется к соседям на участок и затапливает их, да, или там что-то еще такое происходит. То есть вот такие иски, конечно же, они удовлетворяются. Здесь удается помочь.
11: Ну и все-таки в финансовых вопросах мы попросим наших слушателей быть более внимательными, да?
12: Однозначно.
11: Вот. Это сейчас вот такой опасный тренд появился, да, что люди, многие даже в случае, когда они вроде бы с нормальным банком договор подписывают, вроде бы все понятно, нормально, да, все равно оказываются в финансовом проигрыше. Да?
12: Ну да, и возникает риск, что ты подпишешь не то, что ты хотел, и результат, соответственно, будет не тот, который ты ожидаешь. Поэтому до того, как что-то подписать или нажать на кнопку в своем мобильном приложении, лучше проконсультироваться дополнительно и уточнить, что это такое и как оно будет работать.
11: И это еще мы не говорим, просто времени на это нет, но я думаю, в следующий раз поговорим о мошенничестве целенаправленном.
12: Да,
11: такое
12: это,
11: тоже
12: мы уже неоднократно
11: рядом,
12: говорили.
11: Да, встречается, это отдельная сложная тема, к которой мы тоже с вами обязательно вернемся. Наверное, вы в рамках этого проекта тоже людям, которые сталкиваются с финансовым, в том числе, мошенничеством, тоже помогаете.
12: Конечно. И тем более схемы у нас появляются новые, возвращаются старые. То есть мошенничество у нас не дремлет. Поэтому и мы тоже, соответственно, консультируем и по этим вопросам, если кто-то попал вот в такую неприятную ситуацию.
11: У нас
12: ситуацию.
11: Даже правительство области подключилось активно к финансовому просвещению людей, да, и в том числе рассказывается постоянно на сайте правительства области о все новых и новых мошеннических схемах. На первой странице сайта правительства области об этом постоянно можно читать, я знаю.
12: Да, это очень важно, чтобы люди знали, что схемы такие существуют, и уже были готовы к тому, что они могут тоже с этим столкнуться, никто от этого не застрахован.
11: А если вы в чем-то сомневаетесь, если у вас есть вопросы, то мы в завершении нашей передачи еще раз назовем номер горячей линии проекта «Правовая защита старшего поколения». Юлия Андреевна Сазонова, руководитель этого проекта, нам его назовет.
12: 8 800 44 284. Звонок бесплатный. Звоните.
11: Спасибо за этот полезный, я думаю, для многих разговор. Вот теперь мы будем внимательнее относиться к кнопочке, где предлагается, да,
12: внести,
11: Открыть металлический счет. Вот. И это уже немало, если мы даже вот в этом людям помогли. А я думаю, конечно, вы еще проект до конца года будет реализовываться. Многим людям окажете действительно действенную помощь. Спасибо вам за это. До новых встреч в эфире.
12: Спасибо. До свидания.
10: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
13: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
14: вести «Орел».
15: В этом выпуске Андрей Клычков призвал ускорить ремонт детского сада в Орле после атаки БПЛА. В регионе начали работу более 100 молодых педагогов. ФК «Орел» проиграл в матче с тамбовскими футболистами. Далее подробности. Принять необходимые меры по ремонту детского сада и домов, пострадавших от атаки беспилотника в городе Орле. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Андрей Клычков. Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября в областном центре взрывной волной были повреждены остекления в квартирах 4 многоквартирных домов и значительные повреждения получили помещения детского сада номер 98.
16: Нам необходимо оперативно принять меры по исправлению ситуации, связанной с беспилотником, который повредил у нас детский сад и жилые дома. Прошу Юрия Николаевича и Сергея Сергеевича Латынина включиться в эту работу. Это у нас большая часть повреждения, что касаемо жилых домов, 4 жилых дома, касается балконных окон. Провести оперативно все замеры, не допустить ухождения в ситуации, когда люди уже в такой достаточно нежаркой погоде будут без окон. Ну и, конечно, работы по детскому саду. Сейчас решения все приняты, детей перераспределили на время ремонтных работ, там и на другой корпус, и на другие детские сады. Но прошу на контроль и с коллективом детского сада, и с родителями быть в тесном контакте и оперативно постараться закончить ремонтные работы для того, чтобы дети вернулись в детские сады. Повезло, что никаких жертв нет, и это очень хорошо.
15: Также глава региона поручил завершать работы в многоквартирном доме на улице Раздольной, который также получил повреждения еще в августе. А информацию о ликвидации последствий атак БПЛА предоставлять ему в ежедневном режиме. В Орловской области начали работу более 100 молодых педагогов, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Педагогическую карьеру впервые начали 96 учителей начальных классов иностранного языка, русского языка и литературы, истории обществознания, математики, информатики, биологии, географии, физкультуры и изобразительного искусства. Кроме того, 26 студентов-педагогов последних курсов преподают в школах по основным общеобразовательным программам. Отмечается, что приток молодых кадров и участников программы помогает закрывать потребности сельских школ и повышать качество образования в регионе. Министерство труда и социальной защиты предложило упростить процедуру присвоения званий ветеран труда и ветеран труда субъекта России, сообщила пресс-служба министерства. Минтруд России, цитата, предложил размещать в ГИС ЕЦП информацию о наградах и поощрениях, которые дают право на звание ветеран труда и ветеран труда субъекта. Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упростит процедуру присвоения этих званий, говорится в сообщении. С начала года число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 40%. По данным госавтоинспекции, в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 51 человек, а пострадали больше 3500. Как следует из материалов ГАИ, больше всего происшествий с СИМ зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. В Болховском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, умышленно причинившего средней тяжести вред здоровью. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
17: В МВД России по Болховскому району поступила информация о получении местной жительницей повреждений, которые относятся к средней тяжести вреду здоровью. Устанавливая обстоятельства их возникновения, полицейские выяснили, что в ходе конфликта сожитель гражданки, мужчина 1974 года рождения, несколько раз ударил ее по лицу. Тем самым он умышленно причинил средней тяжести вред ее здоровью. В отношении данного лица подразделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
15: Следствие продолжается. В эфире «Вести». В школах Урицкого района сотрудники МЧС проводят тренировочные эвакуации. Задача – отработка навыков поведения в случае чрезвычайной ситуации. Объекты с пребыванием детей на особом контроле у спасательного ведомства. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
18: На днях в Городищенской школе Урицкого района сработала сигнализация. Учителя и учащиеся без паники и суеты покинули здание школы и построились согласно порядку эвакуации на безопасном расстоянии от здания учебного заведения. В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и администрации в случае чрезвычайной ситуации. Инспектор государственного пожарного надзора оценил учение и отметил, что мероприятие прошло организованно и в соответствии

0: разъяснительная работа по вопросу профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем, также с учителями общеобразовательных учреждений.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В центре Орла на 45-метровый флагшток вернули российский триколор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее жители города обсуждали в соцсетях его внезапное исчезновение. В мэрии пояснили, что шли работы по настройке оборудования и регулировке подъемного механизма. Специалисты городского объединенного муниципального заказчика уточнили, что контракт на поставку и монтаж флагштока еще не выполнен и не будет оплачен, пока все работы не завершат. Напомню, что флаг установили на Пролетарской горе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его высота 45 метров, размер полотнища 10 на 15 метров. Продолжит выпуск новости спорта.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл в матче с тамбовскими футболистами. Игра завершилась со счетом 0-3. Напомним, что в первом круге зелено-белые также уступили тамбовскому «Спартаку». Тогда матч закончился с разгромным счетом 1-5. Орловцев приглашают пробежаться по берегу. Юбилейный 5-й благотворительный забег состоится 19 сентября по улицам города. Маршрут будет идентичен прошлогоднему. Дистанции прежние. От 100 метров для детей с ограниченными возможностями здоровья до 11 километров. Для участия необходима медицинская справка. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.
2: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-11, днем 19 градусов тепла. Ветер северный, преимущественно скорость максимум 1-3 метра в секунду. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
4: Реклама. В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42-67-20.
5: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Реклама.
7: Не нравится грязный город, плохо убирают и пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите, имейте совесть.
4: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел».
8: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила об ударе в порту Одессы по третьему за день сухогрузу, доставлявшему грузу в ВСУ. Трамп утверждает, что Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Ряд российских НПЗ ввели дополнительные установки для наращивания выпуска топлива. Губернатор Новгородской области доложил Путину о росте рождаемости в регионе. И теперь подробнее. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также поражены украинские железнодорожные объекты, которые использовались для перевозки военных грузов из Европы, говорится в сообщении военного ведомства. Также, по данным военных, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Кроме того, ранее сегодня российскими войсками был нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Геран-4 Сикер». Как уточнили военные

0: ведомстве. Атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также сегодня группировка войск Днепр взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области. А группировка «Север» заняла населенные пункты Широкой и Шевченково в Харьковской области. С подробностями старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев.
1: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкая Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
0: Также российские средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская и российская стороны дали согласие не наносить удара по энергетическим объектам друг друга. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети. Он вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не проблемами с Ираном, пишет ТАСС. Добавлю, комментариев из Кремля пока не поступало. Тем временем российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после заявления Трампа, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам России. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках Северного завоза поставляются в субъекты в установленные сроки без перебоев, пишет ТАСС. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. С этим вызовом нужно справиться, взяв это под личный контроль. На это указал Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Александром Дроновым. Глава региона рассказал президенту, что в области растет рождаемость.
2: Новгородская область входит в регионы так называемой демографической зимы. Поэтому для нас меры поддержки семьи с детьми являются одними из приоритетных в нашей работе. На прошлой встрече я вам докладывал о тех мерах, которые будут реализованы с 2026 года. Они все запущены. Мы усилили поддержку молодых семей, студенческих семей, многодетных семей. И это дает уже первый результат. За первое полугодие текущего года впервые рожденные малыши у нас подросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы занимаем по суммарному коэффициенту рождаемости 3-е место в СЗФО.
0: Дронов доложил президенту также о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. Губернатор Новгородской области рассказал и о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО. Еврокомиссия на фоне скандала на Украине вокруг главы Национального антикоррупционного бюро напомнила, что борьба с коррупцией остается важнейшим условием успеха переговоров по присоединению к ЕС. Об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Ранее подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал из Украины в Польшу. Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Кравченко с поста генерального прокурора. Сам же генпрокурор утверждал, что покинул Украину, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов страны. Как минимум до конца недели в московском регионе продержится бабье лето. Температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Четверг будет самым теплым днем, ожидается до 22 градусов, сообщила синоптик. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня очередной игровой день. В эти минуты «Лада» выигрывает у минского «Динамо». 1-0. «Северсталь» играет со столичным «Динамо». И «Торпедо» с «Акбарском». Здесь счет пока не открыт. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Срджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России по футболу «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспрессу». Контрольная схватка борцов вольного стиля весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Напомню, что Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы, а Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки – решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже, в октябре, на сборах, сказал Гацалов. Фигуристка Алиса Двоеглазова может выступить на контрольных прокатах сборной России. Об этом ТАСС сообщил источник. Ранее сообщалось, что Двоеглазова получила травму и рискует пропустить первую половину сезона. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Во вторник, 15 сентября, в Нижнем Новгороде ожидается 17-19 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире временами дожди плюс 17, плюс 19. В Туле 18-20 градусов без осадков. В Воронеже 14-16, дожди временами сильные. В Ростове-на-Дону кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. В Волгограде 25-27 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков. Днем 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается ночью от 8 до 10 градусов. Днем 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 16 градусов без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Муловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда.
3: Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
4: У нас уже был материал, но названия не было. И вот в августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
3: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто с нами в этот час. И напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать те темы, которые звучат в эфире, и которые мы обсуждаем с лучшими экспертами нашей страны. Уверены, что будет интересно. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
6: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Очень много интересного. В тему уже в первом часе, все они такие глобальные. Южная Корея отправила первый контейнеровоз в Европу через Севморпуть. С чего бы наш, не скажем так, что друг-то точно, да, не враг, но уж не друг точно, начал пользоваться услугами Северного морского пути. О мигрантах поговорим. Странные региональные инициативы нас задели прямо, потому что мы видим, как наш президент, встречаясь с руководителем миграционных подразделений МВД, говорит о том, какие приоритеты должны быть у миграционной службы, у руководителей российских регионов, а там, похоже, не слышат его. Вот мы будем об этом говорить, о приоритетах, о том, что на самом деле происходит. О хуситах поговорим, потому что, ну, такая интересная история тут случилась. Фактически изменили вообще всю картину мира. Даже война с Ираном Соединенных Штатов не так влияла на рынок нефти, как вот эти вот успехи ребят, которых когда-то называли тапочниками или, знаете, там в шлепанцах, мол, они воюют с автоматами Калашникова. Ну, эти вот ребятки так изменили геополитическую ситуацию. Об этом поговорим. Ну, и, конечно, о форуме БРИКС, который проходил в столице Индии, и очень много всяких интересных вокруг него разговоров и встреч там произошло. С этого и начнем.
1: Наше время.
5: Ну, давайте уж, поскольку мы целые выходные не виделись, коротко напомним о том, что это был 18-й саммит БРИКС. И в заседании глав делегаций государств, членов БРИКС, приняли участие президенты России, Египта, Индонезии, Ирана, ЮАР, премьер-министр Индии, Эфиопии, председатель КНР, наследный принц Абу-Даби, председатель исполнительного совета Эмирата Абу-Даби и министр иностранных дел Бразилии. Давайте для начала, Игорь, вспомним, почему БРИКС. Потому что это первые буквы стран, которые...
6: Первых пять стран.
5: Первые пять стран, которые, собственно, этот союз и создавали.
6: То Бразилия, есть
5: это Бразилия, Россия, Индонезия,
6: Индия,
5: Китай
6: и Южная Африка.
5: И South Africa, потому да. что S имеется в виду вот Южная Африка. И вот наш президент России выступил на саммите, и надо сказать, что там, конечно же, его выступление сопровождалось настоящим аншлагом, то есть, когда он вышел выступать, все поставали с места, начали снимать на телефоны, раздались возгласы, аплодисменты, в общем, надо сказать, что, конечно же, популярность нашего президента и его харизма, они настолько популярны и настолько ценятся во всем мире, что это вот даже на таких серьезных мероприятиях, где обычно все ведут себя достаточно сдержанно, даже не скрывали, не пытались вести себя, скажем так, соблюдать политес.
6: Да, иногда напоминает даже шоу это, извините, но вот так вот, что же делать?
5: Да, как вы помнишь те времена, когда мы читали в газете долгие продолжительные аплодисменты, да?
6: Да-да-да, вот из этого разряда, но уже в современном таком исполнении.
5: И вот что сказал наш президент. Мы собрали самые главные его заявления. Однополярный мир, в который входила узкая группа стран, сегодня уходит в прошлое. Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций и экономического диктата, а также грубые силы. Страны Азии, Африки, Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности ООН. Большое значение имеет усиление координации стран ВТО, МВФ и Всемирном банке, поскольку эти инструменты являются каналами диалога между ведущими экономиками.
6: Перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Новые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля, требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования. Ну и интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС. Ну, много ярких заявлений. Самое главное, что они не такого не рекламного характера. Фактически это констатация уже фактов, констатация тех изменений, которые произошли.
5: Ну и, конечно, мы хотели бы обсудить не только заявление президента, как оцениваются итоги саммита, вообще его масштаб, значение, но и поговорить о месте и роли БРИКС. Про историю БРИКС мы как-то очень так вот коротко с Игорем сейчас вспомнили, но за это время организация расширилась настолько, что, наверное, никто... вот в те годы даже не мог себе предположить, что будет такой масштабный рост.
6: Да, казалось, когда первый саммит проходил, он в России проходил в период президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, да, казалось, что, ну, как-то...
5: Ну, это... что-то такое придумали, да?
6: Ну, придумали, да, чтобы, ну, не знаю, про как-то какую-то показать фигу, что ли, наверное, Западу.
5: Да, да, противовес. Вот мы тоже можем тут создать, и кто бы мог подумать о том, что БРИКС так разрастется. Как влияет сегодня БРИКС на глобальную политику, на экономику и вообще на многополярный мир? Вот все эти вопросы мы сейчас будем задавать нашему эксперту. С нами Наталья Еремина, профессор СПбГУ, доктор политических наук. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
7: Здравствуйте.
5: Ну, давайте начнем, наверное, с БРИКСа, вот именно о месте и роли БРИКС в современном мире.
7: Ну, БРИКС мы все воспринимаем именно как альтернативу, во-первых, однополярному миру. Однополярный мир – это мир диктата, соответственно, одного полюса, где выстраивается очень жесткая иерархия, где один центр силы, который имеет право диктовать свою власть, вводить нелегитимные санкции, определять, в общем, расстояние и менять, так сказать, выходить в мировой океан, даже менять, так сказать, себе арктическую зону, расширяя ее и так далее, претендовать на Гренландию, на Канаду и на прочее-прочее. Развязывать конфликты, безусловно. То есть это ситуация, когда один центр силы принимает все решения, все остальные должны либо подчиняться, либо не имеет права сопротивляться, соответственно. Мы видим, как сейчас нарастают ответные конфликты. Это именно конфликты ответа. То есть Иран огрызается, Россия не сдается и так далее и тому подобное. Мы это наблюдаем. И страны глобального юга это все наблюдая, видят и делают соответствующие выводы. Конечно, сейчас интерес к БРИКС вырастает именно, прежде всего, со стороны стран глобального юга, которые видят в этом другой противовес, да, центру тяжести западного мира, то есть устраивается новый центр силы, который является притягательным для новых игроков, растущих экономик. И есть те экономики, которые действительно понимают, что мир меняется, необходимо встраиваться вот в эти цепочки, выстраивать свои цепочки, необходимо договариваться, но на своих условиях. Чтобы зарабатывать и торговать, необходимы другие условия. Если сейчас фактически все платят некие ренты западному миру, прежде всего штатам, то, конечно, это все мешает развитию, свободному развитию. Санкции мешают свободному развитию.
6: Наталья Ильина, можно вот такой вопрос задать? Владимир Владимирович, где-то вот как-то я услышал такую фразу, которую вот, ну, мы немножко упустили, когда готовили эту программу. Он сказал о том, что по большому счету сейчас страны глобального юга и вообще участники БРИКС как минимум могут выстраивать свои экономические отношения, вообще не опасаясь и не обращая внимания на вот эти мнения Запада и на санкции и так далее. Ну, то есть им хватает ресурсов, финансов, каких-то логистических маршрутов, чтобы вообще не касаться этого вот Запада, но фактически отгородиться от него, там, спрятаться за стеной. Неужели действительно уже такая ситуация складывается, и только ли Путин это заметил? Потому что если бы это вот уже все почувствовали, мне кажется, Запад бы давно уже, ну, как бы, где-то там в уголочке умирал, страдал, но он пока не особо, в общем-то, еще страдает, он еще мечтает развиваться и дальше.
7: Ну, логистические цепочки, да, они же идут с востока на запад, так же, как и с запада на восток. Поэтому в данном случае, в общем-то, никто не отказывается от торговли, торговых отношений. Все хотят пересмотра правил этой торговли, то есть, чтобы она не была в одностороннем порядке, а была, так сказать, служила во благо развитию всех стран, в том числе тех стран, которые являются странами транзита. И в том числе те страны, которые относятся как раз к глобальному югу, а там совершенно разные государства, есть те, которые зависят от внешних инвестиций достаточно серьезным образом, не в состоянии развивать свою инфраструктуру, чтобы как раз реализовывать задачи, встраиваться в эти новые цепочки. Поэтому, конечно, они тоже заинтересованы в новом полюсе, который будет все-таки заставлять Запад прислушиваться к мнению других центров силы, к мнению других экономик, развивающихся экономик прежде всего.
6: Наталья Валерьевна, говорили много об ООН, и фактически этому даже был посвящен БРИКС плюс, в частности, да, форум, выходящий уже за рамки БРИКС. А зачем нам тогда ООН? Может быть, все это уже устарело, и действительно нет смысла вот это этого мертвого пытаться восстановить, возродить.
5: Тем более, что этот мертвый сам уже в последнее время ездит по вот этим саммитам, да?
6: Да, пытается.
5: Вспомним недавние события.
6: Визит, да, на ШОС, в частности.
5: На ШОС.
6: Да.
7: Ну, ООН — это огромное здание, такая, знаете, Вавилонская башня. Поэтому ее никто не будет стремиться разрушать. Да, она функционирует, там есть очень много инструментов, институтов, которые прекрасно работают. Поэтому, в общем-то, пока у нас нет ничего другого, никто не будет отказываться от ООН. Это просто не имеет никакого смысла. Это площадка, которая позволяет, по крайней мере, даже, вот она служит таким индикатором, да, разного отношения, разных групп, разных подходов. И нам очень важно понимать, кто что предлагает, кто на что реагирует. Поэтому в данном случае мы замеряем эту температуру по международной больнице, в том числе благодаря резолюциям ООН, которые носят рекомендательный характер. Но они тоже важны в этом контексте. Ну и кроме того, ведь те структуры, которые существуют сейчас, они являются макрорегиональными структурами, они глобальными универсальными организациями, поэтому они не подменяют, они ставят перед собой задачу подменить ООН, но они могут выступить в роли поддержки некоторой, да, опоры. Вот сейчас ООН такой больной человек, так условно, да, вот можно поддержать, это какая-то такая терапия, это может быть инвалидная коляска. Это может
6: инвалидная коляска — это такое сравнение.
7: Для того, чтобы пока мы лечим систему международных отношений, да, то, что я, наверное, сейчас пока еще не в том состоянии, значит, пока мы стабилизируем ее путем балансировки разных центров влияния сил, контрбалансов, мы выстраиваем этот контрбаланс свой, вот пока нужно поддержать, потому что действительно ничего другого не существует на сегодняшний момент, который может быть сопоставим. Все-таки опыт ООН, он такой достаточно значимый для сохранения длительного мира.
5: Ну, посмотрим, и что будет дальше, последим. Да. Мне кажется, что самое интересное еще впереди. Наталья Валерьевна, благодарим вас. Наталья Еремина, профессор СПбГУ, доктор политических наук, была с нами. Ну, а мы дальше будем говорить о проделках этих самых йеменских хуситов.
1: Наше время.
5: Все им нипочем.
6: Да вообще даже удивительно. Казалось, никто всерьез-то не воспринимал.
5: Вот как Игорь сказал, это люди, которые воевали в тапках.
6: Да, их так называли тапочники.
5: Тапочники, которые, да, ходили с гранатометами на плечах, и тем не менее никто с ними ничего поделать не может. И вот йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли под контроль Баблемандебский пролив и несколько стратегически важных островов в Красном море. И все говорят о том, что это событие, конечно же, усугубит влияние войны на Ближнем Востоке, на международную торговлю, после того, как Иран заблокировал стратегически важный Ормузский пролив. Кстати, мы еще будем об одном торговом пути, водном, говорить тоже в этом часе, поэтому обязательно дождитесь. Так вот, о том, что саудовцы не могут нормально воевать против хуситов, известно уже не первый год. Гражданская война идет с 2014-го. Все это время саудовцы и их партнеры стабильно, как что называется, огребают от этих самых повстанцев, включая потери боевых самолетов, а действий так называемых самодельных ЗРК с комплектующими, доставшимися еще от Йемена. А сейчас мы наблюдаем, как Иран снабжает своих прокси морем, поставляя им оружие. И наряду с неспособностью ВМС Саудовской Аравии перекрыть это снабжение, теперь организационную импотенцию демонстрируют и американцы, потому что они сказали, извините, пожалуйста, мы тут ничего вам помогать не будем. Угроза судоходству в Красном море, конечно, наносит им прямой ущерб, но рисковать своими десантными кораблями в зоне возможной атаки дронов Соединенные Штаты не будут. И саудиты звонили Трампу, просили о военной помощи, но тут демонстративно отказались. Оказался хуситов бомбить и намекнул, что принцы должны забыть про мечты об арабском НАТО и роли, безусловно, лидера Ближнего Востока.
6: Ну да, это не только в адрес Саудовской Аравии, по-моему, упрек, а в первую очередь, мне кажется, в адрес Турции. Но посмотрим. Андрей Багладович, чрезвычайный полномочный посол России в Королевстве Саудовской Аравии в 2000-2005 годах, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, с нами на связи. Андрей Глебович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
6: Андрей Глебович, тут интрига большая такая, серьезная. Я думаю, что вот важно понять, а как-то так. Хуситы, которых мы все считали, называть принято прокси Ирана, вот и Ольга сказала, да, им, они позвонили Трампу, Трамп сказал, ну ладно, хорошо, если вы не против нас, тогда и ладно, воюйте. А потом позвонила Саудовская Аравия, сказал, ну так, ребята, это ваши дела. Как так? Почему Трамп не пошел на помощь своим союзникам? Может быть, ему выгоден этот кризис в этом регионе? Ему выгодны высокие цены на нефть? Ему поливать на своих избирателей, которые там мучаются в очередях за бензином и соляркой? Скажите, с этого давайте начнем, а потом уже детали обсудим. Спасибо.
8: Ну, во-первых, в отношении хуситов. Ну, на вид они, конечно, выглядят как... Ну, так, не очень убедительно. Они так не очень... цивилизованно бывают одеты. Вот. Но это образованные люди, очень многие с высшим образованием. Некоторые у нас в свое время учились. Инженеры, медики, есть юристы. Поэтому это традиционное представление, они как каких-то, знаете, слово такое, повстанцы. Вот это повстанцы, вот откуда-то они из предместий.
6: На верблюдах вот, из пустыни вот, приехали.
8: Да, верблюды такие, да. Какие-то, да, вот дикие люди. Ничего этого нету, понимаете? Это люди, которые прекрасно разбираются в современной технике, имеют налаженные связи получения информации из зарубежных стран, из западных стран и так далее. Поэтому вот потом они, видите, они без всякого уважения относятся к окружающим военным, которые сейчас воюют на Ближнем Востоке. Они видят, насколько хило подготовились американцы не продумано. Ну, там же люди есть с военным образованием.
6: Андрей Глебович, на минуту.
8: Начали воевать, да, не подготовились.
6: На минуту мы прервемся. Андрей Глебович, на минуту прервемся и вернемся. У нас рекламная пауза, а потом продолжим очень интересный разговор. И очень ваше мнение нам важно.
9: «24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
10: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
5: На Радио России с Ольгой Максимовой и Гришей Шатровым. Напоминаем, что с нами Андрей Балканов, Андрей Глебович. Мы с удовольствием возвращаемся к вам.
6: Не подготовились американцы и саудовцы к войне. Продолжайте.
8: Ну, и поэтому видят для себя в настоящее время окно возможностей хуситы. Вот в том, что сейчас происходит, очень большой есть компонент не внешней и не региональной политики, а внутренней. Они борются за власть в Йемене. Сейчас достаточно явственно видны три группировки. Это официально признанное правительство, которое имеет у нас, так говоря, посла в Москве, замечательного специалиста, международника, господина Льва Крешева. Это вот правительство. Затем хуситы. И есть еще представители традиционно старающихся как-то держаться вместе представителей юга Йемена, где была Народно-демократическая республика Южного Йемена, которую мы всячески спонсировали в период Советского Союза. Но они сейчас опять, правда, на другой же социальной политической основе, ну, собираются. Поэтому вот эта трицентропка в одной стране, она заставляет каждую из сторон каким-то образом проявлять себя. Хуситы поняли, что проявить себя можно, как важная такая сила, если сейчас поработать на вот направлении, на котором все пробуют засветиться, это контроль за морскими акваториями, прилегающими. Ну и тут у них довольно бойко все получается, в всяком случае прилегающие территории, где-то 5-6 тысяч километров. Ну, там, правда, эти все пустынные, эти километры, они такие же очень условные. Но, тем не менее, впечатляет скорость, которую они сейчас под плацдарм завоевали.
6: Андрей Глебович,
8: они выглядят довольно убедительно.
6: Да, почему американцы так сквозь пальцы на это смотрят? Им что, нужен этот кризис? Им что, хочется тоже Саудовскую Аравию пощекотать, чтобы потом было кому помогать?
8: Нет, однозначно. Там все-таки много достаточно арабистов, и хоть их, как они жалуются, президент особо не слушает, тем не менее, значит, я думаю, они единодушно выступили за то, чтобы не лезть в Йемен, потому что все, кто в Йемен приходили, заканчивалось это плачевно, в том числе с точки зрения внутриполитической. Даже Насар, который был такой политик, очень авторитетный и очень осторожный, он туда заслал в свое время 40-тысячные корпус, который там засел и ничего не смог сделать вот этих вот, ну тогда не пустить-то бы их предшественники, но в любом случае завоевать Йемен, пока никому вот внутреннюю часть Йемена не удавалось и не удастся. Поэтому лучше туда не лезть, и Трамп в этом случае он не интуитивно, а вот с точки зрения следование советам своих специалистов правильно делает, что не спешит туда ввязываться.
6: Самый важный для нас вопрос самый важный. Нам что с того? Как нам погреться у чужого костра, если этот костер правда чужой? Может быть, он и не совсем чужой для нас?
8: Нет, они, вы знаете, все, кто там друг с другом ругаются, внутри Йемена, они все объединены нормальным таким дружественным отношением к нам. Это началось в период Советского Союза. Ну и действительно, вы правы, получается так, что вот, когда они борются за господство на Кавказе, кого-то там не пускают, это не относится к нам. Хотя, ну, конечно, знаете, все равно, когда там военные действия идут,
6: ну, да, ничего,
8: себя чувствуем неуверенно,
6: ничего приятного, никого не посылать. Ничего приятного,
8: да,
6: нет. Ну, по крайней мере, цена на нефть при этом растет, а нам от этого, может быть, даже и польза. Андрей Бакланов, чрезвычайный полномочный посол России в Королевстве Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, объяснил нам, кто такие современные хуситы.
1: Наше время.
5: Ну а кто такие мигранты? Мы об этом часто с вами говорим. И что с этим делать, совершенно непонятно, потому что сейчас темой нашего разговора станет крайне странная инициатива, которая скорее воспринимается как саботаж федерального закона. Дело в том, что чиновники наши создают лазейку для незнаек, так называемых незнаек-мигрантов. Инициатива властей Приморья по созданию спецклассов для детей мигрантов из Узбекистана заключается в том, что для них будут создавать отдельные классы. Ну, то есть, представляете, то есть мы платим налоги на то, чтобы дети мигрантов Узбекистана обучались в отдельных классах. И пока на федеральном уровне власти пытаются навести порядок в миграционной сфере, Приморье, министр образования Эльвира Шамонова и генконсул Узбекистана вообще договорились создать специализированные образовательные площадки для детей гастарбайтеров из Узбекистана. Речь об отделении отдельных классов школы, в школах и запуске спецкурсов для дошкольников. А с 2027-го начнется вообще обмен школьниками между Узбекистаном и Приморским краем в рамках летних оздоровительных программ. При том, что сам Узбекистан, напомним вам, в своих учебниках обозначает Россию как колонизатора и допускает в свою систему образования британские НКО. И очевидно, что эти классы очень быстро во что превратятся? Конечно, это будут рассадники русофобии со всеми вытекающими последствиями. Вообще непонятно, зачем мигранты из Узбекистана привозят сюда детей.
6: Ну,
5: вот
6: и самое
5: об этом
6: главное,
5: сколько раз мы говорили.
6: Да, и самое главное, почему мы их должны учить? Может быть, мы их должны просто отправить учиться туда, на родину?
5: А почему родине этих детей это все выгодно? Понятно, да? Потому что
6: да,
5: они не
6: конечно.
5: Будут тратить на это свои деньги,
6: конечно.
5: На такую социалку. А почему мы должны это
6: помощь
5: делать?
6: Помощь такая наша, понимаешь? Мы всем помогаем опять, Оль. Ну, это просто уже... А самое интересное, что это происходит на фоне тех заявлений, которые делает российский президент, которые, ну, по большому счету, ну, прямо противоречат позиции региональных властей, потому что президент говорит о том, что интересы наших граждан первичны, это буквально из его последней встречи
5: с Кикотем. При этом почему наши учителя должны тратить свое время, отнимая его от наших детей, от детей коренных россиян, чтобы обучать детей мигрантов из Узбекистана?
6: Может быть, Оль, мы дадим возможность нашему эксперту высказаться о том, что прямо у него отбираем хлеб, потому что, наверное, его тоже имеем эту же позицию, похоже, доктор политических наук, руководитель направления миграция центра имени Столыпина Ранхикс при президенте, руководитель отдела миграционной политики ОНО Института Цариград Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте.
6: Хотим вашего комментария.
11: Некоторые реплики. Вы знаете, я бы здесь сказал, что начал с того, что не президент противоречит региональным чиновникам, а региональные чиновники противоречат указанию...
6: Оговорился. Я это имел в виду, наверное, я оговорился.
11: Нет. Я прекрасно понимаю, это не думайте, что я пытаюсь прицепиться к вашим словам. Вот. Речь идет о том, что Владимир Ильич буквально года два назад еще сказал, что никаких мигрантских классов в России быть не должно. И именно вот те классы, которые могли бы гипотетически быть укомплектованы детьми иностранцев, они как раз и представляют, в общем-то, угрозу. И если мы посмотрим на те примеры, которые вот нас часто любят пугать по телевизору, показывая, как какой миграционный кризис в Европе, какие там проблемы с мигрантами. Но вот если мы посмотрим, да, на отдельные там, значит, учебные классы в пригородах Парижа, Берлина или уж, как говорится, Лондона, мы увидим вот ровно такую же картину, да, от которой президент, в общем-то, дал прямое указание, что такого быть не должно. А вы, когда говорили про эту новость, сказали, что вот там, значит, министр образования Приморского края договорился напрямую с консульством Узбекистана. Тут возникает вопрос, а почему консульство Узбекистана куда-то влезает, занимается, значит, в общем-то, несвойственной деятельностью, вместо того, чтобы, так сказать, проводить разъяснительные беседы для граждан Узбекистана о том, что нарушение миграционного законодательства Российской Федерации должно караться, что все должны здесь, значит, временно находиться, работать по закону, уважать наши традиции, правила, да, вот всю вот эту разъяснительную работу проводить, начинает заниматься, в общем-то, какими-то вещами, которые в компетенцию консульства не входят, да, и, в общем-то, саботировать ту генеральную линию миграционной политики, которая на сегодняшний день в нашей стране проводится. То есть, когда глава вот вновь образованной миграционной службы Андрей Кикать докладывал на прошлой неделе президенту о том, что существуют приняты меры, это и, значит, экзамены по знанию русского языка для детей мигрантов, это и с Нового года, значит, патенты надо на них оплачивать. То есть, мы говорим, мы наводим порядок, реализуем положение концепции, где написано, что члены семьи, дети, не работающие, не должны находиться в Российской Федерации. И тут чиновники Приморского края начинают заниматься какой-то отсебятиной.
6: Михаил Александрович, хочется, да, ну, некую такую ноту позитивную внести в ваше выступление, в вашу позицию, потому что есть же вот примеры, например, да, позитивные, наоборот, как можно работать.
5: Ханты-Мансийский округ,
6: где при прежнем губернаторе Комаровой, ну, по большому счету, стало центром притяжения мигрантов и инокультурных диаспор ХМАО. А новый губернатор Кухарук сумел навести порядок и обратил этот фактический процесс вспять. Там, ну,
5: почти в 4 раза сократилось число иностранцев, которые оформили вид на жительство. И, соответственно, еще там даже более того, было запрещено привлекать к работе в 27 сферах. Среди них рыболовство, сбор заготовок пищевых лесных ресурсов, например.
6: В общем, много-много еще цифр есть. Не хочется статистикой такой цифровой забивать, но факт то, что вот региональные власти могут вести позитивную работу, даже когда ситуация не самая приятная. Правда ведь?
11: Совершенно верно. Такие примеры есть и в других регионах, и, так сказать, в центральной России, в других федеральных округах. Это зависит от, по сути, губернатора, от того, насколько он, во-первых, вовлечен в миграционную проблематику, во-вторых, насколько он ее понимает. Вот реальные угрозы и риски, которые связаны с, я бы даже сказал, не просто неконтролируемой миграцией, а те риски, которые связаны с процессом такого вот этнокультурного замещения, которые в отдельных регионах, они могут, в общем-то, ну, пока на сегодняшний день завуалированы, но тем не менее проходить. Ну вот, и, собственно говоря, как раз Ханты-Мансийский автономный округ является примером вот такого разворота. Вот мы говорим, что у нас государственная миграционная политика наконец-то развернулась, да, для этого потребовалось, к сожалению, к большому, вот, чтобы произошел вот этот вот трагический террористический акт, да, но вот после этого произошел разворот. И мы видим, что субъекты тоже, вот, и Ханты-Мансийский является таким примером, где этот разворот на сегодняшний день произошел. Но мы видим, что есть и обратная реакция, что есть субъекты крупные, да, которые по каким-то причинам, да, не хотят участвовать в организованном наборе, я имею в виду Москву и Московскую область.
5: Вот что это за причины, кстати, могут быть, интересно?
11: Ну, причина, вы знаете...
5: Вы сказали, что не понимают, возможно, не понимают руководство государственной миграционной политики. Но вот, честно говоря, ну, как-то странно, что не понимают. Ну, вот Приморье, да, давайте возьмем.
11: Вы знаете, все они прекрасно понимают. Другое дело, что в чьих интересах они действуют, да, и какие интересы являются первичными. Но давайте говорить откровенно, что за счет внешней миграции можно заткнуть какие-то дыры по демографии, да, чтобы отчитаться плюс-минус красивым отчетом, потому что проблема оттока населения, она в целом для всего Дальневосточного федерального округа характерна. А тут вот можно завести мигрантов, и по цифрам все будет плюс-минус хорошо. Да, опять-таки, это какие-то экономические вопросы. У нас, понимаете, ничего не поменялось пока в том плане, что основным бенефициаром привлечения иностранной рабочей силы выступает бизнес. Да? Он привлекает мигрантов для того, чтобы там, обеспечить производство, обеспечить себе доход. Но при всем при этом, скажем так, все издержки, они как были на местном населении, да, которое вынуждено жить рядом с какими-то гетто там, да,
6: анклавами. Да, и мы знаем, кстати, какой это бизнес, к сожалению, да. Михаил Бурда, доктор политических наук, был с нами, говорили о миграционных проблемах, которые пока еще для нас актуальны.
5: И что-то подсказывает мне, что еще не раз будем говорить. Благодарим нашего уважаемого эксперта, а сами будем беседовать о Северном морском пути через минуту.
0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
5: На радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Южная Корея отправила первые контейнеры ВОЗ в Европу через Северный морской путь. Вот мы сегодня уже говорили о значении морских торговых путей.
6: Да.
5: И вот Северный морской путь на фоне всего происходящего с хуситами, с Ормузским проливом, это действительно сейчас такой коридор очень актуальный.
6: Ну да.
5: Южная Корея — это не самый наш большой друг,
6: так
5: прямо
6: вот,
5: скажем.
6: Ладно, когда Китай это сделал, это было естественно и ожидаемо, что Китай будет пользоваться, но что Южная Корея, которая входит, ну вот, восточная страна, которая входит в западную коалицию. Мы все прекрасно это понимаем. Это Запад, который на востоке. И ничего, про санкции как-то забыли сразу.
5: И успешно пересек их контейнеровоз Северный Ледовитый океан и уже продолжает движение к Европе. Везет коммерческий груз с посещением различных портов Великобритании, Нидерландов, Польши. И рассматривает там, между прочим, в Сеуле рейс как испытание возможности регулярного использования северного маршрута в летнюю навигацию. А что вы хотите-то? Вместо Суэца маршрут сокращает 1000 километров. Вместо 13 тысяч километров против 20 тысяч. Ну что,
6: ну да,
5: мало ли?
6: 40%, как минимум на 40%. И будут корейские автомобили, видимо, в Европе, потому что европейские теперь там уже не выпускаются, и будут они быстрее доезжать до европейского потребителя. Вот и все. Вот в этом и вся проблема. Или не проблема, наоборот, для нас только радость. Александр Сергунин, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений с ПБГУ, директор Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления РАНХИКС, эксперт РСМД. С нами на связи Александр Анатольевич. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
6: Александр Анатольевич, ну давайте мы все-таки поговорим о том, что насколько это действительно эффективная история. Может быть, мы просто нам выгодно, чтобы у нас тут суда ходили, мы деньги зарабатывали. А давайте вот объективно попробуем, нейтрально так это не заметить.
5: Там же все-таки посмотреть. И сезон, и ледовая обстановка, да. И погодные условия, и ледокольное сопровождение, да и, говорят, страховки тоже подобных перевозок, они значительно дороже. Более того, есть некая статистика, вот мы увидели, что за последние 10 лет в Арктике 500 аварий с участием судов. А с чем вообще такие аварии связаны и насколько все вот эти вот, казалось бы, минусы перевешивают или не перевешивают плюсы?
6: Да, попробуем быть объективными, Александр Анатольевич. Давайте, пожалуйста.
12: Спасибо за вопрос. Это действительно очень интересно. Конечно же, это объективная тенденция, то, что спрос, интерес к Северному морскому пути и вообще в целом к арктическим трассам повышается. Не только из-за ситуации там, с Суэцким каналом, а Ормузским проливом, а еще и потому, что до наших партнеров из Восточной Азии и некоторых стран Юго-Восточной Азии дошло то, что Северный морской путь – это трассы, которые, хотя и имеют сезонный характер, но может эффективно использоваться в их интересах. В принципе, до начала специальной военной операции такое понимание было и у наших европейских партнеров, особенно североевропейских партнеров. И они тоже намеревались использовать довольно интенсивно Северный морской путь в своих интересах. Но по идейным соображениям они сознательно сделали такой выбор, что они полностью отказались от использования этого маршрута после начала СВО, несмотря на то, что он действительно является выгодным. Вот. Но здесь есть и плюсы, и минусы у Севморпути. Из плюсов, как вы сказали, это то, что по дистанции это более краткий путь, чем через Суэц. Я уж не говорю про маршрут через мыс Доброй Надежды вокруг Африки, которым, кстати, сейчас вынуждены ходить многие западные судебные компании, связанные там с Израилем или с некоторыми европейскими странами, которые враждуют с Ираном, с хуситами и так далее. Но есть и минусы, в частности, то, что это сезонный путь. Он работает полноценно только примерно 4 месяца. В зимнее время восточная часть Северного Ледовитого океана и Северного морского пути, она покрыта льдами, которые достаточно сложно разбивать даже нашим мощным атомным ледоколом. Считается, что он судоходным станет круглогодичным лишь после ввода наших ледоколов нового поколения типа «Лидер», которые будут способны разбивать лед в любое время года и, соответственно, проводить караваны судов. Правильно упомянули о проблемах со страховкой, потому что западные компании, вот такие, скажем, авторитетные, как Lloyd, они отказываются страховать, опять же, по идейным, по политическим соображениям, и вынуждены прибегать к услугам страховщиков, менее надежных, и, соответственно, те, которые устанавливают более высокие ставки. Вот вы упомянули об авариях и прочее. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта цифра, она правильна. Может быть, туда включаются и данные других арктических стран, которые пользуются арктическими морскими путями, не только северным морским путем. Но причины вполне, так сказать, банальные. Это технические неполадки, это неграмотность экипажа, особенно капитанов, которые не все умеют плавать в полярных водах и так далее. Вот так что здесь есть и очень большой потенциал, но есть и объективные факторы, которые сдерживают развитие Севморпути, особенно его транзитную часть. Но я думаю, что со временем, так сказать, понимание того, что здесь есть прямые выгоды, и, по крайней мере, в качестве сезонного морского маршрута, он будет работать в интересах, по крайней мере, в обозримом будущем наших восточно-азиатских соседей.
6: Александр Анатольевич, но это ведь и нас должно подвигнуть на развитие там инфраструктуры. Там еще не хватает ведь инфраструктуры, портовой инфраструктуры, спасательной, вот этой технической. То есть им ведь надо где-то по дороге идти, как говорят, пит-стопы какие-то делать, да, а все, они их только в Мурманске ждут по-серьезному. Поэтому, наверное, вот это должно тоже как бы подвигнуть нас на развитие этого направления.
5: Ну, я думаю, что мы и рассчитываем на развитие региона в этой связи, ведь правда?
6: Правда.
5: Же?
12: Нет, конечно, тем более, когда в марте прошлого года наш президент поставил задачу создать на основе Севморпути трансарктический транспортный коридор, а это означает не только морские пути, но и сухопутные тоже, то, что подводит там железные шоссейные дороги к портам на берегу Северного Ледовитого океана. Это речные маршруты, по крайней мере, великие сибирские реки, по которым изнутри будут поставляться товары в порты на Северном морском пути. Все это требует развития инфраструктуры и портовой, и в целом логистической, и навигационная система, и лучшую картографию, и флот, который должен быть...
5: Это река море, да, по-моему, какая-то вот такая история?
12: Нет, я имею в виду не речные, там просто нужно обновить и увеличить этот флот, потому что он сейчас у нас находится в упадке. Я имею в виду морские суда, которые должны обладать ледовым классом, чтобы ходить, тем более круглогодично.
6: А, кстати, вопрос, да, а если у наших партнеров вот такого рода суда, вот у тех же южнокорейцев, китайцев, или только мы в итоге такие суда производим и будем дальше развивать?
12: Ну вот то судно, которое прошло транзитом по Северному морскому пути, южнокорейское, оно не очень высокую, по-моему, арк-4 или арк-5, арк-4, по-моему. Это такой достаточно низкий ледовый класс, там 20-30 сантиметров льда они могут разбивать, и то с трудом. Вот, а вот как раз ставится задача не собственный флот ледового класса построить, имеется в виду коммерческий флот, не ледокол, а коммерческий флот, и чтобы вместе с партнерами. Вот сейчас подписан протокол о намерениях с Китаем о том, чтобы производить контейнеровозы, другие классы судов ледового класса. Но это, конечно, не завтрашний день, это где-то через несколько лет только.
5: Ну, кстати, по поводу нескольких лет, Александр Анатольевич, у нас остается 40 секунд где-то. Уже сейчас очевидно, что за Севмур путем большое будущее, и вообще арктический регион, наверное, станет сферой на кусок, такой кусок, жирный кусок пирога, очень многие захотят разинуть свои хищные рты, как вы думаете?
12: Да нет, это невозможно. Здесь Северно-Морской путь защищен и нашим национальным законодательством, и международным морским правом. Тут без вариантов. Россия в этом отношении является полноправным владельцем этого Северно-Морского пути. Он находится в исключительно экономической зоне нашей страны, и все поползновения, они тут...
6: Это здорово, но до без вооруженных сил, мне кажется, если бы у нас там не было вооруженных сил...
5: И военных баз.
6: Да, давно они уже забыли о международном морском праве.
5: Александр Сергунин, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений с ПБГУ, директор Центра арктических исследований и проектов Зюран Хиггс, эксперт РСДМД. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Будем после новостей.
1: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
13: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия

0: определяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
0: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ударными беспилотниками поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Трамп заявил о согласии Украины не бить по энергообъектам России. В Евросовете заявили об увеличении военных расходов ЕС в Арктике. И теперь подробнее. Вооруженные силы России днем продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре в западных районах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили в Минобороны России. Также ударными беспилотниками поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск «Днепр», сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
5: Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения, формирование ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска также поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сможет направить дополнительные

0: Дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок.
1: Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпали из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Действительно, это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
0: Позже заявлением по этой теме выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, украинская и российская стороны дали согласие не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети. Трамп вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не проблемами с Ираном, пишет ТАСС. Комментариев из Москвы пока не поступало этому заявлению Трампа, но ранее сегодня Дмитрий Песков в первой половине дня прокомментировал призыв Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
1: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
0: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Европейские лидеры встречаются на Европейском арктическом саммите в Финляндии. На повестке обсуждение вопросов судоходства, ресурсов и безопасности в регионе. Собираются спланировать дальнейшие шаги по обеспечению присутствия стран в Арктике. Подробности у Регины Севастьяновой.
2: Лидеры, собравшиеся на этом саммите, заявили, что Россия представляет наиболее значительную и долгосрочную угрозу в арктическом регионе. В частности, об этом заявил президент Финляндии, инициатор Европейского арктического саммита. По его словам, существует высокий спрос на конкретные действия Евросоюза в Арктике. Ведь система безопасности фундаментально изменилась, сказал он. Именно поэтому Украина и Грузия, по его мнению, должны вступить в НАТО, а Евросоюз должен разработать скоординированную систему взаимодействия по защите своих интересов в арктическом регионе. Среди конкретных шагов, которые предложила Финляндия, совместное владение ледокольным флотом европейскими странами, выделение дополнительных средств на обеспечение военной мобильности, создание инфраструктуры для переброски техники и войск НАТО, а также критически важные и неотложные потребности в таких сферах, как транспортное сообщение, цифровая взаимосвязь, спутниковые технологии, гибридные угрозы. Призывы поддержал уже официальный Брюссель, глава Евросовет Антонио Кошта. Присутствие на саммите пообещал включить итоги этой встречи в повестку встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе в середине октября. Он убежден в необходимости адаптироваться к новым геополитическим реалиям, движущей силой которых является Россия.
0: Европейский субкор Вести ФМ, Регина Севастьянова. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
3: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года. И за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты. И на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогает, и мы дальше продолжаем с ними работать.
0: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медработников в регионе.
4: Спорт. студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходит 3 матча. В эти минуты «Лада» выигрывает у минского «Динамо» 2-0, а вот «Северсталь» уступает столичному «Динамо» 0-2. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте Российского футбольного союза. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане российские футболисты проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11, а игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Все встречи в Таджикистане начнутся в 16 часов по местному времени. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Али получил вызов в сборную Казахстана по футболу на осенний матч Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». И представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. Напомню, что в субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. И о спорте на этом пока все.
5: Погода.
0: Во вторник, 15 сентября, в Нальчике ожидается 24-26 градусов, небольшие дожди. В Ставрополе от 22 до 24 тепла, небольшие дожди. В Сочи плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Краснодаре тоже небольшие дожди, 23-25 градусов. В Волгограде от 25-27 градусов будет сухо. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве тоже сухо. Ночью 8-10 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице плюс 15 градусов.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 20 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: на Орловщине растет заболеваемость ОРВИ, в регионе продолжают учиться дети из Белгородской, Курской и Брянской областей, в Орле состоится чемпионат региона по горному бегу. Далее подробности. На Орловщине растет заболеваемость ОРВИ. За неделю в регионе зарегистрировали 2200 случаев заболевания. По сообщению управления Роспотребнадзора, это на 25% выше показателя предыдущей недели. Орловцам рекомендуют соблюдать меры профилактики, чаще мыть руки с мылом, соблюдать расстояние и этикет при кашле и чихании, использовать медицинские маски. При появлении симптомов болезни стоит обратиться к медикам. На Орловщине продолжают свое обучение дети из Белгородской, Курской и Брянской областей. Всего в этом году за парты сели 72 700 школьников. Новый учебный год принес некоторые изменения. Так, в 10 образовательных учреждениях региона появятся оценки за поведение. Об этом на аппаратном совещании рассказала руководитель департамента образования области Татьяна Патова.
2: 10 школ региона принимают участие во всероссийской апробации оценки поведения. Это трехуровневая шкала: образцовая, допустимая и недопустимая. Классными руководителями с учетом комментариев педагогов, а также дополнительными сведениями, которые могут быть получены от учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога, будет выставляться соответствующая оценка.
1: Впрочем, оценки за поведение ни на что влиять не будут, по крайней мере, пока. В Ливнах подросток получил удар током на производственном объекте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры и Следственного комитета по Орловской области. Специалисты выяснят все детали происшествия и проверят, соблюдались ли требования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Особое внимание уделят действиям или бездействию тех, кто позволил детям попасть на потенциально опасный для жизни и здоровья объект. Проверки проведут и на других подобных предприятиях. ФКУ «Пордор Москва-Харьков» информирует: в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспорта максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Просьба водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется в круглосуточном режиме по телефону 75-07-69, код Орла 48-62. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливенский футболист Евгений Рагулькин в составе Нижегородской «Волны» вышел в 5-й раунд Кубка России. Накануне «Волна» встречалась с «Ротором». Итог встречи 2-0 в пользу коллектива из Нижнего Новгорода. Один из голов на счету Евгения Рагулькина. Он же отдал голевую передачу партнеру по команде на второй гол. В Орле состоится чемпионат области по горному бегу. Турнир 16 сентября пройдет в Медведевском лесу. Девушки и женщины будут соревноваться на дистанции в 3,5 километра. Мужчины и юноши на 7. Кубок Орловской области пройдет в дневное время. Церемония открытия запланирована на 15:00. В горном беге маршруты составлены таким образом, чтобы спортсмены сталкивались с перепадами высот. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-11, днем 19 градусов тепла. Ветер северный, преимущественно скорость максимум 1-3 метра в секунду. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
4: Выборы 2026. Выборы в Государственную Думу 2026. «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
5: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Пенсию ждал я. Нужна, как воздух. Всю жизнь работал и вот, дожил. Вдруг оказалось, заслуженный отдых я почему-то не заслужил.
9: За КПРФ, за Ивана Демковича.
10: Я Александр Бирюков. Моя задача — сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне. Чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область. Верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
11: ЖЭК-потрошитель, ЖЭУ-грабитель. В квитанцию страшно даже взглянуть. Может быть, нужно на благо жителей все ЖКХ государству вернуть?
9: За КПРФ, за Ивана Демковича.
10: Я Александр Бирюков. Моя задача – сделать так, чтобы Орловщина была услышана на самом высоком уровне, чтобы сюда приходили ресурсы, проекты, инвестиции. Я верю в Орловскую область, верю в людей, которые здесь живут. Мои главные принципы – не обещать, а делать. Работать честно и на результат.
12: Выборы 2026.
13: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
14: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
15: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
16: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
17: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
18: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
19: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
20: В единый день голосования вместе сделаем выбор за развитие региона.
21: Приходи и поддержи достойных.
22: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
23: Справедливая Россия в Орловской области планомерно отстаивает интересы жителей.
24: Бюджет Орловской области должен приносить благо жителям, а не отдельно взятым чиновникам. Выбор за вами.
25: Поддержи достойных.
26: Справедливая Россия номер 6 в избирательном бюллетене.
12: Выборы 2026.
0: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
27: Здравствуйте, в студии Максим Шилов. Подведем итоги недели. Орловская область готова к отопительному сезону на 90%. 6 дней остается до забега по берегу. Межрегиональный книжный фестиваль прошел в Орле.

0: А теперь об этих и других событиях более подробно. Готовность объектов ЖКХ Орловской области к отопительному сезону превышает 90%. Тему обсудили в понедельник на заседании регионального правительства. С подробностями наш корреспондент Юрий Левин.
1: О текущей ситуации доложил руководитель департамента ЖКХ ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.
2: Главной целью подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду является своевременная реализация комплекса мероприятий по подготовке всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса независимо от формы собственности к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Всего в рамках мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в отопительном периоде предстоит обеспечить готовность более 460 километров тепловых сетей, 139 центральных тепловых пунктов, более 1200 водозаборов, практически 4 километра водопроводных сетей, 26 насосных станций водопровода, 856 километров канализационных сетей, 109 канализационных насосных станций, 6 очистных сооружений. На сегодняшний день также сформированы запасы угля в объеме 520 тонн, что составляет 73%. По остальным поставкам договора заключены, идет плановая поставка. В полном объеме сформирован запас жидкого топлива, практически 16 тысяч тонн. В целях обновления объектов коммунальной инфраструктуры региона, снижения износа и аварийности объектов, Орловская область продолжает участвовать в реализации федерального проекта модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, в 2025 году успешно были реализованы 34 мероприятия, а заменено более 58 километров сетей коммунальной инфраструктуры, в том числе 11,2 километра сетей теплоснабжения. В текущем году данная работа продолжается. Запланировано 37 мероприятий по капитальному ремонту сетей тепло- и водоснабжения в 12 муниципальных образований, в том числе 5 объектов в сфере теплоснабжения. В городах Ливны 3 объекта и в городе Мценск 2 объекта. По городу Ливны 2 объекта готовы, 1 объект остается в работе на контроле. По городу Мценску 2 объекта в работе, готовность 90%. Проводимые мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры нам позволили за прошедший период снизить аварийность и улучшить качество и надежность объектов и систем. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону проходит по правилам, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации. В соответствии с данными правилами в настоящий момент до 15 сентября проверку и получение паспортов готовности проходят управляющие компании и потребители тепловой энергии. 1 ноября поставщики тепловой энергии. Общая оценка муниципального образования производится до 20 ноября.
1: Максимальное выполнение планов по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к зиме находится на постоянном контроле в департаменте, отметил Сергей Латынин. В Орловской области в 2026 году планируется ввести в оборот 31 тысячу гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения, сообщил на заседании правительства губернатор Андрей Клычков. Глава региона особо отметил Болховский, Крамской, Ливенский, Колпнянский и Свердловский районы, где работа ведется наиболее интенсивно. В 2025 году в Болховском районе для ведения сельскохозяйственного производства было предоставлено 40 земельных участков общей площадью 1249 гектаров. В 2026 году 13 участков площадью 129 гектаров. Подробности сообщил глава муниципального образования Николай Чиняков.
3: Перечень свободных земельных участков и земель сельскохозяйственного значения на территории района размещен на официальном сайте администрации Болховского района. Соответствующая информация внесена на сервисе «Земля для фермера». Увеличение посевных площадей в районе осуществляется за счет вовлечения в оборот залесенных участков и проведения на них культурно-технических работ, которые активно ведутся хозяйствами района. В результате раскорчевки древесно-кустарниковой растительности в Болховском районе в сельхозоборот за последние три года было вовлечено 4230 гектар пахотной земли, около 1400 гектар ежегодно. До 2030 года планируется ввести в сельхозоборот еще 2440 гектар земель сельхозназначения.
1: В Краснозоринском районе за последние пять лет было введено в оборот 385 гектаров неиспользуемых земель. Об этом рассказал глава района Иван Пряжников.
4: Администрацией Краснозоринского района осуществляется работа по каждому земельному участку, находящемуся в государственной и частной собственности или не состоящей на государственном кадастровом учете. Надо отметить, что в нашем районе уровень использования земли по сельскохозяйственному назначению один из высоких, но в то же время есть еще резервы. Один из главных – это выполнение плана по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в неразграниченной собственности и не состоящих на кадастровом учете. В нашем районе таких 10 участков общей площадью 126,9 гектара. С данными участками начата работа по выявлению потенциальных арендаторов, которые могут эти земли взять в работу. В настоящее время уже один участок площадью 4,5 гектара находится в стадии оформления. Проводимая работа администрации и сельхозпроизводителями Краснозоринского района дает положительный результат по вовлечению в оборот ранее неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения, повышение эффективности использования освоенных земель и, как следствие, позволяет вносить достойную лепту в общий урожай Орловской области и обеспечение продовольственной безопасности страны, а также способствует пополнению бюджета района.
1: Вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков позволяет пополнить бюджет Свердловского района и привлечь новые инвестиции, отметил глава муниципального образования Виктор Рожков.
5: За период с 2022 года по настоящее время в оборот на территории Свердловского района введено 72 земельных участка сельскохозяйственного назначения, за счет чего посевные площади района увеличились на 1700 гектар, что позволило увеличить ежегодный сбор зерновых на 11 тысяч тонн. Кроме того, благодаря введению в оборот вышеуказанных площадей в бюджет Свердловского района дополнительно за указанный период поступило от аренды, продажи и уплаты налогов более 26 миллионов рублей. В 2025-2026 году проведено 209 профилактических мероприятий, обследовано 107 земельных участков, находящихся в государственной, частной собственности и аренде. По результатам проведенных мероприятий 5 участков поставлены на государственный кадастровый учет, 24 земельных участка внесены в сервис «Земля для фермера».
1: Работы ведутся в рамках региональной программы «Вовлечение в оборот и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
0: 6 дней остается до забега по берегу. Дату переносили, в итоге решено провести 19 сентября. Этот забег станет юбилейным, 5-м по счету. В студию «Радио Россия Орел» пришла исполнительный директор Орловского социального кластера Екатерина Княгицкая, чтобы рассказать о забеге. Именно кластер – организатор мероприятия. Также Екатерина посвятила нас в детали других проектов, реализуемых кластером. С гостей беседовал Григорий Николаев.
6: Главная тема у нас с вами – это предстоящий забег по берегу. Вообще, когда только начинали этот проект, рассчитывали на то, что уже вы их 5 проведете на протяжении 5 лет, будет успешно проходить. Или все-таки тогда, в начале, когда только задумывали, предполагали, ну, наверное, разовая акция. Потом раз – и уже 5-й год подряд.
7: Нет, ни в коем случае. Мы заранее знали, что это будет ежегодный забег. Так вы называли.
6: Прям амбиции сразу были.
7: Конечно, да. И амбиции были, ну, потому что мы знали, что мы хотим. Это наш флагманский проект. Этим проектом мы заявили о себе, заявили громко об Орловском социальном кластере. 5 километров и 10 километров, 11 у нас, стартуют одновременно. Поэтому, когда кто пришел и кто бежал какую дистанцию, никто не знает. Поэтому можно прийти с последним, кто бежит 11 километров.
6: В чем инклюзия этого проекта?
7: Инклюзия в чем? Инклюзия в том, что первый старт – это старт на 100 метров, который преодолевают дети, люди с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. То есть это как раз-таки там наши аутисты, там наши ребята с ДЦП, там наши колясочники с абсолютно разными нозологиями, да, люди с ограниченными возможностями здоровья. Когда вы туда приходите, вы наглядно видите то, зачем вы сюда пришли, и то, что ради чего вы оплатили этот слот. Вы своими ногами поддерживаете этих детей, людей. У нас приезжает очень много взрослых. Когда мы начинали, у нас было 30 человек детей, которые приехали и участвовали. В прошлом году у нас приехали приехали взрослые люди, колясочники из Белгорода, они приехали автобусом специально поучаствовать, проехать 100 метров дистанции, это 50 вперед метров, 50 обратно, но только ради этого, ради того, чтобы на них посмотрели. Они посмотрели, поучаствовали в этом мероприятии. Плюс команда как раз-таки Людмилы Удобкиной, которая является тренером сборной Орловской области по бобслею, они как раз-таки этих ребят в инвалидных колясках проводят по дистанции. Представляете, как это здорово? А самое главное, что это все сделано только для тебя. И все нормотипичные дети, взрослые, все это видят, смотрят и болеют за них.
6: И они не чувствуют себя брошенными, самое главное, не чувствуют себя одинокими.
7: А самое главное, что они показывают свои возможности.
6: Тем более, что вы сказали, Белгород, с одной стороны, это недалеко, Белгородчина, наши соседи близкие. Но для людей, у которых ограничены возможности здоровья, для них это не ближний свет. И для них это победа уже просто добраться сюда.
7: Конечно, у нас принимают участие наши и Болховские детский дом-интернат для детей-инвалидов. Они всегда к нам приезжают. Более того, я иногда звоню и рассказываю, давайте приезжайте, мы вот открыли регистрацию. В ответ я что слышу? Мы уже зарегистрировались.
6: Уже все есть. Пример, я не прошу точное число, примерно сколько человек сейчас зарегистрировалось?
7: На сегодняшний день зарегистрировано более 1000 человек.
6: Обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте Орловского социального кластера. Там все обновления и все новости по поводу предстоящего забега по берегу можно увидеть. И не только касаемо самого забега. Там рассказывается о всех активностях, которые проводит Орловский социальный кластер. Поэтому обязательно, пожалуйста, подписывайтесь. Судя по вашей группе ВКонтакте, у вас каждый день что-нибудь происходит в рамках каждого проекта, который вы ведете. Расскажите, как у вас прошла весна и как прошло лето.
7: О, да, у нас, знаете, нет времени на отпуск, нет времени на каникулы. Из самых ярких наших событий, которые произошли в нашем фонде, мы запустили проект, который называется «Знаменитый Орловский край своими именами». Проект о нашей орловской идентичности. Проект рассчитан на детей, на подростков, на студентов. Собирали заявки, презентации. 2000 заявок собрали со всех школ, со всех домов творчества, со всех музыкальных школ. Летом дети как раз-таки ходили, обучались музейному делу, ходили в наши орловские музеи. Как раз недалеко ваш музейный квартал. Дети ходили, да, в музей Бунина, музей Тургенева, музей писателя Орловца. Вы знаете, я была сама на каждой экскурсии, была крайне удивлена, что дети, интересующиеся дети, которые принимают участие в нашем проекте, с таким удовольствием участвовали в экскурсии, не просто прослушали, посидели, посмотрели, а именно задавали вопросы, причем разного возраста.
6: Другой важный проект, который тоже связан с детишками, называется, я ознакомился в социальных сетях, «Растим детей с РАС». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Это уже касается вопросов здоровья. Я поясню для слушателей, РАС – это расстройство аутистического спектра.
7: Этот проект изначально был организован нашим фондом при грантовой поддержке фонда президентский грант. Проект был успешно реализован. 20 семей получили квалифицированную помощь. У нас ограничение возрастное – это от 5 лет, то есть это дошкольники, от 5 до 7 лет. Когда родитель только сталкивается с диагнозом, когда он не знает, как со своим ребенком взаимодействовать, как нужно с ним поиграть так, чтобы он получил от этого нужные навыки. 20 семей получали квалифицированную помощь. То есть это были и психологические консультации, и юридические консультации, потому что после постановки диагноза необходимо там закрыть, получить группу инвалидности и все остальное, ну, определенное, пройти маршрутизацию. После этого проекта родители не хотели расходиться, родители нашли единомышленников, им есть о чем разговаривать. Соответственно, мы поняли, что проект нужно продолжать. Это групповые занятия. Вообще, в принципе, все наши проекты, нашего фонда, все из собственной истории. У меня у самой ребенок с РАС. Отсюда, соответственно, и проект «Растим детей с РАС», потому что я знаю, куда обращаться, что делать. Было достаточно, скажем так, несложно поделиться тем, что ты знаешь. Чуть немножко чего-то, какой-то новизны для себя тоже приобрести. Планировала занятия для своего ребенка. Так как уже подружились с родителями из проекта «Растим детей с РАС», решили, что давайте девчонки вместе. Это все было вот, кажется, как будто это было только вчера, это уже прошло целое лето. Я думала, сделаю такую группу по адаптивному спорту для там 10-15 человек. В итоге на сегодняшний день моему сообществу уже 88 человек.
6: Неплохо.
7: Да, 88 родителей, которые не давали ни рекламу, не снимали ни одного сюжета. Максимум, что выкладывали вот посты, но очень аккуратно, деликатно, потому что боялись, что мы не сможем обеспечить каждому эти занятия. Но в итоге мы справляемся. В прошлые выходные наши спортсмены поехали на первый инклюзивный фестиваль по роллер-спорту в Воронеж.
6: Ничего
7: и вы не
6: себе.
7: Поверите, девочке 5 лет, Северо-Ульяна заняла первое место в своей возрастной категории, и мальчик с ДЦП, Дима, занял третье место. Они привезли медали, настоящие кубки с нашего первого инклюзивного фестиваля. За них гордимся.
0: На 73-м году ушел из жизни известный орловский журналист Олег Смуглов. На радио «Россия Орел» он работал с августа 2004 года по декабрь 2017. О профессионале своего дела, авторе множества искренних и злободневных авторских радиопрограмм и репортажей расскажет мой коллега Юрий Левин.
1: Олега Смуглова можно смело назвать журналистом до мозга костей. Владение словом, неподражаемая интонация, обаяние и желание быть полезным людям – вот его главные качества. В этом легко убедиться, обратившись к архивным записям. Давайте вспомним, как Олег Смуглов встретился со своими радиослушателями в одной из первых передач 2005 года.
8: События и люди. В студии ведущий информационно-аналитической программы Орловского радио Олег Смуглов.
9: Доброе утро. Прошло уже целых две недели нового 2005 года. И, наверное, вполне естественно сейчас поговорить немного о нашей утренней программе радиовещания. С октября 2004 года стали регулярно выходить в эфир в программе Орловского радио циклы материалов. По сути, это отдельные передачи на сельскую тему. Мы говорили о проблемах нашего агропромышленного комплекса, о сельских тружениках, их достижениях, заботах больших и малых. С 7 октября вышло в эфир 11 выпусков, ориентированных на сельскую аудиторию наших слушателей. За сравнительно короткий период мы побывали вместе с вами в 12 районах области из 24. Мы рассказывали о строительстве завода по производству солода в Свердловском районе, о возрождении рыбоводства в Крамском, о том, как решают проблемы здравоохранения на селе в Амценском районе, о транспортном обслуживании сельских жителей в Глазуновском, о военно-патриотическом воспитании молодежи в Покровском районе, о социальном обслуживании пожилых людей в Орловском районе. Вы были вместе с нами на уборке урожая и на животноводческих фермах, в цехах предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию, на хлебзаводе, в гостях у фермеров, на новоселье, интересовались жизнью, бытом селян. В частности, речь шла и о вполне конкретных проблемах. Участниками, а следовательно и соавторами нашей программы, стали начальник и специалист областного управления сельского хозяйства и продовольствия, главы сельских администраций, механизаторы, работники народного образования, студенты, сельские спортсмены. Вместе с тем, надо быть объективным, как много мы упустили. Да многого еще, как говорится, не дошли руки. Не побывали в наших институтах, сотрудниками которых выводятся новые сорта сельскохозяйственных культур, разрабатываются технологии их возделывания. В учебных заведениях, где готовятся кадры по различным специальностям сельскохозяйственного производства. Очень мало рассказывали о машиностроительных заводах, выпускающих сельхозтехнику. А сколько других, еще не тронутых тем. Значит, и нам, журналистам, работы непочатый край. И мы готовы продолжать начатое. Причем рассчитываем и на ваш совет, дорогие радиослушатели. Звоните, пишите. Адрес 302-028, город Орел, улица 7 ноября, 43, ОГТРК, радио.
1: В журналистике Олег Викторович проработал более полувека. На Орловщину переехал из Узбекистана. Поселился в Болхове, был главным редактором районной газеты и 13 лет отдал Орловскому радио. Когда простился с коллегами, с благодарностью о них вспоминал. Однажды и стихи об этом сочинил.
10: Коллектив ГТРК «Орел». ГТРК моя родная, ты приютившая меня. С тобой прощаюсь нынче, зная, что не забуду я тебя. Здесь много было судеб слито, и в том числе моя судьба. Не буду говорить избито, с тобой сложилась жизнь моя. Кому понятен был и дорог, а кто-то на дух не принял, но братству нашему не ворог, я честью, верьте, не вилял. Наверное, время сейчас другое, и мы уж лишнее живем, но все же, все мне дорогое, осталось в ГТРК родном.
1: Запись эту я сделал во время последней встречи с Олегом Викторовичем в Болхове. Тогда и попросил оставить пожелания для радиослушателей и коллег.
10: Для слушателей, конечно, прежде всего, здоровья им крепкого, мира в семье, мира над головой, над нашей. Ну и, конечно же, интересных радиопередач от нас, журналистов. Ну а нам, журналистам, помнить нашу главную цель, по моему мнению, это защита простого человека от чиновничьего произвола разных рангов. Они, к сожалению, за мои 50 лет работы в журналистике, их было много. И я считаю, что вот наша главная задача – это защищать простых людей. Моим коллегам, успехов на этом поприще. Спасибо за все.
1: И мы скажем спасибо замечательному журналисту. Он любил Орловщину и Болхов, ставший для него родным. Когда после молчания зазвонили колокола в Спасо-Преображенском храме, он поспешил донести эти звуки до нас. Теперь болховские колокола звонят и в его память.

0: Виталий Тимофеевич Жданов – церковный староста, а сегодня по совместительству еще и звонарь.
1: Виталий Тимофеевич, замерзли, сверху-то спускались?
2: Да нет, замерзли, нормально. Божьей воли.
1: На какой же высоте эта колокола расположена?
2: 30 метров.
1: Учились где-то звонить, нет?
2: Нет, не учился.
1: Колокольный звон на каждый праздник разный или нет?
2: Разные, да. Мелодии разные бывают. У меня вот своя мелодия. В храме в Троицком у них своя мелодия. Я подобрал свою мелодию, я вот созвучие у меня совсем другое.
1: То есть уже этот колокольный звон, который над Болховым плывет, ни с каким другим не спутаешь?
2: Нет, нет, нет, не свой звон.
3: Межрегиональный книжный фестиваль состоялся в Орле на минувшей неделе. Три дня с 11 по 13 сентября на площадке библиотеки имени Бунина орловцев и гостей города ждали культурные и познавательные мероприятия. Прежде всего, ярмарка книг от порядка 20 издательств со всей страны. Об этом беседе с Ириной Мельниковой рассказали директор областной библиотеки имени Бунина Людмила Бородина и руководитель Центра чтения Наталья Меркурьева.
4: Фестиваль, он наш, можно сказать, все равно юный. Он, собственно говоря, второй год проходит в Орле, и масштаб его не настолько велик, но, тем не менее, я думаю, что у него большое будущее в нашей-то литературной столице. И он, конечно, уже в этом году чуть больше, чем в прошлом. Официальное открытие – это праздник. В любом случае, любители книги, читатели, издатели, авторов. И вот именно на это упор был сделан. Ну, это фееричное открытие с участием еще и официальных лиц, конечно же. Библиотека, как основной организатор сегодняшнего фестиваля, много очень креатива вносит и очень много локаций, в которых можно, ну, я не знаю, изготовить для себя закладочку. Собственно говоря, никогда от нас никто не уходит без всяких сувенирчиков. Здесь креативные броши, здесь, я не знаю, книжные кулончики. Все связано с книгой. Ну и, конечно же, первый день, в день открытия, мы однозначно на себя такую миссию потянули. Это год народного единства, и здесь мы тоже очень креативно к этому подходим. И книги, и наши выставки.
5: Но когда мы говорим о том, что Орел – это литературная столица, мы прежде всего подразумеваем поэтов и писателей прошлого. Кого вспоминаем? Тургенев, Лескоп, Андреев. И в связи с чем у меня вопрос. Орел – это литературная столица. Это всегда только о прошлом? Или сейчас тоже есть имена и авторы, которые прославляют наш регион и на которые стоит обратить внимание?
6: У нас там будет, простите, Людмила Ивановна, причал поэта.
4: Да-да-да.
6: Причал поэта. В торжественном открытии практически участвуют все литературные объединения современного Орла. Вот, поэтому там вы можете познакомиться с ныне существующими, здравствующими писателями, поэтами их услышать и взять даже автографы.
4: Ну, я поддержу Наталью Алексеевну. Действительно, это не только прошлое. Конечно, оно богатое литературное прошлое, но оно переходит в современность. И удивительно, что не всегда мы под псевдонимами знаем о тех авторов, которые творят и прославляют, и продолжают прославлять нашу литературную столицу, как Орел. Кого-то мы знаем, кого-то нет, мы раскрываем эти имена.
5: В чем ценность, на ваш взгляд, современной литературы? Не измельчала ли она? Потому что, как мы привыкли слышать, да, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее, и литература была настоящая, не то, что сейчас. Поэтому пока у меня здесь в студии люди, которые работают с издателями, читателями, книгами, в том числе современными, хочу спросить вот у вас, как у экспертов, что вы о современной литературе думаете?
6: Ну, во-первых, знаете, это как мой один из моих предыдущих начальников говорил, раньше и девушки были моложе.
5: А, я думала, поэтому симпатичнее, да?
6: Да, поэтому давайте не будем заниматься архаикой и признаем, что современная литература не просто существует, она совершенно потрясает своим многообразием и в жанровом смысле, и в направлениях, и представлять себе сегодняшнюю литературу как сплошной, например, постмодерн или, наоборот, подражание классике вообще не стоит. Вот совершенно недавно я в качестве представителя библиотеки была на фестивале «Война и мир» в литературном кемпинге в Никольском-Вяземском, и на конкурс этот фестивальный было прислано более 130 заявок из самых разных регионов России, самых разных поэтов-писателей, 20 были отобраны в качестве лучших, и я могу сказать, что, как профессиональный читатель, что это реально лучшие поэты и писатели из представленных, которых не просто можно читать, а которых можно читать с большим удовольствием. удовольствием. Ну и потом в нашей библиотеке уже 2 года практически идет проект «Авторотемпа» совместно с Академией Орле и Натальей Елизаровой. И в рамках этого проекта мы каждый месяц имеем возможность знакомиться с новинками современной русской литературы, авторами современными. И я вас уверяю, это не просто хорошие авторы, а это то, что через 50 лет 100% станет классикой. Но, по крайней мере, многие из этих имен уже наверняка вписаны в эту классическую историю. Ну вот Марина Москвина, да, которая приедет сейчас. Но разве это не классика современной русской литературы? И это совершенно прекрасное чтение.
5: Наталья Алексеевна, а молодежь читает?
6: Ну, я могу судить по какой-то определенной части молодежи, да, так как я преподаю нон-стоп всю жизнь, то там, то здесь, то в школе, то в институте. Я могу сказать, что достаточно значительная часть молодежи все-таки читает. Не только то, что предлагает школа, на это скорее там приходится забить детям, да, но это элемент насилия, который они приемлют.
5: Это потом доберут уже.
6: Потом доберут, да. И все-таки читают, и я бы сказала, что молодежь читает больше, чем взрослые сегодня. По крайней мере, у молодежи есть попытка, ну, что-то узнавать, потому что взрослые все-таки уставшие, если читают, то читают по инерции или перечитывают то, что когда-то задело или приносит удовольствие. А молодежь читает серьезную литературу. Молодежь не будет читать бульварщину сегодня. А взрослый может запросто прочитать бульварщину где-нибудь в поезде, да? А молодежь читает там Кафку, так, с которой я сегодня общаюсь, или Леонида Андреева, или читает Куприна и говорит, ага, вот Куприн как-то простенько выглядит на фоне Елеазара Леонида Николаевича. Только вчера такую беседу имела. Поэтому у меня нет никакого пессимизма по отношению к сегодняшней молодежи. На мой взгляд, она читает и очень отзывчива на, кстати говоря, разговоры литературные и окололитературные.
3: Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Итоги новой недели подведем в следующей программе. С вами был Максим Шилов. Удачного дня.
7: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
8: Реклама. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
9: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
10: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
11: Вести Орел.
10: В этом выпуске Андрей Клычков призвал ускорить ремонт детского сада в Орле после атаки БПЛА. В регионе начали работу более 100 молодых педагогов. ФК «Орел» проиграл в матче с тамбовскими футболистами. Далее подробности. Принять необходимые меры по ремонту детского сада и домов, пострадавших от атаки беспилотника в городе Орле. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Андрей Клычков. Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября в областном центре взрывной волной были повреждены остекления в квартирах 4 многоквартирных домов и значительные повреждения получили помещения детского сада номер 98.
12: Нам необходимо оперативно принять меры по исправлению ситуации, связанной с беспилотником, который повредил у нас детский сад и жилые дома. Прошу Юрия Николаевича и Сергея Сергеевича Латынина включиться в эту работу. Это у нас большая часть повреждения, что касаемо жилых домов, 4 жилых дома, касается балконных окон. Провести оперативно все замеры, не допустить ухождения в ситуации, когда люди уже в такой достаточно нежаркой погоде будут без окон. Ну и, конечно, работы по детскому саду. Сейчас решения все приняты, детей перераспределили на время ремонтных работ, там и на другой корпус, и на другие детские сады. Ну, прошу на контроль и с коллективом детского сада, и с родителями быть в тесном контакте и оперативно постараться закончить ремонтные работы для того, чтобы дети вернулись в детские сады. Повезло, что никаких жертв нет, и это очень хорошо.
10: Также глава региона поручил завершать работы в многоквартирном доме на улице Раздольной, который также получил повреждения еще в августе. А информацию о ликвидации последствий атак БПЛА предоставлять ему в ежедневном режиме. В Орловской области начали работу более 100 молодых педагогов, сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании. Педагогическую карьеру впервые начали 96 учителей начальных классов иностранного языка, русского языка, литературы, истории, обществознания, математики, информатики, биологии, географии, физкультуры и изобразительного искусства. Кроме того, 26 студентов-педагогов последних курсов преподают в школах по основным общеобразовательным программам. Отмечается, что приток молодых кадров и участников программы помогает закрывать потребности сельских школ и повышать качество образования в регионе. Министерство труда и социальной защиты предложило упростить процедуру присвоения званий ветеран труда и ветеран труда субъекта России, сообщила пресс-служба министерства. Метро России, цитата, предложил размещать в ГИС и ЕЦП информацию о наградах и поощрениях, которые дают право на звание ветеран труда и ветеран труда субъекта. Это позволит не запрашивать подтверждающие документы у граждан и упростит процедуру присвоения этих званий, говорится в сообщении. С начала года число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 40%. По данным госавтоинспекции, в авариях с участием средств индивидуальной мобильности погиб 51 человек, а пострадали больше 3500. Как следует из материалов ГАИ, больше всего происшествий с СИМ зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. В Болховском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, умышленно причинившего средней тяжести вред здоровью. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
13: В МВД России по Болховскому району поступила информация о получении местной жительницей повреждений, которые относятся к средней тяжести вреду здоровью. Устанавливая обстоятельства их возникновения, полицейские выяснили, что в ходе конфликта сожитель гражданки, мужчина 1974 года рождения, несколько раз ударил ее по лицу. Тем самым он умышленно причинил средней тяжести вред ее здоровью. В отношении данного лица подразделением дознания ОМВД возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
10: Следствие продолжается. В эфире «Вести». В школах Урицкого района сотрудники МЧС проводят тренировочные эвакуации. Задача – отработка навыков поведения в случае чрезвычайной ситуации. Объекты с пребыванием детей на особом контроле у спасательного ведомства. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
14: На днях в Городищенской школе Урицкого района сработала сигнализация. Учителя и учащиеся без паники и суеты покинули здание школы и построились согласно порядку эвакуации на безопасном расстоянии от здания учебного заведения. В ходе мероприятия были успешно отработаны действия учеников, учителей и администрации в случае чрезвычайной ситуации. Инспектор государственного пожарного надзора оценил учения и отметил, что мероприятие прошло организованно и в соответствии с нормативными правилами. Такие тренировочные эвакуации в школе проходит регулярно для того, чтобы привить детям практические навыки действий в экстремальной ситуации. В завершении мероприятия сотрудники отделения надзорной деятельности рассказали школьникам о мерах пожарной безопасности, соблюдении правил поведения при пожаре как на объекте, так и в быту, и призвали ребят всегда и везде быть бдительными. В осенний и зимний период инспекторами по пожарному надзору основное внимание уделяется разъяснительной работе и распространению противопожарных знаний среди населения. Связано это тем, что в это время большинство пожаров происходит в жилом секторе. Именно поэтому сейчас усилена разъяснительная работа по вопросу профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем, также с учителями общеобразовательных учреждений.
10: Телефоны экстренных служб 01101 или 112. В центре Орла на 45-метровый флагшток вернули российский триколор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее жители города обсуждали в соцсетях его внезапное исчезновение. В мэрии пояснили, что шли работы по настройке оборудования и регулировке подъемного механизма. Специалисты городского объединенного муниципального заказчика уточнили, что контракт на поставку и монтаж флагштока еще не выполнен и не будет оплачен, пока все работы не завершат. Напомню, что флаг установили на Пролетарской горе в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Его высота 45 метров, размер полотнища 10 на 15 метров. Продолжит выпуск новости спорта.
11: Радио России «Орел». Спорт.
15: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» проиграл в матче с тамбовскими футболистами. Игра завершилась со счетом 0-3. Напомним, что в первом круге зелено-белые также уступили тамбовскому «Спартаку». Тогда матч закончился с разгромным счетом 1-5. Орловцев приглашают пробежаться по берегу.

0: В нашем регионе облачная погода, возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-11, днем 19 градусов тепла. Ветер северный, преимущественно скорость максимум 1-3 метра в секунду. Давление атмосферное 748 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
1: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: В МНТК имени Федорова на Московской 28А бесплатная диагностика и консультация врача-офтальмолога всем впервые обратившимся. Лечим глаза у калужских офтальмологов. Звоните 42 67 20.
3: Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
5: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. В Кремле заявили о продолжении продвижения армии России в зоне СВО. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области работу особой экономической зоны в регионе. И теперь подробнее. Российская группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять его внешнюю зону контроля в Харьковской области. Под контроль взяты селы Широкое и Шевченково. А группировка войск «Днепр» заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. О результатах в зоне группировки войск «Север» старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
1: Российские средства ПВО с 8 утра до 20 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, также сообщили Минобороны. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
3: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять

0: давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Он отметил, что уже не раз сказано о том, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось. И в этом смысле Женева не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство, правящие круги Швейцарии, по сути, превращая эту страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена, сказал Грушко. Ранее президент Швейцарии Ги Парнелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармунин заявил ТАСС, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля этого года. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе.
2: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
3: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
2: А что это за производство?
3: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
1: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов Новгородской области. Метеорологическая осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
4: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: О погоде в городах России после новостей спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Лада на своем льду обыграла Минское «Динамо» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 4-2. У хозяев три шайбы забросил Рали Савчук. У гостей отличились Сергей Кузнецов и Сэм Энос. Лада одержала первую победу после серии из 4 поражений. Команда набрала 4 очка и занимает 6 место в таблице Западной конференции. В эти минуты «Северсталь» проигрывает «Динамо» 0-2, а «Торпедо» выигрывает у «Акбарса» 3-1. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Сообщается на сайте Международного союза конькобежцев, этап финской столицы пройдет 20-21 ноября. Ранее стало известно, что Байков и Козловский заменят на турнире французов Луиза Эрхарт и Матиаса Пеллегри. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Костромской футбольный клуб «Спартак» со счетом 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 11-го тура первой футбольной лиги. Мяч на 34-й минуте забил Кирилл Амалеров. Кроме того, ярославский «Шинник» и «Урал» сыграли в ничью 1-1. Бывший боец UFC Джефф Монсон отреагировал на желание американского бойца Луиса Пеньи получить российское гражданство. «Если Луис искренен, то я готов ему помочь получить российский паспорт», сказал Монсон «Спортэкспрессу». О спорте на этом пока все.
6: Погода.
7: Во вторник, 15 сентября, в Казани ожидается 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Самаре без осадков, от 20 до 22 тепла. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов выше нуля, будет сухо. В Пензе, Ярославле и Владимире плюс 17, плюс 19, временами дожди. В Туле 18-20 градусов без осадков. В Воронеже 14-16 дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов, днем 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

юбилею легендарного режиссера-мультипликатора Юрия Нарштейна. 15 сентября ему исполняется 85 лет. Накануне ведущий программы «Радио России. Три измерения» Николай Шумаков побывал у него в гостях в мастерской Юрия Борисовича.

Придет серенький волчок, он ухватит за бочок.

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Я вот удивился, прочитал «Народный артист России». Я все время думал, что он народный художник, а оказался народный артист. То есть он спокойно может выйти на помостки, развести руками, сказать,
1: что-нибудь прочитать, сказать, про 1
0: сказать,
1: мая.
0: Нет, сказать, кушать подано. Ну и, естественно, лауреат государственной премии СССР. Это ты получил за что?
1: За «Ежика в тумане», «Лису и зайца» и «Цапля журавля». За три фильма.
0: За три сразу, да?
1: Да, в 79-м году. Это было по линии творчества для детей.
0: Понял. Ну, мы с тобой еще не поздоровались. Здравствуй, Юра.
1: Здравствуй. Как ты? Не видели? Коля написал мой огромный портрет.
0: Я написал серию портретов. Я специально приехал.
1: Я человек сериальный.
0: К Юре я приехал специально, потому что предполагал делать выставку к 70-летию. Думаю, ну, без Нарштейна нельзя. Нельзя. Приехал. Мы с ним тут час-полтора провели. Юра рассказал мне о каждой картинке, которая висит на стенке, а картинок тут несколько миллионов тысяч. Ну и в это время я его снимал всячески, и в конце концов босого в сандалях написал. Потому как Юра все время ходит босой. Зима, минус 40, идет босой по снегу. Снега много, по пояс.
1: Но мне-то счастье это было.
0: Тебе...
1: Все думают, что я показательное выступление на публику. Нет, я действительно, когда выпадает свежий снег, по утоптанному я уже не хожу. Но когда свежий снег... Я выхожу на улицу, народ собирается и думает, что я фикстулю, как мы говорили в детстве. Но нет, ничего подобного. Для меня это счастье большое, действительно, обжечь пятки.
0: А я помню, знаешь, что Жванецкий писал, ему хотелось в носочках по снегу пробежать и рубчики от носочков, чтобы остались.
1: Чтобы
0: Боже мой, вот сказочный человек, да?
1: Да, конечно.
0: Согласись.
1: А ты не знаешь, как мы с ним на крышке рояля выпивали перед публикой? На радио, кстати говоря.
0: На радио?
1: Там вот
0: это никто не видел.
1: Ли, да, где?
0: Радио,
1: вот.
0: Радио никто не видит же.
1: Нет,
0: надо
1: но
0: на телевидении
1: там,
0: было
1: но там
0: выпивать.
1: Сидело, нет, там снимало телевидение, и сидела публика, человек 100. И когда, прежде чем выступать, а Миша, я, значит, говорю, да, у меня, говорю, есть водка кошерная.
0: И сало кошерное.
1: А мы с ним на крышке рояля с Мишей. Я принес рюмочки, закуску. И на крышке рояля перед публикой. Ну, народ просто упивался этой картиной. Что говорить?
0: Упивались вы, плюс народ упивался.
1: А мы упивались.
0: Да.
1: Мы упивались по одному, а не по другому.
0: Так, это все замечательно. У нас разговор будет очень простой, незатейливый, потому что мы, ребята, с тобой простые. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи, пожалуйста, дорогой ты мой, как ты пришел в профессию? Вот ты родился. Я знаю, что ты родился не в Москве. Во время эвакуации.
1: Да, 15
0: значит,
1: сентября.
0: Значит, мама была беременна,
1: 41,
0: я так понял.
1: Папа призвали в армию.
0: Вы уехали в Пензу.
1: Да, и там был, значит, старший мой брат. Но он почти на 2 года старше меня. Мама беременная уехала туда, в эту пензенскую губернию.
0: А ведь Пенза – это родина Мейерхольда, насколько
1: это Мейерхольда родина. Но мы-то туда попали просто по распределению. Эвакуировали. Это же вся страна, вся европейская часть.
0: Но все равно не напрасно тебя на родину Мейерхольда послали.
1: Ну, там получилось так, что она, мама, уехала со своей родной сестрой. Ей было 19, но сестра в декабре ушла на фронт и провоевала в авиации.
0: Вернулась.
1: Там уже... Это отдельная история. Причем ее сестра повлияла даже на фильм «Сказка сказок».
0: Вот это так. Что?
1: Да, вот эти вот влияния, они очень странного свойства, такие вот производные от жизни.
0: Ну, давай, я вопрос задал, расскажи.
1: Да,
0: вот ты родился,
1: поэтому
0: в Пензе.
1: Я родился.
0: Да,
1: дальше мне было 2,5 года, значит, соответственно, Гарику 4.
0: Да, Гарик – это старший
1: мой
0: брат.
1: Мой брат, да, старший. Его в прошлом году, к сожалению, его не стало, но ничего. Жизнь свою берет. И нас привезла мама в Москву. Это был уже 43-й год. Ну, когда уже было понятно, что Москва устояла, и никто сюда не войдет, никакой ворог. И вот мама сюда привезла. И дальше вот интересная штука памяти. Нас встречал дядя Йоси, это младший брат папы, он работал на заводе, на военном, ну, такой военный, ну, я даже не знаю, как...
0: Ну, наверное, военный.
1: Работал там,
0: всего.
1: Да, да, у него бронь была. И он нас встречал. И вот интересно, я, в общем, совсем маленький. А что такое приехать из деревни? И он нам помог в трамвай. Там вещей, конечно, немного было, понятно. И вот я помню трамвай и вот этот и снег, который задувало под дверь. Под трамвайной. И как дребезжало трамвай. Ведь трамваи были с дверьми, а были прямо с открытыми площадками.
0: Вот интересные воспоминания, да? Вдруг вот это помнишь, да?
1: Да,
0: и
1: я помню, как
0: дребезжало под
1: дверь. И вот это как задувало, да. Это удивительная история, думаешь, как память работает выборочно. И потом для меня уже сложилось понятие ужаса зимы. Хотя зима для меня любимое время. Ужасы зимы в том плане, что когда зима связана с чем-то, ну, материальным. Ну, например, я, например, помню, ну, если зимой мы ехали куда-то на поезде, вот эти переходы между вагонами, вот эта гофрированная, вот эта гармонь между вагонами, которая работала, сжимала, а туда тоже надувал снег. Я помню, когда мы там переходили, у меня охватывал ужас. Мне казалось, вот эта камера, и все, и жизни другой нету. И вот это странно очень работает. И вот это задувание снега, и вообще вот это черно-белое изображение.
0: А скажи, ты вспомнил это недавно или это
1: нет,
0: через
1: это
0: всю жизнь
1: все
0: прошло,
1: время,
0: да?
1: Все время. Клацанье вагонов. Потом
0: интересно.
1: Я же вырос на железной дороге, Марьино Роще, там же железная
0: да,
1: дорога.
0: Да, да, да, да.
1: И вот это клацанье вот этих чушек, когда друг о друга они бились. Особенно, когда стоял длинный состав какой-нибудь там, ну, с хозяйственными делами. А он был там, там вагонов 70 или больше было. И когда подходил поезд, то это клацанье этих чушек, вот этих вот, ну, буфера они называли, то клацанье проходило от края до края вагона. И я через этот звук воспринимаю мир.
0: А у тебя где-то клацанье в каком-то мультфильме появилось?
1: Клацанье не было.
0: Не
1: но
0: было?
1: Поезд, но поезд,
0: ну, поезд был.
1: В сказке сказок.
0: А, в сказке сказок.
1: Да, фронтовой поезд
0: точно,
1: и финальный
0: точно,
1: поезд.
0: Точно, точно, точно.

0: Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи, и где ходили там паровозы, там внизу, в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты стоишь и не видишь паровоза, и этот белый дым, он окутывал мост, и оттуда, из этого каньона, из этого оврага, непонятный дым. То есть, если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: Слушай, вот ты, наверное, не знаешь, а я же к передаче готовился, к нашей встрече, и ты, оказывается, в профессии на сегодняшний день 74 года.
0: Да.
1: А почему да? А потому что ты в 11 лет собрал какую-то камеру. Я вообще не понимаю, как можно было кинопарат собрать.
0: Собрал. В «Пионерской правде»
1: так.
0: Было. Это, по-моему, я учился в 5 классе. Там был напечатан в нескольких номерах, как самому сделать кинокамеру на 16-миллиметровую пленку.
1: Ну, подожди, ну там же линзы нужны какие-то.
0: Это очень интересная штука. Прежде всего, не потому, что я там кино увлекался, а мне просто захотелось сделать. Я увидел чертежи. Как вообще человек развивается? Вот я прочитал эти три газетные... «Пионерская правда», «Разворот» этой. Я, между прочим, на выставке нашел подлинные «Пионерские правды», и с них отпечатки, сделали отпечатки, и на выставке в еврейском центре в 21-м году. Мы это там прямо на забор...
1: Когда юбилей у тебя был?
0: Ну, там не юбилей, не знаю, что там было. Да, 80
1: лет. Нет, это был юбилей. Не надо, уходи. Это дата интересная. 8 – это бесконечность и нолик.
0: Да, совершенно верно. И я по ним думаю, нет, я должен это сделать. Потому что я прочитал тексты. Как развивается человек? Я узнал, что такое эксцентрик, что такое грейфер, что такое обтюратор. И вот как познается мое любопытство. Потому что, когда мне начинают сегодня рассказывать, коммуняки, знаете, я говорю, ребята, идите вы. Я ходил в Дом пионеров. Я ходил в Дом пионеров, потом поступил в художественную школу там, в 8-9 классе. Это была такая Краснопресненского района, знаменитая школа.
1: Я знаю эту школу. Я прекрасно знаю эту школу.
0: Наталья Викторовна была там директор. Там замечательные были преподаватели, просто уникальные. Потом выяснилось, что Франя тоже там училась, будущая моя Франческа.
1: Ну, вы в разное время учились?
0: Не в разное, мы одновременно, только у нее группа была на 2 года моложе моя. Даже видеть не видел.
1: Ты с ней познакомился уже где?
0: Уже после, когда она в ВГИКе училась и пришла на практику к нам.
1: А ты в ВГИКе не учился?
0: Коля, я 4 раза поступал в разные заведения и ни разу никуда не поступил.
1: Ну, ты потому что бездарный, ты ни на что не годишься. Тебя сразу раскусывает, что ты ничего не можешь.
0: Ничего не могу. У меня даже на студии мои коллеги и мои подруги, которые закончили там училище 905 года. Я туда хочу. 2 раза не поступал, ничего. И надо мной они смеялись. Слушай, Юр, как ты мог не поступить? Я говорю, вот так. Не поступил, и все. И один раз в ВГИК, но я уже сдавал туда просто механически. Он мне был не нужен.
1: По инерции пошел,
0: я уже, да. Это был 67-й год. Я гораздо больше уже знал, чем в ВГИК там и все прочее. Но вот куда я не поступил, и для меня это была катастрофа, это Строгановка. Я очень хотел заниматься монументальной живописью.
1: Печалишься, да?
0: Я просто тогда для меня с Ороско, Сикейрес, Ривер, позже я Руфино Тамайо узнал.
1: Слушай, подожди, на монументальную живопись ты шел, а не на станковую?
0: Я всеми силами, Коля, стремился уйти из мультипликации.
1: Да ладно,
0: да,
1: ты что?
0: Да, вообрази.
1: Ты сразу не вкусил союз мультфильм, мультипликацию?
0: Но я тебе могу сказать только, там работали гении. Понимаешь, я смотрел, как они рисуют мультипликаторы. Я понимал, я так никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия.
2: На студию «Союз мультфильм» Юрий Нарштейн пришел в 1961 году в качестве художника-мультипликатора. В 60-х с его участием были созданы мультфильмы «Левша», «Как один мужик 2 генералов прокормил», «Каникулы Бонифация» и «Варежка».
0: Коля, там, если на фильм уходило 40 тысяч рисунков, условно говоря, на 10 минут, то все эти 40 тысяч рисунков после окончания фильма летели в топку.
1: Боже мой.
0: Вместо того, чтобы их продавать, их сжигали.
1: Нельзя продавать, это капитализм.
0: Да, это капитализм. И когда кто-то там решил официально в рамку, кто-то из директоров фильма вставил в рамку, все, отнес, тут же пришли из Минфина, им было проще уничтожить все это, и практически вся, весь этот вал творческой работы был уничтожен в котельной. Такая история была.
1: Ну, но по крайней мере, не посадили этого человека.
0: Да. А там сразу пришли, значит, такие... Ну, то есть, это понятно. Но сейчас дело не в этом, а просто я мультипликацию как... Я чувствую, что это было не мое. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ.
1: Для подготовки, которую я делал,
0: я,
1: да?
0: делал не только для подготовки, для... я Строганов. Делал для себя. Мне я ждал момента, когда я приду со студии, и если летом, то у меня оставалось еще часа 3-4 светлого времени, я сидел, писал.
1: А ты мастерскую специально недалеко от Строгановки завел, да? Ведь пешком можно до Строгановки здесь дойти.
0: Нет, это здесь.
1: Здесь.
0: А, нет, не специально, здесь это случайно я оказался.
1: У тебя с какого года эта мастерская?
0: Ну, наверное, с 91-го. И на эту мастерскую это мне помог Ролан Быков.
1: Да ты что?
0: Да, потому что мне, на меня смотрели там косо-криво.
1: А там это в Союзмультфильме?
0: Нет, в мэрии.
1: В мэрии?
0: Да, потому что от них зависело получить. Ну, Коль, мы же это снимаем.
1: Ну, ты же рыжий еще. Ты же вдобавок рыжий. Это рыжий цвет. Фу,
0: я вдобавок противно. Еще и еврей.
1: А еврей, это же вообще это просто уже неисправимо.
0: Это уже печать.
1: Уже
0: это,
1: все. Да, уже все. Как только...
0: Но, к сожалению, приходится и об этом говорить. Но я терпеть не могу эти разговоры. Вот что.
1: Да потому я тоже терпеть не могу.
0: В конце концов, дело в том, что ты из себя представляешь и с какой силой ты двигаешься в том направлении, которое тебе кажется твоим. Такая история.
1: Ладно, в Строгановку не поступил, но в это же время ты уже работал на Союзмультфильме?
0: Ну, не просто уже, работал, уже, я уже там уже... вовсю, я уже там был из числа, в общем,
1: не последний парень был, да?
0: Да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот я посчитал, первое у тебя...
0: Первое у меня вообще-то, мы сделали его вдвоем с одним коллегой, это фильм «25-й первый день» о революции на основе русского авангарда и советской живописи.
1: Читал «Русский авангард», да.
0: Да, да.
1: Я, между прочим, Филонова тебе не дали туда.
0: Там и Филонова мне не дали, там много чего не дали. Но там остались куски, за которые мне не стыдно и по сей
1: день. А они где существуют? Их можно посмотреть,
0: это фильм,
1: да?
0: Существует фильм, да.
1: А согласись, Филонов лучший художник в мире всех времен.
0: Нет, ну вообще,
1: ну,
0: вообще
1: после тебя, естественно.
0: Я тебе должен сказать, что когда я влез, причем не Аркаша, который закончил в ГИК, художественное отделение, он говорил: Юра, откуда ты это знаешь? Я говорю: Аркаш, понимаешь, я книги читал. Причем все книги. Все, что мне попадалось. Ну, там, «Критика буржуазного искусства». Откуда я что узнал? Вот из этих книг тоже. И мне иногда казалось, что те издатели, которые издавали книги, там «Критика буржуазного искусства», у них расчет был на то, что любой человек, читающий, который к этому относится с абсолютной серьезностью, он найдет то, что ему нужно.
1: Вот как история. 25-й кадр, так называется?
0: Нет, 25-й первый день называется. Это строка Маяковского.
1: Ага. Все. Извини,
0: когда я
1: извини,
0: и тоже то, что прожил,
1: да. Прости меня.
0: Я, кстати, сейчас сюда принесу свою книгу, чтобы было больше.
1: Ну ты вернись. Подожди, а что за книга-то это? Я не могу понять.
0: Это мой двухтомник.
1: А, так у меня есть такой двухтомник, да. Но у тебя потрепанный какой-то и замурзанный.
0: С восьмого года я все время его все время его шевелю.
1: Я, ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
0: Да.
1: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент. И это абсолютно готовое произведение.
0: Абсолютно. А я все время говорю, там, где композиция гармонична, любой ее кусок будет гармоничен.
1: Да.
0: Да, вот это второй том. И здесь я и в первом об иконе говорю, и здесь тоже об иконе говорю.
1: Интервью, старое интервью твое 2014 года. Я впервые почувствовал жизнь, себя в этой жизни году в 45-м, когда мне было 3,5 года. Одним словом, когда тетка беременная вернулась, сын ее умер. Угу. И тут у тебя, вот как ты про снег рассказывал, а тут я увидел огромную грудь. И если сейчас психоаналитики за мое творчество возьмутся, то скажут: о, это у него все с того времени. Так ли это было? Или это все?
0: Это все действительно так. И вот этот кадр, поскольку у тебя.
1: А ты отставил этот кадр в сказку сказок, да?
0: Да. Это было такое сильное впечатление. Мне 3,5 года, у тетки родился мальчик, вскоре умер. Вот она, красавица. И вот этот кадр, это вот оттуда, из 45-го года. Бывает такое.
1: Да, вот поразительно, как ты проносишь все это через да. жизнь.
0: Вот, причем вот этот вот набросок, это моя Франя, нашему сыну полгодика, я ее нарисовал. А дальше, вот как интересно, я тоже, смотри, это Франческа в 68-м, когда Боря родился, и мы на даче снимали дачу, и вот утром я ее вот так сфотографировал, помню, она на меня просто шумела, как ты меня, в каком свете. Но кто бы мог представить, что это станет потом этим
1: самым. То есть мусора у тебя вот, нет в жизни, да. Ты все несешь.
0: Да. Вот этот мальчик, это Боря наш, которому сейчас сколько, 58.
1: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
0: он, я помню? Он иконописец. Он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она... поехал. Ну, это отдельная история. Но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог его знает, дальше армия. Поэтому как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
1: У тебя же дочь есть еще.
0: Катька, она сейчас в Москве. Они живут с мужем в Сан-Франциско. Уехали тогда еще в 95-м году.
1: В перестройку уехали, да?
0: Да, да, да. А у Борьки у него 6, у Катьки тоже 2. Там своя.
1: Это такой шикарный дедушка, да? Ну, у тебя 8 внуков получается, 6 до 2. Это примерно 8 получается. 8. А ты с ними видишься?
0: Ну, конечно, а как же? Куда от них деваться?
1: С сыновьями, внуками
0: вот
1: получается.
0: Вот при таком дедушке, вот это мой дед. Не иметь 8 внуков. В общем, вот такая вот
1: история. Причем такой шагаловский персонаж, да, дедушка, ну, твой?
0: Конечно.
1: Борода,
0: конечно.
1: Просто.
0: А это портрет старика в этом, в Эрмитаже. Кстати, очень смешная история с этим стариком. И там снимали обо мне материал, еще это был 2001 год, по-моему. И я стоял напротив этого портрета, а кинооператор, он там перезаряжал камеру, чего-то такое. И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня, на портрет на меня. А я говорю, я, my grossfather. Они сказали, о, я, не, видно, немцы были. И кинооператор, он аж зубы заскрипели, говорит, как я это снял.
1: А скажи, пожалуйста, вот сказку сказок ты поминал не раз уже.
0: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано, «Сеч Прикерженц». Там я был сорежиссером. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером. А потом он меня уже взял сорежиссера, и там была у меня, конечно, работа. Абсолютно отдельное и все такое. Ну, потом «Лиса и Заяц».
1: Потом «Лиса и Заяц», потом
0: «Цапля и потом «Ёжик в тумане». Они прям погодки.
1: А потом «Сказка сказок».
0: Да.
1: То есть у тебя были самые плодовитые годы.
0: Вот эти годы.
1: Именно
0: да.
1: эти
0: Причем
1: годы, да?
0: Причем они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо 3 фильма подряд год за годом вышли. Коля, через 3,5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, 3 фильма сделал, ему дали высшую категорию.
1: Но ты уже гремел тогда. Ты уже получил все,
0: уже
1: что мог.
0: Уже огромное количество международных да. премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на то, что...
1: На твой возраст и на твою рыжину.
0: И, да, и у меня здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано. Значит, присвоить сначала 2-ю категорию режиссерскую, потом 1-ю, прям буквально, а потом высшую, через 3 фильма. На фильме «Сказка сказок» я получил высшую категорию.
1: А «Шинель» ты начал в эти же годы или позже?
0: В 81-м году.
1: Ну, я по, сути, сразу ну по сути дела, в эти же
0: сразу
1: годы
0: бы,
1: начал.
0: Да, да.
1: А ты знал, что так тяжело пойдет вот эта «Шинель»? Это твой друг Акакий Акакич?
0: Нет, это я не думал вообще, Коля, мне каждый фильм шел тяжело.
1: Но все-таки ты сильно плодовитый в те годы был. Ты
0: я плодовит,
1: год
0: но дело в том, что никто не знает, какие у меня были мучения, когда я буквально по ходу на коленке переделывал, потому что приходили новые идеи, и я просто сразу спокойно отодвигал то, что было придумано. Но это моя счастье, что я с Франческой работал.
1: Все твои фильмы ты делал с Франческо, да?
0: Нет, вот «Щечка и Керженцы», там была Марина Соколова, uh-huh. художник, uh-huh. изумительный художник такой. Она была женой Валеры Левинталя, который...
1: Левинталь, я знаю, да. прекрасный Левинталь.
0: Валера в свое время uh-huh. даже был главным художником Большого театра. Марина его жена, но она была не меньше художник, чем он. И вот там-то опять я по ходу переиначил все то, что оно уже успел к этому времени сделать. И он меня пригласил, и когда я ему сказал, что нужно делать вот так, так и так, он абсолютно со мной согласился.
1: Не расстроился, нет?
0: Не расстроился, нет, он все понял. Он все-таки свой профессионализм начинал с Абхута Маса. Это 20-е годы, это такие очень, ну, емкие годы были. Так что вот, но вообще с его стороны довериться мне, я же мог бы в тупик уйти, понимаешь? Это и такое могло произойти.
1: А ты же молодой, 30-летний, 30 с небольшим, 30, наверное, да?
0: Ну, 31 год.
1: 31 год. Он все равно доверился.
0: И он доверился, и не прогадал. Я весь фильм просто, я его перелопатил по полной программе. А с Мариной Соколовой, дело в том, что Марина показала эскизы, и я говорю: Марина, ты знаешь что, эти эскизы для выставки. Они, говорю, блестящие у тебя. Они просто изумительно сделаны. К фильму не имеет отношения. Я ей сказал: ты понимаешь, ты сделала очень красиво, но это не годится. Это ни с музыкой, ни с чем не сочетается. Она говорит: хорошо, что ты предлагаешь? И я ей сразу нарисовал. Она просто буквально в одну минуту. В одну минуту
1: нарисовала. Да, ты ей сказал, не надо красивости, не надо красивости. Красиво не надо, красивый любой дурак сделает, ты сделаешь страшно.
0: Я говорю, вот, нужно вот, и она прямо сразу, я говорю, вот это должно быть. Ну и дальше уже пошла работа у нас. Марины уже нет, поэтому сказать некому, но она абсолютно... Ну,
1: слушай, а ты в своих вот фильмах работал с одним и тем же оператором?
0: Вот Саша Жуковский.
1: Точно.
0: Он умер, его уже, ну, он старше меня был на 8 лет. Ага. Но он умер, к сожалению, рано. Ему было 66.
1: Ну, это совсем, он еще не начал жить.
0: Да, очень, дела. да. Не для его смерти, конечно, была. Но с ним у меня было, вот и было все. Это я все время пишу, это больше, чем дружба. А по-другому работать нельзя. Они-то думают сейчас, что сейчас им все компьютер нарисует. Сейчас еще это и.
1: Такое ослинное. Иван Иванович.
0: Да. Это все, значит, делается. Они не понимают, что творчество делается совсем по-другому.
1: А скажи, пожалуйста, ты наверняка за свои мультфильмы получал жалкую зарплату и все.
0: Ну, я получал только зарплату и все. Только на шинели.
1: Типа 110 рублей.
0: Дело в том, что мне прибавили на шинели деньги за то, что я. Ведь я единственный мультипликатор на всех своих фильмах. Мои коллеги. Мультипликатор, там же, ты знаешь, список, там 10-15 мультипликаторов. Я один на всех фильмах.
1: А ты знаешь, мысль у меня какая появилась вот в нашей беседе? Тебе, Акакия Акакиевича, не надо заканчивать.
0: Ну,
1: надо
0: мне об этом
1: делать,
0: все говорят. Ну,
1: нас... Делать. Это же жизнь твоя, понимаешь? Ты с ним общаешься.
0: Ну, моя жизнь, слава богу, не в этом.
1: Ну, конечно, не в этом, но все равно часть жизни большая.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, Коля, смотри, например, вот художник Соломаткин, знаком тебе?
1: Да, конечно.
0: Вот художники, конечно. И то не все его знают. А он грандиозный художник. Я просто ему целую отдельную главу посвятил. Здесь же о Федотове, тоже отдельная глава. Я просто сделал целое исследование.
1: А расскажи, как эта книга получилась. Ты ее намеренно писал или просто писал долгое-долгое время,
0: нет,
1: потом собрал
0: и вышла
1: книжка?
0: Я говорил своим коллегам: ребята, а почему вы не обращаете внимания на то, какие происходят сводные и разводные моменты у мультипликации и у мировой культуры? Я говорю: пожалуйста, вам, разве это не тема авангард и мультипликации? Но на меня смотрели как-то... Ну, потому что искусствоведы, они по-другому, они у них же узконаправленность.
1: Ну, искусствовед. Искусствовед, да. – это особая статья.
0: И у меня тогда идея книги зародилась, когда мы сделать этот самый фильм «25-й первый день». Потому что я когда узнавал, что происходило в авангарде, для меня это...
1: Скажи, эту книгу ты выпустил лет 10 назад? каком году?
0: Нет, она вышла в 2008 году. Первое вот это вот издание.
1: 2008, а сейчас, тогда почти 20 лет.
0: Да, а сейчас пятое издание выходит.
1: О, уже пятое.
0: Да, вот.
1: И ты говоришь, что на продажу этой книги ты, собственно, и содержишь свою студию, и живёшь.
0: Она дает основные деньги, да? Продажи, да. Нам в свое время помог Сбербанк, когда там был президентом Андрей Ильич Казьмин. Он просто узнал о том, что у меня есть рукопись, а рукопись такая была, я ее от руки писал. Я ему принес пачку в кабинет. Я говорю: знаете, Андрей Ильич, японцы хотят выпустить эту книгу. Он посмотрел, а у вас, говорит, все готово? Я говорю: ну, рукопись, вот она перед вами. Тут еще много надо материала набрать. А зачем японцы? Мы сами выпустим ее. Сколько это может стоить? Ну, я ему тогда сказал: знаете, я боюсь больших цифр. Он говорит: ну, сколько в долларах? Ну, 1100. Я говорю: может быть, я не знаю. Но в результате она стоила где-то 180 тысяч долларов. Потому что потом еще пришлось.
1: Ну, двухтомник, извини меня, это здесь, шикарный труд.
0: Здесь 1800 картинок.
1: 1800. И все, в цвете, с хорошей печатью. И на хорошей бумаге.
0: И все на хорошей бумаге. И вот, пожалуйста, вот, например, вот это то, что у нас вот здесь на стене.
1: А дизайн книги ты сам делал, да?
0: Нет, тут пришел очень хороший мужик, ужасно обаятельный. Но когда он профессиональный, он с Аникстом там в дружбе был, Витя Корольков. И он, значит, говорит: Юра, мой опыт показывает, что то количество материала, которое, оно не влезет в эти два тома. Я говорю: ну, Витя, ну, давайте посмотрим, что и как. И мы с ним вместе сели, я говорю: давайте по принципу кино, будем делать раскадровку. Прямо от страницы к странице. И текст. И поскольку он профессиональный человек в соотношении текст-картинка, я говорю: мне важно одно, чтобы картинка и текст сопрягались абсолютно. И началась работа. И когда мы сделали книгу, ее потом выставили на лучшую книгу года. Ну, конечно, она ничего не получила. Но мне позвонили из этого комитета, сказали: знаете, мы хотим вам дать, значит, премию за лучший дизайн книги и все прочее. Я говорю: нет. Я говорю: это не так. Я говорю: официально это Виктор Корольков, прекрасный человек. А потом выяснилось, что они позвонили Вите Королькову, он сказал: не имею права.
1: Это наш стыд.
0: Потому что мы делали вместе с Юрой.
1: Ты очень активную позицию занимаешь, какие-то письма подписываешь в последнее, в предпоследнее
0: письма.
1: Время.
0: Нет, я могу так сказать. Тут дело не в этом. Потому что у меня нету определенных таких 100% ответов, как могла бы ситуация сложиться так или иначе. Знаешь, я по этому поводу часто цитирую Габриэля Маркеса. Он пишет об одном из героев: нет более одинокого человека, чем тот, кому надо
1: представить. Это в «Сто лет одиночества».
0: «Сто лет одиночества», которому нужно решение какое-то объявить. Нет более одинокого человека. Это абсолютно точная фраза. И поэтому тот, кто решает, на него всегда все равно набросятся те, кто ничего не решает и вообще ни за что не отвечает. И поэтому у меня отношение к разного рода ситуации, оно и драматическое, но одновременно я начинаю, когда про себя вот так просматривать ситуацию, выясняю, что ситуация не так однолинейна, как этому хочет представить простой зритель.
1: Понятно. Ты по поводу «Союзмультфильма» в защиту выступал, с Путиным встречался, письма писал, да?
0: Письма писал.
1: Помогло всё?
0: На Путина эти письма не дошли. Более того, на получение премии Лёлей Шварцманом, который нарисовал «Чебурашку», он в 17-м году выступал и говорил, что нас обворовывают. И Путин тогда сказал слова, что мы этой темой занимаемся, и, конечно, мы восстановим в правах художников, чтобы не было вообще никаких. Дальше они стали восстанавливать права художников. В 22-м году Комитет по культуре при Госдуме под руководством Ямпольской, они решили и выключили художника вообще из этого вопроса. То есть в каком плане? Они их не пригласили на заседание, чтобы мы, Франческо, я, могли бы четко объяснить, что происходит. Они все решили это келейно, дальше передали в Госдуму. А Госдума там, какое им дело, какие-то там режиссеры, какие-то художники, мультипликаторы, что они вообще выступают? У нас тут серьезные дела, у нас тут нефть. И по существу они сделали ложное решение по поводу восстановления прав художников. А этого даже и делать не надо было. Эти права были. Их просто закрыли, как будто бы ничего не было. То есть что было? в 64-м году, это я опять объясняю в который раз, было по Гражданскому кодексу постановление, где четко обозначено, фильм как целое принадлежит студии, все то, что сделано отдельными творческими личностями, автор сценария, композитор, режиссер, художник-постановщик, это все каждому принадлежит право авторское на свою работу.
1: Это прописано.
0: Это прямо прописано. Так вот, они вот это им как бельмо в глазу, они все делают таким образом, решают сюда, что как будто этого нет, как будто этого не существует. И таким образом художники попали в двойственную ситуацию. Не надо было восстанавливать права, они уже все, у всех были. А они сделали, что якобы наконец-то они восстановили права, но эти права идут только с момента, то есть с 22-го года, вот только с момента, когда Госдума это решила, а что является чистой фальшивкой.
1: Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь сейчас?
0: Нет, я преподавал.
1: А преподавал, да?
0: С 79 по 96 год.
1: Ну, долго
0: когда,
1: преподавал.
0: Да, долго.
1: 20 лет.
0: Долго, и там практически на каждом двухгодичном сборнике студентов нового набора я всегда везде был.
1: Ты какие-то мастер-классы читал в Японии?
0: В Японии.
1: Или, так может, вот это не мастер-класс назывался,
0: вот
1: не знаю
0: книга,
1: как.
0: Вот эта книга, она как раз на основе лекций моих, которые здесь... и которые в Японии.
1: А как долго ты читал эти лекции? Это что, был приезд и жил там несколько лет?
0: Нет,
1: или
0: они
1: туда-сюда
0: меня,
1: мотался?
0: Они меня приглашали каждый год на занятия. И в результате у меня собралось, не поверишь, 700 часов лекций.
1: Это немало. А где? Это университет какой-то? Или ты по нескольким городам ездил, читал?
0: Я по-разному. Я, естественно, приезжал в Токио. Там у меня появилась... группа товарищей, просто группа моих друзей японских.
1: Группа японских друзей?
0: Да, и они меня уже приглашали, они сделали свой внутренний фестиваль, куда они приглашали таких, ну, неофитов для показов фильмов своих, и дальше там у нас, как обычно, жюри и разговор о ребятах. Я был председателем жюри в течение нескольких лет. В результате тоже очень интересно. Там появился парень, фильмы которого... я не знал, естественно, я не всегда мог запомнить имя. Но я говорил, вот если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. И каждый год мне говорят, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу, что лучший фильм среди вот... В результате этот парень через какое-то время получил Оскара. В американской академии.
1: Он японец?
0: Японец. В американской академии.
1: А вообще японцы хорошие мультипликаторы, да?
0: Там есть такой Миядзаки. Я думаю, что...
1: Это номер один. Я знаю эту фамилию.
0: Он самый, конечно. У них у этого сообщества своя студия в Джибри. Вот. И там я тоже часто бывал, и у меня и разговоры с ними были. И я очень хорошо знаком, больше, чем знаком с Миядзаки. И с его другом,
1: которого... А с Миядзаки сейчас общаешься?
0: Ну, как общаюсь? Я уже там
1: ты
0: не
1: здесь,
0: был в Японии.
1: А он там, да?
0: Я уже в Японии лет 5 не был.
1: Угу.
0: Даже больше.
1: Ну, наверное, с 14-го года.
0: Да,
1: наверное, побольше, да.
0: Да,
1: как
0: да,
1: начались
0: наверное,
1: все эти события.
0: Побольше. Вот. Но там действительно мастера в разном направлении, но там нету государственной студии. Нету. У него это своя студия. Я-то считаю, что это минус работе, потому что вот про советскую мультипликацию я могу сказать, без государственной студии той мультипликации в ее творческом разнообразии ее бы не было.
1: Угу.
0: А сейчас вот время показывает.
1: А скажи, сейчас вроде бы Союзмультфильму какие-то деньги выделили, да, поддержка какая-то?
0: Не просто
1: финанс...
0: какие-то,
1: не
0: им
1: просто.
0: Сейчас выделяют сумасшедшие деньги.
1: Это плюс?
0: Это минус.
1: Это минус.
0: Потому
1: все-таки.
0: Что там нет никакого творческого напряжения. Они работают на всем том, что в свое время сделал Союзмультфильм. Кстати, и живут на всем том, что сделал Союзмультфильм.
1: Ну хорошо, достойные люди какие-то есть на Союзмультфильме?
0: Может быть,
1: ты уже не углубляйся в эту тему.
0: Вообще, я туда на студию ни ногой.
1: Ну, раз ты решил, вернее, я за тебя решил не заканчивать шинель, то может это...
0: Я ничего пока не решил, потому что на самом деле у меня огромное количество изобразительного материала по шинели собрано. Рисунки всякие и все прочее.
1: Ну, вот сейчас ты, наверное, набрал на полноценный такой полнометражный фильм, да?
0: Ну, у меня, скорее всего. У меня сценарий лежит на полнометражный фильм. При этом я должен сказать, что сначала будет фильм 20 минут. Но у меня за это время изменился просто ход мышления вообще и понимание мультипликации. И это, конечно, так сказать, заслуга Николая Васильевича Гоголя.
1: Я видел этот твой фильм, ты его показывал в Доме архитекторов, сепия такая, да?
0: Да, да, да.
1: Или черно-белый,
0: там,
1: мне
0: кажется. Мы сделали разные варианты.
1: А, и так было.
0: Потому
1: да?
0: что у нас негатив,
1: вот это запомнилось,
0: и мы можем
1: мне.
0: Печатать и в сепиевом виде, и все. И тут я даже не знаю до конца, будет ли он просто черно-белый, или он будет верирован, там, допустим, департамент чуть-чуть зеленоватый, ну, так сказать, согласно жандарскому цвету. А в целом он может быть чуть сепиевый. Но это уже дела такие
1: Вторичные, неинтересные
0: конечно,
1: да, для тебя.
0: Конечно.
1: Это уже при окончательном монтаже ты
0: это
1: сам решаешь, да?
0: Это может быть такое, да.
1: Как пойдет, так пойдет.
0: Но пробы мы делали. Во всяком случае, действительно, мы когда работали с Александром Жуковским, с Сашей, то у нас все было настолько... Не надо было взаимно объясняться.
1: А скажи, а сейчас есть постоянный оператор у тебя или нет?
0: Сейчас кинооператор у нас здесь на студии Максим Граник. Да.
1: Хороший парень, да?
0: Очень хороший. Он, конечно, все равно с Жуковским его не сравнить по каким-то качествам более глубинным, нежели профессионализм. Но он успел пообщаться с Сашей. Кроме того, у него был хороший учитель, такой Володя Кобрин. Тоже его уже нет на свете. Это был режиссер, который занимался научно-популярным кино. Но он был гораздо больше, чем просто автор научно-популярных фильмов. Он снимал научно-популярные художественные фильмы. Потрясающий мужик.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас твоему сыночку Южику уже более 50, правильно?
0: 51 год. А было так. И не я нарисовал, а Франческо нарисовал.
1: Франческо, естественно.
0: Было так. Мы уже начали снимать, а персонажа не было. То есть он был по эскизам...
1: Самого
0: там,
1: ёжика не
0: но
1: было.
0: Но самого ёжика в том виде, в котором он сейчас существует, его не было. И я однажды... Было так, что я однажды пришел, там посмотрел, что Франческо там рисовала, и говорю ей, понимаешь, Франя, что должно быть? Уже так сначала спокойно говорю. Вот смотри, вот на экране мелькнул силуэт ежика в 1/12 секунды. И он уже запомнился в глазу. Он отпечатался, говорит, на ретине глаза. И вдруг она взяла карандаш. Да, и я помню, наорал на нее еще. Это ужас, конечно, Коля. Я говорю, как так мы с тобой уже сделали два фильма?
1: Ну, не бил.
0: Еще бы как бил, еще и за косу хватал и волочил по квартире, да. Так вот, я говорю, как это так? И вдруг она взяла карандаш, вот видно, вот это, знаешь, нервное напряжение дошло до края. И прямо вот так вот на листе бумаги вот так нарисовала силуэт ежика. Я говорю, вот
1: и
0: он.
1: И все, да?
0: Да. Вот так это было. Ну, что интересно, Коля, в прошлом году ни один канал не муркнул телевизионный, что ежику 50 лет. И дело не только в том, что фильм там 50 лет назад сделан, а дело в том, что в Токио этот фильм был назван в 2003 году лучшим фильмом мира.
3: По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей, прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика.

0: А я ему скажу, я тебе малинового варенья принес. Он скажет, вот, а самовар простыл, надо бы веточек подбросить. Этих, как эти, можжевеловых. Я ему скажу, а я ему скажу.
1: А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри.
0: Лошадь.
1: Но лошадь ничего не сказала.
2: Юр, спасибо тебе большое. Ты, конечно, удивительный, поразительный человек. С тобой можно еще несколько часов разговаривать обо всем, причем обо всем, не только о мультфильмах. Но я Николай Шумаков. Прощаюсь с вами. Сегодня мы были в гостях у режиссера анимационного кино Юрия Борисовича Нарштейна.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службы.

0: стали свидетелем происшествия, звоните с мобильного 101 или 112.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
2: МЧС информирует.
3: При обнаружении запаха газа необходимо исключить использование открытого огня, электроприборов, прекратить пользоваться газовым прибором, обеспечить проветривание загазованного помещения, открыв окна, двери, форточки, вызвать аварийную службу по телефонам 04-104 и при необходимости пожарных по телефонам 01-101, покинуть загазованное помещение до прибытия аварийной службы и ликвидации аварии.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Москвичи еще неделю проживут в комфортных температурах бабьего лета. Далее подробно. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также поражены украинские железнодорожные объекты, которые использовались для перевозки военных грузов из Европы, говорится в сообщении военного ведомства. Также, по данным военных, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Кроме того, сегодня российскими войсками был нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Герань-4 «Сикер». Как уточнили в военном ведомстве, атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также сегодня группировка войск «Днепр» взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области, а группировка «Север» заняла населенные пункты Широкая и Шевченково в Харьковской области. С подробностями старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт «Широкая» Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья» Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта «Ольховатка» Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта «Черная» Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
5: Также средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. С этим вызовом нужно справиться, взяв это под личный контроль. На это указал Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Александром Дроновым. Глава региона рассказал президенту, что в области растет рождаемость.

0: Новгородская область входит в регионы так называемой демографической зимы. Поэтому для нас меры поддержки семьи с детьми являются одними из приоритетных в нашей работе. На прошлой встрече я вам докладывал о тех мерах, которые будут реализованы с 2026 года. Они все запущены. Мы усилили поддержку молодых семей, студенческих семей, многодетных семей. И это дает уже первый результат. За первое полугодие текущего года впервые рожденные малыши у нас подросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы занимаем по суммарному коэффициенту рождаемости 3-е место в СЗФО.
1: Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. Губернатор Новгородской области также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО. Европейские лидеры встречаются на Европейском арктическом саммите Финляндии. На повестке обсуждения вопросов судоходства, ресурсов и безопасности в регионе. Собираются спланировать дальнейшие шаги по обеспечению присутствия стран в Арктике. Подробности у Регины Севастьяновой.
2: Лидеры, собравшиеся на этом саммите, заявили, что Россия представляет наиболее значительную и долгосрочную угрозу в арктическом регионе. В частности, об этом заявил президент Финляндии, инициатор Европейского арктического саммита. По его словам, существует высокий спрос на конкретные действия Евросоюза в Арктике. Ведь система безопасности фундаментально изменилась, сказал он. Именно поэтому Украина и Грузия, по его мнению, должны вступить в НАТО, а Евросоюз должен разработать скоординированную систему взаимодействия по защите своих интересов в арктическом регионе. Среди конкретных шагов, которые предложила Финляндия, совместное владение ледокольным флотом европейскими странами, выделение дополнительных средств на обеспечение военной мобильности, создание инфраструктуры для переброски техники и войск НАТО, а также критически важные и неотложные потребности в таких сферах, как транспортное сообщение, цифровая взаимосвязь, спутниковые технологии, гибридные угрозы. Призывы поддержал уже официальный Брюссель, глава Евросовет Антонио Кошта. Присутствие на саммите пообещал включить итоги этой встречи в повестку встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе в середине октября. Он убежден в необходимости адаптироваться к новым геополитическим реалиям, движущей силой которых является Россия.
1: Москвичи еще неделю проживут в комфортных температурах бабьего лета. Воздух может прогреться до 20 градусных значений. Однако осень уже не за горами. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины с минувших выходных наблюдается бабье лето на минималках. Это когда природа вроде бы и пытается устроить осенний праздник тепла, но бюджет уже закончился. И в течение большей части наступившей рабочей недели характер метеоусловий значимых изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до 10, и не исключены очаги предутренних туманов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16-21 градуса. В целом, москвичей ждет вполне комфортная погода, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый относительно сухой период, ну или бабье лето с оговорками. Для классики нам не хватает главного – это устойчивого солнца и идеальной сухости. Ну а в выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет ломаться и на следующей неделе окончательно испортится. Дожди станут облажными, днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16 градусов. Ну и наступит полноценная метеорологическая осень. Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московская «Динамо» на выезде обыграла «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ. 2-0. Шайбы забросили Дилан Секур и Даниил Пыленков, на счету которого также результативная передача. Бело-голубые одержали 3-ю победу подряд. «Лада» на своем льду обыграла «Минская «Динамо» 4-2, а «Торпедо» было сильнее «Акбарса» 3-2. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20-21 ноября. Ярославский футбольный «Шинник» на своем поле сыграл в ничью с «Уралом» в матче 11-го тура первой лиги 1-1. Костромской футбольный клуб «Спартак» 1-0 обыграл нижнекамский «Нефть» и «Химик». У хозяев на 89-й минуте гол забил Илья Азявин. «Велес» проиграл «Сочи» в домашнем матче 1-2. Благодаря этой победе «Сочи» обошел «Велес» и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Продажу алкоголя ограничат в центре Казани и в районе стадиона «Казань-Арена» в день матча между футбольными сборными России и Ирана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ограничения будут действовать 29 сентября. Продажа алкогольной продукции будет запрещена на ряде улиц в центре города, а также на территориях, прилегающих к стадиону. Исключение сделано для розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусова.
1: Погода. Завтра во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. Петрозаводске плюс 12, плюс 14, переменная облачность, также без осадков. В Воронеже плюс 14, плюс 16, облачно, дожди. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Краснодаре плюс 23, плюс 25, переменная облачность, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть шестая.
1: В день бабушкиных именин, после утренних визитов, в доме начались приготовления к вечеру.
2: А сегодня ожидается большой праздник. Вон как хлопочет в буфете. И освещение какое яркое. Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку. Наверное, много гостей будет. И Ивины опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше.
1: Но вместо Ивиных первыми приехавшими оказались госпожа Валахина и ее дочь Соня, чудесная девочка лет 12.
3: Quel charmant enfant! Очаровательный ребенок. Надеюсь, ты не будешь скучать в меня, мой дружок. Прошу веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера.
1: Бабушка дотронулась до меня рукой. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней я увидел княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были похожи на княгиню и дурны, поэтому ни одна не останавливала внимания. Этьен был мальчик лет 15, высокий, мясистый, с впалыми посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, но казался очень довольным собой и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы познакомились.
2: Вас так много. Не тесно ли вам было в карете?
4: Не знаю. Я ведь в карете никогда не езжу, потому что как только я сяду, меня тотчас начинает тошнить. И маменьке это известно. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы.
2: Да?
4: Там гораздо веселее, и все видно. Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру.
2: Ух ты!
4: Этак проезжающих, знаете, иногда прекрасно. Ух, ух!
5: Ваше сиятельство, Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть?
4: Как куда дел? Да я ему отдал.
5: Он говорит, что не отдавали.
4: Ну так на фонарь повесил.
5: Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли. А Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство.
4: Ну потерял так потерял. Я заплачу ему. Вот уморительно. Николай, пойдем в гостиную.
5: Нет, позвольте. Барин, чем-то вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марья Васильевна, вы уж 8 месяц 2 гривны платите. Мне тоже уже 2-й год, кажется. Петрушке вон тоже.
4: Замолчишь ты или нет? Вот я все это скажу.
5: Все скажу, все скажу. Нехорошо, ваше сиятельство. Ох, как нехорошо.
3: Вот так, так.
1: Бабушка оказалась невольной свидетельницей этой сцены и не могла не выразить своего отношения. Она имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказывать свое мнение о людях. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно. Но Этьен не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но и всему обществу. Раскланялся, если неловко, то совершенно развязно.
6: Что ты здесь делаешь, Николенька? Иди ангажируй даму. Сейчас начнется.
1: Все мое внимание в тот вечер занимала Сонечка. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого она была видна, и сама могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием. Когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Когда приехали Ивины, вместо радости, которую я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. Сонечка Валахина, когда напротив меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Еще помню, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носика свою перчатку. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Потом, усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить.
7: Мерси.
2: Вы постоянно живете в Москве?
7: Да.
2: А я еще никогда не посещал столицу.
7: А.
2: Как, однако, досадно, что я не умею продолжить разговор. Хоть бы она что-нибудь сказала.
7: А где вы нашли ту уморительную перчатку, которую у вас отобрал ваш брат?
2: А, вы видели? Это перчатка моего воспитателя, Карла Ивановича. Я, видите ли, хотел найти что-нибудь. Ну, ведь когда танцуют, всегда необходимы перчатки. Но кроме нее не нашел ничего. Она и правда никак не годилась, потому что стара, да и велика мне.
7: Вот как?
2: Если бы вы видели, какой смешной бывает Карл Иванович, когда снимает свою красную шапочку с кисточкой. У него такая большая лысина, а вокруг как будто перья торчат. Да он и весь смешной. Однажды он в зеленую бекешу упал с лошади, прям в лужу.
7: Представляю, как было весело.
2: Да.
7: Он что, немец?
2: Да. А как вы догадались?
7: По имени. Дядьки немцы, по-моему, все очень потешны. Когда я была маленькой, у наших знакомых был один. Кажется, его звали Густав Иванович. Так мы всегда смеялись тому, как он произносил слово «повторите». «Видехолен».
1: Я веселился, но уже тогда смутно чувствовал, как нехорошо было то, что я с насмешкой отозвался о Карле Ивановиче. Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы описал его ей с теми любовью и уважением, которые я к нему испытывал? После кадрили Сонечка отошла от меня. Я был от нее в восторге.
2: Как легко имело с ней общаться. А я-то, я не узнаю себя. И смелость откуда-то появилась, и уверенность, и даже дерзость. Нет вещи, которая могла бы меня сконфузить. Я готов на все.
8: Николя! Можно попросить вас быть со мной в танце визави?
2: Конечно. Хотя у меня нет дамы, я найду.
1: Окинув взглядом залу, я увидел, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Я имел такое сознание своей силы, что в мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку. И молодой человек остался без дамы. Следующий танец был мазурка. Так как дамы на этот танец у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
2: Как они все танцуют? Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими. Она уверяла, что мазурку надо танцевать на цыпочках, плавно, кругообразно, разводя ногами. А выходит, что танцует совсем не так. Вон и именно. И Этьен, и все танцуют по-другому. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла.
1: Мне было чрезвычайно весело. Под конец мазурки несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон.
9: Роза или крапива?
2: Роза.
1: Бабушка повернулась в своем кресле.
3: А, ты здесь? Иди же, мой дружок, иди.
1: Я робко взглянул на Сонечку, но вдруг чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, тот самый, у которого я недавно отбил даму. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня с выражением тупого любопытства и удивления, посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто со страданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
10: Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas. Не нужно было танцевать, если не умеешь. Отойди. Разрешите?
2: Oui.
1: Папа слегка оттолкнул меня, взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
2: Господи! За что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? Ой, это ужасно. Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку.
1: И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных, радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося чувствовать хоть что-нибудь. Но молодой человек, казалось, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать». К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня выпить его залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
7: Еще полчасика, ну прошу тебя.
11: Право нельзя, мой ангел.
7: Ну для меня, пожалуйста.
11: Ну разве тебе будет весело, если я завтра буду больна?
7: А, позволила? Останемся?
11: Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер.
1: Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. выпитое вино, присутствие веселой Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги. То топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку. При этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было веселое, доброе и здоровое.
2: Если бы я всегда был такой, как теперь, я бы еще мог понравиться. А может, я ей нравлюсь? Ну, хоть чуточку.
1: Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Однако душа моя и без того была преисполнена счастьем. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. В это время мы с Сонечкой проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей.
2: Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане? И чтобы никто не знал, что мы там живем.
3: Не правда ли? Нынче очень весело.
7: Да. Очень.
3: Особенно после ужина. Но если бы вы знали, как мне жалко, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся.
7: Отчего же не увидимся? Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
3: Непременно будем проситься во вторник. И если меня не пустят, я один убегу. Без шапки. Я дорогу знаю.
7: Знаете что? Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?
3: Давайте.
7: Давай «ты», а не «давай те».
1: Но я не успел сказать ни одной фразы с «ты». Хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. Хочешь? Давай «ты» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши, открыли части лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль так плотно, что виднелся только кончик ее носика. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно задохнулась бы. И видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку. И, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю. Но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Вскоре, лежа в постели, я думал о прошедшем дне.
2: Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? Нет, он никогда не понимал, не умел ценить, не стоил моей любви. А Сонечка, что это за прелесть? Как мило она произносила это. Хочешь, тебе начинать?
3: Володя, Володь, ты спишь?
9: Нет еще. А что?
3: Я влюблен, Володя. Решительно влюблен в Сонечку.
9: Ну так что ж?
3: Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще, знаешь ли что?
2: Когда я лежу и думаю о ней, Бог знает, от чего делается грустно. И ужасно хочется плакать.
6: Ну?
2: Только одного я бы желала. Это чтобы всегда с ней быть. Всегда ее видеть. И больше ничего. А ты влюблен? Признайся по правде, Володь.
1: Странно. Мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это. Володя повернулся ко мне лицом, глаза его блестели.
2: Ты не хочешь спать, я вижу, ты притворялся. Ну что, влюблен ли ты?
6: Тебе какое дело? Может быть.
2: Давай поговорим о ней. Не правда ли она прелесть? Такая прелесть, что скажи она мне: Николаша, выпрыгни в окно или броси в огонь. Ну вот клянусь, сейчас прыгну и с радостью. Ах, какая прелесть. Ужасно хочется плакать, Володя.
6: Вот дурак. Нет, я совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать.
2: А, так ты тоже влюблен.
6: Потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки. Всю бы расцеловал.
2: Глупости.
6: Ты ничего не понимаешь.
2: Нет, я понимаю. А вот ты не понимаешь и говоришь глупости.
6: Только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка.
1: Я плакал тогда, не понимая, что поводом для слез может быть что-то гораздо более страшное и непоправимое.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в детстве – Татьяна Веселкина. Бабушка – Людмила Максакова. Отец – Сергей Колесников. Этьен Корнаков – Арсений Шапира. Лакей – Сергей Вещев. Володя – Кирилл Продоляченко. Соня – Настя Веселкина. Валахина – Ольга Левитина. Сережа Ивин – Валера Шумский. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Джона Кейджа. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И тот, и другой, и Максим, и Саша.
2: Да, да.
1: Мы собрались на троих не случайно. По одной простой причине, что Александр Юлианович недавно открывал очередной памятник Юрию Владимировичу где-то в районе стадиона «Динамо». Расскажи, пожалуйста, твою историю взаимоотношения с семьей Никулиных, с Максимом, с Юрием Владимировичем, и почему ты уже, насколько я знаю, четвертый раз касался этой темы. Ты ставишь памятники, открываешь доски, лепишь собак Юрия Владимировича. Что произошло, когда это началось? Кто был твой заказчик первого памятника и так далее?
2: Ну, наверное, надо начать с того, что мне часто говорят, что вот самый хороший памятник у тебя Юрий Никулин. В цирке они имеют в виду. И я все время отвечаю, что это не моя заслуга, это заслуга Никулина. Он великий клоун, великий актер кино, действительно без всяких тут. И вообще национальный герой. И это мне повезло, что так вышло, что мне довелось в связи с рядом совпадений сделать первый памятник у цирка, надгробный памятник, и вот последний, и даже вот доску относительно недавно, доску на доме мы открывали к столетию.
1: Столетию Юрия Владимировича. Какой был год?
3: 22-й. Да. В 21-м году было 100 лет, пока мы там все это согласовывали, где-то 22-й год.
1: А первая скульптура Никулина была у цирка. На Цветном бульваре.
2: Это вот Максим, хорошо, что он есть, у него Максим, с арифметикой лучше.
1: У тебя получится совсем. Вторая. Ты же коммерческий директор. Вторая. А вторая все-таки.
3: Это была вторая скульптура. История первая была заказ. Это было пожелание моей мамы, чтобы именно Саша был автором надгробной скульптуры. Тут ведь суть в чем, когда мы обратились к Саше, он согласился. И я помню нашу первую встречу, когда он приехал в цирк. И его пожелание и просьба, когда он сказал, что мне очень сложно будет лепить скульптуру человека, с которым я никогда не был знаком физически. Поэтому по совершенной просьбе мы собрали большое количество разных фотографий. И бытовых, и постановочных, и кадров из фильма, и с репетиций, и каких-то домашних совсем. И все ему туда привезли, и несколько раз мы приезжали в мастерскую на этапах, чтобы посмотреть, чтобы что-то там поправить, подсказать, пожелать. И в один из этих визитов вдруг неожиданно для нас совершенно Саша вынес откуда-то из закулис коробку из-под торта. И там была пластилиновая модель вот этого памятника на Цветном бульваре.
1: Который на Цветном поставили.
3: Да. И нас это совершенно как-то, во-первых, сбило, с одной стороны, что мы были на другую волну настроены с мамой. А с другой стороны, мы когда вышли, такие слегка ошалевшие, она говорит, как тебе? Я говорю, ну, по-моему, это бомба. Потому что сразу стереотипы другие, сразу ломается все. Там и цирк, и кино, и вот эта символика, и непонятный человек входит или уезжает, или приехал только. Тут куча возможностей, а потом вот сама эта как бы идея этой городской скульптуры. Я до этого видел только на Бродвее такие. И мы сказали, да, вот мы хотим.
1: То есть одновременно шло две скульптуры – надгробие и Никулина.
3: Но работа шла над надгробием, а когда закончили надгробие, Саша, я так понял, начал работать уже над этим. А мы, в свою очередь, потому что, ну, ясное дело, что памятник на Новодевичьем – это Москва. Это Юрий Михайлович Лужков, это их был как бы заказ. Наше пожелание, а заказ, я имею в виду всю официальную как бы динамику этого процесса. А тут наша тема, поэтому понятно было, что это дорого. И мы объявили сбор. У нас был проект, который назывался «Народный памятник народному артисту». Мы бросили клич через наш фонд, и мы собрали деньги. Мы собрали почти 1,5 миллиона долларов по тем временам. Причем пожертвования колебались от 10 тысяч максимально долларов до 10 рублей.
2: Было интересно, что Юрий Михайлович, о котором правильно Максим говорил, Они близко дружили с Юрием Владимировичем, и он его знал замечательно. И вот он ко мне приходил пару раз, и я ему показывал то, что получается. И он мне говорил, типа, Саша, ты парень ничего, но это не Никулин. Работай над лицом, это не Никулин совсем. Да. И он был прав абсолютно. И пока вот я вот схватил никулинское вот это вот специфическое выражение какое-то, и там есть свои хитрости. Вот, работая над последним памятником, я все время, сколько живешь, вроде уже, казалось бы, ничего не надо понимать в этом возрасте, да, в мае, мне 75 лет, да, вот, а все учишься. И я понял, что нужно все-таки делать Никулина в образе загримированного, потому что, когда берешь фотографии, ну, человека в быту, он ничем не отличается от других людей, никогда никто не поймет, что это Никулин, там в плаще, в какой-то кепке, да? И они все просили, вот общество «Динамо», которое как раз заказало вот последний памятник, они очень трепетно к нему относятся, к памяти, что мне приятно очень, и правы они. Они просили сделать Никулина болельщика. И я начал по наивности делать обычного Никулина, который пришел на стадион. И получается не Никулин, получается какой-то дядька.
1: Получается болельщик.
2: Ну, да, болельщик, да. И я считаю это своей заслугой. Ты, может быть, даже Максим этого даже не знает, что они хотели, чтобы он был в спортивном костюме. Ну, тоже искренне, они по наивности.
3: Да-да, я был при этом предложении. Да. Думал, сейчас Саша сразу его ударит. Или подожди, пока мы все видим.
2: И с буквы «Д» на костюме «Динамо». Типа он болел за «Динамо». В чем я сомневаюсь, но, видимо, это так, да? Он болел за «Динамо», да. Вот. И я говорю, я вас уважаю, но делать этого не... И Никулина люблю его, но с буквы «Д» я его делать не буду. Ну, в общем, они такие, и ребята интеллигентные, вежливые. Они говорят, ну, делайте, как вы считаете нужным. Вот я сделал. Причем вот это вот выражение, оно такое у него, которое там, оно такое, в общем, больше даже на цирковое, может быть, ну, может быть, немножко киношное, чем просто вот он так в жизни так не строил такие
1: физиономии. Я, к сожалению, вот последнего Никулина твоего не видел, ты же не зовешь никогда никого на открытие.
2: Я буду звать, я не знал, что зову из скромности. Занятый архитектор, он сейчас чертит.
1: А ты вспомни.
2: Прекрасное здание.
1: А ты вспомни, я в Переславль приперся, 160 километров от Москвы. Тебя такой. Ничего не вздрогнуло. Позвал, и все, я тут же приехал.
2: Мне кажется, это легкое передергивание с вашей стороны.
1: Никогда
2: потому
1: в жизни.
2: Что у вас
1: никогда.
2: Потому
1: в
2: что
1: жизни.
2: У вас дача там в 20 километрах.
1: Случайно.
3: А потом, мне кажется, сегодня, да, припер. Пешком. Кстати, вот об этом памятнике на «Динамо». Наверное, я из немногих, кто помнит отца молодым еще. И по сходству, по динамике, по он же в движении.
2: Да.
3: Памятник. Человек привстает, потому что что-то происходит на, хотел сказать, на манеже, на поле футбольном. Очень близко. Вот физически, наверное, ближе всего.
2: Спасибо.
3: Да, сходство.
2: Важно, да.
3: Потому что я, может быть, не совсем в таком возрасте, но помню отца вот этим молодым, да. Порывистым таким. Да. Хотя он, в принципе, такой достаточно спокойный был человек. Но в нем эта вот энергия была внутри.
2: Если я не ищу... Монолог недостаточно длинный, то, хочешь, я повспоминаю какие-то вещи про машину, про все это.
1: Повспоминай, конечно.
3: Я сейчас чуть опережу. И по поводу машины. А вы знаете, что три раза спиливали руль у машины?
1: Руль спиливали?
2: Да, да.
1: И куда-то пристраивали его, очевидно. Кто-то рулит.
3: Я не знаю,
2: это я спрашивал.
3: Да, спрашивал.
2: Охрану. Я говорю, а вы охраняете вообще?
3: Они камеры говорят, стоят.
2: Вы знаете, творится там ночью. Там, приходят люди и жениться, и люди приходят выпивать, и
3: нет,
2: с ним беседовать.
3: Это-то да. А тут с камерой есть, подъезжали люди. Один раз просто на двух геннадвагенах подъехало. Люди выбежали, гидравлики перекусили, руль, уехали.
2: Причем там перекусить, я не знаю, какая должна быть гидравлика, там
1: что-то... Ну, у тебя же еще арматура наверняка.
2: Наверняка, там стала. Да, есть, да. И я даже с охранником, я говорю, ну, познакомьте меня с охранником, который был в тот день, когда украли в очередной... А мы-то все время переливаем, ну, как бы делаем опять новый, бронзовый. И вот этот вот охранник, он говорит, что он говорит, я догнал одного, бежал за ним, догнал, потому что он увидел... А тут бежит с рулем к Садовому кольцу. И он пытался у него понять, ну, зачем? И тот внятно не смог. Ну, куда это его? На «Жигули»? Зачем? Ну, вот на память.
3: Коллекция.
1: Хорошо. Плавно подходим к другому вопросу. Раз о скульптуре поговорили, Вот я знаю, Максим очень страдает, что много всякой гадости происходит в нашем искусстве, в нашей культуре, что заслуженных народных артистов получают те люди, которые не заслуживают даже звания такого артиста, не говоря уже заслуженного, народного. В скульптуре то же самое происходит. Столько много хлама появляется на улицах всех российских городов. Вот тема интересная. Я каждый раз пытаюсь со всеми своими гостями на эту тему порассуждать, разные ответы. Вот расскажи, Саша, ты для начала, потом Максима спрошу. Разве я не прав? Слишком много непотребностей творится на улицах российских городов. Я имею в виду скульптуру, естественно, только скульптуру.
2: Это замкнутый круг, и это напоминает мне какой-то еще вот эту белку в колесе. Я как стал вот разговаривать и немножко там что-то понимать, слегка в скульптуре, будучи молодым скульптором, вроде какие-то там интервью, вопросы, то все. Я все пытаюсь как-то понять, как же так, почему столько вот шлака или, я не знаю, там пены, как ненужных скульптур возникает на нашей родине. Причем это не только на родине, это если мы вспомним и там другие страны, везде этого хватает. И даже в пресловутом Лондоне, где все вроде мы думали, что я там был недавно, первый раз, там лет 5 назад. Вот. И тоже посмотрел, и увидел тоже сам такой кошмар на фоне того, что там Генри Мур и великие там скульпторы современности, ну, 20 века стоят. Но тут хотелось бы поговорить о чем? Чтобы это не просто быть вот критиканом, да? А хотелось бы поговорить о том, как бы этого избежать. Но я не знаю, как этого избежать, потому что в советские времена, и я не могу сказать, что были очень, ну, замечательные ансамбли, созданные в советские времена, тоже скульптура была достаточно посредственной в нашей стране, на мой взгляд. И даже замечательные на нужную тему произведения официальные, они сделаны нехорошо. Вот. Не будем их упоминать, потому что это вещи являются символом нашей победы, условно говоря, да, там, ну, подвига народа и так далее. И они должны быть замечательные, но сделаны они в силу чего-то плохо, в силу того, что были конкурсы нечестные, может быть, проведенные, в силу того, что недостаточно хороших скульпторов, но их хороших много не бывает. Их бывает, если сейчас мы начнем вспоминать всю историю скульптуры, то их мы вспомним там человек 20. Вот, и вот найти ключ к тому, чтобы вот если вспоминать восточную философию, которую, в общем, многие у нас с ней знакомые люди в нашей стране. Вот эта священная пустота, даосизм, из него все произошло, ради, и вот эта священная пустота, и вдруг там начинает зарождаться что-то, и потом появляется. Вот. Вот. То лучше бы она, священная пустота, была бы в этих городах, потому что, в наших, потому что у меня сердце кровью обливается, когда вот в одном городе, не знаю, называть его, не называть, есть площадь с удивительной архитектурой. И когда идешь с местным жителем, они рассказывают. Вот это там 12 век церковь, вот это 11-й, это вот уже 16-й, вот это и храм там, и вот колокольня там. Я условно говорю, я не помню, но вот вся она состоит, такая длинная вытянутая площадь, состоит из шедевров архитектуры, так или иначе. И там поставлены две фигуры, которые называются Кирилл и Мефодий. Ну, люди сразу придумали название им Чип энд Дейл. И у них вместо нимбов хулахупы. Это я видел своими глазами. Может, это убрали уже, может быть, этого нет. Я там последний раз в этом городе был лет...
1: Я догадываюсь, ты о Коломне говоришь,
2: 10
1: да?
2: назад.
1: О Коломне?
2: Да, о Коломне. Ну, потому что я там тоже работал, делал одну вещь там. И в данном случае я вообще, ну, стараюсь никогда на себя не брать роль вседержителя и как бы, ну, критиковать других скульпторов. Я не, ну, стараюсь. Ну, а я-то кто такой? Мало ли, там, кому-то это нравится, кому-то то. Пусть растут все цветы и так далее. Но такие вот вещи, ну, они недопустимы. Там нарушены пропорции.
1: А вспомни, вспомни, при въезде в Дмитров тоже стоит, то ли Юрий
2: Долгов. Это один из примеров. Который я тоже меня... Я в Дмитрове так получилось, я там сделал один памятник.
1: Ты фонтан там делал?
2: И потом я сделал несколько, нет, я там сделал штук 5-6 памятников. И вот, да, при въезде тоже вот, я не говорю, что от моей 6 хорошие, а там стоит ужасный, там Юрий Долгорукий стоит при въезде, да. Который основал город, который был до Дмитрова. Дмитров, я так понимаю, что потом, наверное, он, это, наверное, не изначально.
1: Не знаю, историю не знаю.
2: Вот, очень красивый город, и вот там вначале стоит вот тоже с громадной головой, с меч-кладенец, все это с понтом, ну, не с понтом, а как это сказать, если разговаривать в приличной аудитории, то псевдомонументальные приемы там, меч больше в 3 раза, чем должен быть, и вот это все вален, ну, какие-то там обувь.
3: Мне понравилась фраза, смотри, я прочитал. Отрыжки гигантомании соответственной эпохи культа личности.
2: Да.
3: Это, кстати, к архитектуре тоже имеет отношение.
1: Ой, к архитектуре все имеет отношение, к сожалению.
2: Как цитата из Сергея Шнурова из песни. «К манной каше 2 сосиски, из бетона обелиски». Вот это все. И вот, и тут стоит вот этот некий там монумент, вот который бы хорошо. Я предлагал, я мэру города в то время, я предлагал его гуманно либо перенести куда-то и оставить, не уничтожать, естественно. Вот. Но, может быть, засадить елочками какими-то, уже оставив его там на этом месте. Потому что он прям при въезде, вот такая штука. Там, он и падает, и в пропорции, там, и все это.
1: Ну, с другой стороны, Юрий Долгорукий в Москве, его вообще не видно. Спроси у молодого, у какого-нибудь человека, есть ли памятник такой Юрию Долгорукову в Москве? Никто не знает, потому что
3: мэрии, что
1: засажен весь цветочками, заставлен киосками.
3: Нет, погоди, напротив мэрии.
1: Но... Это ты знаешь, потому что ты старый больной человек.
2: Потому что ты родился давно и знал, что он заставлен, засажен там чем-то. Да.
1: Его не видно совсем.
2: Но я недавно проезжал, но все-таки его видно. Но,
3: нет, видно. Да,
1: но... ты знал, потому что. Ты знал.
3: Ты знал.
1: Бросил взгляд туда. А твоего Достоевского засадили с ног до головы.
2: А я не могу сказать, что меня это... Мне нравится.
1: Почему?
2: Ну, серьезно, почему? Потому что там вообще, ну, памятник, у него своя есть история. Там было занятно достаточно. Там место было согласовано, ну, похожее, но поближе к углу, да. Потом мы, когда начали, вышли на место, получив с неимоверным трудом эти все разрешения, метро, то все 5-10, 25-е, комитеты госбезопасности, там столько разрешений, с ума сошли. Мы вышли на место, да, и там экскаватор копает. Вот, и мы видим в том месте, где он копает... Там свет идет оттуда, там помещение техническое, а помещение метро. Не, слава богу, не в зал мы там это самое. Вот. И я говорю, если мы сейчас будем пересогласовывать, а там уже открытие, там это какой-то день города, я уж не помню. Я говорю, этому подошел к этому парню, который копал. Говорю, слушай, отъезжай и копай по диагонали, отъезжай в угол туда, глубже, и копай на 5 метров дальше. И там все, значит, он выкопал. Я говорю, если сейчас пересогласовывать, то это... И у меня и денег не хватит, чтобы это было в то время пересогласовать.
1: Саш, замечательный рассказ.
2: Замолкаю.
1: Замечательный рассказ. Вот как ты так самовольно то Никулина поставишь не туда, то... То, значит, Достоевского на 5 метров по диагонали какой-то.
2: Одну фразу можно добавить?
1: Добавь одну фразу, не более.
2: Да, там должны быть... Это сделано первая очередь памятника Достоевского. Там вот вокруг там, да? Такие с образом фонари, гранитные, со щелями, очень, на мой взгляд, красивые. Там лавочки между ними и так далее. Вот. Но не было денег в то время, и поэтому это, значит, открыли первую очередь. И поэтому он там, на мой взгляд, вокруг пустовато и странновато, он там болтается. Ну, фонари я пытался недавно опять, значит, кому-то предложить, но что-то не был понят, услышан не был. И вот то, что там выросли березы, вырастают летом березы, цветы и так далее, мне это буйство как-то оно заполняет вот это и становится архитектурным, мне кажется, решением это.
1: Хорошо, я чувствую, ты счастлив от этой ситуации, я рад за тебя. Но этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств профессор Александр Ильянович Рукавишников. Спасибо, ребята.
2: Спасибо вам.
3: Спасибо всем и вам, да, что позвали.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всего несколько нот и ожив... Реклама.
7: МЧС информирует.
8: На территории избирательного участка запрещено курить, проносить горючие и легковоспламеняющиеся вещества, загромождать пути эвакуации. В случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных предметов, необходимо срочно сообщить об этом по телефонам 01-02.

0: положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
2: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Далее подробно. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
4: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года. И за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты. И на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогают, и мы дальше продолжаем с ними работать.
3: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медработников в регионе. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
5: Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
3: Вооруженные силы России днем продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили в Минобороны России. Также ударными беспилотниками поражены в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Российские военнослужащие ликвидировали в зоне СВО британского кадрового военного, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожены еще 3 украинских офицеров, в том числе старший лейтенант Национальной гвардии Украины, рассказал собеседник агентства. Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что британский военный погиб 12 сентября якобы в результате ДТП. При этом

0: Ведомство не уточнило, в каком звании и должности был британец и чем именно занимался на украинской территории. РИА Новости напоминает, что это второй известный подобный случай. 9 декабря 2025 года британский военный погиб во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший был капралом парашютно-десантного полка. Дональд Трамп заявил, что США сейчас проводит рекордное количество вооружений, в частности, ЗРК «Патриот», комплексов «Про» и ракет «Томагавк». Это превосходное элитное вооружение ежедневно доставляют американским военнослужащим на Ближнем Востоке и в других регионах, написал президент в социальной сети True Social. Прошлым летом американские СМИ сообщили о том, что из-за конфликта с Ираном истощился запас ракет в США. Тогда Трамп потребовал у военного министра Пита Хексета объяснений. Позже власти США организовали проверки в связи с утечками информации о нехватке боеприпасов в американских вооруженных силах. В администрации Белого дома все последние месяцы заверяли, что сообщения СМИ о состоянии арсеналов не соответствуют действительности. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это будет своеобразная демоверсия бабьего лета.
1: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
0: МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане, который накроет регион. Сегодня ночью и завтра утром видимость местами снизится до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20 и 21 ноября. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Серджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспресс». Контрольная схватка борцов вольного стиля в весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гатсалов. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки на чемпионат мира решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже в октябре на сборах, сообщил Гатсалов. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Погода. Завтра, во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. Красноярске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 18, плюс 20.

Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, неутомимый лос-анджелесский арт-рокер Спаркс, японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус, икона американской готики Мэрилин Мэнсон и канадский дрим-поп-дуэт Sunday Club. А открывает нашу очередную встречу композиция Squared исландско-фарерского дуэта Chiasmus, органично соединяющего неоклассику и экспериментальную электронику.

Chiasmus Squared із нового альбому Chiasmus II Reworked, изданного британским лейблом Erased Tapes Records. Этот проект был создан 17 лет назад звездой неоклассики, исландским композитором-мультиинструменталистом Олафюром Арнольдсом и фарерским электронщиком Янусом Расмунсеном из популярного электропоп-хаус-коллектива Blood Group. Молодые музыканты были давно знакомы по студийной работе, вместе ездили на гастроли, делили концертные площадки фестивалей, а после часто играли совместные диджей-сеты. Постепенно Олафюр и Янус, обнаружив общность вкусов и интересов, превратились в близких друзей и единомышленников. Так появился дуэт Chiasmus, в музыке которого фортепианный струнный квартет вполне уместно соседствует с электронными ритмами и звуками синтезаторов. Кстати, греческое слово «chiasmus», по-русски «хиазм», было выбрано для названия проекта не случайно и намекает на соединение неких противоположных тенденций. Хиазм – это риторическая фигура, содержащая противопоставление, парадокс или одновременное разнонаправленное движение. Новая работа «Chiasmus» появилась в результате эксперимента. Олафюр и Янус пригласили своего давнего друга, композитора Алекса Сомерса, дуэт продюсеров и мультиинструменталистов Рачику Найяр и Нину Кит, а также исландский композиторский тандем Кьяртан Холм и Син Фанк, чтобы полностью переработать альбом. В нашей музыке так много слоев, и нам было очень интересно, что может всплыть на поверхность, когда другие артисты посмотрят на нее со своей особенной точки зрения, говорят музыканты.

0: Это был исландско-фарерский дуэт «Chiasmus». Прозвучала пьеса «Lest» из нового альбома «Chiasmus Tour Reworked».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, легендарная группа «Спаркс» с песней «Выступление на премии «Оскар».

Sparks Academy Award Performance из концертного альбома Sparks Life on the Moon, выпущенного Transgressive Records. За почти 60 лет, проведенные на сцене, братья Рон и Рассел Майл успели попробовать на зуб практически все, от арт-рока, психоделии, глэма и протопанка до диска новой волны, электропопа, неоклассики и барокко. Так что теперь Sparks, оставаясь самими собой, существуют как бы вне времени и стилистического пространства. И новая концертная работа дуэта – прекрасное тому подтверждение. Это по-прежнему изящная, ироничная, изобретательная и небанальная поп-музыка самой высокой пробы. Нам всегда хотелось создавать музыку, выходящую за привычные рамки. Мы строили свою собственную вселенную, в которой правила могут быть любыми, потому что это наш мир, говорят братья. Именно поэтому нам удалось оставаться такими же смелыми и бескомпромиссными, как и в начале карьеры.

Это были заслуженные ветераны американской группы Sparks. Прозвучала песня «Weepings and Apologies» из нового концертного альбома «Sparks Life on the Moon». А наш обзор новинок продолжает японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус с композицией «Плохой совет».

Cornelius Bad Advice из альбома Refractions, изданного лейблом Eat Your Own Ears. Более трех десятилетий легендарный японский музыкант, продюсер и композитор Кейго Аямада, более известный как Cornelius, занимает уникальное место в современной музыке, превращая привычное поп-звучание в сложные ритмические системы и кинематографические звуковые ландшафты. Аямада – талантливый гитарист-самоучка и весьма изобретательный электронщик. Один из немногих артистов, которым удается, манипулируя различными поп-клише, создавать захватывающую экспериментальную музыку. Вот что говорит Cornelius о своей новой работе. «На этот раз, вместо того, чтобы обратиться внутрь, я хотел транслировать свои чувства, мысли и творческие идеи через взаимодействие с другими музыкантами. Эта концепция стала определяющей для альбома «Преломление», в записи которого приняли участие знаменитый американский гитарист Арт Линдси, лидер британской постпанк-группы Monochrome Set, Beat и давние соавторы Cornelius Шон Оно Леннон и Синтаро Сакамото.

Это был японский музыкант и продюсер Корнелиус. Прозвучала композиция «Вьющийся и блестящий» из нового альбома «Refractions». А у нас на очереди звезда шок-рока, индустриальной готики Мэрилин Мэнсон с песней «Слеза Люцифера».

Мэрилин Мэнсон, Люцифер Стирдроп из альбома One Assassination on the God, Chapter 2, выпущенного лейблом Nuclear Blast Records. В сотрудничестве с продюсером, мультиинструменталистом и талантливым кинокомпозитором Тайлером Бейтсом, стартовавший 11 лет назад с альбома «Бледный император», стало переломным моментом в затухающей карьере Мэрилина Мэнсона и вывело его на совершенно новый уровень. Музыка стала более кинематографичной, построенной на динамике и атмосфере, а к готическому имиджу органично добавились элементы мрачного постпанка и блюза. Созданное Бейтсом звучание оказалось более подходящим аккомпанементом для богатого нюансами голоса Мэнсона, чем надоевшие хэви-металлические рифы и индустриальные ритмы. Все это в полной мере относится и к новой, четвертой совместной работе Мэрилина Мэнсона и Тайлера Бейтса –

0: Это был Мэрилин Мэнсон, прозвучала композиция «None of the Suns», «Ни одно из солнц», из нового альбома «One Assassination Under God, Chapter 2».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор виннипегский дрим-поп-шугейс-дуэт «Sunday Club» с песней «Голубая волна».

Sunday Club, Blue Wave, с дебютного альбома, который так и называется «Воскресный клуб», изданного лейблом Pepper Back Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня канадского дуэта. Она называется «Sad Summer», «Грустное лето».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Под контроль вооруженных сил России взяты села Широкое и Шевченково, а группировка войск Днепр заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе 7 детей, во время пожара в жилом доме в подмосковной Лобне. Далее подробно. Российская группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять его внешнюю сторону контроля в Харьковской области. Под контроль взяты села Широкое и Шевченково, а группировка войск «Днепр» заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. О результатах в зоне группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
1: Российские средства ПВО с 8 утра до 20 часов вечера перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
3: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его гибкости, также заявил Песков. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе.
4: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
5: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест.

0: Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
1: А что это за производство?
0: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
2: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи не имеет проблем со здоровьем. Именно он принимает финальные решения по ключевым вопросам, заявил в понедельник иранский президент Масуд Пезешкиан. Его слова приводит агентство ИСНА. Также Пезешкиан в очередной раз заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерное оружие. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе 7 детей, во время пожара в жилом доме в подмосковной Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области. Пожар потушен, площадь составила 16 квадратных метров. К ликвидации привлекались 12 человек и 3 единицы техники. Метеорологическая осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
3: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
2: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
4: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6-го с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте РФС. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане россияне проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11, а игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип получил вызов в сборную Казахстана на осеннем матче Лиги наций, сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. В субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
2: Сегодня, во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 9, плюс 11, облачно, временами пройдут дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Ставрополье, плюс 22, плюс 24, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями. Днем в столице +18, +20.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Наука.
6: Российский радио университет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» мы с вами отправляемся в Москву, Курчатовский институт, и будем говорить с молодым доктором физико-математических наук Абдул-Каримом Абдул-Нафтиповичем Амировым. Мы будем говорить об удивительной науке, которой он занимается. Мы будем говорить о новых материалах, которые изменяют свои свойства под влиянием нагрева или охлаждения. Это особые магнитные вещества, это нужно и в медицине, это нужно и в других направлениях нашей науки и техники. И добрый день, здравствуйте, Абдул-Карим Абдул-Натипович, здравствуйте.
8: Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть.
7: Абдул-Карим Абдул-Натипович, а вы думали, что вы будете заниматься этим направлением, вот когда вы были школьником? О чем вы мечтали? Вы думали, что вы будете ведущим научным сотрудником Курчатовского института? Вы знали, что так сложится ваша судьба? Как вы вообще стали физиком? Расскажите, пожалуйста.
8: Нет, я вообще не думал, что я стану физиком. Скажу вам честно, на одном из семейных советов, где-то в 8-9 классе, что-то сказал, вот нас там в роду, там нам нужны там доктора, там, вот давайте вы будете там, мы хотим, чтобы ты стал врачом. А я тогда учился хорошо, как бы мне все предметы были интересны, и я этим увлекся. Может, вы помните, был журнал «Здоровье», и на последней странице было правило оказания первой помощи, была такая рубрика. Я это вырезал, у меня до сих пор дома сохранилась папка, я целенаправленно к этому готовился, хотел стать врачом, кардиохирургом, в общем, помогать там, лечить, помогать спасать людей. И вот я окончил школу с медалью, у меня вот 99-й год, как-то тяжелое было время. Вы, наверное, помните, 99-й год, вот это вторая кампания, все начинается, вот такая чехарда. И как-то не получилось у меня поступить в медицинский университет, в дагестанский. Я поступил без экзамена, поскольку я был этим победителем еще олимпиад по физике. Я поступил без экзамена на физику. И мне за первый год это понравилось. И я вот думал, наверное, поступлю, а потом я куда-нибудь там обратно попробую, но мне это все начало нравиться, и так-то меня увлекло в физику. И самое интересное, вот на текущий день, там даже я много локаций постоянных мест жительства я сменил, и сейчас в итоге как этот круг этой судьбы, он как-то замкнулся, он вернулся к тому, чем я хотел заниматься. Все равно моя деятельность частично связана и с медициной, некоторые проекты, и поэтому отчасти я считаю, что моя мечта осуществилась.
7: Вы работаете сейчас в Курчатовском институте, но в то же время, вот вы упомянули про ваш семейный совет, который сказал, Карим, да, будешь врачом, но я знаю, что вы из уникального селения, которое просто славится на всю Россию. Расскажите, пожалуйста, что это за ваша малая родина?
8: Ну, малая родина, я родился в высокогорном селении Чох Кунинского района. Это довольно история, это очень древнее село, там с богатыми там традициями. Вообще после окончания, еще до начала Кавказской войны, уже были установлены там связи с Царской Россией, село занималось там торговлей, через него проходил такой логистический путь. И, видимо, всегда это было стремление знаний, обмен информацией. После окончания Кавказской войны где-то около 40 или то ли до 70 вышло служивых офицеров царской армии, которые впоследствии старались своим дать образование в ведущих, ну, на то время вузах, а училищах страны царской России. Но на это был, знаете, казенный кош, там как бы деньги выдавались. И это все трансформировалось, то есть они даже вот есть даже некое письма, где они вот пишут там, чтобы там детей определили в эти школы. А после, наверное, благодаря этому и в Чохе была сформирована первая светская школа, одна из первых светских школ в Дагестане в 1911 году. А потом, когда это все не утратилось, и после революции советская власть, когда установилась, это все трансформировалось, и люди начали реально понимать, что это определенный лифт, социальный лифт, и сформировался такой культ образования. И я даже это помню даже по детству, что вот у нас, допустим, когда в село приезжали там профессора, доктора наук, это было какое-то особое к ним отношение. И даже сейчас мне было просто интересно посчитать, сколько их всего. Я начал копать в этих электронных каталогах, там, и я где-то насчитал 36, говорили там 40, я считал 36 докторов наук. И, наверное, кандидатов я еще не всех досчитал, наверное, будет что-то около 250-300. То есть это за вот советский период столько кандидатов докторов наук вышло. И в целом у нас как бы в семье было вот такое трепетное отношение там, к ученым, потому что ну, двоюродный мой дядя, он был известный офтальмолог, там ученик Святослава Федорова, покойный Гамид Даудович. И в целом, как бы в семье, в роду, вот этот культ образования, это все было. И когда я поступал, ну, считай, мальчишка из села, там, поехал в город учиться, и как-то у меня вот было как некое понимание, что я буду это все продолжать, не только учиться, дальше это все продолжать. Поэтому была вот такая-то сформированная некая такая-то среда или условия, то есть на основе этого все возникло. И учителя были классные, раз школа позволила воспитать таких специалистов, значит, учителя, даже в то время были учителя-фронтовики, очень классные учителя, значит, отчасти, наверное, есть и вклад. И даже более того, ну вот, и меня даже спрашивают, там даже уже живя в Москве, Карим, а ты, наверное, окончил там лицей, там. Я говорю, да нет, я обычную там сельскую школу окончил. Иногда бывает, что-то удивляется.
7: И здесь возникает вопрос все-таки. Вот смотрите, вы выбрали физику, но физика – это такая удивительная наука, которая все-таки, она... Ее невозможно осилить просто упорством, ее невозможно осилить просто зубрежкой, ее нужно очень сильно полюбить. А знали ли вы, что вы полюбите ту область физики, которой вы сейчас занимаетесь? Вы занимаетесь материалами, которые меняют свойства под воздействием тепла, магнитных полей, вот эти удивительные или умные материалы. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто может быть... Ну, это точно, об этом не говорят в школьных учебниках физики, и поэтому расскажите об этом, пожалуйста.
8: Ну, область, если взять как-то более широко, я специалист в области физики магнитных явлений, И я как раз и защищался по специальности физико-магнитных явлений вот, в прошлом году в Московском государственном университете. Ну, помимо этого, то есть здесь я для себя, наверное, выделю несколько, ну, наверное, можно таким более прикладным, наверное, можно выделить вот этот широкий класс материалов, называемых умные материалы, то есть материалы, которые меняют свои свойства, имеющие одну природу, под действием сил совершенно другой природы. Это даже те же самые там, сплавы с памятью формы. То есть там меняется температура, меняется их форма. Или же там, пьезоэлектрики. Там, ты прикладываешь механическое воздействие, появляется заряд, то есть другая природа. То есть это класс называется умными материалами. А моя область интереса – это магнитные материалы и умные материалы на основе магнитных материалов. Также есть один класс умных материалов, называется мультиферроики. Это материалы, которые имеют одновременно магнитное упорядочение и сигнетоэлектрическое упорядочение. То есть эти два класса, этим я занимаюсь. И один из моих проектов, еще я когда выиграл президентский грант президентская программа исследовательских проектов, была программа РНФ для молодых ученых. Это создание таких умных композитов, которые при приложении магнитного материала они охлаждаются или нагреваются, и это тепло, это изменение температуры можно было бы использовать для того, чтобы управлять свойствами специальных термочувствительных полимеров. То есть есть некая синергия, ты можешь дистанционно, условно представьте, я довольно просто очень популярно объясняю, есть условно, это один из таких был проектов, есть у тебя такой условно умный имплант, который там, покрывается этим смарт-умным полимером, и вот дистанционно ты прикладываешь магнитное поле, он или охлаждается, или же нагревается. Как только он охлаждается или нагревается, он меняет свою форму и может выпускать загруженное в него лекарство. То есть это один из принципов такой отложенной терапии, и можно, в принципе, дистанционно контролируемо высвобождать вот эти лекарства. Это был один из таких проектов. Ну и далее, то сейчас тематику, которой сейчас я тоже очень активно интересуюсь, это магнитная роботика, тоже умные материалы, суперэластичные. То есть можно создавать специальные такие катетеры, называется направление малоинвазивная хирургия, чтобы можно было этими катетерами, например, управлять с помощью магнитных полей с минимальным воздействием, с минимальным повреждением здоровых тканей, сосудов, вот такие направления. То есть те области, где магнитные поля, магнитные материалы могут применяться, вот и большая часть, ну, наверное, тут я немного даже все равно меня в сторону медицины тянет, потому что мне действительно это нравится. Поэтому какой бы проект я ни придумал, меня все равно больше тянет в сторону медицины, наверное, вот отголоски из моего детства.
7: Но это замечательно, но все-таки вот когда мы говорим об этих умных полимерах с использованием свойств вот этих ферроиков, мультиферроиков, получается, что это под воздействием магнитного поля они либо сокращаются, либо расширяются. То есть фактически ну, что-то очень подобное, я могу глупость сказать, но каким-то, ну, вряд ли это искусственные мышцы, да, но это что-то, что может уменьшиться, может увеличиваться, и за счет этого может, соответственно, пройти сквозь какое-то узкое место, клапан какой-то в организме человека, в артерию зайти. То есть это, в принципе, удобно для хирурга. Я правильно понимаю этот момент?
8: Да. Ну да, если упрощенно, да, это даже один из способов. А более того, сейчас даже вот очень, очень сильно вот развивается направление нейромедицина, нейрофизиология очень сильно развивается, и эти материалы, которые условно с помощью магнитного поля генерят электрический заряд, тоже актуальны для бесконтактной для дистанционной нейростимуляции. А вот в контексте вот этой роботики, да, это такие системы, это даже может быть такие микрокапсулы, может быть рой микрокапсул, или же это может быть такой полимер, условно вы, наверное, видели, даже если просто загуглить магнитные роботы, первыми выходят там магнитные, так называемые слаймы, или же вот эти магнитные эти эластомеры, которые сделаны в биоподобной форме, там, которые повторяют там, свойства, которые повторяют размеры, или же, допустим, механику передвижения, перемещения, такие системы. А такие, на самом деле, их не так сложно создавать. Вопрос именно, как комплексно это все реализовать, алгоритмы их управления. То есть сейчас наука даже дошла до того, именно в этом плане, что уже вот в прошлом году вышла работа в Science в Швейцарии, уже сделали первый такой робот клинический. Поэтому это такой вызов, как бы для нас хотелось бы вот более улучшенную версию этого робота такого клинического сделать. Мне кажется, это было бы как бы прекрасный вклад, ну, в наше отечество, в науку. Поэтому хочется заниматься тем, чтобы действительно то, что принесло бы какую-то там пользу для нашей страны.
7: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Ваша команда, ваши помощники? Кто с вами вместе работает или с кем вы обмениваетесь вот идеями? Потому что вы работаете на стыке разных наук. Это и биология, и биомеханика, и инженерное дело, и материаловедение, и химия, и химия полимеров, и не металь, и химия металлов. Ну, то есть там с десятка, полтора, два фундаментальных наук, и в этом всем нужно это все правильно сопоставить, правильно собрать, да, чтобы получился вот такой механико-биологический, химический, электрический объект, который вы называете вот этой роботикой. Соответственно, о вашей команде, либо о ваших коллегах расскажите, пожалуйста.
8: Мы это большей части, я, наверное, в этом вижу, я их называю своих детей, наверное, аспиранты, студенты, те, которые меня окружают, и, наверное, те, которые и какой-то смысл, потому что я делаю, там, как-то продают. Это аспиранты, это, опять-таки, эксперты из разных институтов, это и Московский государственный университет, и Сколтех, и вузы, которые занимаются, которые сильны там в IT. То есть это же очень такая, как вы сказали, очень междисциплинарная команда, где это не только они находятся в Москве. Допустим, мы сейчас сотрудничаем с Томским политехом, один из самых очень сильных региональных технических вузов. То есть считай, что это вся Россия, то есть все команды энтузиастов. То есть ну, наука не имеет таких границ и каких-то условных, каких-то... Ну, вы, наверное, как и ученые, вы, наверное, как человек, который... работали в науке, вы, наверное, как бы знаете, что вот это не ограничивается стенами твоего института, поэтому в этом плане мы стараемся с такими же энтузиастами, которые в этом интересуются, сотрудничать. И в целом это все потом вырождается в какой-то проект исследовательский, который потом через ряд циклов исследований он превращается в эти... результаты интеллектуальной деятельности, статьи в хороших журналах и, возможно, создание там, макета или прототипа того или иного там устройства. Этап, и тут без энтузиазма это работа 24/7, поэтому у меня большая проблема, я не могу себе это заставить перестать думать в выходные, поэтому вот этим, это то, что меня всегда движет. И в этом плане даже моя малая родина, куда я в отпуск там, приезжаю, в горы, оно даже некое место моей силы, которое мне помогает черпать новые идеи.
7: Прежде чем мы продолжим, я хотел бы для наших слушателей поправить вас, уважаемый Абдул-Карим Абдул-Натипович, и ни в коем случае я не являюсь ни ученым, ни бывшим ученым, я бывший инженер, и лавры ученого мне не нужны, меня когда-то в детстве учили строить системы космодромов, но вот вы говорите, что вы приезжаете в родное село, а вы... приходите на могилу деда, который воспитал 7 детей, который с войны вернулся без ноги, который герой, который 2 медали за отвагу. Вот что для вас прийти к нему и поговорить с ним?
8: Ну, в первую очередь, я назван в честь него. В общем, среди там, коллег, у меня там коротко зовут там, Карим, а так Абдул-Карим. Во-первых, я назван в честь него. Во-вторых, наш дом, родовой дом, он построен в 1904 году, построен моим прадедом, в котором выросли мой дед и два его брата, один из которых остался на фронте. В-третьих, кладбище находится прямо возле нашего дома. Мы всегда туда приходим, там, чистим, облагораживаем. Дома сохранились все его награды деда. Дома даже сохранился китель деда, не китель, военная форма деда, которую ему сшила. Там была девушка, там как рассказывала бабушка историю там, семейную, которую он любил до войны, которую она ему сшила. Вот эта военная форма сохранилась. Сохранился один сапог, потому что он с войны вернулся без ноги, и вот один сапог у него сохранился, документы сохранились. Это все вместе как-то цельную какую-то историю создает, которую я пытаюсь и своим детям рассказать. Я в целом очень человек, который очень интересуется там, историей там, рода, села. Поэтому мой дед очень такое большое место как бы занимает в нашей там, семейной жизни, вот, семейной истории. Поэтому мы все его чтим. И даже отчасти мы продолжаем его дело, потому что мой дед после войны был пасечником. Он где-то обслуживал 100 пчел без ноги, колхозную пасеку обслуживал. У нас до сих пор там даже небольшая пасека осталась. Отец за этой пасекой смотрит. То есть даже некий род деятельности мы стараемся его даже поддерживать.
7: Когда вы говорите о вот этом чувстве рода, все-таки Дагестан – это, с одной стороны, сами дагестанцы – это как большая семья родов, да? Вот что такое род, когда вы приходите и идете по улице родного села, вот Чох, где столько докторов науки, где столько кандидатов наук, где вот такой буквально культ науки, культ знаний. Я просто, вы знаете, я вспоминаю один эпизод, когда я с семьей приехал к моей двоюродной бабушке. Это была Киевская область еще до войны. И она так спросила моего старшего сына, как ты учишься? Она говорит, ну так, 4-5. И тут он испугался, потому что она уже была под 90 лет. Вдруг она ему так жестко пальцем в лоб, и так в лоб, в нашем роду дураков не было. Учись! Он так испугался. Ну, с уважением, конечно, но все равно вот это чувство, когда старший человек говорит, учись, учись обязательно. Мы говорили о социальных лифтах, но ведь не только для социального лифта, это в целом для Родины, для всего Дагестана, для Кавказа, для большой России. Вот что это такое, вот этот тяга к знаниям, тяга к культуре, ведь это же особое какое-то чувство.
8: Да, это, к сожалению, это вот в юном возрасте, в молодом возрасте ты это все не понимаешь, это начинаешь ты сам ценить, когда у тебя появляются дети, когда они растут. Нельзя же там, бабушка говорила, ты подрастешь, поймешь. И мне кажется, я даже значительно раньше это все начал понимать. Это отдельный даже там предмет там гордости, да, это все даже... Да, вы правильно сказали, это не только ради социального лифта, это даже просто уважение, это просто как бы приятно общаться там, с эрудированным, умным человеком, вот даже вот. А к ним, этим людям там, подойти там, за советом, не только там по науке, там по жизни. Это предмет гордости, и мне кажется, и я сейчас, когда, допустим, приезжаю на малую родину, пытаюсь тоже это все рассказывать там, молодым, подрастающему поколению, если там пригласят меня в школу или там, более того, мы даже вот этим летом организовали там лекторий, совершенно спонтанно у нас получилось, это человек там 100 пришло на лекцию, и я как раз таки там рассказывал, лекция так и называлась «Чох. История культа образования». И я, отмотав на 18 век, я это все рассказывал, что во все времена знание, образование, оно было в цене. Вне зависимости от того, какой был политический строй, какая была обстановка. Да, образование это было в цене, я это все рассказывал. И, надеюсь, как-то была и мотивация такая, чтобы вот эти дети, родители, они как бы услышали, потому что я даже немного и свою собственную историю рассказал, потому что я, по сути, как бы один из них. Я вот мальчик, который вот просто вот жил в селении, обычной сельской жизнью, там пас коров, телят во время каникул. Мальчик, который в выходные там на поле полол, ходил там, в секции, в школу. Но обычная сельская жизнь. И я им рассказывал про возможности, которые дает это образование. Вот именно многие родители даже не знают, что есть вообще такие возможности. Они как-то слишком узко обрисовывает вот этот горизонт для своих детей, хотя сейчас, Дмитрий, очень большие возможности. У меня вот в нулевых не было таких возможностей, а сейчас страна дает очень большие возможности для реализации, и я всегда им рассказываю про эти возможности, что сейчас у вас есть возможность поступить в лучшие вузы страны. Я вот даже вот вспомнил, что я в 2000 году, я вот когда переехал, ну, поступил в Дагестанский государственный университет, мне предложили перевестись в московский физтех. Тогда было такое мероприятие, когда вот от физтеха народ, как комиссия, или они там ездили в регионы и отбирали детей. Вот после первого курса можно было туда перевестись, там, сдав какую-то разницу. Я в детали не помню. Вот тогда даже у меня это все, ну, это как-то не осуществилось, эта мечта. И я даже тогда толком и не понимал, что есть такая возможность. Мне просто преподаватель сказал. А сейчас эти возможности, они на порядок выше. И поэтому я им рассказываю: ребята, вот я вот один из вас, вот там есть такие возможности, вам нужно помочь советом, я вам помогу. И, ну, наверное, вот тем самым какую-то, наверное, я какую-то маленькую свою там дань отдаю моей малой родине. И вот такая, наверное, какая-то своя внутренняя какая-то миссия.
7: А с другой стороны, малая родина – это не только Чух, замечательное село, но это и Дагестан в целом на уровне главы республики, на уровне Координационного совета молодых ученых при президенте. Различные же существуют на разных уровнях, на президентском, на региональном, на районном, различные системы помощи ребятам, которые стремятся изменить свою жизнь и связать их даже не просто с наукой, а для того, чтобы создавать будущее. Будущее села, будущее района, будущее Дагестана, будущее Кавказа, будущее огромной России. В данном случае, вот вы с очень же многими замечательными людьми общаетесь, всей большой, огромной России. Вот как бы вы выделили вот это, ну, я бы сказал, может быть, обновленное или обновляемое развитие Дагестана в обновляемой и развивающейся России? Потому что, ну, столько светлых голов в Дагестане, столько светлых умов, столько трудолюбивых ребят. Это же нужно эту программу создавать, чтобы вот одно дело, когда вы рассказали, другое, когда эта система работает на уровне республики.
8: Да, совершенно верно. Нужно такое-то сообщество единомышленников, людей, которые бы про это бы вот так рассказывали. Возможно, и как раз радиоуниверситет поможет эту площадку, вот эти голоса, чтобы они звучали громче, ярче и слышали всех. Возможно, это и как бы руководство услышит. И я на это надеюсь, потому что я человек патриотичный и всегда радуюсь успехам там ребят из не только из села, из там района, из Дагестана, что они, когда, допустим, поступают, какие там вузы, когда рассказывают, я там читаю, я очень там как бы радуюсь. И и в целом это очень важно, вот именно вот такие мероприятия должны создавать какие-то правильные нравственные ориентиры. То есть там молодежь видит, вот условно там приехал там, там ученый, опа, они про него вообще не знали, что такое существует. Потому что стереотипно вот там, вот, в общем, такая информационная повестка на более чем наполовину, она заполнена там представителями там спорта. Ну, спорт обязательно должен быть, это часть воспитания, но должен быть такой некий баланс, поэтому хотелось бы, чтобы именно вот не только ученые, вот, допустим, есть очень много талантливых художников, деятелей культуры и искусства. Ну, если говорить объединенным термином, такая творческая интеллигенция, такой или интеллектуальный капитал, если говорить там такими более какими широкими терминами. То есть это все как-то должно быть, ну, естественно, должно и поддерживаться. И в целом миссия это очень такая благородная и хорошая.
7: Знаете, вы сейчас очень важную тему на самом деле подняли. Вот и как советский школьник нам всегда говорили, такая, знаете, поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». Нам всегда так говорили, и только гораздо позже я узнал, что на самом деле это очень такое горькое высказывание римского историка, который говорил, глядя на увлекавшуюся спортом римскую молодежь: «Ах, если бы В здоровом теле еще был бы здоровый дух. В данном смысле здоровый дух – это здоровые мысли. То есть к сильному телу еще и светлую голову. И вот когда вы говорите о старшем поколении, ведь одно дело образование, другое дело ум. Ведь когда людям, возможно, не получившие университетское образование, но они подталкивали своих детей, своих внуков, ты иди учиться, ведь это же проявление прежде всего того ума, который и дает умные головы потом, в следующем поколении. Вот как вы это видели, как вы это видите вокруг и в вашем родном селе, и в республике? Ведь это же общее движение народа к свету, к просвещению и к развитию. Я правильно понимаю этот момент?
8: Да, да, все равно, как-то даже когда, условно, допустим, у тебя там бабушка, дедушка, они там не имеют степени, не кончали университетов, когда у них вот это общее понимание, мудрость есть, это направление есть, это очень, это есть в обществе, это очень здорово. Даже и мне как бы говорили, что, ну да, путь ученого, он не такой легкий, даже в плане, потому что сейчас, вы понимаете, все хотят быстро зарабатывать. А ученый, скажем так, он срок его реализации, он, вот эта траектория, вот эта карьерная, она значительно дольше. Ну, значит, надо потерпеть. Вот мне говорили, Карим, там, потерпи, там, не все сразу. Там, вот ты то, что поехал, допустим, я в 17 году, а вот всей семьей переехал в Калининград. Была программа 5-100, и в рамках этой программы там была программа для приглашенных молодых ученых. И я вот 5 лет своей замечательной вот своей карьеры я провел в Калининграде. То есть это были такие новый вызов и за новыми знаниями. И всегда и моя семья, вот в прежнюю очередь, моя семья меня поддержала. Вот я с двумя маленькими детьми, с супругой. Мы вот, я вообще ничего не знал о Калининграде. Я не знал, что там есть какая-то наука. И я вот собрал чемоданы в конце, вот в 17 году я вот туда переехал. Ну вот даже вот, я просто рассказываю даже вот как пример своего личного опыта. Вот даже в этом мои там родители, естественно, ты там советуешься там с родителями, как поступить, тем более ты просто вот переезжаешь там в другой регион, самый западный, ты мало про него знаешь, и вот семья, там родственники, там старшие в роду, они это все поддержали, сказали, очень здорово.
7: Ну да, Карим оказался там замки, там могила Канта, там эти липовые аллеи, там Балтийское море, янтарь и все то, что знаем мы, но на самом деле там сильнейший Балтийский федеральный университет, сильнейший научный центр, там и космонавтика, и приборостроение, и на самом деле самый западный регион России, он очень крутой. Но вот с точки зрения вот этого развития, вы же все время не оставляли вашу вот эту идею работы с умными материалами. Получается, что вы там уже и шли как и кандидатская, и уже готовили докторскую, я правильно понимаю?
8: Да, да, да. Да, я эту тему перенес в Калининград, а потом с Калининграда я ее, естественно, это все идеи там развивались, не только одна идея там, ну, и я просто рассказывал про самую такую яркую, интересную. Естественно, я ее перенес в Москву, потому что вот сообщество ученых, оно уже как-то раскидано по городам, поэтому в целом это вот раскидано, она даже не мешает сотрудничеству, поэтому да, я ее развивал в Калининграде, потом из Калининграда я еще там по Европе объездил, там сотрудничали, и вот я даже не знал, что в Калининграде есть такой научный центр, такая школа, и я вот в Калининграде, будучи, я вот, воспитал одного кандидата наук, выпустил. Помимо того, что занимался наукой, я читал на английском языке для иностранных студентов 3 года физику читал.
7: А давайте мы вот как раз здесь поставим небольшое многоточие и продолжим после небольшого перерыва, потому что это очень интересная такая история развития. Развития молодого дагестанца, который из села сдвигает науку, да еще и продвигает совместные международные проекты. Мы об этом, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд, но мы вернемся снова в гости к Абдулкариму Абдулнатиповичу Амирову и будем говорить о умных материалах и об умных людях, которые развивают и Дагестан, и Великую Россию. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые друзья, сегодня и на Кавказе, и мы в Москве. Мы говорим с нашим добрым другом, замечательным русским физиком, дагестанцем, Абдулкаримом Абдулнатиповичем Амировым. Мы говорим об умных материалах, мы говорим об умных людях, мы говорим о том, как создается будущее и Дагестана, и Большой России. Вообще, это и физика, и воспитание, и вопросы культуры, и на самом деле мы говорим о том, как создается будущее. И вы, Абдулкарим Абдулнатипович, говорили о том, что вы переехали в Калининград, где развивали вашу кандидатскую работу об умных материалах, которые меняют свои свойства в зависимости от приложения магнитных полей. И вот это имеет много различных направлений. Но вы все время говорили о том, что вы не предполагали, что в Балтийском Калининграде есть такая научная школа. Вот как вы увидели вот этот край? Как вы увидели этих людей? Как вам получалось развивать ваши научные исследования?
2: Вот это очень тоже другая очень забавная интересная история, Дмитрий. Я с ними познакомился на конференции в Барселоне. Я выиграл travel grant, поехал на конференцию, там смотрю, там наши там на конференции там молодые, подхожу, там познакомились, да, приезжаю к нам в Калининград, мы там организовываем конференцию. А я говорю, блин, я все деньги потратил уже на эту конференцию, я не смогу, а давайте вы, я постараюсь, а вы приедете к нам. И я их пригласил на конференцию в Дагестан, а потом они меня сюда, и вот как-то все состоялось такое знакомство, и я потом туда поехал посмотреть, и был приятно удивлен, там новое, как раз новый образован федеральный, там много программ развития, смотри, там новые лаборатории, и все молодые, и все там младше 35 лет, и такое очень интересное. Все очень подвижные, активные. И я вот даже вот, когда принимал решение переехать туда, я даже как бы долго даже не думал. Я вот приехал, я говорю жене, я вначале там на разведку поехал месяц-два, а потом говорю, все, давай переезжаем. И вот так я переехал. И так что, видите, как этот, как неисповедимый пути Господни, как меня через конференцию международную я попал вот в Калининград. И в целом считаю, что одним из таких моих тоже замечательных 5 лет, которые прошли в моей карьере. А защищался я в Южном федеральном университете в Ростове у коллег в том совете, с которым коллеги по тому направлению, которым я занимался. Так что, наверное, вот как-то я... Получается что, так, что я по жизни, я вот так путешествую каждые 5 лет, куда-то переезжаю. Но вот сейчас я осел в Москве, что надеюсь, что это уже там надолго.
1: Говоря о ваших исследованиях, если посмотреть научные статьи и сколько выходит новых статей, научных статей, посвященных умным материалам, это счет идет на десятки тысяч ежегодно. Это мировая высокотехнологичная гонка. Это и Швейцария, и Соединенные Штаты Америки, и Германия, и Англия, и вообще выдающиеся самые развитые державы. Китай, конечно, Япония. В данном случае для того, чтобы быть на уровне, передовом мировом уровне, все-таки как вы этого достигаете? Не все достигается за счет технологического оснащения лаборатории. Не все можно сделать, условно говоря, только деньгами. Все-таки нужно находить и какие-то интеллектуальные решения. Вот вы говорите, вы все время думаете, да, вместе с вашими детьми, как вы их называете, лучшими из лучших ребят, которые зажглись вашими идеями. Все-таки что такое вот это научное горение вот этой команды и над чем вы работаете?
2: Это сложно для меня вопрос, я не могу сказать, почему мы думаем, наверное, потому что интересно, наверное, в науке как бы остаются те, которые вот такие энтузиасты. Да, не обязательно, и да, естественно, финансирование, но один из ключевых факторов. Помимо этого, еще должно быть это умение генерить эту идею. Оно как бы не каждому дано, не каждый может. Кто-то хорошо придумывает, кто-то хорошо реализовывает. И очень мне здорово помогает общение с коллегами из других областей. Допустим, я пообщаюсь с биологами, я пообщаюсь с медиками, пообщаюсь с химиками. Это мне очень многое дает. И вот эта вся коммуникация, я как стараюсь, вот даже я когда ездил, всегда как губка впитываю самое лучшее. И это самое лучшее, даже и находясь там за границей, я стараюсь впитывать лучшее, это лучшее приносить сюда, трансформировать. И вот так происходит генерация нового. То есть это не просто так ты сидишь, как там не то тебе на голову яблоко упало, ты придумал. Нет, это все в процессе. Это результат того, что я очень много статей читаю. Ну, естественно, я в день не менее там 5-10 статей могу почитать. Слежу за основными там мировыми трендами в науке. Естественно, то, чем мы занимаемся, да, это край науки. Даже бывает, что твоя идея, она же может независимо сгенериться на другой конце планеты, на другом конце планеты. И бывает очень часто, что это по ней уже статья вышла, там условно, там очень динамично развивается Китай. То есть это такой результат такой ежедневной такой деятельности. То есть это не просто так вот тебе это все прошло. Это результат там чтения статей, литературы, общения с коллегами, поиска и вот какого-то, наверное, внутреннего интереса все вместе. Вот этот так называемый сейчас модным словом вайб или там драйв, это все и дает.
1: А скажите, пожалуйста, вот в недавней передаче, которую мы записывали с вашим коллегой, доктором технических наук Сергеем Анатольевичем Карпенко, он высказал удивительное такое наблюдение, удивительную идею. Он занимается постквантовой безопасностью, постквантовой криптографией в России, и в конце передачи он вдруг сказал: «Вы знаете, Дмитрий, наши люди, воспитанные в нашей стране, обученные в нашей стране, они обладают возможностью и способностью вот этого многопространственного мышления». То есть он как математик говорил, что наши российские, русские школьники обладают способностью одновременно видеть много пространств и объединять их, и таким образом нестандартно мыслить, либо находить решения очень сложных систем. Возможно, дурацкий или такой детский вопрос, а насколько вам, когда вы думаете, помогает ли, может быть, какие-то, не знаю, горы, долины, вот эти облака, которые вы в детстве видели? Ведь это же обязательно что-то внутренние образы, которые помогают что-то увидеть внутренним взором. Вот вы видите что-то, когда вы думаете?
2: Ну, обычно мне помогает, если я куда-то путешествую, там еду, смена обстановки, в том числе, допустим, если я утром встану, допустим, заварю себе кофе, выйду на веранду, посмотрю там на террасы. Или же на как там как-то все это устроено, вот, или на горы посмотрю. И это как-то все, какие-то идеи, ну, большей части, наверное, вот эта смена обстановки, тишина, оно как раз-таки помогает генерить там новые идеи. И вот к тому, что сказал коллега, как раз очень тоже хочу добавить как бы опыт, это то, что я когда ездил за границу на стажировке, они, иностранные профессора, говорили, что им очень нравится работать с учеными из Советского Союза, то, что они могут генерить, они могут что-то сделать из ничего. То есть они вот очень смекалистые, это про инженеров и про ученых. И то есть очень разные видения. Наверное, это особенность, наверное, возможно, нашей школы, нашего советского образования. Возможно, так, я не знаю.
1: Думаю, что тут мы должны сказать спасибо нашим бабушкам, дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые нам вот говорили учиться, которые нам говорили развиваться, не сидеть на месте и все время развивать. Если мы говорим о какой-то мечте доктора Карима, да, вот что вы хотите сделать в Курчатовском институте, который очень непростое место, это просто сосредоточие самых светлых умов нашей Родины, один из выдающихся центров, пусть на другие университеты и научные центры не обижаются, но все-таки вот то, что Михаил Валентинович Ковальчук, юбилей которого мы празднуем в этом году, он все время говорит о природоподобии, о том, что нужно заниматься междисциплинарностью, искать здесь подходы и выходы. Вот как вы себя видите в Курчатовском институте?
2: В Курчатовском институте я работаю с 23-го года. Да, там очень много разных направлений, очень большое сейчас внимание уделяется и биоподобным. Вот отдельно вот одним из инициаторов создания вот этого большого гранта премии имени Велихова, академика Велихова. То есть он создает много новых возможностей для поддержки ученых. И как бы моя внутренняя мечта, наверное, была бы сделать то, что в конечном какую-то пользу нашей стране, человечеству, которое принесло какую-то осмысленность и смысл. Не просто написать там статью ради статьи, там, исследование ради исследования, но это как-то уже скучно. Что-то такое осмысленное и полезное. Это такое, наверное, у тебя будет какое-то внутреннее чувство, что ты это все сделал не зря. Вот хотелось бы именно сделать такое, чтобы принесло бы пользу обществу.
1: В конце нашей программы простой вопрос. Появится ли когда-то филиал вашей лаборатории или вашей научной группы в Махачкале или, может быть, какая-то гимназия или центр в родном селе? Вот как вы это видите? Потому что курчатовский класс открывается по всей большой России.
2: Вот, Дмитрий, вы сейчас вот буквально сказали все мои какие-то мечты, которые я стесняюсь людям рассказывать. Они, наверное, думают, что человек сумасшедший. А вы их сказали, но раз сказали, нужно начать как бы уже не договаривать. В Дагестане довольно хорошая, сильная школа физики. Там в свое время под, ну, вы, наверное, знаете, раньше вот самые наши умы, там, академики, они основывали школы в регионах. И ИОФИ было основано направление, тогда были актуальны полупроводники. В общем, был основан институт физики. И там сейчас довольно сильная школа физики, в которой я сейчас поддерживаю связи. Я там учился в аспирантуре, начинал свою первую научную карьеру. Я с ними связь поддерживаю, хотелось бы, чтобы они развивались. А вот возвращаясь как бы к мечте, вот буквально вчера была такая идея, а чтобы, почему бы вот в горах не сделать бы вот интернат для одаренных детей, вот собрать с разных районов, я бы, можно было бы вот те мои наработки, знания, связи, вот эти возможности, быть таким-то ментором. Но тут как бы нужна воля именно тех людей, это же большей части должно быть интерес людей, которые там находятся.
1: Вы знаете, ну, так, вот не зря мы это сделали в Российском радиоуниверситете, я в этом убежден. Я убежден, что и нас услышат и люди, которые властью наделены, услышат и старшее поколение, потому что идея замечательная. Я убежден, что нужно давать вот этим талантливым ребятам такие светлые знания, и чтобы старшее поколение Дагестана гордилось своими внуками, своими правнуками, которые создают великое будущее великой России. Я думаю, что мы обязательно еще раз вернемся к этой идее. Абдул-Карим Абдул-Натипович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое за интервью. Идея замечательная. Значит, эта идея светлая. Она имеет право на то, чтобы о ней мы говорили громче. Про интернат. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью и весной тебя затапливают. Зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: В отделе населенные пункты Шевченково и Широкая Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Далее подробно. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Шевченково и Широкая Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. А наши средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер ВСУ. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы Донецкой Народной Республики и Пески-Рачковские Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
0: Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил Владимиру Путину о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медицинских работников в регионе, включая обеспечение жильем.
2: У нас сейчас действует 9 мер поддержки, которыми воспользовались более 280 медицинских работников только в 2025, в первом полугодии 2026 года. Запустили новый проект «Новгородский медицинский брат», «Новгородская медицинская сестра». Это тоже позволяет среднему медицинскому персоналу, кто уже давно работает в профессии или только делает первые шаги, получать меры поддержки. Очень важная мера поддержки – это жилье. Мы запустили этот проект с 2019 года, приобрели для медицинских работников 283 квартиры, в 2025 году 36 квартир. Условия такие: 7 лет медицинский работник работает в учреждении здравоохранения, после этого у него появляется право приватизировать жилье, и оно остается за ним. Результаты налицо. 353 медицинских работника выбрали Новгородскую область как место для жизни и работы, начиная с 2025 года. Конечно же, готовим свои кадры. В медицинском институте обучается около 2300 человек. При этом 461 – это в ординатуре.
0: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Истребители НАТО подняты в небо в Литве из-за якобы возможного обнаружения дрона в воздушном пространстве близ Вильнюса, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления кризисами. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Глава «Росатома» призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
3: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Свыше 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Господин председатель, дамы и господа, Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
0: В свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановка на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать.
3: В
4: На Запорожской АЭС по-прежнему складывается крайне опасная ситуация. В июне этого года на этой станции 10 раз происходила полная потеря внешнего электроснабжения. Вы знаете, что без внешнего электроснабжения невозможно обеспечить работу систем безопасности,

0: которые являются абсолютно необходимыми для функционирования атомной электростанции, и без которых может произойти ядерная авария с радиологическими последствиями. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы можно было провести необходимый ремонт линий всего внешнего электроснабжения.
1: Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это будет своеобразная демо-версия бабьего лета.
2: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы, плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап финской столицы пройдет 20 и 21 ноября. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Серджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспресс». Контрольная схватка борцов вольного стиля в весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гатсалов. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки на чемпионат мира решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже в октябре на сборах, сообщил Гатсалов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Погода. Сегодня во вторник, 15 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, вечером дождь. В Мурманске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Самаре плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 17, плюс 19, облачно, временами дожди. В Сочи плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, небольшие дожди. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчих. Сегодняшний гость программы – сценарист, продюсер, режиссер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Максим, я знаю, что вы в 83-м году окончили Московский инженерно-физический институт МИФИ. Очень для меня важный институт. Интересно, а как вы младший научный сотрудник, потом ведущий инженер и лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, как вы пришли в кинематограф? То есть как вы связали свою жизнь с кино и именно с документальным кино?
2: Ну, вы знаете, путь был долгий, достаточно тернистый. Я в 51 год фактически пришел только в кино. До этого занимался наукой и бизнесом в 90-е годы. Но кино всегда любил. Поскольку вырос в Подольске, а там из развлечений это был хоккей и в кино сходить. Благо, что у нас было много клубов, заводов, и они привозили из Госфильмфонда очень интересные фильмы. И поэтому кино всегда любил, но как-то себя с кино никак не связывал. Но вот в 2011 году распорядилось так, что пришлось взять в руки камеру и начать снимать.
1: А почему именно документальное кино? Это в приоритете у вас всегда было? Или просто время выбрало? Ну, как бы время и обстоятельства сложились так, что именно документальное кино и стало вашим направлением?
2: Ну, вы знаете, обстоятельства. В 2011 году сын задумал большую экспедицию на север, и мы посмотрели, маршрут лежал как раз вдоль Карельского фронта, самого протяженного. Он договорился, что будет снимать фильм со спонсорами. Вот, а оператор пропал за 3 недели до начала съемок. И, в общем, получилось так, что ехать некому, снимать некому. Ну, и тогда мне ребята просто дали камеру, сказали, ну, ты будешь сам снимать. Сняли кино, в общем, получился неплохой фильм. И потом решили ради смеха отправить его на один международный кинофестиваль, и вдруг стали победителями с нашим фильмом. Ну, вот я стою на сцене с букетом цветов, думаю, наверное, сигнал какой-то жизнь подает, пора менять профиль деятельности.
1: Так и закрутилось ваше кино в итоге. Ну, музыка в ваших фильмах играет роль значительную, и сегодня наша музыкальная часть программы будет составлена из песен, которые звучат в ваших фильмах, и песен, которые вы выбрали. С какой песни начнем музыкальную часть?
2: Ну, вы знаете, мне бы хотелось начать с песни группы «Русская правда», «Мама, я ушел на войну». Песня для меня очень важна, она стала замыкающей песней в саундтреке к новому фильму «Война народная, волонтеры». Она как бы итожит и собирает вместе все смыслы, которые я пытался донести в этом фильме. Я благодарен ребятам с Донбасса, которые разрешили взять свои песни для моего фильма.
1: Группа «Русская правда», песня «Мама, я ушел на войну».
3: Я покинул свой дом.

0: Это была песня в исполнении группы «Русская правда». Песня называется «Мама, я ушел на войну». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Гость сегодняшней программы – режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, у вас много и наград, и много раз вы номинировались на разных фестивалях, на призы многих фестивалей, в том числе и, в общем, у вас есть в вашей коллекции призы международных фестивалей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, фильмы, которые сейчас, ну, снимаются на нынешнем историческом этапе, через какое-то время они смогут претендовать на какие-то призы или, во всяком случае, на внимание со стороны строгой критики и зрителей именно на международном уровне?
1: Вы знаете, я абсолютно уверен, что так и будет. Те события, которые мы переживаем, они не могут не отразиться в художественном творчестве, в том числе в кино. И уже, вот я вижу, по нашему фестивалю мы ведем, есть номинация фильма о событиях на Донбассе, 3 года мы эту номинацию проводим на нашем фестивале. Я вижу, как растет уровень, и меняются темы, и расширяются темы. И постепенно, вот мне кажется, уже сейчас можно говорить, вырабатывается киноязык рассказа о сегодняшних событиях, о тех событиях, о войне, которая сейчас идет. Я абсолютно уверен, что мы услышим и новые имена, и многие фильмы наверняка останутся в истории, будут пересматривать, и они будут очень известными, будут жить очень долго.
0: Ну, вообще вот спектр у вас очень большой, у вас обширная фильмография, и если вот начинать с «Война за полярным кругом», и ваш фильм 2012 года, он в вашей фильмографии датирован как первый, там много где вы перемещались, и много исторических картин, тут мы можем вспомнить здесь и «Ямал. Национальное достояние», и «Арктика. Антарктика. Остановка по требованию». «Хибины. По дорогам и бездорожью истории» и «Дорога дружбы народов». По нему у меня сейчас, кстати, будет отдельный тоже вопрос. Тем не менее, как вы пришли именно в 2022 году к своей первой картине документальной «Как началась война», она называется, «Рассказ жительницы Луганска»?
1: Да, это картина первая, которая была снята о сегодняшних событиях, современных событиях. Давайте вспомним просто то настроение, то состояние души, которое очень многие у нас испытали в феврале 2022 года, после того, как была объявлена специальная военная операция. Разделилось у нас очень сильно общество во многом. Но большинство все-таки граждан восприняли это как событие, ну, скажем так, ожидаемое. Уж больно долго многие вытирали об Россию, и это было видно и по спортсменам, и по всему, что происходило. Унижения шли постоянно, и то, что происходило на Донбассе, конечно, это ужас, что было. Очень много знакомых у меня оттуда, я знаю, как это было на самом деле. И вот когда стали привозить сюда людей в тыл, эвакуировать из зон боев, мне очень захотелось записать рассказы очевидцев, которые, они свежие рассказы, люди знают, они видели это, они это пережили. И так родился первый фильм, меня с женщиной ЛНР из Алчевска. Я начал записывать с ней интервью, и вот примерно 1.5 часа она рассказывала, и когда фильм я начал делать, я, по-моему, ничего не надо менять. Я просто немножко сократил его, ни кадров, ни видеоряда никакого не стал добирать. Просто один рассказ женщины, очень эмоциональный. Как коллегам, когда показал фильм, они сказали, да, тут ничего не надо добавлять, надо просто слушать и запоминать то, что человек рассказывает. Так родился первый фильм в 2022 году.
0: А есть ли какой-то определенный творческий метод, который вы используете? Потому что, ну, если документальные фильмы о путешествиях, в общем, такой раздел отчасти, может быть, travel-журналистики, так называемый, документальное кино с этим довольно плотно соприкасается. И здесь, когда идет речь о людской трагедии, когда речь идет о, в общем, фиксации истории, и, как мы говорили уже с кем-то из режиссеров, что в конце концов эти фильмы могут стать просто обвинительными заключениями на процессе, подобном Нюрнбергскому. И если исходить из этого, какие творческие методы вы используете здесь? Ведь здесь совершенно нужен другой подход, совершенно другое, ну, вообще видение всего этого дела. Я тут плавно подхожу уже к вашему фильму «Мы остаемся», к следующему, потому что там уже совсем иначе вы работаете.
1: Ну, вы знаете, какого-то творческого метода сказать, что вот один есть, не могу сказать, можно назвать творческим методом или нет, но я просто пока сам не почувствую, не пойму и не увижу, что меня лично волнует, а у меня фильм не получается. Поэтому, да, документальное кино, видишь, едешь сам, смотришь свои впечатления, и вот эти впечатления, поскольку я сам оператором работаю, их тут же переносишь в цифру, на камеру, фиксируешь. Вот. Но вот на самом деле я не могу до конца понять, каким будет фильм, пока не услышу. Вот мелодия какая-то, звук, который прозвучит, песня, и дальше я понимаю, как должно все сложиться. Ну, вот как-то так получается. Наверное, самый такой яркий пример был, когда я делал фильм «Мы в Садовника играли» о Великой Отечественной войне. Очень много материала было. И я никак не мог его найти. Никак не мог найти, как он будет звучать. И попал на просмотр «Дом кино», на фильм Сокурова «Франкофония». Если знаете, там вот эти тянущие звуки, мелодии, все замешано, там по много треков звуковых в одну заведено вместе. Я услышал фильм свой, и он у меня начал складываться, в общем, он так и зазвучал. Вот фильм, который, о котором вы сказали, «Мы остаемся», да, там песня звучит нашей группы «Рив Гэллоси» в конце. Ребята ездили, они до меня сделали первую поездку, сын с группой «Рив Гэллоси» и женой своей. Они съездили на Донбасс, дали 8 концертов, собрали данные, больше 200 данных у бойцов, кому нужно делать протезирование, вернулись, передали все это организациям, которые протезированием занимаются. И, в общем-то, рассказы я вот эти живые от сына услышал и понял, что надо ехать, надо снимать. Надо ехать вместе с ними. Очередной, значит, конвой с гуманитарной помощью, с камерой. Просто снимаем этих людей, тех, кто там живет. Записываем их живые рассказы, живые впечатления.
0: Сейчас прозвучит песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении «Рив Гэллокси» коллектива.

0: Это была песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении группы «Reef Galaxy». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний наш гость – режиссер, сценарист, продюсер, оператор и художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Он с нами на связи сегодня. Максим, вот по поводу фильма, хронологически это получается второй ваш фильм о войне на Донбассе. Он называется «Мы остаемся», вышел он в 2023 году. И фильм этот мощный, фильм очень, я бы не хочу сказать жесткий, потому что, наверное, кого-то это отпугнет. Нет, не жесткий, он очень правдивый. Его обязательно надо посмотреть, и эпиграфом к нему идут вот такие слова. «Приносим извинения родным и близким тех, чьи страдания и гибель показаны в нашем фильме. Мы долго думали, имеем ли моральное право использовать такие кадры, поскольку понимаем, какую боль они вызывают. Но все-таки решили, что правду о Донбассе необходимо донести до всех». То есть вы пошли намеренно на какой-то, вот, ну, собственно, вот этот эпиграф, предупреждая таким образом зрителя, что то, что он увидит, в общем, это будет совсем не лакированная картинка и далекая от какого-то киношного вымысла и прочего. Это уже само по себе, конечно, серьезный шаг. А скажите, а каким образом вам удается добиться расположения, ну, интервьюируемых в фильме героев? То есть, потому что я видел, они... Все видно, что вы их к себе расположили реально. То есть они рассказывают действительно, может быть, немножко где-то стесняясь. Вот тем не менее, каким образом вам удалось найти эту доверительную интонацию какую-то, как-то к себе расположить этих героев?
1: Ну, наверное, просто мне это интересно, интересны люди. Интересно то, что они рассказывают. Люди это чувствуют, а у них есть желание выговориться и рассказать это все. Я обязательно предупреждаю всех, что вы можете говорить свободно все, что хотите, я потом буду редактировать. Если, не дай бог, что-то лишнее скажете, это никуда не попадет в эфир. И я, в общем, всегда говорю, что перед тем, как фильм куда-то показывать, я вам пришлю, посмотрите, если что-то не устраивает, мы вырежем. Поэтому люди свободно ведут себя, свободно говорят. Ну и, в общем, поэтому диалог получается. Ну и как-то так выходит, что мы с теми, со всеми, с кем я общался, мы потом остаемся в очень хороших товарищеских, дружеских отношениях. Наверное, просто мы с этими людьми на одной волне, поэтому вот разговор получается.
0: А вы сказали, что по результатам этого фильма удалось собрать средства, правильно ли я понял?
1: Да, мы, в общем, попросили, я показывал этот фильм, а потом мы еще на нашем кинофестивале представили героиню нашего фильма Дарью Федько, которая создала Амвросийский реабилитационный центр, и предложили собрать деньги на вторую очередь этого революционного центра. Но, к сожалению, не так много удалось собрать, но попытку такую мы сделали. Да. Как раз это пришлось на период вот этого духа анкориджа, когда многие люди уже решили, что заканчивается все. И, в общем, в этом фильме и в следующем фильме герои говорят, что да, сборы очень сильно упали, потому что очень многие, во-первых, люди устали. Это тяжело бежать все время. Во всю пройти очень сложно. А тут вдруг замаячила победа, ну и тяжелее стало проводить сборы. Сейчас я думаю, что все восстанавливается постепенно. Все поняли, что на самом деле нам еще достаточно долго находиться в этой ситуации. Поэтому, да, надо готовиться к тому, что это быстро все не закончится. Даже если горячая фаза завершится. Я думаю, что вот этот раздел мира, который мы сейчас наблюдаем, происходит на наших глазах, он еще много-много-много напряжений будет создавать.
0: А, Максим, вот я еще возвращаюсь к вашей фильмографии, к фильмам не о Донбассе. Фильм «Дорога дружбы народов». Там ваше путешествие начинается в Волгограде, и потом вы проезжаете по бывшим среднеазиатским союзным республикам, ныне государством отдельным. Вот мне немножко показалось странным, то есть вы показываете, рассказываете, что это историческое такое кино, но вы практически... То есть вы почему-то избежали такого хода, который называется на профессиональном сленге синхроны, или, если чтобы все было понятно, интервью. То есть вы не беседуете с людьми там. Это какой-то специально оправданный ход? То есть или... Я просто объясню. Это фильм о бывших союзных республиках. Там нет людей, которые бы рассказывали о своей жизни, собственно, в новых реалиях, как они стали уже жителями отдельных государств, что они на эту тему думают. Почему?
1: Ну, вы знаете, кстати, мы вернулись в этом фильме к тому, с чего начинали, «Род-муви», первый фильм, если вы посмотрите, «Война за полярным кругом», там за кадром идет рассказ, озвучивает мой сын Никита. Вот то, что мы видим, то рассказываем, какие-то исторические параллели проводим, дополнительную информацию даем. Ну, вот такой вот получился фильм, и он оказался очень как-то востребованным и понятным. Люди как путешествуют вместе с нами, и вместе с нами в машине находятся, мы разговариваем, рассказываем то, что видим. Поэтому у меня была такой задачи брать интервью и собирать какие-то мнения частные, они могут быть действительно частные, не отражающие объективную реальность. Хотелось показать то, что мы с вами видим, как все это происходит, как мы это увидели. Собственно, вот поэтому закадровый текст полностью подготовленный, за кадром звучит опять же голос сына Никиты.
0: Скажите, а вот после фильмов «Как начиналась война», рассказ жительницы Луганска, «И мы остаемся», у вас два фильма «Авдеев. Открытый космос» и «Детям о победе». То есть вы определенным образом отходите от донбасской истории, да, то есть и просто берете некие другие творческие плоскости, к ним обращаетесь?
1: Ну, это не совсем так. Дело в том, что финансирование достаточно долго ищется на фильмы. Я подавал на гранты президентского фонда культурных инициатив, и так получилось, что подал сразу на два фильма. «Авдеев. Открытый космос» о нашем космонавте знаменитом, и фильм, который вот сейчас только что вышел, «Военно-народное ополчение». И «Мы остаемся» одновременно был тоже фильм подан. Ну, вот они в разное время делались с разными сроками, поэтому, да, я сделал два фильма «Мы остаемся» и «Авдеев. Открытый космос», они примерно в одно время вышли. Ну, и потом совершенно такой незапланированный фильм был «Детям о победе». Мой хороший знакомый, тоже мифист бывший, предложил сделать. Они сейчас педагогикой занимаются, разрабатывают программы, всю жизнь этим занимаются. И предложили сделать коротенькие фильмы, ориентированные на детей где-то от 6 лет. Потому что оказалось, что у нас вот таких фильмов коротких, рассказывающих о Великой Отечественной войне, о том, что происходит на Донбассе, их практически нет. Тема интересная показалась. Мы сделали два таких коротеньких фильма. Они идут в две части, 18 минут оба фильма. С психологами готовили тексты для того, чтобы детям было понятно, готовили кадры. Ну, вот такие фильмы получились, которые воспринимаются детьми очень хорошо. Потому что у нас, если я правильно понимаю, тема Великой Отечественной войны начинает где-то в старших классах только проходить. У меня была такая история, когда я показывал фильм «В садовнике играю» в Великой Отечественной войне. Было много показов в нашем Одинцовском районе. Практически по графику я их показывал в школах, потому что комитет по культуре решил, что их надо обязательно во всех школах показать этот фильм. И вот хорошая девочка, такая красивая, 6-7, наверное, класс, тянет ручку, спрашивает: «Скажите, а кто с кем воевал?» Ну, понимаете, раньше надо начинать рассказывать все-таки о Великой Отечественной войне. Раньше.
0: Вообще ситуация очень неправильная, потому что, ну, и в наше с вами время, вы чуть старше меня, и в мое еще время существовала уже и серия про пионеров-героев, условно, да, существовали детские книги о войне, существовало целое просто направление, и люди понимали, о чем идет речь, и если человек в шестом классе не знает, он не виноват в этом, виноваты те, кто не сумел ему про это рассказать. Вот, и сейчас мы будем уже приближаться к вашему фестивалю, который носит название «День Победы», который, конечно, в первую очередь, этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной. Тем не менее, перед этим я хотел бы задать вопрос вам. А каким должно быть современное документальное кино? В чем его отличие от подходов былых времен? То есть понятно, что сейчас хронометраж документального фильма подгоняется уже под так называемые шорты, да, то есть короткие видео, которые в интернете, увы, воспринимают уже только такой формат. И вообще особенности построения сюжета. Как, извиняюсь за банальность, владеть вниманием зрителя современного?
1: Ну, вы знаете, у нас в какой-то момент такое произошло разделение, даже на кинофестивалях разные номинации часто вводят: телевизионный документальный фильм и документальный фильм. Вот документальный фильм все-таки стараются, режиссеры документального кино стараются все-таки работать с кинообразами, хотя это достаточно сложно в документальном кино, но тем не менее, создается фильм. И, в общем, надо людям показывать и рассказывать в том числе и такие фильмы. Телевизионный документальный фильм, есть замечательные работы, и на нашем фестивале они были, но там немножко все-таки другая задача, там меньше задача создать, разговор вести через кинообразы, там просто, может быть, закадровые тексты, иллюстрации в виде набранного видеоряда. Задача другая – донести информацию в первую очередь. Кино, настоящее кино, оно проникает через фильтры логические, оно попадает в душу, в сердце, оно западает очень глубоко. Это вот работа кинообраза. Почему кино так важно? Вот на сегодняшний день у нас все-таки сдвинулся, на мой взгляд, немножечко сдвинулась ситуация. У нас стали появляться хорошие документальные фильмы. Опять же, повторюсь, аудитория не очень широкая, люди отучили от серьезного хорошего фильма. Ну, работа ведется, проходит очень большое количество кинофестивалей, есть свой зритель, и люди ходят на эти фильмы, и они смотрят. Может быть, их не так часто можно увидеть по центральным каналам, все-таки там больше телевизионное документальное кино присутствует. Ну, и появляются сейчас эти фильмы, они стали появляться тоже. Поэтому, я думаю, ниша своя будет у этого серьезного документального кино, даже как у любого фильма, любые фильмы нужны. Сетовать и переживать, что у нас нет очередей огромных, как в свое время были очереди на фильм «Обыкновенный фашизм», Рома, ну, жизнь другая, она поменяла. Сейчас у каждого в телефоне фактически огромный выбор, каждый может посмотреть. Да, вот такая ситуация. Но опять же повторюсь, эти фильмы будут, и они будут в том числе ориентиром для того, каким должно быть кино. А лучшие фильмы будут оставаться, будут жить, и такие фильмы можно назвать. Ну, я бы назвал, сколько коснулись вопросы, фильм Фадеева, его тетралогия «У края бездны». Абсолютно уверен, что этот фильм останется навсегда. Абсолютно уверен.
0: Я напомню, это речь идет о фильме Максима Фадеева «У края бездны», посвященном взятию Мариуполя, где съемочная группа работает вместе с группой «Штурмовой». Это очень мощное кино документальное. Очень посмотрите, пожалуйста, оно размещено в интернете. И должен, конечно, признать, что фильмы эти не показывают то, что называется, в прайм-тайм. Показывают, если показывают, то на фестивалях и в кинотеатрах. И, тем не менее, эти фильмы должны быть показаны. И мне кажется, что это очень важно. Мы сейчас к теме кинофестиваля еще вернемся. Какую мы поставим композицию сейчас, что будем слушать в рамках музыкальной программы?
1: Я бы предложил послушать песню «Герои». Клип на эту песню стал победителем на нашем 4-м международном кинофестивале «День Победы» в номинации «Конкурс музыкальных видеоклипов Великой Отечественной войны о событиях на Донбассе». Замечательная работа. Я услышал, увидел этот клип в программе Михалкова «Бесогон», нашел исполнителей, они из Донбасса оказались, буквально заставил приехать на наш фестиваль, потому что понимал, что это заявка на победу. В общем, так и случилось. Жюри оценили этот клип, и клип стал победителем. Песня «Герои».
0: «Лесовина», песня «Герои».

0: Лиса Вина, песня «Герои». Прозвучала в программе «Полевая почта Радио России». Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость с нами по телефону. Режиссер, оператор, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, а что касается фестивалей, скажите, пожалуйста. Не так давно на фестивале «Пилот» состоялся такой инцидент. Сериал «Марик» Егора Бероева. Его отказались оценивать члены жюри. Эта история не получила, надо сказать, широкого резонанса. Это очень странно. Но, тем не менее, прецедент был. Часто ли вам приходится сталкиваться с подобным в контексте ваших фильмов? И вообще, какие проблемы вы видите сейчас, когда сдаете свои фильмы какой-то приемной комиссии? В какие условия сейчас попадает современный кинодокументалист, в том числе военный кинодокументалист?
1: Знаете, вот та история, которую вы сказали сейчас, она, в общем, тянется. Началась значительно раньше, с 22-го года, когда, как я уже сказал, разделилась, в том числе и художественная интеллигенция, разделилась по отношению к специальной военной операции. Но у нас очень многие люди до сих пор не принимают ее и до сих пор имеют другую точку зрения. Но вот, к сожалению, когда я с такими людьми сталкиваюсь и разговариваю, я понимаю, что они не принимают некоторую информацию, какие-то факты они просто отбрасывают и выстраивают некую действительность, ту, которую хотели бы видеть. Я думаю, что просто вот такие члены жюри как раз попали на фестиваль «Пилот». Они отказались оценивать этот фильм. И, к сожалению, вот людей, тех, кто не до конца, по-моему, понимает или специально не хочет понимать, что сейчас происходит, и очень много, к сожалению. Да, часто сталкиваешься с тем, что твой фильм, например, не хотят показывать чему-то. Вот у нас была история, наш клуб победителей, киноклуб победителей, в котором мы показываем подросткам из соседних школ, показываем фильм нашего кинофестиваля. Когда мы предложили показать фильм «На детях Донбасса», «Победившее детство», совершенно безобидное кино, в категории там 12+, там ничего нет, но дети рассказывают, как они жили, их привезли в лагерь «Орленок», они рассказывают, как они жили, что там происходило. Как только соседняя школа узнала, что это будет фильм о событиях в Донбассе, они отказались приводить детей в кино. Причем, когда начали спрашивать, узнавать, а вот родители скандалят, зачем их детям показывают такие фильмы? Один из ответственных вопросов. Другая часть. Да, я понимаю, идет информационная война. Многие вещи не нужно показывать. Или наоборот, нужно показывать как-то по-другому. Мы столкнулись с ситуацией, когда проводили наш кинофестиваль в этом году, в июне. Нас попросило Министерство культуры показать фильмы, которые не имеют прокатного удостоверения. Хотя мы международный кинофестиваль по закону можем показывать вне фестиваля фильмы без прокатных удостоверений, мы попросили показать. Ситуацию понимаем, показали. И вдруг приходит оттуда, значит, ну, во-первых, все фильмы, где идет речь об СВО, надо 18+ поставить. Хотя там критерии совершенно другие. То есть посмотреть там, что можно показать, что нет. Но тем не менее, 18+ всем ставят. И фильм, в котором рассказывается о человеке, который свои деньги поставил памятником, и там использованы кадры парада в 45-м году, 24 июня на Красной площади, заблюрить свастику на фашистских знаменах, которые бросают к стенам Кремля. Вы понимаете реакцию автора? Он хотел фильм вообще снять с фестиваля. Мы позвонили, разговаривали с начальником отдела, сказали, девочки, они увидели свастику, надо замазать, ах, это хроника, тогда показывайте. Простите, это из Министерства культуры пришло указание сделать так. А потом, значит, удивляются, что почему нас так относятся к чиновникам. Мы разобрались, слава богу, с этой ситуацией. Но другая ситуация, фильм, который сейчас получил у меня прокатное удостоверение, вот 15 июня будет первый показ, на фестивале «Победили вместе». Попробовал на один из наших каналов, я его предложил сейчас этот фильм, хотя уже имеет прокатное удостоверение фильм, и получил 2 страницы замечания от их юридической службы. Причем замечания совершенно, которые просто ломают образы. Которые, вот, у меня герои фильма, там, бойцы, они в балаклавах, они рассказывают, как они живут, там, сложности какие-то. И вот он произносит на английском языке «room tour». Сейчас проведу по нашему пятизвездочному отелю.
0: Ну, смеха ради.
1: Шутите, смеха ради. Нет, там приходит, вы расшифровку дайте, на русский язык переведите. Вы теперь по закону должны переводить. Я просто представляю зрителей, которые там сидят, сжимаются в кресло, смотрят на эти кадры, видят, и вдруг появляется внизу расшифровка. Рум-тур. Понимаете, ну, как нельзя такие вещи делать. И много таких замечаний. Все номера автомобиля надо замазывать. Ну, независимо от того, машины на улице сняты, еще это военные, не военные, надо. Попадают в кадр у нас, значит, бойцы погибшие, портреты я снимаю на кладбище, наши знакомые. Я их снимаю. Нужно разрешение от родственников, чтобы портрет его был в фильме. Ну, мне родственники так дали разрешение, потом мне писали благодарность за это письмо. Ну, вот надо письменно теперь это получить. Все персонажи, которые в кадре, должны иметь письменное разрешение на съемку. Ну, как можно снять документальное кино, если ты будешь перед этим, как снять, там, просить, дать мне разрешение, буду его снять. Люди говорят, да, давай. Они в камеру смотрят, они открыли, понимают, что идет съемка, они осознают это все, они рассказывают. Но для того, чтобы показать на телевидении, чтобы потом не было проблем каких-то, давайте нам бумажки эти подложите. Поэтому, конечно, в этом плане сейчас сложно стало. В начале, в 2020 году было все проще. Можно было со своими знакомыми приехать на позиции, как мы это делали к артиллеристам, снимать их там. Потом все стало сложнее, сложнее, сложнее. Ну и война другая стала. Сейчас война дронов в основном идет.
0: Ну и, собственно, в завершение хотел бы про ваш фестиваль, пожалуйста, расскажите. Фестиваль называется «День Победы». Когда и как он возник, из чего, его периодизация его, и по каким критериям, естественно, вы выбираете картины?
1: Фестиваль родился в 2020 году. Идея у меня возникла, как я уже сказал, после того, как одна девочка спросила, кто с кем воевал, понял, что я не справлюсь. Обратился к своим знакомым, документалистам, они поддержали меня, дали фильмы. Собрали 12 фильмов без конкурса, просто показали их в центрах, культурно-досуговых центрах Одинцовского района. И оказался востребован. У нас за вот эти 12 фильмов посмотрело 3500 подростков. Пошла обратная связь от педагогов, сказали, да, это нужно. Уже в следующем году, в 23-м, мы получили грант, и, в общем, по полной программе начали проводить фильм, и игровые, и неигровые фильмы стали включать, и полный метр. Постепенно у нас появились все вот номинации музыкальные видеоклипы. В этом году на 5-м фестивале появилась номинация мультипликационные фильмы, анимационные фильмы. Ну и у нас есть одна вообще уникальная номинация. И десяточку фильмов лучших художественных о Великой Отечественной войне оттуда выбираем. И зрительское жюри из этого десятилетия выбирает лучший фильм. В общем, это интересно, потому что есть возможность сравнить, как сегодня снимают, как раньше снимали, какой язык кино был выработан, значит, чтобы рассказывать о Великой Отечественной войне, и что сейчас, и как сейчас снимают, и о Великой Отечественной войне, о современных событиях. Ну и, конечно, когда вытаскиваешь в одной номинации такие фильмы, как «Судьба человека», «Летят журавли» и «Баллада о солдате», очень трудно, понимаешь, что за десятилетие там сразу несколько шедевров родилось. У нас, к сожалению, сейчас пока еще не такая ситуация. Фильмов много выходит, но сказать, что это шедевр, пока трудно находить их. Но для этого фестиваля существует, находить новые имена, открывать их. Например, Анна Артамонова на 4-м фестивале победителем стала с фильмом «Фагот». Многодетная мама, актриса, музыкант. Она в зоны СВО много ездит. Замечательный фильм «Фагот», короткий метр. Его в школах показываем мы сейчас, и работает это кино. И с художественной точки зрения замечательно сделано. Вот Анна Артамонова, новое имя, можно назвать. Наверное, Анна еще будет снимать кино. Фильм «Малыш», который в этом году у нас стал победителем. В общем, когда мы фильм этот брали, мы фильм сразу решили, что этот фильм будет фильм «Открытие». Андрей Симонов режиссер. И я уже чувствовал, что фильм на гран-при пойдет. Он получил гран-при у нас. Хорошая, сильная работа. Разные мнения по ней идут, но это хорошее, сильное игровое кино. И второй фильм, который у нас стал победителем в номинации «Полный метр. 10 историй о любви» по записям Семена Пегова «Человек с книгой». Этот фильм тоже прекрасный. В общем, жили, думал, кому отдать гран-при. «Малышу» или этому фильму. В общем, появляется такое кино, это хорошо. И вы знаете, то, что фестиваль 5 лет существует, и к нашему фестивалю многие режиссеры стали придерживать премьеры, вот это радует. То, что все-таки фестиваль заметили, и его ждут.
0: А скажите, а каким образом все-таки формируются программы? Там есть это и любители, как я понимаю, и профессионалы. Фестиваль проходит раз в год. Когда следующий он, и могут ли люди, которые, возможно, пробуют себя в кино, или, может быть, даже уже имеют какой-то определенный творческий багаж, как-то с вами связаться, чтобы, ну, попробовать стать участниками вашего фестиваля?
1: Безусловно, мы объявляем примерно за 2 месяца до фестиваля объявляем сбор фильмов, можно присылать заявки, зайти на наш фильм, заполнить заявку, и нам очень много любительских работ присылают. Нам присылают фильмы, которые делают детские студии. Вот в этом году много фильмов наш программный директор Алексей Калинский отобрал, сделанных детьми. Они очень трогательные, может, с художественной точки зрения они выполнены не на очень профессиональном уровне, но они очень искренние фильмы. В общем, он решил такие фильмы взять на наш фестиваль, я его в этом поддержал, и были такие фильмы. Ну и просто я помню, как я сам, в общем, сняв любительский фильм, попал на фестиваль, мы стали победителями, поэтому любой может прислать. Я надеюсь, что фестиваль наш вернется в свое обычное время, накануне 9 мая, в апреле будем проводить в этом году. Вот мы пытались найти финансирование на фильм, поэтому на фестиваль, поэтому перенесли его ближе к 22 июня. Вот, надеюсь, что опять 9 мая мы будем собирать фильмы и в конце апреля проведем наш кинофестиваль «День Победы».
0: Какую в завершение в нашей программы послушаем песню?
1: Я бы предложил послушать песню «Тропиночка». Этот видеоклип тоже был на нашем фестивале. У нас был в прошлом году фильм «Открытие» был фильм «Праздник». Главную роль исполнил лидер группы «Зверобой» Носков. Вот. И песня в исполнении Александра Носкова и группы «Зверобой», «Тропиночка», они сделали отдельный клип. Этот клип тоже был отмечен у нас наградой на нашем фестивале. По-моему, очень хорошая песня.
0: Максим, спасибо вам большое за беседу. Я, как неизменно в таких случаях, привожу слова из книги и из фильма «Два капитана». Сколько бы всего я мог сделать, если бы мне не просто не помогали, а хотя бы не мешали. Вот я желаю, чтобы вам не мешали, и, конечно, чтобы вам помогали, чтобы все ваши проекты реализовывались, чтобы фестиваль насыщался фильмами, талантливые люди про этот фестиваль узнали как можно больше. Напомню, это кинофестиваль называется «День Победы». Вы можете в интернете найти сайт, посвященный этому фестивалю, и координаты есть. И если у вас есть определенные творческие амбиции, кинематографические, касается игрового кино и документального, пожалуйста, обращайтесь, заявки будут рассмотрены. Сам фестиваль состоится в апреле. Я надеюсь, что до апреля мы с вами еще поговорим. В тот момент, когда у вас уже будет сформирована программа, и вы представите участников своего фестиваля. Фестиваль называется «День Победы».
1: Да, большое спасибо, Алексей, за внимание к нашему фестивалю и за возможность озвучить те мысли, которые мы пытаемся донести нашими работами и работами, которые присылают нам на кинофестиваль. Спасибо.
0: Спасибо вам. Сегодняшним гостем программы «Полевая почта Радио России» был режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: саблезубые.
1: Здесь еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушева, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Горная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
6: А что это был за трофей?
5: Джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет.
0: Гость – предприниматель Эдуард Бендерский. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия

0: Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Васильевской пустоши, Славянска, Кленового, Краматорска, Райского и Николаевки. Противник потерял до 170 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, и 21 автомобиль.
0: В молодежных движениях, в том числе в юнармии, приветствуют ветеранов специальной военной операции, которые готовы поделиться жизненным опытом и прививают новому поколению настоящие ценности. Об этом говорил лидер предвыборного списка «Единой России», герой России Владислав Головин, выступая в Екатеринбурге на марафоне знаний первых. В рамках Международного фестиваля молодежи начальник главного штаба юнармии отметил, что многие ветераны давно включились в образовательный процесс.
2: Кто-то из них уже преподает в образовательных учреждениях, кто-то из них ведет деятельность общественную. Каждый ветеран, имея свой жизненный опыт, способен правильно транслировать свои взгляды, правильно свою приверженность защите Отечества транслировать и, естественно, сможет обучить и навыкам, и взглядам подрастающее поколение.
0: В Москве заработал федеральный штаб проекта КПРФ «Красный контроль». В презентации приняли участие представители региональных отделений партии. Команда КПРФ, как сообщил ее лидер Геннадий Зюганов, набирает и обучает наблюдателей, чтобы обеспечить открытость, законность и честный подсчет каждого голоса на предстоящих выборах в Госдуму.
3: Мы прокрутили все основные идеи и технологии через серию круглых столов и специального опыта народных предприятий. Она получила огромный отклик. Мы собрали 56 организаций от женского движения до молодежного, от Академии наук до творческих союзов, от союза офицеров до тех, кто командует народными трудовыми коллективами. Мы не случайно тщательно готовились к этим выборам и настаиваем на том, чтобы все пришли и проголосовали.
0: Сохранять любознательность, учиться работать с информацией и не бояться ошибок. Такой совет Леонид Слуцкий дал молодым людям, мечтающим об успехе на парламентском и дипломатическом поприще. С участниками Международного фестиваля молодежи лидер КПРФ, лидер ЛДПР обсудил самые насущные проблемы, в том числе условия учебы в вузах, и рассказал о предложениях партии.
4: Должен сказать наших, в том числе и зарубежных гостей, я уже не говорю про представителей российской молодежи, интересуют инициативы партии ЛДПР, это очень приятно, в том числе по единому федеральному стандарту для студентов, по подъему стипендий до уровня минимум 1 МРОТ минимального размера оплаты труда.
0: В Университет дружбы народа вчера приехали гости. Депутат «Справедливой России», глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и полковник Олег Чернышов, ветеран спецоперации, командир подшефного партии мотострелкового полка. Они пообщались с преподавателями и студентами, а также с участниками СВО, многие из которых награждены орденами и медалями. Речь, в числе прочего, шла о том, как можно доработать законодательство, чтобы права военнослужащих были защищены и в мирной жизни.
5: Поддержка участников СВО, членов их семьи, является для нас безусловным приоритетом. Это установление единых льгот и соцгарантий всем участникам СВО, независимо от места жительства, бесплатная медицинская помощь как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, принятие общероссийской программы предоставления земли участникам СВО, освобождение наследников погибших героев от долгов перед кредиторами. Это очень важные меры, поскольку мы должны обеспечить прочный тыл нашим защитникам.
6: Работа ведется большая, огромная работа ведется в этом направлении, но это надо систематизировать, потому что пока это делается все на уровне регионов, как посчитает глава региона, так оно и происходит. А это должно быть стандартно, независимо туда, куда вернулся военнослужащий, да,

0: он должен обеспечен быть что в Москве, что на Сахалине одинаковыми льготами, и семья его должна быть обеспечена, и дети, и очень много вопросов, которыми хотелось бы мне, например, заниматься.
1: Осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
2: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень. Спорт.
3: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте РФС. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане россияне проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11, а игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип получил вызов в сборную Казахстана на осенние матчи Лиги наций, сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. В субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова. Погода.
1: Сегодня, во вторник, 15 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, вечером пройдет дождь. В Красноярске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Главный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Мирера. Часть вторая.
1: Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!
2: Стрелки, продолжайте серию! Валерий, корректируй!
3: Валерка тоже из наших. Счастливый кинулся к трубе, а мы вышли в коридор. Мне казалось, что Сурен Давидович очень рассержен, и я стал торопливо, путаясь, рассказывать.
1: Степка уехал на новом такси из лесопарка, а в такси сидели шпионы.
2: Какие шпионы, Алеша? Откуда шпионы?
3: Я вернулся к началу. Как шел и видел Федю гитариста, но гитару тот держал в руках так, будто видит впервые в жизни. Как люди от его взгляда спотыкались и падали, как мы со Степкой залезли в машину, скоренько рассказал, как шофер свалился у пня. Я рассказывал, и мне становилось все страшней. В лесопарке я на четверть, да что, на десятую так не боялся. Там мы были вместе. А где сейчас Степка? Я боялся. Здорово боялся.
2: Непонятная история. Лично мне Киселев был симпатичен.
1: Федя гитарист? Еще бы! А теперь видите, что получается?
2: Пока вижу мало. Пень был очень тяжелый, говоришь?
1: Да. Кажется, я понял. Оружие в нем, а в платке патроны. Сурен Давидович, а на шее у Киселева был автомат. На гитарном шнуре.
2: Лешик, не торопись. Оружие. Шпионам незачем прятать оружие. Я даже думаю, что шпиону просто не нужно оружие. Пистолетик, может быть. Ну, маленький-маленький. Бандит, грабитель, другое дело.
1: Шпиону и оружие не нужно. Что вы, Сурен Давидович? Везде пишут: бесшумный пистолет, авторучка-пистолет.
2: Авторучка, понятно. Маленький предмет, укромный, хранится на теле. Зачем целый пень оружия? Через пень-колоду. Где мой блокнот? Вот он. Сядь, Лешик. Я думаю, что шпиону совсем не нужен пистолет. Шпион, который выстрелил хоть однажды, уже покойник. Сбегай, пожалуйста, и пригласи сюда Валерика.
1: Валерка! Сурен Давидович зовет. Очень срочно.
4: А, что? Тревога? Вот это да!
2: Валерик, время дорого. Я написал записку капитану Рубченко. Беги и передай записку ему. Ты же, Лешик, ищи Степана. Тебе полчаса срока. Нет, 20 минут. Гвардия умирает, но не сдается. Бегом. Тарс.
3: Мы вылетели на поверхность и припустили по дворам. Что я мог успеть за 20 минут? Пробежаться по улицам да заглянуть на почту? У нас есть правило, как вести себя при тревоге. Сегодня я объявил ее. А вообще мог объявить каждый, от Сура до младшего, то есть Валерки. Сурен Давидович никогда не приказывал, его и так слушались, но всегда обсуждали, как лучше сделать то или это. Когда же объявлялась тревога, споры и разговоры кончались. Сур становился командиром. Ударила стеклянная дверь, пахнула сургучом, штемпельной краской, нормальный запах почты. Народу было немного, по одному у каждого окошечка. Степки не было. В самом деле, черт ли ему делать в этой почте? Пришлось для конспирации купить открытку.
1: Тетенька, дайте одну открытку, пожалуйста.
5: 3 копейки.
3: Оба почтаря, те, которые утром хватались за сердце при встрече с Федей-гитаристом, были на местах. Один сидел за столиком с табличкой «Начальник отделения связи». Второй работал на аппарате. Я взял свою открытку, и тут вошел Федя-гитарист. Открытка выскочила из моих пальцев.
6: Тамара Ефимовна, пяточек конвертиков авиа снабдите от щедрот, а?
5: А, Киселев. Все на гулянке бегаешь, да на гитаре бренчишь.
3: Я подобрал открытку.
6: А для чего еще жить-то? Погода ликует, вы ж тут сидите, не щадя своей молодости.
3: Поразительно, как быстро я его возненавидел. 2 часа назад я смотрел на него с восторгом. Что вы, Федор Киселев, первая гитара города, футы-нуты.
6: А, пацан, получи конфетку.
3: Он вынул из правого кармана карамельку «Сказка». На бумажке тощий розовый кот с черным бантиком на шее и черными лапами. Внутри настоящая конфета. Я развернул ее, но есть не стал. Купили они конфет все-таки. Зачем? Вот дьявольщина. Асуру я забыл рассказать про конфеты.
6: А это вам, Тамара Ефимовна.
5: А это в честь чего такая щедрость?
6: Я сегодня день рожденник. Угощайтесь! Все угощайтесь!
3: Он обошел все окошки, все его благодарили. Вот только телеграфисту и начальнику связи он выдал конфеты из левого кармана. Прошло уже 10 минут, но я отсюда уходить не собирался. Я был просто уверен, конфеты из правого кармана отравлены.
1: Тетенька Тамара Ефимовна, открытку я испортил, помял. Можно другую?
5: 3 копейки давай. Ты думал, я их тут печатаю и бесплатно всем раздаю?
1: Тетенька, отдайте мне эту конфетку.
5: Вот какой, а? Какая наглая молодежь пошла, просто ужас. Слышали, Феденька?
6: Любишь сладенькое, а? Ты же эту не съел, сластена.
1: Симке, по справедливости. Одну мне, одну ей. Сестре Симке.
6: Ну, держи, семьянин.
3: Я не шевельнулся, и конфета из правого кармана упала на линолеум. В эту секунду я почувствовал, что телеграфист, не поднимая головы и ничего не говоря, подал знак Феде. И сейчас же со мной случилось ужасное. Будто меня проглотило что-то огромное, и я умер. Но только на секунду или две. Огромное выплюнуло меня. Конфета еще лежала на чистом квадратике линолеума между мной и гитаристом. И он смотрел на меня как бы с испугом.
5: Очень нервный ребенок.
3: Федя нагнулся, опустил конфету мне в руку и легонько подтолкнул меня к двери. Я стоял на тротуаре, мокрый от волнения, как грузовая лошадь. А за стеклом почти уже все двигали челюстями, жевали проклятые конфеты. Кто-то показал пальцем, что я стою за окном, и я сорвался с места и ринулся к Сурену Давидовичу. Степка не вернулся. Сурен Давидович брился, устроившись на своей койке под окошком в глубине каморки.
1: Гитарист раздает отравленные конфеты. Вот.
2: Эти конфеты? Почему же они отравлены? Вот водичка, напейся.
1: На почту он пришел и раздает конфеты. В правом кармане отравленные, а в левом не знаю.
2: Дай сюда конфету. Ты говоришь, отравленные? Тогда яд подмешали прямо на фабрике. Смотри, поверхность карамелек абсолютно гладкая. Давай посмотрим другую. Лёшик, Лёшик, ты горячка, а не следопыт.
3: Сур снял одного розового кота, а под ним самодовольно разовел второй такой же. Дураку было понятно, что отравитель не станет заворачивать конфетку в 2 одинаковые бумажки.
2: Автомат на фабрике случайно обернул 2.
1: Ух, я осёл! Но зачем он раздавал конфеты? Если бы отравленные, тогда понятно зачем. А простые? Или он карманы перепутал и своим дал отравленные, а чужим и мне тоже хорошие?
2: Итак, из правого кармана он угощал всех, а из левого кармана по выбору. Так, Лёшик? В лесу он же говорил, что надо купить конфет. Хорошие дела.
4: В левом отравленные. Точно, дядя Сурен.
2: Не будем торопиться. Романтика хороша в меру, гвардейцы. Думаю, что все объяснится просто и не особо романтично.
1: Шпионы! Тут не до романтики.
2: Никто не имеет права обвинить человека в преступлении, не разобравшись в сути дела. Поняли?
1: Поняли. Но мы же не юристы и не следователи. Мы же так, предполагаем просто.
2: Не юрист? Вот и не предполагай. Если я скажу тебе, что возможно, понимаешь, возможно, Киселев затеял ограбление. Горячка, ты будешь считать его виноватым. А так даже думать нельзя, Лешик.
1: А что можно?
2: Изложить факты Павлу Остаповичу, когда он придет. Только факты. Долгонько же он.
4: Он обещал быстро прийти. Говорит, освободиться и живой ногой явится.
3: Сур посмотрел на часы.
1: Я понял его. Он думал о Степке. Но кто разыщет Степку лучше, чем милиция? Мы стали ждать. Сурен Давидович велел мне быть в кладовой, а сам пошел в стрелковый зал. Валерка побежал во двор высматривать капитана Рубченко. А я все думал. Если в пеньке хранится оружие, с конфетами передаются, предположим, записки, то почему все хватались за сердце?
4: Дядя Сурен! Дядя Павел пришел!
1: Павел Остапович Рубченко – друг Сура. Я чуть на шею ему не бросился, когда он вошел. Большой, очень чистый, в белоснежной рубашке под синим пиджаком. Он редко надевал форму.
7: Здравия желаю, пацан.
1: Здравия желаю, товарищ капитан.
7: Какие у вас происшествия? Пока вижу, проводите чистку оружия. Опять школой пренебрегаешь.
1: Такие происшествия. Вы Степку не видели?
7: Нет, Степку не видел. Что стряслось?
2: Вот наш докладчик. Алеша, серьезный человек. Рассказывай подробно, пожалуйста.
1: Я стал рассказывать и волновался, чем дальше, тем пуще. А когда я добрался до разговора о конфетах, первого, еще на проселке, хлопнула входная дверь, и в кладовую вылетел Степка.
2: Вот так-так.
4: Сурен Давидович, я...
1: Степан порывался сходу что-то сказать, и вдруг побелел, как стенка. Что за наваждение, подумал я. Упустил он гитариста, что ли? Степка встал у двери, уперся глазами в пол, как воды в рот набрал. Таким белым я его еще не видывал. Сур быстро увел Степку под окошко, посадил на койку и налил воды, как мне только что. Степка глотал громко и выпил 2 стакана кряду.
7: Набегался, хлопчик. Вода не холодная в графине? Напьешься холодного, раз, и ангина.
2: Степа принимал участие в этом деле. После Алеши он тоже кое-что расскажет. Хорошо, Степик?
4: Как скажете, Сурен Давидович.
1: Так вот, Павел Остапович, на поляне никаких следов не было. Я все осмотрел.
7: Так-так, не было следов. Так-так, подожди, Алеша. А ты, Степан, до самого города проехал в такси?
4: До места доехал.
7: Куда же?
4: Въехал в ваш двор со стороны улицы Ленина, через арку.
7: Они тебя обнаружили?
4: Я спрыгнул под аркой, не обнаружили.
7: Молодец, ловко. Проследил, что они делали впоследствии?
1: В эту секунду Сурен Давидович щелкнул затвором винтовки, которую чистил, и пробурчал.
2: Каковы мерзавцы, патрон забыли в стволе.
7: Прошу не мешать. Речь здесь идет о государственном преступлении.
1: Во! Я чуть не лопнул от гордости. Говорил я им, говорил, шпионаж. Я страшно удивился, почему Степка не обрадовался, а сказал тихим, отчаянным голосом.
4: Сурен Давидович, вон он, Рубченко. Он тоже хватался за сердце перед пеньком. Он пятиугольник 200. Я видел.
1: Мы замерли. Мы просто остолбенели, представляете? И капитан сидел неподвижно, глядя на Степку.
2: Остапыч, как это может быть?
7: Объясню без свидетелей. Государственная тайна.
4: Объясняйте при нас.
2: Остапыч, как это может быть?
7: Пустяки, пустяки. Ничего не может быть.
1: Тут Рубченко живо завозился руками у себя на груди. И поперек комнаты вдруг ширкнуло прозрачное пламя. Щелкнула винтовка. Я ничего не понял еще, а капитан Рубченко уже падал со стула. Сурен Давидович смотрел на него, сжимая винтовку. И из стены, из громадной черной дыры сыпался шлак. Дыра была рядом с головой Сура. Мы будто остолбенели. Павел Остапович падал головой вперед. Медленно-медленно, в полной тишине. Капитан грудью и лицом опустился на половице. А из-под его груди снова ширкнуло пламя. Ударило под кровать, и оттуда сразу повалил дым.
4: На помощь! Помогите!
1: Валерка, сейчас же прекрати истерику. Надо помогать Сурену Давидовичу. А еще гвардеец. В кладовой остро пахло дымом. Сурен Давидович затащил Павла Остаповича на кровать, а сам стоял над ним и ударял себя по лбу кулаками. Он совсем задыхался от астмы.
8: Ой, проклятие! Друг, как же так?
1: Я все еще думал о случайном выстреле. Как же Сур, такой опытный стрелок, мог случайно выстрелить, доставая патрон из ствола?
4: Алёш, посмотри на стол!
3: На столе лежал поразительный предмет. Он был ни на что не похож. С первого взгляда он смахивал на стальную палку. Но стоило секунду приглядеться, чтобы понять, эта штука не стальная. И даже не металлическая. И не палка уж наверняка. Зеленовато-блестящая. На одном конце был черный, очень блестящий кристалл. А у другого конца выступали две пластинки, вроде двух плавников. Похожи на хвост кальмара или каракатицы.
4: Видел? Это бластер!
3: Бластер? В некоторых фантастических рассказах так называются ружья, стреляющие антиматерией. Или лучевые. В рассказах, но мы-то были не в рассказе, а в доме 3 по улице Героев Революции, в подвальном этаже, переделанном под тир. И здесь на столе оружейной кладовой вдруг оказался бластер, который принес под пиджаком капитан Рубченко, заместитель начальника милиции. Теперь я понял, что за пламя ширкало. Почему в бетонной стене выжжено углубление? И главное, почему выстрелил Сурен Давидович? Он защищал нас.
4: Бластер холодный. Это спуск, Сурен Давидович, эти вот крылышки. А Рубченко, он предатель, а вы его жалеете.
8: Ты мой мальчик. Степан, слушай меня. Если Павел Рубченко предатель, то я предатель. Таких людей, как он... Он не только честный воин, не только храбрый и добрый человек. На моих глазах он 20 лет проработал в милиции и на фронте. И всегда был настоящим рыцарем. Мы потеряли много времени. Необходим врач. Кто позвонит в скорую помощь? Ты... Лёшик, придержи дверь, а бластер я запру в шкафу. Ах, Остапович, ах, Остапович, лучше бы я...
3: Он 100 раз дал бы себя сжечь этим бластером, лишь бы не стрелять в друга. Но он выстрелил, спасая нас.
8: Нет, в скорую нельзя обращаться. Степа, Алёша, загляните в 4-й подъезд, квартира 61. Доктор Анна Георгиевна, пригласите ее сюда.
4: А что сказать?
8: Скажите, что у нас раненый.
4: Правильный приказ. Вдруг эти с бластерами уже и на скорую пробрались.
1: А зачем им прибираться? И доктор, Анна Георгиевна, она тогда тоже могла пробраться.
4: Чудной. Она же пенсионерка. Дома принимает. Видишь табличку? Доктор А.Е. Владимирская. А он у меня было того. Рубченко ваш.
1: Он же не в тебя из бластера стрелял, в Сура.
4: Да нет, не из бластера. Он так, глазами что ли. Я будто помер на полсекунды.
1: Ой, и у меня на почте похожее было.
3: Но тут дверь отворилась.
1: Мы к доктору! В тире лежит раненый!
3: В прихожую выскочила женщина в белом халате, с чемоданчиком, совершенно седая. Она стремительно оглядела нас синими эмалевыми глазами.
9: Раненый в тире? Так что ж вы стоите? Бегом!
3: Мы едва поспевали за этой седой женщиной в белом халате и с чемоданчиком. Вот так пенсионерка. Степка повел докторшу по коридору в кладовую. Сурен Давидович был в кладовой наедине с Рубченко.
8: Здравствуйте, Анна Георгиевна. Вот.
9: Вижу. Меня зовут Анна Егоровна. Ого. Детей за дверь.
3: Она достала стетоскоп из чемоданчика. Мы, конечно, остались в комнате в дальнем углу под огнетушителями. Анна Егоровна что-то делала со стетоскопом. Вздыхала, потом бросила прибор в чемоданчик.
9: Давно произошел несчастный случай?
8: Убийство произошло 20 минут назад.
9: Ого! Но все-таки что здесь делают дети?
4: Мы свидетели!
9: Моя помощь здесь не требуется. Смерть наступила мгновенно.
8: Анна Георгиевна.
9: Меня зовут Анна Егоровна.
8: Прошу прощения. Я буду вам крайне благодарен, если вы согласитесь нас выслушать. Слово офицера, вам нечего бояться. Я прошу разрешения, прежде чем задать вам два вопроса. Первый вопрос. Вы ученый врач?
9: Я доктор медицинских наук. Что еще?
8: Когда в последний раз вы выходили из дому?
9: Вчера в 3 часа пополудни. Чему я обязана этим допросом?
8: Доктор, Анна Егоровна, сейчас вы все поймете. Очень вас прошу, присядьте. Прошу. Сегодня 8 часов утра.
3: Сурен Давидович рассказывал совсем не так, как я. Без подробностей, одни факты. Заведующий почтой, старший телеграфист, поездка на такси, оба разговора Феди-гитариста с шофером, история с конфетами, потом капитан Рубченко.
8: С Павлом Остаповичем мы дружили почти 30 лет. Да, 30 лет. И вот он начал поспешно извлекать из-под пиджака некий предмет, подвешенный на шнурке под мышкой. Не пистолет, Анна Егоровна. Я вам его покажу.
9: Странная штука.
8: С конца предмета сорвалось пламя, пролетело рядом с моей головой. Я сидел вот так. Видите? Отверстие в бетонной стене. Он прожег за долю секунды. А дети? Здесь были дети, понимаете? До сегодняшнего дня я думал, что подобного оружия на земле нет. На всей земле. Этой штукой, доктор, можно за 5 минут сжечь наш город дотла. Может быть, люди с таким оружием уже захватили почту, милицию, телеграф. Вы понимаете, о чем я говорю?

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Мирера. Действующие лица и исполнители: Алеша Соколов и рассказчик, Иван Абакумов, Степка Ростислав Харин, Сурен Давидович Михаил Богдасаров, Анна Егоровна Анастасия Лапина. А также в спектакле заняты артисты: Максим Керин, Даниил Толстых, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Алена Кищик, Мирослав Харин.

Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа Катерина Анцупова. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. Давайте вспомним еще один праздник, который приходился на 8 сентября, когда мы отмечали День языков народов России.
3: С 1967 года, 8 сентября, во всем мире ежегодно проводится празднование по случаю Международного дня грамотности с целью напомнить политикам, специалистам-практикам и обществу о важности грамотности для создания более справедливого, мирного и устойчивого общества.
2: Об этом мы говорим с доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой.
4: Международный день грамотности. Что интересно, общество достигло такой технологической базы, когда неграмотный человек просто оказывается вне общества. Что мы понимаем под грамотностью? Навыки чтения письма. Даже когда разворачивалась система ликбеза, понимание грамотности было шире. Там были еще основы математики и основы каких-то практических наук, которые нам были необходимы. В России тоже такое было, но здесь это просто было во главу угла поставлено. Получилось, что у нас страна хоть и была малограмотная, но все-таки грамотная. И, кстати говоря, грамма – это буква изначально.
2: У меня дедушка, царствие ему небесное, 1908 года рождения. У него было 4 класса образования. Я более грамотного человека в своей жизни вообще не встречала. Он писал без единой ошибки, совершенно изумительным почерком. Он работал на заводе, от простого рабочего закончил начальником цеха. А инженеры его подзывали, показывали ему чертеж, не могли разобраться. Он им тык-тык-тык, они: «О, как же так?» Вот так вот.
3: Грамотность – одно из основных прав человека. Она обеспечивает реализацию и других его прав. Грамотность – это основа для получения человеком более широких знаний, навыков, ценностей, установок и моделей поведения, которые способствуют формированию культуры прочного мира, основанной на уважении равенства и недискриминации, верховенства закона, солидарности, справедливости, разнообразия и терпимости, а также построению гармоничных отношений с самим собой, другими людьми и планетой.
2: Однако в 2022 году по меньшей мере один из 7 взрослых в возрасте 15 лет и старше, а это 754 миллиона человек, не имел базовых навыков грамотности. Кроме того, миллионы детей с трудом овладевают минимальными навыками чтения, письма и счета, а около 250 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет не посещают школу.
4: Что интересно, эволюция понятия грамотность. Первое – это умение читать, но еще и писать. Потом показатель социально-культурного статуса, развития общества – это вот то, до чего мы дошли. Я думаю, что 8 сентября как международный праздник – это как раз из этой самой серии. Общество дозрело до такой стадии, мировое общество, что осознало необходимость всеобщей грамотности. Далее – это показатель социально-культурного развития общества. И, наконец, владение определенного областью. Какая только грамотность у нас не бывает. Мы начали с чего? С граммы буквы, с владения чтением и письмом. А сейчас это финансовая грамотность, читательская грамотность, цифровая грамотность, информационная грамотность.
3: В результате перевода информации в цифровой формат и влияния глобализации на языковое разнообразие почти 40% населения мира не имеет доступа к обучению на языке, которым они владеют. Это является серьезной проблемой, поскольку ЮНЕСКО выступает за обучение грамоте на родном языке учащихся в качестве оптимального способа приобретения навыков в области грамотности и повышения качества обучения.
2: И еще раз, что же такое грамотность?
4: Вот это вот понятие расширяет свой ареал за счет словосочетания. Это говорит о двух вещах, на мой взгляд. Первое, что все-таки грамотность изначально, как умение читать, писать, понимать и создавать тексты, лежит в основе всего. Невозможна финансовая грамотность или цифровая, если вы не владеете грамотностью в изначальном смысле слова, если вы не умеете читать текст и извлекать из него смысл, если вы не умеете грамотно писать. Да, в общем, можно дойти до того предела, что вас просто перестанут понимать. К такой вещи, как орфография, часто относятся очень негативно, потому что, фу, какая гадость, вот учить эти правила, как какое-то занудство. На самом деле нет. Это основа взаимопонимания. И в том числе основа и финансовой грамотности, и цифровой грамотности, и читательской, и любой другой.
5: Бросим взгляд в наше прошлое.
4: 20 век, технологическая революция, потом социальная революция, а люди неграмотные. Появляется что? Ликвидация безграмотности. Движение охватывало абсолютно всю страну. Даже если в каком-то населенном пункте было 15 безграмотных, организовывался специальный пункт, ликпункт он назывался. И там этим людям преподавали основы грамоты. От 3 до 7 месяцев были эти курсы, и человек, прошедший эти курсы, получал статус малограмотного. Чему там обучали, как вы думаете?
2: Русскому языку и арифметике.
4: Русскому языку, устному и письменному, и арифметике. Причем, опять-таки, там было много энтузиастов. Вообще, спасибо, что это было. Люди грамотные, скажем, те же самые комсомольцы или там кто-то еще, обучали людей неграмотных. Вся страна взялась за это замечательное дело ликвидации безграмотности. А в 35 году мы пришли к тому, что все-таки более-менее народ стал грамотным благодаря титаническим усилиям советской власти. И главное, это пропагандировалось на государственном уровне.
5: И вот два аспекта этой проблемы – правильное обучение и обучение именно на родных языках.
4: В советское время был такой термин «единая общность, советский народ». Нам казалось, это казуистика и демагогия. А ведь, как выяснилось, он действительно был. И объединяющее начало, во-первых, русский язык, как язык межнационального общения, и национальные языки. Никто тебя не зажимает. И, кстати говоря, и государственное устройство. Ямало-Ненецкий национальный округ, Якутская АССР. Ну, в зависимости от того, побольше, поменьше, разные статусы тебе присваивали. А пойдите вот в Америку, например, и спросите, есть у них Делаварский национальный округ или только резервации?
3: Делавары – коренной индейский народ в США и Канаде, которые англичане назвали по реке Делавер, а реку, в свою очередь, по имени губернатора Вирджинии Томаса Делавара. Самоназвание индейцев – Лени Ленапе, что означает «истинные люди».
5: А еще по случаю Международного дня грамотности празднику ежегодно посвящается определенная тема. И в 2019-м это была «Грамотность и многоязычие». Тогда лауреатами премии стали проекты из Алжира, Колумбии, Индонезии, Италии и Сенегала. А еще...
3: ЮНЕСКО выступает в качестве ведущего учреждения по проведению Международного года языков коренных народов. Необходимость переосмысления обучения грамоте обусловлена тем, что в 2016 году в интернете были представлены только 5% из 7 тысяч существующих в мире языков, а половине всех разговорных языков мира угрожает опасность исчезновения.
5: Хочется верить, что большинство языков народов России не погибнет в туне. Кстати сказать, в туне, по словарю Даля, это наречие со значениями...
3: В суе. Напрасно. Без причины. Пользы. Без надобности.
5: Наречие в туне возникло в древнерусском языке путем сращения предлога «в» и существительного «туни». Оно, в свою очередь, восходит к старославянскому слову со значением «напрасно», «даром», «впустую». Невольно вспоминается слово «тунеядец».
3: Здесь «туне» – «даром», «задарма» – соединилось с церковнославянским «ясти» – «есть», «кушать», что буквально означает «тот, кто ест задарма».
4: Язык – организм развивающийся, что-то в нем остается надолго, вот скажем, сохраняются старые формы, которые сейчас нами воспринимаются как несистемные, выпадающие из правил. Они часто становятся исключениями. И то, что соответствует современной языковой системе. У нас есть «машет», есть «махает».
2: Но «махает» – это да.
4: Разговорная форма. Ну, кстати, и вот эти вот новые формы, как входят в язык, сначала они воспринимаются как нелитературные, потом они входят в литературный язык на правах разговорных элементов, а потом просто утрачивают аромат своего происхождения и становятся абсолютно нейтральными. Развитие языковой системы – это касается и слова как такового, и словообразования, и грамматических процессов, вот, скажем, образования форм времени и лица. «Что ты крыльями крыла-то машешь?» – это стихотворение Леонида Мартынова про махаона. «Говори с размахом, не машу я, а махаю, потому что махаон».
5: А как надо учить школьников и студентов русскому языку, чтобы всем нам не было мучительно больно? Поговорим об этом в следующий раз. До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
11: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
10: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
11: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
10: Звучит как идеальная система очищения.
11: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
10: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
11: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
10: Знакомая картина. А это может быть не соль?
11: Это может быть сигнал от почек.
10: Никогда об этом не задумывалась.
11: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
10: Звучит как-то очень пугающе.
11: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
10: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
11: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
10: Это вы о чем?
11: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
10: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
11: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
10: 70%? И мы даже не знаем об этом?
11: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
10: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
11: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
12: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
11: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
12: Да, я слышала, это очень больно.
11: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
12: Какая-то очень пугающая картина.
11: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
12: А почему оно так популярно в Индии?
11: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
12: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
11: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
12: И где же создали редунит?
11: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
12: Алтай? Почему именно там?
11: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
12: То есть сочетание природного сырья и науки.
11: Именно.
12: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
11: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
12: А что дает такое сочетание?
11: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
12: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
11: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
12: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03.
11: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
12: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить Редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
11: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
12: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
11: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
12: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или *22-03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров Забайкалья.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
15: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области. Минимум 13 мирных жителей ранены в результате ударов правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар-Алла» по саудовским городам в понедельник. Далее подробно. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование